Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Прямо беда, прямо беда, впору ей Богу утопиться. Только в реке, только в реке нынче холодная водица. Вот и пою себе, а она сидит в кино.

бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело, клавиш.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший, мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин, только что толку-то от моих.

0: не везет.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «мили».
2: Я его что?
1: Тоже мне «мили».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится, остановись и оглянись.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить.

скажем, на небе, не уходила б ты наперекур. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

красивую ложить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, зарей летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивая.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

трафик может и навивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог. Дама он или паренек. На дорогах полю станков настоящих много.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Постучишь — не открою, позвонишь — не отвечу, а напишешь письмо — порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову.

Драганда, чтоб мою душу была. Эй, юбечка, для ты, петрушечка, на позолочите меня, так и подушечка. О, о, ну поцелуй, а ну поцелуй.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациент.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 18 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Да, это два часа сплошного удовольствия. Удовольствие общения. Удовольствие новых открытий. И общение. И открытий. И общение. Ну, вы поняли, что... И общение, это здесь главное. 24, днем 26, местами дожди. Артем из Челябинска пишет... Ну, надо полагать, про Челябинск. Вася Куролесов, доброе утро. Алексей 762, Николай, я вам тоже. Утречка, Сергей Иванович, Камчатка, приветствую. Там Озерновский, облачный, плюс 11. Камчатка определенно косплеит Москву. Хотя, с учетом того, что там начинается день, а потом через много-много-много-много часов у нас начинается день, это мы косплеим Камчатку. Ну, то есть, что такое косплей? Повторюшничаем. То есть, мы подражаем ей. Вот, как будто бы мы Камчатка, у нас тоже плюс 11. Наверное. Сейчас я посмотрю, сколько у нас. А, нет, уже 13, но это в 4 было. Значит, сейчас, может быть, даже уже и 14, может быть даже. Давление хорошее, несмотря на эти тучи. Низенькие, вот это все. Направление ветра приемлемое, южное, спасибо. Горизонтальная видимость достаточная. Написано 20 километров. Откуда вы знаете? Как вы можете знать 20 километров видимость? Горизонт, какая у нас видимость? Вот как вы 20 километров видимость определили? Можно уточнить у вас? Да, по прозрачности атмосферы на расстоянии вытянутой руки. Решили, что 20 километров. В этот день холоднее всего было в 58-м году 5 градусов. Ну ничего, 5 еще можно жить. Жарче всего было 24, в 75-м 29,4. Осадков было, ну это уже плевать, никого не интересует, сколько было осадков. Так, прогноз погоды. Ну и до конца недели. А что тут до конца недели? Тут до конца недели все, ничего. Тем не менее, что здесь у нас? 15-17 сегодня в Москве, потом 19-21, 20-22, 25, 27, 26, 24. Следующая неделя, вот следующая неделя, она как бы вот прямо вот, вот если ничего, конечно, не изменится. А там будет 25, 27, 26, 24, 25, 27, 26, 24. Бабтань, доброе утро, а лед тоже с нами, Андрей Скорпион здесь, это очень хорошо. Рейнджер... Опять взрывы, может быть. Опять, да, сегодня, если вы об этом, о чем? Потому что всю ночь сегодня отражение. Дзержинский, дроны, 5.45, несколько бахов было. Еще один над домом. Говорить в эфире, наверное, нельзя, вечером услышим. Нет, говорить в эфире... Ну, как сказать, мы против самодеятельности в узкоспециальных, тем более, когда речь идет о военных аспектах. Но говорить можно, когда информация официальная. То есть есть специальные ресурсы со специальной официальной информацией, и когда эти ресурсы что-то сообщают, это значит, что это не провокация, не вражеская информация, не дезинформация, которая сама по себе тоже может быть и провокацией, не попытка ввести кого-то в заблуждение, а информация, о которой не просто можно, а нужно говорить. Если прибегнуть к такому источнику, для меня этот источник мэр Москвы. Ну, как для вас, но аж мне кажется, что вот если ты в Москве и в московском регионе, так это прям вот источник. 15 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. 4 часа 41 минута сегодня. В одном сообщении указано сразу про 15. В одном. Потом еще 7 сбиты в 5.10 через полчаса. 15 и 7, 22. Атака еще 6 отражена в 5.26, еще через 16 минут. 22 и 6, 28. Продолжает, и потом в 5.43. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Уничтожено еще 5, 28 и 5.33. На месте падения на территории торгового центра «Садовод» зафиксировано незначительное повреждение одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Вот. Но а когда уже, я не понял, когда уже будет принято, или это уже принято, или это уже разрешили, и теперь все дело только в том, чтобы промышленность ВПК наш поставил, смог уже поставлять зенитки, эти крупнокалиберные системы ПВО частному бизнесу. Здесь кого-то пугала эта перспектива. Ну, я не знаю, пугала или нет, но он тревожно сказал. А вы слышали, что разрешили частному бизнесу? Нет, как-то он сказал. Олигархам. Вот, олигархам. Я не знаю, садовод — это олигархи, к примеру. Вот, ну, у него же есть какое-то руководство у садовода. Но вот, к примеру, садовод бы захотел поставить себе некий комплекс для защиты. Напомню, что все это будет действовать под управлением Министерства обороны все равно. Это будет регламентироваться применение, это будет управляться, ну, Министерством обороны. Просто бизнес будет в этом участвовать. Вот. То же самое с нефтяными компаниями. Ну, давайте, товарищи, денежные мешки. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Есть время получать прибыли сверху. Есть время проявлять инициативу и ответственность. Для себя же, может быть, не вообще для всех, а для себя же проявлять инициативу и ответственность. Пожалуйста, проявляйте, закупайтесь. Вы видите, что происходит. Это, безусловно, попытка, как в этом анекдоте хохлядская, а это мне на помидоры. Помните? Про Извините, я сейчас не вспомню эту шутку. Но там что-то было про первооткрывание, про новые земли. И кто сколько пробежит, вот это и будет его земля. И вот это и хохол бежал, уже выбился из сил, полз. А потом уже падает и камень берет или что-то из себя снимает, бросает ботинок такой вперед. А это мне на помидоры, еще тоже кусочек земли. То есть это вот попытка урвать как можно вот что-то. Озлобленность, конечно, безусловно, киевского режима. Озлобленность тем, что Трамп игнорирует. Видео разлетелось накануне как на «семерке», которую кто-то по ошибке все еще называет «большой». Именно «большая». В общем, на «семерке» Трамп старательно делал вид, что не существует никакого Зеленского. Что... И просто обозначил сразу как бы уровень коммуникации со всеми остальными и свою позицию по этой коммуникации. Он просто зашел, говорит, всем привет. Ну, босс пришел, он говорит, я здесь босс. Он такой заходит. Это цитата, он прям так сказал. Я здесь босс. Все такие, ну, фон дер Ляйен и Мерц такой, посмеялись. А это вообще не шутка была. Я бы на месте Трампа сделал бы такое лицо, в смысле, не понял, а что я смешного сейчас сказал? На колени, сволочи! Посмеялись, думая, что этот дедушка шутит. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
4: Роман, дорогой.
3: Да, доброе утро.
4: Алла, город Москва.
3: Да, Алла, приветствую.
4: Сегодня не сплю я из-за этих грохотов.
3: Бахает, да?
4: Мой, вы очень умный и талантливый.
3: Я вас умоляю, пожалуйста. Да.
4: Нет, ну правда, Ромочка, зачем вы отказываетесь от...
3: Ну, потому что вы смущаете меня каждый раз.
4: Нет, это комплимент, он заслуженный. Скажите мне, пожалуйста, по вашему уму, почему это гнида Зеленский, наркоманская морда, ходит по земле, а наши ребятишки, люди, ну, нехорошо это как-то, не по-людски.
3: Нехорошо.
4: Может быть, уже как-то сделать ему а-та-та сильно?
3: Да, ну, это же, ну, это просто вопрос времени. Конечно, другое дело, спасибо большое, другое дело, что каждая минута, каждый час, каждый день, каждая неделя, это действительно, это жизнь, это судьбы, это все. А то, что возмездие неотвратимо, это как бы, тут, из-за краткосрочности человеческой жизни мы, для нас все еще сложно это осознать, но тем не менее всегда происходит все как положено. Возмездие происходит всегда. Вот сейчас какого-то персонажа из Питера повезли в Следственный комитет, в столицу перевезли. За организацию заказных убийств. Миллиардер в Питере, что-то там у него, пароходы, антиквариаты, нефтебазы, порты, еще что-то такое. Вот. И если в то время, когда его еще не везли в Следственный комитет, те, на кого он наезжал, те, кто пострадал от этого действия, все остальное, а есть, ну, по-любому таки. Вот, если бы тогда они задавали себе этот вопрос, еще, может быть, вот совсем недавно. Ну как же может быть так, чтобы возмездие не на... Он же ведь нам столько всего... Пожалуйста. Прошло несколько дней, вот раз и все, повезли. За убийство в 20-м году, за организацию, там все за это. Вот, и еще пойду там вместе с ним тоже, конечно. Возмездие, оно такое, оно приходит. И с этим персонажем точно совершенно. И все, что сейчас происходит, все на поле боя, в политике, в так называемой внутренней украинской политике, во внешней, так называемой, что он бегает там, как песель, пытается пообниматься, пообнюхиваться, поопрыгивать своих этих хозяев, как он думает, у этих европейских, на этом G7. Все это попытка оттянуть неизбежный финал, о котором и он сам понимает. Конечно, понимаю, конечно. И сегодняшние атаки, и вчерашняя атака на автобус с детьми, с детской футбольной командой из Белоруссии. Все это попытки, ну как загнанная крыса, она, ну, в угол, она гораздо опасней, гораздо опаснее любой другой, потому что она понимает свое отчаянное положение и понимает, что ну, терять уже что, уже дальше все равно уже, вот надо уже действовать просто с плеча прямо вот все. Ну, возмездие, ну, просто еще сейчас начудит что-нибудь такое, чтобы это возмездие было еще мощнее, да? Да. Садовод, владельцы, братья какие-то, они же Москва, Люблино, Европейский, много чего еще. Черкизон тоже их был. Наверное, мне казалось, что у Черкизона немножко другой был руководитель. Азербайджанская диаспора, пишет мне Сыч Властов. Возможно, возможно. Я, честно говоря, мне как бы принадлежность владельцев — это такое дело. Мне кажется, что хорошо. Ну, работают они здесь. Здесь же вот эти все торговые центры замечательные. Они здесь же. Они в периметре Москвы. Территория большая? Большая. Пользуются? Пользуются. Выгоды извлекают? Извлекают. Все делают? Делают. Ну, давайте чуть проявим. Ну, сектор возьмем свой. Еще и дополнительно усилим то, что и без того есть от Минобороны. А мы еще усилим. Давайте с вашей помощью. Усилим, поставим все, чтобы понадежнее еще. Так, что у нас еще? Радио говорит, Москва вернули такие в Яндекс.Радио. Спасибо. Ну и Конго сыграли в ничью с Португалией. Не мудрено, у них день рождения. Ну да, да, да. Дрконго, они так и называются, команда. Яндекс вернули, да. Я хочу сообщить всем, для кого это по-настоящему важно, что в тот же день, когда вы стали массово жаловаться на отсутствие нашей радиостанции в Яндекс.Радио, оказалось, что это для многих это важно. Вот, а я не оспариваю важность, даже если вдруг там кому-то из нас кажется, что это, ну, есть другие альтернативные способы. Ну вот, а если важно, вот я если привык. Соответственно, тут же мы задействовали все наши рычаги, вот, в управлении всех радиостанций интернет, Яндекса, все, надавили куда нужно. Не знаю, ну, в общем, наши люди серьезно, кроме шуток, занимались, писали. И вот, пожалуйста, вернули накануне, стало известно, что действительно вернули в Яндекс. Так что теперь говорите, Алиса, включи, говорит Москва. И она сейчас должна включить вам, правильно? Португалия, Конго, 1-1. Англия, Хорватия, 4-2. Гана, Панама. Это не две сестры, это две страны разные. Гана, Панама, 1-0. Гана выиграла. Узбекистан, Колумбия. Идет второй тайм. Пока счет 0-1 в пользу Колумбии. Второй тайм продолжается. Чехия, ЮАР сыграют сегодня. В 19:00. А вот эти все игры, которые прошли, вот эти вот все, о которых я уже сказал, как вы смотрели их? Это ночью они были? Там кто-то даже спросил из журналистов, как бы не мы, может, это даже и мы спрашивали. Нашел специального доктора, и специального доктора спрашивал, как сказывается ночной просмотр футбола на психике человеческой. Он говорит, ну, ночной просмотр футбола. Вот если бы вы смотрели ночное собирание пазлов, если бы такие соревнования были, соревнования по собиранию пазлов, вот это нормально бы сказывалось на вашей психике. Но когда вы футбол смотрите, вот это перевозбуждение, вместо того, чтобы спать, чтобы мозг отдыхал, перегружался, это нехорошо, сказал он. Так что куда приятнее вот так вот зайти на две секундочки утром в расписание матчей и в сводку футбольную. И все, все увидел, Конго, эти все, я, Панама, мама, все, сыграли, все, и пошел себе дальше. Яндекс.Радио починили, но пишет, что 5 слушателей всего. Каждого из них я предпочел бы целой армии, ибо в суровые времена они оставались с нами. Каждый из этих 5 стоит. Ну, если не армии, то легиона, точно совершенно. Так что нас 5 там, но это такие 5. Вот так вот.

Вот только сейчас запущена голосовательная машина. До этого... Все, переходите теперь в машину. Здесь не писать нужно было. Хотя писание ваше тоже приветствуется. Но теперь есть голосовательная машина, в которую нужно ткнуть просто пальцем, а она сама потом посчитает все проценты и наше с вами количество. Вон, голосовательная машина расположена ровно под голосованием, ровно под постом, в котором указаны параметры автомобилей, короткие досье на участников. Вот, вы сначала их читаете. Здесь досье расширенные. В этот раз я дал больше параметров, чем обычно. Здесь приведена колесная база, объемы багажников. Вот, все для того, чтобы было понятно, что у каждого из них есть как свое достоинство, так и, может быть, своя особенность. К примеру, LG хорош, хорош, ничего не скажешь. Но 330 литров багажник. 330. И колесная база аж на 10 сантиметров меньше, чем у Чинган CS-35 Max. Да, да. Ну и цена тоже, если посмотреть на цену, как бы не то, чтобы он совсем уж там уступает. Вот, при всем при этом. Но хорош с точки зрения репутации и силы бренда, правильно? Да, да. Чинган обладает своими достоинствами неоспоримыми. А мода тоже здесь C5. Здесь, конечно, обращает на себя внимание наличие полноприводной версии.

Так что, как я уже сказал, есть над чем подумать, из чего выбрать. LG X50 Plus, Чинган CS35 Max, Амода C5. Это же какая-то приставка напрашивается сюда. New какой-нибудь, красный. Амода C5 красный. Зайдите, проголосуйте. Выберите сначала, а потом проголосуйте.

0: Щукин и все в телеге, голосование, где же оно еще, где ему еще проходить? Щукин и все, кириллическое написание телеграм-канала, оттуда по ссылкам под постами, под каждым почти, что постом чуть-чуть вверх лесните, можно попасть в Макс-канал. Волгу и там можно посмотреть, и в Максе, и в телеге, если что. Живая, непринужденная, настоящая. Ну вот прямо такая, которую бери. Бери сейчас. Бери. Сейчас хочешь брать? Нет, сейчас не бери. В пятницу старт продаж будет. Но вот уже у дилера стоят, вот ровно эти уже с описаниями совсем. У них уже буклеты стоят на этих стоечках рядом с ними, на которых обычно указаны комплектации и цены. И все там указано, и все параметры, и все. Пожалуй, кроме только что цены. Вот цены еще нет, потому что цене надлежит появиться в пятницу.
1: Моторы.
0: Завтра. 19 июня уже завтра официальное открытие. Все начнет работать везде, продаваться. Очереди будут выстраиваться. Но мне вот это желтое в тарелке! Будут, кто-то будет говорить. Мне две заверните, пожалуйста. Все. Волги завтра начинают продаваться. И вчера я был в одном из дилерских центров. Волга, все там идут последние приготовления, спешно стоят.

0: все продолжается, и поэтому там тоже стояние. Что еще по Москве, что еще по Москве. Все остальное по Москве нормально, все едет.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
2: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
1: а российский футбол продолжает удивлять,
2: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Реклама.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
6: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Моторы.
8: 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я вас приветствую, это очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 18 июня. Мы продолжаем, наши продолжают отражать атаки, ПВО продолжает сбивать, уничтожено еще 9 беспилотников, специалисты экстренных служб работают на месте падения. 6.32, две минуты назад только что сообщил телеграм-канал мэра Москвы. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку, нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ, принимаются меры.

0: Вот. Ну, интересно, пишет... Пишет телеграм-канал. Вот. А, да, все, есть эта ссылка тоже у Собянина. Так что это официально. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, вероятно, все. Принимаются меры к ликвидации последствий. Вот. И на садоводе зафиксировано падение обломков, и там повреждено здание, но без пострадавших. Лиска в Ютубе уже про Волгу выложила. Пожалуйста, пожалуйста, это я не против. Конечно, сейчас все будут выкладывать про Волгу. Другое дело, что это как бы секрет Полишинеля, правильно, Волга? Тут как бы лично для меня в этом сакрального было только то, что это Волга. Вот, ну, ты как бы... Вот оно живое уже, вот оно. Все эти разговоры, они были не вокруг там чего-то такого. Потому что вот, к примеру, про атом до сих пор разговоры, да? Вот ты не можешь прийти и пощупать... А вот атом, к примеру, да? Вот они, иди пощупай, вот, пожалуйста. С атомом было бы, конечно, это понятно, что кто-то там быстренько подсуетился, снял все это, выложил куда-то. Может быть, даже в YouTube. Это было бы действительно контент, открывающий что-то, что-то неизвестное. А с Волгой вам что неизвестно? Что конкретно? Нет, ну что конкретно вам неизвестно с Волгой? Вот я в своем видео, я задал вам этот вопрос, но что конкретно вы бы щупали в этой Волге? Вот что вы, что вам нужно знать про нее еще? Конечно, ключевой вопрос, вы скажете, я хочу знать, что в ней уже... наша. Что в ней уже сделали такого, помимо того, что, ну, видно глазами, помимо того, что на руле значок «Волги», на сзади написано большими буквами «Волга», мордашка немножко переделана, решетка радиатора стилизована такая. Вот помимо этого что? Вот это я понимаю. Но это завтра. Завтра на презентации в Москве будет мероприятие официальное, и там, на этом мероприятии, мы узнаем такие подробности. Но на старте там тоже не будет ничего колоссального такого, что там, салон мы свой уже делаем, уже подрядчики моторы нам собирают наши. Нет, нет. Это все вам очень хорошо известно. Про что снять видео? Про то, что вы и так хорошо знаете. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро. А, ну, вообще, вы же предоставите какую-то информацию, да, какие-то там адаптация какая будет к нашим отечественным условиям?
0: Вот я об этом и говорю, конечно.
1: Да.
0: Конечно.
1: Еще, Роман, хотелось бы добавить, вот иногда вот такое у нас у широких масс населения недопонимание. Некоторым кажется, что так все легко и просто, вот по поводу атак там и прочее. Вот это вот локальное давление, так сказать, mm-hmm. на нашу страну вот этими mm-hmm. аппаратами. Дело в том, что, ну, вы как технически грамотный человек и с техническим образованием, я думаю, наверное, согласитесь, что так как у нас не мультисенсорные системы ПВО, да, то радиолокация, она не дает же стопроцентной гарантии. Дело в том, что слабые места там, они же низко летят.
0: Ну, и они низко летят, они маленькие.
1: Да, если датчики сильно настроить, то mm-hmm. будут всякие помехи, там, всякую муть показывать, да, то есть некорректно. Mm-hmm. Если послабее, то не видят. То есть там очень тонкая такая вещь, не так все просто. Поэтому надо, ну, к этому с пониманием относиться, и, mm-hmm. возможно, у нас пойдет развитие на мультисенсорные системы. Mm-hmm.
0: Ну да, спасибо большое. Да, тут я согласен, потому что любая... Ну, не существует безусловной, стопроцентной гарантированности ни в чем. Я сейчас думаю. Нет, ну, налоги и смерть, да, по-моему. Тут неотвратимость понятна. Смерть и налоги. В остальном, уж насколько был хваленый этот железный купол израильский. Уж насколько железный купол. Ну, пробивать. Дело технологий, стараний и технологий. Ну и подхода какого-то комбинированного, и все. И вот тебе железный купол. Уж насколько это было, и действительно выглядело это прям вообще жах-жах, уж пошли ракеты, раз-раз, в небе следы, бах-бах, все позбивали, все улетели, 30 штук, каждая в свою сторону летят, маневрируют. Все так гоняются за ракетами, сами определяют, куда она полетит, стоит ее сбивать или не стоит. Все это... То есть бьют нормально, иранцы вон сколько пробивали. Так что здесь, да, другое дело, что нужно ли на этом сказать, ну вот мы сделали все, что хотели. Нет, конечно, и я очень жду, когда большой частный бизнес. Московский нефтеперерабатывающий завод, это же тоже бизнес. Ну, покупал, да, покупал бы, чтобы теперь это можно, свои системы ПВО, свою защиту обеспечивал себе, ну а Министерство обороны в этом вопросе курировало бы. Стамбул, Стамбул, 6.10, 6.25, уже не вылетел, на 8.45 и 8.30 перенесен. Санкт-Петербург с 6.30 вообще отменен, это по Внуково. Стамбул на 6.50 в 7.20, сейчас пока что объявлено, что в 7.20 полетит. Даламан задержан до 9 с 7, Газипша, в 7.10 не полетит, полетит в 8.20, но это не точно. Еще один Даламан на 13 перенесен с 7.20, тут уже точно на 13. В 7.30 Санкт-Петербург написано вылет по расписанию. Ну, интересно. Краснодар на 9 перенесен с 7.35. Бодрум как будто по расписанию в 7.40. Тоже любопытно. Но он, наверное, они летят еще. Вот эти из Бодрума и из Санкт-Петербурга летят в Москву, и поэтому с ними непонятно, насколько... Не знаю, из-за чего это. Краснодар, Анталия задержана на 9.40, 7.40. Стамбул 7.40 на 13 перенесен. Самара, Ульяновск, Душанбе 9.05 и 14.30 переносы на это время. Это по Внуково. Это я вам к тому, что граждане, выбирайте, пожалуйста... Так, аэропорт, ну-ка. Выбирайте, пожалуйста, информированность для себя. То есть онлайн-табло, заходим в Яндексе в том же и смотрим свои рейсы, чтобы не приехали в аэропорт, а потом 8 часов там сидеть будете. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
2: Роман, я по ситуации там НТЗ, судовод, мне вот просто удивляет, знаете, что я сейчас... Это, вот я сейчас мимо выезжаю, потому что я живу в Дзержинке, да? Угу. Вот стоят эти, которые садоводы снимают все это, ходят полиция, им даже замечаний не делают вообще. То есть вот, ребята из спецслужб, вы вообще вот будете хоть чуть-чуть там мышей ловить?
0: Ну да. Причем непонятно же, кто снимает, и непонятно потом, куда выкладывает это все. Я бы, конечно... Знаете, но здесь тоже нужно... Я не знаю, как знать меру здесь в этом во всем. Потому что вот я стою на перекрестке каждое утро у Националя, ну, в смысле, ну, в общем, у охотного ряда, у поворота на Тверскую, и жду свою стрелку, и вижу, как люди выходят из перехода, и тут же начинает, кто-то достает телефон и тут же начинает снимать в сторону Кремля. И мне уже хочется арестовать его, пойти, этого человека. Я думаю, я сразу вижу в нем шпиона. Я сразу вижу в нем диверсанта. Я сразу вижу в нем человека, собирающего данные о стратегическом объекте. Кремль — это же стратегическая резиденция. В чем главное. Вот. И хочется мне сразу... Но, с другой стороны, ты понимаешь, ну, турист приехал. А что ему еще в центре Москвы снимать, если не Кремль? Он, может, для этого и приехал сюда, чтобы снимать Кремль. Что, запретить ему Кремль снимать? Да, но когда летят беспилотники и вот это все, это, конечно, тут бы подавление. У нас есть возможности, по-моему, глушилки какие-то возить. Ну, просто возить и все заглушить, чтобы никто ничего не снимал. По Шереметьево. Ульяновск отменен. С 6 утра никуда не полетел. Нижнекамск отменен. Нет, задержан до 8. Мурманск отменен. В 6.10 не улетел. Краснодар задержан до 8. Сыктывкар задержан до 10.20, Казань задержан 9.55, Самара задержана на 10.25, Сургут отменен, Оренбург отменен, Чебоксары на 11.10 перенесен, Геленджик отменен, Саратов задержан. Каждый рейс, давайте я не буду вам все перечислять, отмены, ну, могу отмены перечислить. Так вообще все рейсы, все в Шереметьево. Господи, я представляю, какой там коллапс. Есть кто-нибудь в Шереметьево сейчас? Хотя нет, зачем, что мы будем про коллапс рассказывать? Не надо, не звоните. Если вы в Шереметьево, пожалуйста, не звоните. Санкт-Петербург на 7 отменен. Волгоград на 7.05 отменен. Сочи на 7.10 отменен. Калининград 7.25 отменен. Екатеринбург 7.35 отменен. Ставрополь 7.45 отменен. Астрахань 7.50. Сочи 7.55. Калининград 8. Это расписание с 6 до 8. Расписание с 8 до 10. Калининград 8. Сочи 8.10 отмены. Дальше пока все знаю. Санкт-Петербург в 9 тоже отменен. Вот. Что за кадыровская паранойя, тот тоже запрещал свою фазенду снимать. Вот пишет мне человек. Слушайте, а вы реагируете на слово, вот, то есть из всего сказанного вы услышали два слова «снимать» и «запрещать», товарищ Смирнов? То есть из фразы, из всей фразы сказанной, она большая была, и у нее был смысл определенный. Этот смысл был связан с безопасностью. Но вы из всей фразы увидели, услышали только два слова. Запрещать снимать. Что снимать, это вам, ну, это не имеет значения, что когда речь идет о беспилотниках, о прилетах, о геопозиционировании этих прилетов, что, в общем-то, делают вражеские наблюдатели для того, чтобы фиксировать, куда прилетело, чтобы корректировать дальнейшие прилеты. То есть для вас это то же самое, что кто-то там запрещал снимать какие-то свои фазенды? Вы серьезно сейчас это говорите? Или это такая попытка оживить дискуссию, дескать, внести некую свежую струю? Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей. Роман.
0: Да,
3: Роман,
0: доброе.
3: Андрей Тихонов, да. Вы знаете, по поводу этих прилетов, да, согласен, это надо все-таки... Люди приехали в столицу, и все-таки смотреть, фотографировать все это, вот это глупость, то, что человек перед этим написал. Mm-hmm. Вот. А по поводу прилетов, вы знаете, вот я в Тульской области нахожусь, и вот хоть у нас там стоят, вот недалеко от моей дачи, целых две уже установки, там, локаторы туда-сюда, но, правда, они летят настолько низко, эти негодяи, вот, mm-hmm. что просто их не видят. И вот я вот, у меня такой участочек, там место, вот я вот сколько раз наблюдал их, видел, сам звонил 112, угу. Можно по 5, по 10 минут стоять и ждать вызова. Вот угу. ты набрал, а там ждут, ждут. Потом вот эти переспросы тройные, четвертные. Точно ли я их видел, точно ли угу. то. Вот, и вот у нас просто сейчас, ну, друзей, близких, сын служит в армии. Ну, что они сейчас сидят, они там срочники, там туда-сюда. Он говорит, ходим, мать, бордюры красим, еще что-то туда-туда, туда-сюда. Вот, и просто вот с такого расстояния долетают до нас беспилотники. Их очень хорошо слышно, даже днем, когда есть uh-huh. шум посторонний от машин. Вот, и вот как во время войны же у нас сидели там кто-то, люди на крышах, да, молодежь, то все, слушали прилеты. Все это их слышно далеко. Ну, неужели у нас вдоль границ, там, образно говоря, мы понимаем, откуда они летят. Нельзя понасажать этих срочников там через какое-то расстояние.
0: Вот я об этом говорил... еще, ну, как бы годы, не то что там, а годы назад. Спасибо вам большое про срочников. Годы задавал вопрос, куда ехал на поезде наш генералиссимус? Куда, в Потсдам или куда? На поезде. Вот, и там на всем протяжении стояли солдаты в зоне прямой видимости друг друга вдоль железной дороги, железнодорожного полотна для предотвращения диверсий и возможных терактов. Все вот это. И, ну, как бы смогли. Вот Москва, я не знаю, сколько нужно. Я также видел такие аппараты в войну уже, в Великую Отечественную, во Вторую мировую использовали во Франции. Там, такие аппараты специальные, как граммофонные раструбы вот эти. Но только это наоборот, чтобы не издавать звуки, а чтобы улавливать звуки. И такие аппарат специальный прослушивающий, который улавливает звук, и когда человеческое ухо еще не слышит, самолет, то в этот аппарат ты уже можешь услышать его. Вот они слушают. Это совершенно механическое устройство было. То есть оно не электрическое. И уж тем более не электронное. Вот они сидели, слушали. Вот сколько при нынешних технологиях нам нужно какое расстояние между постами такими сделать, чтобы вот реально там срочники, Росгвардия, там, инициативные граждане, то есть те, у кого будут полномочия, связи со специальным каким-нибудь, не 112, чтобы они звонили, а у них оперативная связь прямо вот с каким-то оперативным местом. И чтобы, засекая где-то на подступах, вот засекая звук, вот это все, визуально, может быть, тут же оперативно все это передавалось. Ведь это же эшелонированная защита. Первый эшелон, второй эшелон, три, потом где-то уже прямо на самом подлете. Тем более НПЗ у нас сколько в Москве? Ну, мне кажется, не так, чтобы прям вот совсем уж много. А мы понимаем, что задача такая, чтобы бить именно по НПЗ для того, чтобы топливный кризис и все это. Сейчас пробка на въезде по Волгоградке на Рязанское шоссе уже такая, километров 10 по Волгоградке. В Котельнике вообще не проехать, вдоль Садовода закрыто. Перекрытие движения сегодня с утра. Верхняя Поля улица. На Садовод тоже, когда вы выезжаете сейчас через Новоегорьевское шоссе, мимо Меги, Белая дача, и вот сюда на Садовод, там закрыты Верхние Поля. Какая это улица? Чагинская. Лес Жары. Ничего себе, какое название оказывается. Лес Жары называется вот это. Это напротив Садовода. Верхние Поля закрыты до Марина, до Братиславской, ну, до жилых районов, полностью перекрыто вдоль Капотни.

Табуреткин присылает фотографии нескольких зон. Я смотрю, здесь такое мощное задымление идет. Все это. Но подтверждает телеграм-канал мэра Москвы попадание нескольких беспилотников. Им удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Принимаются меры к ликвидации последствий. В 6.46 уничтожены 43 беспилотника системы ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. 43 — это суммирование или это еще 43? Вот сразу 43. Мы видим, какая идет атака, да? При том, что в Кремле накануне Песков сделал заявление о том, что это, конечно же, не останется без ответа. Автобус вчерашний с детьми. И вот сейчас такая массированная история. Это пусть специалисты Министерства обороны и профильных ведомств отвечают, почему это сложно, допустим, да, вот сделать такое просто визуальное наблюдение, акустическое наблюдение на подступах к Москве. И как бы, причем, ну, насколько я понимаю, это же надо не всю Москву, а только полусферу, вот эту юго-западную, закрывать, потому что он летит определенно с одного направления. Да? Вот, ну, в смысле, ну да, это направление, просто юго-запад, вот оттуда. Читал, что в Севастополе попросили не использовать мотоциклы с прямотоком, чтобы лучше слышать беспилотники. Причину не знаю, но новость, да, несколько дней назад появилась о том, что по ночам запрещено использовать мотоциклетную технику. Там вопрос не в прямотоках, а в том, что вообще на мотоциклах. Питбайки, обычные мотоциклы и всякое такое. Потому что действительно, ну, наверное, это одна из причин, и это звучит логично. Одна из причин, во-первых, чтобы их слышать, а во-вторых, ну, наверное, чтобы людей не нервировать, потому что когда ты спишь и думаешь, вот а это что, это мотоцикл? Или это газонокосилка, кто-то решил газон ночью покосить? Или это беспилотник летит? Это вопрос. Да, значит, что по топливу? Я вчера по Волгоградке-то как раз был в Люберцах и по Волгоградке въезжал в Москву. Ситуация любопытная, но далека от тревожности, просто хотя бы потому, что она означает наличие выбора. Вот. Рынок топлива, он такой. Значит, две автозаправочные станции, они стоят прямо вот расположение их на карте равнёхонько друг напротив друга. Вот две стелы, вот эти, которые, на которых цены пишут топливо. Одна называется «Нефтьмагистраль», а вторая называется «Лукойл». Они вот через Волгоградку с двух сторон прямо вот стоят вместе. А поскольку там светофор рядом с ними, и я стою на этом светофоре, и я смотрю, ну, естественно, после утренних разговоров про цены на топливо, все, стою, смотрю на них, и тут вот обращаю внимание, что как-то цифры, по-моему, немножечко разные. И вот какие. 92-й, «Нефтьмагистраль», 79-79. Округлим до 80. Или нет? Ну, можем, наверное. 80 рублей, 92-й. «Лукойл», напротив, 92-й, 65. Па-да-ба-да-пам. 95-й, обычный, «Нефтьмагистраль», 88-49. Ну, 88-50. Напротив, «Лукойл», 73-87. 95-й. Все. Сотый, значит, 99-40. На «Лукойле», «Нефтьмагистраль», 109. Тут разница, видите, вот почти, ну, 10 рублей. И дизель, «Нефтьмагистраль», 95-89. На «Лукойле», 78-48. Вот. «Лукойл» на въезде, а «Нефтьмагистраль» на выезде. Вот я и подумал, что вот это то, что называется точка зрения. С какой точки зрения ты смотришь на ситуацию, вот так у тебя и формируется ощущение этой ситуации. Въезжаешь в Москву,

0: ты видишь вот эту стоимость. Выезжаешь, ты видишь вот эту стоимость. Поэтому, когда... Я к чему? Я к тому, что хотелось бы просто проиллюстрировать, насколько это, ну, я бы сказал, поверхностно выглядит, когда я получаю сообщение от некоторых из вас, дескать, что происходит там в стране? Ну, кто-то может, меньше масштаб берет. Что происходит в регионе? Я вот проезжал заправку и увидел такой ценник. Это не в стране, не в регионе и даже не на этой улице это происходит. Это происходит на конкретной АЗС. Я, просто чтобы было понятно, ладно? Потому что поводов для алармизма у нас и так достаточно. Ну, для тревожности. И уж тем более, если ты паникер по своей сути. Не надо раздувать вот это дополнительно. Вот я о чем. И еще спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я не говорю о том, о природе разных цен. Внимание. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Потому что когда я вчера запустил эту картинку о ситуации, моя идея, моя посыл был такой. Граждане, это не конец света, это не общее положение, и от того, куда вы стоите по Волгоградке в одном и том же месте, в области или в центр, уже у вас может быть разница в 10 рублей. Поэтому бессмысленно делать выводы глобальные на основании того, что вы что-то увидели на конкретной заправке на какой-то. В этом нет никакого смысла, потому что это не статистика, это не выборка никакая, это просто положение на конкретной заправке. Вот я о чем. А то, что торговая компания, топливная, все остальное, это вообще не имеет значения. Я сейчас не об этом, ладно? Хочу быть, ну, чтобы вы услышали меня. Я хочу быть услышанным, как каждый из нас. Вот человек звонит, тоже хочет быть услышанным. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, мой доброе. Владимир.
0: Да, Владимир.
1: Я просто как ремарочка. Вот заправляю свою машину сотым бензином, но есть необходимость такая. Угу. Вот, в основном постоянно на Роснефти.
0: Угу.
1: Вот, объехал несколько заправок, ну, скажем, 3 заправки. Только на одной нашел сотый бензин.
0: Угу.
1: Вот, на всех остальных, где был сотый, переклеивают на 92-й.
0: Угу.
1: Вот. И периодически заправки просто закрыты.
0: Даже а что у вас за автомобиль, что вы его сотым заправляете?
1: А, Volkswagen Passat 2011 года, он как бы приоритет, 98-й бензин. Ну, 98-го нет сотым. Так можно 95-м, но немножко напряжно получается. Да.
0: Мне кажется, что да. Вам нужна прям такая вот, такое октановое для такого автомобиля.
1: Ну, я просто нет. Ну, там на самом деле на лючке бака написано 98-95 в скобочках. Ну, и я уже просто делал переборку двигателя, менял поршневую. После этого мне настоятельно рекомендовали. Парень, заправляйся сотым, и будет тебе еще какое-то время счастья.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот просто так, как ремарка.
0: Понял. Спасибо. Сотым 11-го года Volkswagen. Это любопытно. Где эта дамочка была? А почему я не могу найти этот телеграмский канал, при том, что мне кажется, что он довольно распространенный. Где она, эта дамочка? Она тоже вчера задавала вопрос про... Ну, я вот вам показываю сейчас только что. Вот просто случайно ехал по Волгоградке и снимал не наличие сотового бензина, а разницу. И на каждой из этих заправок, вот 2 рандомные заправки, и на каждой из них сотый есть.
2: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином...
0: Она Мерседес заправляется. Может, в курсе, что происходит в Москве? Давайте расскажем ей, что происходит в Москве. Она же не знает. Вот, еще раз, вот фотографии показываю, 2 случайные заправки, встреченные просто и сфотографированные вовсе не для того, чтобы показать наличие сотового бензина, а для того, чтобы продемонстрировать разницу в ценах. На каждой из них сотый есть. Вообще, мне кажется, что эта проблема с сотым бензином, она несколько преувеличена, у меня есть такое ощущение, потому что сотый... Это надо проголосовать. Вот каким бензином вы обычно заправляете свой автомобиль? Вообще, каким видом топлива? Дизелем, бензином и каким бензином? Потому что люди, заливающие сотый, они в обычной нашей жизни составляли примерно где-то, ну, может, не ноль целых, но примерно где-то, может быть, 1%, может быть, 2%. Это вообще интересно социологическое какое-нибудь исследование по этому поводу почитать результаты его. А может быть, даже и провести, может, даже и проведем вот это исследование. Но сейчас у нас идет краш-тест, мы выбираем автомобили. И у меня есть объяснение, почему только эти три. Потому что вам может показаться, что в этом сегменте есть еще игроки. Но я отобрал этих троих по определенному признаку. И об этом признаке через совсем чуть-чуть вам расскажу.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: А вы говорите «милин».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
8: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва.
11: 94,8 FM.
3: Реклама.
7: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
12: Мотор!
3: Мотор!
7: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Четверг, 18 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем вообще важном. Ну, о важном, о важном. Так, Молчун. Что мне Молчун присылает? Как это фотографию присылает? Данные обновлены вчера. 95-й, 79, 79, 92-й. 95-й, 87, 99. Да, спасибо большое. Значит, я на вопрос о недостаточности топлива в Москве, снова как-то встревоженная, по-моему, гражданка это была, встревоженная гражданка задала этот вопрос, я пошел снять небольшие два сюжета в интернете. Вот два сюжета. Вы тоже можете легко это сделать. Просто сейчас откройте Яндекс, АЗС, ну так, ну или в поисковике. Стоимость топлива на заправках ГМ-Москва. Он предложит вам открыть это все в картах. Открываете, и дальше списком будут заправки. Выбираете бензин, 92-й. И видите сразу все заправки по наличию, по стоимости, все. Каждый ролик я так метаю, ну, в смысле, пролистываю, они такие мечатся по 10 штук за секунду. Ну, каждый ролик по минуте. Минуту приходилось мне вот с такой скоростью листать, чтобы посмотреть все заправки в Москве. Сначала по 92-му, потом еще минуту так пролистываешь по 95-му. Это не похоже на дефицит. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро.
0: Да, да, приветствую.
6: Сергей, нефтьмагистраль Троиц, 99 рублей дизель.
0: Угу, 99.
6: Вот это да.
0: Да. Ну, надо посмотреть на других. Спасибо вам большое. Нефтьмагистраль, торговая... Нефтьмагистраль, еще раз, насколько вот я сужу по утверждениям специалистов, они... не имеют своих мощностей по производству, то есть они не нефтеперерабатывающая компания, и они покупают то, что уже и так там дорогое, все, и потом перепокупают, и поэтому у них такая цена. Вы просто, ну, как бы сделайте вывод определенный свой, да, и заезжайте на какую-нибудь компанию, у которой есть, к примеру, нефтеперерабатывающие заводы. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
11: Да, утро доброе, Роман, Михаил меня зовут. Сейчас вот только выехал со Сколково, проехал до теплого стана, значит, там небольшая АЗС «Газпрома», кроме 92-го ничего нет. Но следующая заправка в Бутово, тоже «Газпром», она крупнее. Есть весь бензин, 95-й, вот только что заправился, 70, если не ошибаюсь, 95.
0: 70-95. Спасибо большое, все. Я думаю, что... можно закрыть уже этот вопрос, потому что иначе мы можем просто посвятить весь нынешний час перечислению стоимости топлива на АЗС Москвы, что, в общем-то, дело любопытное, наверное, но неразумное трата времени. Ладно? Вот поэтому, если хочется, вы на стоп-кадрах можете зайти, Щукин и все, такой телеграм-канал, и пролистать эти... Вот я нашел эти два видео у себя. Там в чате вы найдете вот 92-й бензин. Я в трансляции сейчас покажу вам быстро, а вы потом раз на стоп-кадрах, да? Это заправочные станции по 92-му бензину. Рандомно останавливаю. Чикс, вот. Роснефть, МК, 29-й километр. 64,3. 92-й. Так, опять список летит, летит, летит. Опять рандомно остановлю. Чикс. Роснефть. Профсоюзная улица, 84А, строение 1. 64,85. А перед этим Куликовская улица, Радуга, что характерно называется. Это вообще закон так называть АЗС? Радуга. 67,99. А потом, после Роснефти, Газпромнефть. Сущевский вал, владение 15. АЭ-92, 65 и еще 10 копеек. Дальше, смотрим, рандомно летит, летит, летит, летит. Стоп, остановлю случайно. Газпром, Николая Сироткина, 64,59. Академика Скрябина, Роснефть, 64,85. Завод «Серп и молот» 5Б-6485. Давай дальше листай. Опять летит. Стоп. Татнефть 6409, Волховский переулок. Тибойл, Мариинский парк 6419. Ну и так далее. Ладно, это только я на середине видео. На середине. Это вот количество. Это по 92-му. А это 95-й. Вот, пожалуйста, 95-й. Сейчас подгрузится немножко видео. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал такой. Здесь трансляция. А еще трансляция идет у нас в нашей социальной группе ВКонтакте. А само это видео вы заходите в чате, который пришит канал Щукин. И все. Вы можете найти, пожалуйста, пользуйтесь как шпаргалкой. Все. Вот я жду. Уже пролетело штук 40, наверное, заправок. Стоп. Тормознем. Рандомно. Лукойл. Московская область. Городской округ Подольск. 70-95. Волгоградский проспект, 37. 72-18. Это 95-й. Лукойл, Московская область, городской округ Домодедово, 70-95. Ставропольская улица, 31. Газпромнефть, 71-95. 95-й. Так, листаем. Стоп, рандомно. Лукойл, Ореховый бульвар, 27. 72-18. Роснефть, Комсомольский проспект, 50. 70-50. 95-й. Газпром, Кутузовский проспект, 55, 95, 71, 48. Ну и дальше. И опять вот все листают. Они летят. Бегут. Все, заходите, находите, пожалуйста, эти ролики, все, и пользуйтесь. Серьезно, мне не жалко. Вы забираете и пользуйтесь ими, как шпаргалочкой. Просто там сотни заправок с ценами по 92-му и 95-му бензину. Потом будем потомкам передавать это все. Будем распространять. Для паникеров и тревожников. Ладно. На Южном Урале с топливом все нормально, пишет Ресориус. Есть, конечно, на трассе Челябинск-Екатеринбург заправка Татнефти, но на нее не заезжаю, так как на Газпром нефти. Кофе вкуснее. Там и заправляюсь. Кофейком. Да, Ресориус? Я тоже кофейком. Двойной удар по сонливости, расслабленности и несобранности. Кофеек в организм и пилюлю в уши. Пожалуйста, заходите. Заходите, подключайтесь, пробуждайтесь. И вливайтесь, давайте.

Наверное, какой-то новый импульс получит рынок электромобилей сейчас. Небольшой, локальный микро, но импульс, да? Да? Спрашиваю я вас. Особенно, когда можно спокойненько разместить где-нибудь у себя на придомовой территории свою собственную зарядочку и заправляться за копеечки электричеством. Да? Да, да, я бы так сейчас и сделал. Не из-за ситуации с НПЗ и с топливом. Потому что движение на электричестве — это такое движение, о котором потом не забываешь. Это другие ощущения совсем.

Пропал у нас Венера. Вчера была такая нежный серпик и нежная Венерочка рядом с ним совсем. Очень красиво было. Алекс, приветствую, доброе утро. Спасибо за напоминание. Анатолий здесь с нами. Алексей, Сергей, привет. Новорязанская перед МКАД стоит. Известна причина. Причина, я думаю, причина комплексная. В том числе локализация последствий работы террористического киевского режима беспилотников в Подмосковье. Алексей Ринатулик тоже здесь. Приветствую. Баб Таня, Антон, Андрей Тихонов, Ирина. Очень хорошо, что вы здесь. Рад вам всем и каждому.

Илья Пирожок, дружок. А за ним и Пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок. Илья Пирожок куда-то едет сейчас на пирожке. Давайте, держитесь там. Денис Заика сейчас у таксиста увидел навигатор Garmin. Лет 15 таких уже не видел. Они что, не сбоят, что ли? В чем причина? Не, может, он олдскул в широком смысле слова. Вот, ну, вообще олдскул. И он из тех, кто... Да, меня устраивает. Бро, ну, кнопочными телефонами не пользуются люди уже с прошлого века. Он такой, а мне устраивает. А мне нормально, это просто телефон у меня. Он такой же, вот только с навигатором. Так, а мне норм. У него, небось, и карты залиты туда еще, лужковские. Хрущевские еще, без третьего транспортного кольца и МКАДа.

Доброе утро, Денис Леонидович. Читаю вас, пишите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. МСК. МСК. Это наш бот-мессенджер в телеге и в Максе тоже. Радио говорит МСК. Вся движуха голосовательная и любая другая еще и в Щукины все. Это тоже такой телеграм-канал. Тоже заходите.

0: Поехали дальше.
1: Москва 94,8.
0: Хочется думать, власть сделали вывод, нам не втерли. Да, точно сделают. Говорит, Гармину не нужен интернет, пишет он у Бадента. Ну и ладно, нам тоже иногда не нужен интернет. Так, я еще хотел спросить специалистов в финансовой сфере. Вы финансово подкованы? Вы финансово образованы или нет? Я не пойму. Потому что по совершенно иным каким-то делам зашел я в эти ваши интернеты и набрел на специальное предложение. Вот. Специальное предложение было вот каким. Предзакажи себе атом. Все, специальное предложение. Они говорят, атом закажи себе. Закажи атом себе. Мы все время тебе говорим, закажи атом, а ты не заказываешь. Я говорю, ну ладно, я предзакажу. В отличие от «Волги», которую, как я уже сказал, особо... А что снимать в ней вы хотите? Что там? Обзоры какие-то, говорят. Надо обзоры. Обзоры. Через пару лет, когда процесс локализации, импортозамещения узлов, агрегатов, частей, деталей, элементов автомобиля, инженерных, дизайнерских, интерьерных, экстерьерных, вот этот процесс будет запущен и разовьется уже во что-то, вот там уже нужно смотреть, а что, и задать вопрос, а что вы здесь, вот что, и снимать уже об этом. А сейчас главное, мне кажется, основная вот такая точка притяжения нашего любопытства вокруг Волги, это просто само ее наличие, просто, вот оно просто вот есть, Волга такая, вот есть. Все еще как бы... И ее можно потрогать, между прочим. И вот это классно. Я вчера трогал. Об этом видео быстренько, там, на минуточку, коротенечко, показал вам, что это... Вы знаете все об этом автомобиле. Прекрасно. Вы знаете о его технической начинке. Вы знаете о его шведской родословной. О платформе, на которой он построен. О моторах двухлитровых, о полном приводе и восьмиступенчатом автомате. Вы все это прекрасно знаете. Все это отличная отделочка, мультимедиа, все это, багажничек. Там 580 сколько-то. По шторку, честный. Что? А что же? Вот надо снять обзор. Я буду потрясен каким-нибудь обзором, который будет длиться минут 30. Ну, что там? Вот. С другой стороны... Также видел, уже как-то мне подсовывала какая-то социальная сеть. Такой, не обзор, а просто человек. Вот это отдельная категория людей, которые ходят, нажимают пальцем, говорит, видишь, какая фигня, вот проминается, видишь, какая фигня. Заглядывает куда-то, говорит, видишь, какая фигня, вот видишь, тут уже грязно, видишь уже. Вот есть такой, это такой целый жанр. Жанр обгадить называется. Неважно что, главное обгадить. Это просто жанр. И он тоже ходил, такой... Вот тут, видишь, вот пленочку ты снимаешь, а тут, видишь, следы клея какие-то остаются. Какие-то следы клея. Господи. Это автомобиль. На нем будет грязь. На нем будут насекомые сбитые, голуби, ну, вот это все. Клей под пленочкой какой-то остается. И что это, свидетельство качества? Короче, неважно, дело не в этом. Дело в том, что его можно щупать. Атом... Я щупал только на стадии производства. Только лишь, когда он был в виде даже не прототипа, а некого макета, на котором тестировались интерьерные элементы, посадка водителя, кресло, там эргономика, все это. То есть на стадии еще его проектирования. Все. И все. И постоянно сталкиваюсь с тем, что вот он уже, вот, за поворотом, вот, он, уже корма его скрылась. Как? Ты не видел, ты не обратил внимания на... Ну вот, он же только что проехал. Он такой, прибегаешь, такой, где атом? Мне сказали атом. Вот только что был здесь, вот только, смотри, еще не... А, выхлопа у него никакого нет. Еще звук его здесь слышно, звук, как он укатил, еще, видишь, вот он только что был здесь. И ты все время бегаешь за этим атом. Ну, покажите мне уже атом. Уже собран был серийным образом какой-то образец. Еще зимой показывали, что вот он уже собран. И все время он здесь где-то. И говорю вам, завтра приходите, а вы сегодня все время приходите. И вот сейчас опять предлагают собрать денег. По 150 теперь тысяч. Еще раз за бронирование атома. А что с теми с теми бронированиями, которые были забронированы годы назад. Его же можно было бронировать уже там 2 года назад, по-моему, 3 года назад можно было уже тоже бронировать. Это неизвестно. Но давайте так, по-серьезному, без шуток. Мне нужна помощь здесь экономиста крепкого. Вы петрите в цифрах и проценты вычисляете без калькулятора из простых чисел, как минимум. Ну, или вы знаете, как в конкуляторе алгоритм высчитывания процентов. Этого уже достаточно будет. Вот мне нужен вот такой человек. Потому что я получаю предложение. Кредит на атом он называется. Кредит на атом. Первоначальная стоимость автомобиля без зазрения совести, здесь все указано по-честному прямо на сайте Атома. То есть зайдите на сайт Атом Авто или как-то он так называется, неважно. Вот скриншот я с этого сайта вам показываю. Я сделал 2 скрина и объединил их так, чтобы была картинка с ценами и картинка с информацией о кредите. Первоначальная стоимость, полная стоимость автомобиля 3 900 000. Придите в себя, гражданин. Гражданин, присядьте, что вы упали, присядь. 3 900 000, это еще не все, 80 тысяч. Но из этих 3 980 000 мы можем вычесть государственную субсидию на электромобили и гибриды, произведенные в России. Атом, наверное, произведен. Еще раз, я не видел. Но говорят, что произведен. В России 3 055 000 получается цена этого автомобиля с учетом господдержки. Стоимость бронирования 150 тысяч. Все. Это одна часть информации, которую нужно запомнить. Вторая часть информации. Возьмите выгодный кредит, говорят они на АТО. Возьмите выгодный кредит, и в месяц всего лишь будете выплачивать 45 240 и еще 2 рубля. 45 242 рубля. Ежемесячный платеж. Это фигня. Правильно? Это как... Как сколько ваша месячная зарплата? Как половина или как треть? Или как 1/10? Вот, наверное, если 1/10, то вы атом не будете покупать. Или чисто по приколу будете. Но штука в том, что эта ставка, точнее, этот ежемесячный платеж будет доступен вам только при условии, что вы кредит возьмете навсегда, ну, на 96 месяцев. На 96 месяцев. Понятно? Это надо, чтобы еще и автомобиль докатался столько. На 96 месяцев. Значит, дальше. Я пытаюсь понять. И там под этим предложением написано. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Я очень хочу оценить свои финансовые возможности. Ладно, со своими финансовыми возможностями это потом мы будем разбираться. Для начала давайте, и даже не с рисками, для начала давайте разберемся. Для начала давайте разберемся с самим предложением. Что нам предлагают? Потому что он же вот сейчас вот...

0: до 19,41 тысячной. Процентная ставка равна 18,50 на диапазонах первоначального взноса от 0,000000000 до 99,000000 от стоимости автомобиля, равной 3,980 при сроке кредита от 12 до 96 месяцев и определяется индивидуально. Что вы сказали сейчас? Я так вот, ну, как бы, вот это я прочитал вам предложение. То есть вот после этого предложения вам предлагается оценивать свои финансовые возможности и риски.
1: Как?
0: Но дело не в этом. Дальше абзац я даже выделил жирненьким и подчеркнул, потому что мне кажется, это ключевое предложение. Ежемесячный платеж 45 241 рубль и еще 99 копеек доступен при первоначальном взносе 20% от стоимости транспортного средства. И сроки кредита 96 месяцев. Сумма кредита при этом, вы в кредит берете, 2 259 000. Окей? Потому что стоимость автомобиля у вас после субсидии, наверное, вот эти 3 миллиона. Потом вы 20% вносите первоначального взноса. И получается, что в кредит вы берете 2 259 000 рублей. Но у нас есть ежемесячный платеж и продолжительность кредита 96 месяцев. Давайте же умножим одно на другое. Получится 4 343 232 рубля. Соответственно, мы берем кредит на 96 месяцев, который в итоге, ну, выплатим по итогу этих 96 месяцев, 4 343 рубля и еще 232 рубля. Нет, 4 343 343 рубля. При том, что в кредит мы взяли 2 259. Да? Да. Потом, надо не забывать, что 796 тысяч мы еще внесли как первоначальный взнос за автомобиль. 20% его стоимости. Правильно?
1: Правильно.
0: Лично у меня, выходит 5 140 тысяч рублей через 96 месяцев. Мой Атом, который стоит 3 миллиона. Через 96 месяцев, когда он не будет стоить уже ничего, мне он будет стоить 5 140 000. Я, вопрос, теперь, внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Где я ошибся? Я хочу, чтобы вы мне сказали, Щукин, вот здесь надо было не умножать, а делить, вот этот минус на плюс, и в итоге, наоборот, тебе хорошо. Вот наоборот, ты от этого выиграешь. Потому что пока что предложение мне представляется без преувеличения уникальным.
2: Моторы. Реклама.
3: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
4: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.

0: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
6: Моторы. 7:38, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую вас. У нас четверг, 18 июня. И, честно говоря, я не понимаю, как у вас в одно влетает, другое вылетает. Здесь, ну, как минимум, Михаил Хазин вас постоянно подковывает. Вы не подковываетесь. С точки зрения экономической вашей образованности, вам все время вкладываются эти истины какие-то. Становитесь грамотными финансово, становитесь финансово грамотными, оценивайте риски, но как минимум оцените свои возможности. Вы возможности свои можете оценить или нет? Вы можете? Можете. Так я спрашиваю совет. Совет предельно простой. Сколько в итоге... Мне, я захотел атом, я посмотрел на него и понимаю, мое. Ё-моё, мое, думаю я, мое. Хочу взять вот именно на 96 месяцев. На 96 месяцев. Вот именно по 45 242 рубля в месяц платеж, комфортный. Он написан комфортный при этом, это комфортный платеж. Вот, и хочу 20% хочу внести первоначального, там получается 800 тысяч. Вот это я это готов все. Все, я готов сразу. Сколько я заплачу за это за все? Никто не знает, мне никто не может ответить. Потому что все то, что вы отвечаете, это больше похоже на иронию, сарказм и какое-то подтрунивание. А это, между прочим, помимо всего остального, всех тех попыток отечественного автопрома жить, жить? Ну, вот, развиваться, помимо выпуска автомобилей в разной степени локализации, возобновление работы автомобильных предприятий в Калуге, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, вот этого всего. Атом — это наша платформа. Это проект, который в теории, в перспективе должен принести нам по-настоящему свое. Потому что где-то в широкой степени, где-то в узенькой степени. Но некоторые из вас испытывают критические замечания по поводу того, что, дескать, да, автомобиль, безусловно, хорош, но это ж не наше, это ж не мы сделали. А здесь мы, наша платформа, что бы ни происходило, она будет оставаться нашей. На этой платформе мы станем делать автомобили, седаны, пикапы, среднеразмерные кроссоверы, какие угодно. Ну, не знаю. Но идея была такой. Так, собирать деньги на предзаказ Атома, который даже тест-драйвить невозможно, спрашивает Алекс. Тест-драйвить невозможно, но ведь и деньги эти предзаказ. Это не заказ, это предзаказ. Как по мне, ошибка, желание взять кредит, может, я слишком old, он об Абенте сообщает. Но ни разу даже не хотел брать кредит, ну, в смысле, кредитный автомобиль, только на свои. Нет, это конечно, ну, у богатых свои причуды, имеется в виду кредит. Нет, имеется в виду за свои всегда, сразу. С другой стороны, кредит при должном умении им пользоваться и при определенном расчете. Иногда это может оказаться действительно рабочим вариантом в разных ситуациях. Мне говорят, что на вырезанке какие-то обломки лежат чего-то. И поэтому там движение не то чтобы очень. Вообще я вам скажу, что движение не то чтобы очень по Москве в целом. Я сейчас вот открываю. Это какая-то комбинированная реакция, не очень здоровая, на происходящее, может быть, на юго-западе столицы и юго-востоке. Ну, в южном полушарии Москвы. С чего вдруг? Вот Нижние Мневники, 2 ДТП. Вот с чего вдруг? Причем с двух сторон. Первое... Нет, с одной стороны. Да, по пути из Крылатского, вот от Рублевки по Нижним Мневникам, в сторону Карамышевского моста, вот сюда, в сторону метро Мневники. 2 ДТП. Это улица, на которой никогда нет никаких поводов у вас сталкиваться. Три полосы в одном направлении, спокойненько, без перекресточков, спокойно едешь себе, и все нормально. 2 ДТП. Новая Рига, после Красногорского круга, между кругом и Москвой. 2 ДТП по направлению в центр, потом все стоит до тоннеля, и потом все стоит в тоннеле, и все до вот сюда, до маршала Жукова, в сторону Живописного. МКАД от М-11 до Волоколамки, внешний, весь красно-черный, и еще там ДТП. СВХ от Дмитровки в сторону Ярославки, ДТП. Ярославка перед ВДНХ, ДТП в центр. Третье кольцо перед Мариной Рощей, ДТП. Третье кольцо, пересечение с Русаковской, на эстакаде Русаковской, внутренняя сторона, ДТП. Энтузиастов авиамоторные, ДТП, большая пробка. ЮВХ перед Волгоградкой, прямо вот где сливается с третьим кольцом, ДТП. Перед Нижегородкой ЮВХ, это буквально за полтора километра до этого, еще одно ДТП. Что у нас еще здесь? МСД, Печатники, ДТП, Волгоградка уже перед Кузьминками, ДТП, внутренний МКАД перед СВХ, М-12, которая авария тоже, перед Новыми Черемушками на Профсоюзке тоже авария, въезд по Липецкой, сразу же вот где начинается парк, дорожные работы и авария. Потом внутренний МКАД после Липецкой авария. Перед Варшавкой, перед МСД, которая въезжает до Варшавки еще, на внутреннем стороне МКАД тоже авария. Ну, как бы, это сами, сами все организовали. Въезд по Ярославке в Москву тоже после МКАД ДТП и выезд из Мытищ в области, там уже после Королева внутрь сюда, ближе к Москве, улица Фрунзе, тоже авария, тоже на Ярославке. Не знаю, кому-то кажется, что не нужно принимать никаких мер, всех мер достаточно. Вот из того, что принято, вот тоже надо работает как-то, а мне кажется, недостаточно. Да, мне кажется, что как-то вот это количество аварий и связанные с этим проблемы. Я вчера ехал по городу из Люберец. Маршрут, который обычно должен занимать, ну, если, вот, если все будет ехать просто, все будет просто ехать. Ну, думаю, минут 30, наверное, у меня. Занял ровно в три раза больше времени. Полтора часа я ехал. Полтора часа. Почему? Не знаю. Не знаю. Вот мы... Все третье транспортное кольцо стояло от Нижегородки до энтузиаста в мертвую, вообще просто в мертвую. Потом до Лефортовского тоннеля в мертвую. Потом в Лефортовском тоннеле все как-то начали ехать. Потом из него выехали и вообще полетели. Все вообще свободно. И до Сокольников летели. Потом у Сокольников опять в мертвую встали. И снова без причины до Нижней Масловки стояли просто вот вообще без причины. Я читаю в разговорчиках в Яндексе перед Лефортовским тоннелем, прям кто-то уже не выдержал, пишет: «Да, да, не надо ехать быстро, там страшно в тоннеле, там Лефортовский дракон, там, только не разгоняйтесь, главное». Просто потому что люди тупят, люди, чего вы тупите, можно спросить у вас? Вот, вот такое тупление на ровном месте, оно с чем связано? Я не понимаю. То же самое Волгоградка. Едешь, потом, ну, просто начинает все стоять, а потом ехать. И каждый автомобиль, перед которым, который передо мной ехал, вот этого я вообще не понял. Каждый автомобиль держал дистанцию до впереди идущего автомобиля метров 50-60. То отставая, то... И перед ним постоянно кто-то въезжает. Думаешь, а обогнать его не можешь, потому что, ну, плотно все. И вот, а перед ним все время раз, впрыгивают. Потом в какой-то момент либо он съезжает, либо получается исхитриться, такой раз объехал его. Доезжаешь до еще одного впереди, опять такая же история. Опять растягивается, весь поток уже поехал. Стоит, все. Уже раз машина, два, три въехала перед ним. Все, раз, поехал. И это какая-то эпидемия. Это что, телефон, скажите мне, пожалуйста? Или это что-то, распоряжение какое-то произошло внутреннее?
7: Доброе утро, Роман.
6: Да, я слушаю вас, да, доброе.
7: Ну вот мы едем вот по Риге тоже как раз на ЕГЭ, и вот с девочкой как раз на права учатся. И вот, но у нас вот на Риге здесь, видимо, народ порасторопнее. У нас нет таких вот расстояний. Но у нас другая проблема. Вот едем вот мы от этого круга до... МКАДа, и вот одни и те же машины, вот он в один ряд, во второй ряд, в третий ряд, в пятый ряд, и едет все равно же, перед нами же он едет, один вот поток, ну, кроме, конечно, тех, кто по обочине, там, ну, гаишники сегодня работают, обочина тоже особо не едет, ну, вот у нас вот такая вот проблема, почему, вот, ну, смысл вот этих перестроений, и вот поэтому вот те тут три аварии, выехали от, ну, аутлета снизу, писала нам до Арбата там что-то 45 минут, ну, сейчас уже час 30 где-то как раз.
6: Вот, пожалуйста, спасибо. Александр мне сообщает, что они не тупят, а едут осторожно. Они не тупят, они едут осторожно. Ну, тогда давайте так, Александр, продлим вектор вашей мысли. В какой момент безопасность для них будет максимальной? Ну, давайте подумаем, в какой момент? Когда они остановятся. Правильно? Значит, нужно остановиться. Ну, правильно или нет? Я просто не могу. В чем осторожность, когда сзади тебя все кипят, потом пытаются при любом удобном случае обогнать, перед тобой все время втискиваются, и тебе осторожно приходится оттормаживаться, потому что перед тобой все время... Едет по средней полосе, этот в левой тупит. Едет по средней, едет, смотрит, ну, тупит. И такой, прям, а расстояние маленькое в средней полосе до впереди идущего автомобиля. И он такой, втиснусь. Раз, такой, вклинивается перед ним. Он такой, в пол оттормозился, потому что прям влез перед ним прям. И дальше опять такой, дистанция увеличивается 50-60 метров. Ну, где-то на 4, 5, 6 корпусов. Это в смысле осторожно? Это я не знаю. Вчера написал, что надо убрать тупящих, и возник вопрос, как их определить. Ну, нет, вот как их определить, это понятно. Вот и, они очень определяются. Как их убрать? Тут вопрос. Вот как их убрать? Едут осторожно. По вчерашнему видео из «Глаз народа». Кстати говоря, что-то вы давненько не присылали никаких видосиков любопытных. Ведь канал-то открыт специально для этого. Я, думаете, его для чего организовал? Нет, ну, конечно, для того, чтобы свои видосы туда пустить, и чтобы, ну, как-то всегда знать, что есть место, куда легально можешь это закинуть. Но в основном, конечно, для того, чтобы вы делились своими видео, и в результате мы все их наблюдаем с вашими комментариями, как это произошло, что это, и в результате это будет показывать нам, как не надо делать, потому что иногда нужно посмотреть со стороны. Ну, на себя, на других, чтобы понять, что, как это выглядит. И этот канал «Глаз народа», он так и называется, кириллицей, он как раз и создавался для того, чтобы это была такая площадка, где мы можем смотреть на себя и на своих событийников, которые рядом с нами, как бы со стороны. И что-то такое про себя в том числе и понимать. Я пока присылайте мне... Сейчас пытаются сделать там бот-мессенджер такой отдельный, чтобы каждый туда мог прислать видео свое, а я буду их уже выбирать. Но пока этого нет, вы можете в комментарии присылать. Там чат пришит к этому каналу, и он собирает видео, туда присылайте, а я все это буду перепощивать в канал. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
8: Доброе утро, Роман. Алексей меня зовут.
6: Да, Алексей.
8: Знаете, Роман, не хватает рубрики «Все достало». Просто вот...
6: Мы ее спонтанно можем организовать. Вы, пожалуйста, вот раз и все.
8: Нет, хотел как раз пару моментов отметить. Вот вчера, честно, выезжал в область, да, то есть из района Сходнинской. И два выезда всего, да, то есть на МКАД. Ну, через Молодежную улицу, в сторону Химок, и пусть так, Волоколамского шоссе. И нигде выехать нельзя, Бордо... И потому что два человека притерлись и закрыли два ряда. Просто ну, никак не выехали. И я поехал сначала в одну, постоял, просто не двигаемся. Поехал в другую и там встал. Думаю, ну что же такое-то, как же так происходит? А второй момент, вот по тупнику отметил для себя, что две крайности какие-то. Либо люди просто четырьмя рядами активно просто все лезут со всех сторон, либо если движение спокойное, просто никто не едет вовремя. Да? То есть загорается зеленый, никто не стартует. Все ждут. Поехал один, следующий еле-еле, светофор закончился. Думаю, что ж такое-то? Ну, вроде спокойное движение, почему нормально не ехать? Поэтому достало это сильно.
6: Не знаю. Спасибо. Я тоже, я не знаю. Я не понимаю. Вот вчера, вот, кстати, из этих крайностей, хотел еще отметить очень интересные маневры Гранта. Просто бешеная капсула металась по Рязанке. Вправо, влево, сюда обгонять, сюда обогнать, сюда встроиться. Раз, два. Это еще в той зоне, где скорость 80. Или 90? Нет, 80. Раз, перед в средней. А я по левому иду, потому что он самый быстрый. И я предполагаю, что если я хочу выбрать всю разрешенную скорость, разрешенную скорость, нужно идти там, где быстрее все едет. А все быстрее едет обычно влево. И мы левым идем вереницей. И он такой из среднего, раз, сюда, упирается в газель. Хочет влево кинуться, а дистанция, ну, расстояние маленькое между автомобилями. Он такой, фля, что здесь, опять рассказ какой-то был про дорож... А, вопрос? Давай. В студию поступил вопрос, граждане. Давайте послушаем.
9: Уважаемые
6: вопрос.
9: Господа, не сочтите за дерзость. Уделите минутку внимания. Значит, посидел я в Geely Preface, вот мне стало интересно.
6: Так.
9: Это же ведь Волга.
6: Да.
9: Ну, отчасти.
6: Да.
9: Некое инженерное совпадение есть наверняка.
6: Случается.
9: Неудобная посадка в этой машине. Вот почему во всех этих обзорах никто не говорит, что неудобно. Неудобная. Высоко сижу.
6: Ты же говорил, что ты в ней ездил, и она была удобной. А теперь она стала неудобной.
9: Нет, я в этой не ездил. Я ездил, которая большая. А эта, которая Preface, которая маленькая. Ну, прижатая, седан.
6: Ты в префейсе не ездил раньше?
9: Нет.
6: Никогда?
9: Нет. И вот я решил посидеть, и я понял, что чё-то бери, слишком высоко. И я вот так вот руку под сиденье засовываю.
6: И не опускается.
9: А оно там как будто специально так сделано, то есть там такие пороги какие-то, на которых это кресло стоит. Угу. То есть чтобы, не дай бог, ты не сел пониже. Почему они так делают?
6: Нет.
9: Может быть, в «Волге» это исправят? Может быть, для нас, для стройных, высоких, двухметровых блондинов, голубоглазых, сделают?
6: Ну, в смысле, потом, когда она станет нашей, сделают обязательно.
9: Вот.
6: Но сейчас не могут, потому что точки крепления кресел — это часть платформы.
9: Черт!
6: А платформа, на которой она построена, пишут китайские низкие, поэтому так. Нет, Евгений. То есть вот этот вот порожек, который ты видишь, это
9: трогаешь.
6: Часть платформы, которая масштабируемая, ее можно чуть-чуть растягивать, делать больше, меньше. Она же построена на той же, я
9: ребро
6: так понимаю, CMA, вот эта же платформа.
9: Я не разбираюсь. Я могу сказать, я просто сел, и я либо по ногам нормально сижу, либо по рукам, и ноги у меня в районе ушей.
6: То есть платформа, точки крепления не переносные. И, соответственно, кресла, которые монтируются на эти места, где они прикручиваются, в кроссовере, они означают, что в кроссовере у тебя крыша выше, и ты сидишь типа нормально.
9: Да.
6: А когда это седан, и он прижат, а точки у тебя в том же месте, и кресло у тебя те же.
9: Да.
6: И ты сидишь, а крыша у тебя вот...
9: Вообще.
6: Да.
9: Ну, неправильно. Невозможно сесть так, как положено сидеть в седане. Вот... Понял я теперь. Оказывается, они разрабатывают платформу под кроссовер, а седан — это обрезанный кроссовер, грубо говоря.
6: Не, они разрабатывают платформу вообще про все, под все.
9: Я обратил внимание, что все, и немцы тоже под кроссоверы все заточили в свое время.
6: Да.
9: И посадка в предыдущей BMW удобнее, чем в этой BMW.
6: Другое дело, что у немцев на MQB сначала начали строиться гольфы всевозможные. А уже потом, то есть он изначально вот такой, то есть там приходилось придумывать приводы, которые будут сильно поднимать кресло.
9: Вот.
6: А уже потом стали строить всякие терамонты на этой MQB, огромные.
9: Ладно, тогда
6: здесь
9: следующее.
6: Получилось так, что кроссовер
9: сначала. Добавьте
6: сначала.
9: Вылет руля 2 сантиметра еще.
6: Да.
9: Ну добавьте вы его. Что так сложно?
6: Ты просто человек, изможденный Нарзан. Ты человек, изможденный М4.
9: Нарзаном.
6: М4.
9: Не, ну, два.
6: Ты просто привык лежать за рулем.
9: Нет.
6: И вот это все в БМВшечке своей.
9: Я лежа не езжу. Я достаточно, то есть, прямо сижу в этом смысле. Проблема в другом. Если у тебя ноги прямые,
6: так,
9: то руки у тебя не достают.
6: Руки кривые.
9: Ну, может, у меня вот просто я как велоцираптор, я не знаю. Вот
6: схвати меня за волосы. Да я пытаюсь,
9: Может быть. Ну, это правда, ребят. Ну, сделайте 2 сантиметра еще чуть-чуть, добавьте вылета. Ну, вы чего? Ну, он же есть, этот вылет.
6: Да.
9: Вот тем более тот вылет, который внизу, когда ты утапливаешь руль, он вообще никому не нужен никогда был и не будет никогда нужен. Который когда прям совсем внизу.
6: Слушай, я за несколькими людьми садился, сейчас не вспомню за кем, но был потрясен. Во-первых, за несколькими людьми я садился
9: был тестировщиками. Был потрясен, насколько тепло нагрето сиденье.
6: Насколько люди интересные, что они выключают проекционный экран. Выключают. Они говорят, мне проекция на стекле не нужна. Это прям как этот, знаешь, такой... Это как ехать в жару плюс 30 и отключить климат. Ну, кондиционер, сказать, мне кондиционер не нужен.
9: Мне тачка не нужна.
6: Я стекло открою лучше.
9: И ушел.
6: Вот. А второе, реально, я сажусь, задвинуто до конца руль задвинут. То есть есть люди, которые
9: реально... А человек это высокий был, невысокий?
6: Бог его знает. Бильбо Бэггинс.
9: То есть я понимаю, если это прям микрочеловек, и у него вот он садится, он поднимает это сиденье.
6: Леш, давай согласимся, что в мире существует всего несколько компаний, которые по умолчанию этот параметр делают круто.
9: Я бы даже сказал одна.
6: Даже две.
9: Ну, даже две я не скажу. Одну скажу.
6: Но BMW
9: только
6: точно
9: BMW,
6: первый.
9: Да.
6: Но еще и Volvo в те времена, когда они делали...
9: Не знаю, я не попал на них.
6: Делали вот XC60 и седаны S60.
9: Хотя, слушай, я помню, меня Toyota порадовала когда-то, когда я в ней сидел. Почему-то. Именно тем, как ты сидишь. Но, может быть, это на фоне того, что в сравнении с китайцами.
6: На фоне того, что это был BMW.
9: Не, ну правда, BMW. Ну, это прям вот, я не понимаю, ну, что, возьмите и скопируйте просто своруйте, я сейчас обращаюсь ко всем.
6: Платформа. Потому что все определяется платформой.
9: Давай,
6: да. Да куда он ушел? Он сейчас придет, и не слушайте его. Он говорит, я ушел. Ничего, он не ушел, он вот здесь, вот сейчас будет заваривать себе кофеек и все остальное. Платформа, многие об этом не догадываются, но на самом деле те недочеты, которые вы считаете эргономическими просчетами, это не просчеты, а вынужденный компромисс, на который компания инженеры должны идти для того, чтобы удовлетворить ваши ожидания, совместив их с уже существующей платформой. Мы обязательно разовьем эту мысль однажды, но не сейчас. Щукин и все, в телеге зайдите, проголосуйте, выберите хороший, динамичный, прикупешленный кроссовер. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
10: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 52 сбитых на подлете к столице беспилотниках. Как отметил градоначальник, нескольким дронам удалось достичь московского МПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий, написал мэр в своем канале в мессенджере Макс. Также Собянин заявил, что в результате падения фрагментов БПЛА на территории торгового центра «Садовод» повреждено одно из зданий, пострадавших нет. Мэр добавил, что на местах работают специалисты экстренных служб. ВСУ атаковали жилой дом в подмосковном Жуковском. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится эвакуация жильцов. Такие подробности в своем телеграм-канале привел губернатор Московской области. Андрей Воробьев также сообщил, что в Люберцах в результате массированной атаки беспилотников повреждено здание фитнес-центра и объект в промзоне. Кроме того, фрагменты БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая дача». Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется, говорится в публикации. Воробьев добавил, что в поселке Крюково, а также в Павловском Посаде в СНТ «Дружба» обломками беспилотников повреждены несколько дачных строений. В Якутии без электричества остались более 32 тысяч человек. Причина – обрушившийся на регион ураганный ветер. Специалисты Якутскэнерго продолжают ликвидацию последствий, сообщили в пресс-службе компании. В ряде населенных пунктов произошли технологические нарушения, оставившие без света потребителей. Восстановительные работы организованы в круглосуточном режиме, говорится в сообщении. Компании добавили, что в них задействованы 53 человека и 23 единицы спецтехники. Сборная Англии в первом матче на чемпионате мира 2026 обыграла команду Хорватии. Встреча, прошедшая в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 4-2. Подопечные Томаса Тухеля набрали 3 очка и возглавили таблицу группы L. Следующий матч они проведут 23 июня против Ганы. Издания Daily Mail и Guardian ранее писали, что перед стартом Мундиаля игроков сборной Англии обокрали. Неизвестные похитили бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема, а также официальные мячи турнира, тренировочное оборудование и массажные столы. По подозрению в совершении кражи задержаны 2 человека. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. И сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Восемь часов 8 минут, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

Доброе утро, пишет за плинтусом. Павел пишет, недоброе утро. Неужели в Москве нельзя защитить НПЗ? Не в первый раз же дожили, пишет Павел. Пора бахнуть, пишет Олег. Увидел мнение некоторых белорусов, что это Россия виновата в атаке на автобус с детьми. Совсем упоротые, пишет Алекс Поляков. Так это не белорусы, это поляки, литовцы и украинцы, которые изображают, что они белорусы. Ждем зятя Трампа в гости, пишет Док. Конечно, уже посекунчики готовые, как там еще, чебуреки, все. Хей, дыр-дыр-дыра, ай-на-ри-на-ни-на-най. Будем общаться, да?

А где ПВО, пишет Игорь. На месте ПВО, если ПВО не было, вы бы сильно удивились. Европейские страны G7 и США будут лицензировать производство ракет большой дальности систем противовоздушной обороны на Украине. Сделка позволит Украине значительно расширить производство оружия по западным лицензиям, включая дальнобойные средства. Le Parisien пишет. Вот, пишет Супер П. И добавляет, мы довыпендриваемся, однажды проснемся и горько заплачем от последствий своей доброты и близорукости. А ведь мы сидим на оружии победы. Оно пылится, но не применяется, к сожалению, пишет Супер П. Какие есть предложения, почему беспилотники летят со стороны Востока? Предположение, пишет Владимир. Да, предположение-то понятное. Они летят, может, и не со стороны Востока. Другое дело, что они могут залетать потом в восточную часть. А так-то направление ясное в этом смысле, откуда это что летит и как летит, и в каком количестве, самое главное. «Долго мы будем наблюдать за системными массированными ударами Украины», пишет Василий. Ну, давайте будем говорить откровенно, Василий, мы за ними не то чтобы наблюдаем, мы им противодействуем. «Бравадные речи не соответствуют действительности, к сожалению», пишет Евгений. Интересно. Вы видели полицейские пикапы с тентом в багажнике? Вчера я увидел, что под тентом там стоит пулемет, пишет за плинтусом. Ну, отлично. Увидели, увидели. Другим не рассказывайте и фотографии не выкладывайте. Они летят из Казахстана, пишет Андрей. Нет. Зачем им лететь из Казахстана и по какой причине им лететь из Казахстана? Это достаточно большой крюк в этом смысле. Если мы говорим о тех атаках, которые идут на Москву, ну, по карте вы даже можете посмотреть, что, конечно, через Казахстан, ну, далеко. Так, бахать по Киеву рано, до центра не долетает, пишет Ростислав. Сколько бы ПЛА пропустить, это как-то непонятно. Столько бы ПЛА пропустить, это как-то непонятно, пишет Игорь. Игорь, это война. Это война. Чтобы долететь до востока Москвы, не нужен Казахстан, пишет 506-й. Да. Сколько идиотов фото сделали, интересно, пишет Андрей. Ну, наверное, много. Некоторые, особенно, наверное, одаренные, еще что-нибудь и выложили где-то. В комментариях к новостям некоторые прямо выспрашивают, куда прилетело, просят фото, видео результатов прилета. Возможно, хохлы, пишет Сергей. Невозможно, а точно, Сергей. Любое видео и фото — это, собственно, информация, которая крайне полезна противнику. Как будто бы заборы из металлической сетки натянуть гораздо дешевле, чем потом разгребать последствия от БПЛА, пишет БР. Как будто бы я с вами согласен, БР. Много раз мы обсуждали наши НПЗ, находящиеся много где, и фантазировали в том числе на тему того, как можно дополнительно защитить наши заводы от вражеских ударов. В том числе рассматривали с вами варианты, ну вот, сетки. Да, цепей, сетки, ну и всего того, что можно, как вот, чем можно как шатром накрыть объект, который нужно накрыть. Не знаю, наверное, это не всегда и не везде возможно по каким-то причинам. Мне сложно сказать, по каким причинам это возможно или невозможно. Разве это не красная линия, пишет Сухарики? Конечно, красная, Сухарики. Но что вы дополнительно предлагаете, помимо того, что мы делаем уже сегодня? Так, как так, что Украине поставляют дальнобойные ракеты, а мы молчим, пишет Николай. Так мы не молчим, Николай. Там размеры километры, пишет Олег. Ну, да, наверное, опять же, если мы говорим о каких-то производствах, надо смотреть, что наиболее горючее на этих производствах и взрывоопасное, и именно это закрывать в первую очередь. Вот. А если завод с размером с район города, пишет Сергей, так он может быть и размером с город, я и говорю. То, что горючее, то, что взрывоопасное, то и прикрывать в первую очередь. Все остальное уже по ситуации. Почему в сухопутке не задействованы силы ОДКБ, пишет Юрий Лебедев. Мы не запрашивали помощи ОДКБ. Я видел сетки над НПЗ, не скажу где. Не понимаю, почему на других НПЗ это не сделано, пишет Павел. Я тоже видел сетки на некоторых объектах, не скажу каких и где.
И тоже не понимаю, почему на других объектах этого нет, допустим. Тоже не скажу, где нет, и не скажу, где видел, что нет. Но, тем не менее, не понимаю, почему. Что-то, видимо, мешает. Что? Это вопрос, конечно. Под землю нужно завод прятать, пишет Сухарики. Ну, если это как-то технически возможно, то, наверное, это было бы правильное решение. Вообще, я слышал много по этому поводу заявлений, которые звучат от людей, которые разбираются в теме военной. Вот, это коллеги мои с разных других ресурсов. И они говорят, что надо под землю уходить в этом смысле. Я просто не знаю, насколько это возможно вообще НПЗ увести под землю. И сколько это требует денег, сколько это требует ресурсов, сколько это требует времени, что самое главное. И насколько это эффективно. После баллистики ночью по Киеву фото вообще нет, а фото и видео нашего прямо море, пишет Василий. Дело в том, что на Украине уже очень эффективно и жестко карают за появление последствий ударов, на самом деле. У нас достаточно лояльно относятся, хотя есть уже законы соответствующие, есть возможность людей наказывать, которые до сих пор никак не могут как будто бы сообразить, что делать можно, а чего нельзя. Но все равно, в сравнении с тем, как это, например, организовано, да, в Израиле в том же самом, или на так называемой Украине, у нас, конечно, либерализм и демократия. Вот так вот. В народных массах присутствует либерализм и демократия. С чем это связано, сложно сказать. Я всегда здесь апеллирую к разуму людей. Да, может быть, о нас слишком хорошо думают в высоких кабинетах, о нас, о всех, и такие, да ну, не будут же они публиковать фотографии и видео, они же понимают, что эти публикации фактически дают возможность врагу бить точнее и ставят под удар самого фотографирующего и выкладывающего, ну не будут же они, может быть, так думают в высоких кабинетах. Вот я хочу доложить, мы люди несознательные. Мы не можем собрать, мы не понимаем, что если мы фотографируем ПВО в работе, это мы выдаем местоположение ПВО врагу. Мы не понимаем, что если мы фотографируем последствия ударов по НПЗ или почему-то еще, мы даем фактически кадры объективного контроля нашему противнику, которыми он не располагает, а благодаря нам располагает. Мы не понимаем, мы глупые, мы не знаем, что наши фотографии и видео и заявления некоторые, они приводят к тому, что нас враг бьет и бьет именно тех, кто, по сути, их заявляет. То есть мы сами себя этими заявлениями и фотографиями лишаем защиты. Мы не понимаем этого. У нас не получается сопоставить эти вещи, к сожалению. Поэтому накажите нас в этом смысле. Что-то придумайте, потому что мы так и будем выкладывать, я вам говорю. Это вот так и будет продолжаться бесконечно. Это можно нас уговаривать, мы сами себя можем уговаривать, но руки тянутся, понимаешь? Еще телефоны у нас такие хорошие, и вот камеры там такие классные, и все такое удобное, и все вот эти умные очки у нас, и вообще вот, технологии просто конфетка в этом смысле. А вот ликеро-водочные заводы никогда не бомбят, пишет Квадрат Малевича. Но это красная линия Квадрат Малевича, ну и что же. Закон о том, что частные компании могут самостоятельно закупать средства для своей защиты, в том числе вооружение, приняли всего пару недель назад. Дайте им немного времени, скоро выстроят защиту. А так быстро закупки не работают, пишет Василий. Да, жалко, что закон так долго принимали. В этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы быстрее такие законы принимались, потому что военные действия идут уже 4 года, а закон, да, действительно, вы правы, абсолютно, вот он утвержден недавно совсем. Так, Восток Московской области, Василий, не буду читать, если позволите. Дальше. Как вы думаете, может быть, за голову Зеленского, как и за другие враждебные России головы, надо объявить щедрое вознаграждение и посмотрим, что будет, пишет Олеся. Олеся, тут ведь какое дело? Можно. Идея такая была, когда, например, за голову Мадуро объявляли американцы вознаграждение. Помните, такое было, еще не украли, когда они Мадуро. Вот я предположил, а почему нам, например, не объявлять награду за голову Зеленского? Но все-таки, как я понимаю, проблема устранение Зеленского физическим способом, точнее, препятствие, да, оно не
в большей степени не физическое препятствие, а политическое. Вот как-то так, что ли, наверное, я его характеризую. То есть никаких наград ни за какие головы назначать, в принципе, и не нужно. Вот. Потому что, ну, я так понимаю, мы плюс-минус знаем, где и когда может и, или находится Зеленский. С другой стороны, мы тоже с вами много раз обсуждали здесь, как действуют те, кто охраняет Зеленского. Ну, это понятно, да, коллективный Запад, в широком смысле этого слова. Ну, они отслеживают все наши пуски, они отслеживают все наши движения, и, естественно, они Зеленского перемещают, да. Но, опять же, они-то перемещают Зеленского, но можно ли предположить, что мы прямо его выискиваем и хотим ликвидировать, вот именно Зеленского, именно мы? Ну, мне что-то подсказывает, что нет. Ну а что с мостами-то? Неужели не пора бы все мосты через Днепр обвалить, пишет Forgotten. Пора, Forgotten, тоже 100 000 раз уже обсуждали с вами, чем и как обваливаются мосты, и какие мосты, и в каком объеме, и что нужно для того, чтобы развалить крупный мост. И, как показывает практика, высокоточкой разнообразной этого сделать, это сделать можно, наверное, но очень и очень сложно. Вот, хорошо обваливаются мосты при доступе к этим мостам наших бомб ФАБ-3000 с планированным, вот этим управляемым блоком планирования и коррекции у МПК. Модулем планирования и коррекции. Не блоком, а модулем. Вот тогда хорошо складываются. И вот кадры-то есть. Где-то там возле Лимана, если я не ошибаюсь, нужно было сложить мост, и наши сложили его. Как раз ФАБ-3000. Вот эта вещь работает безотказно. Но это где-то 100-120 километров должно быть до этого моста. И тогда, ну, даже поменьше, на самом деле, где-то там 70-100 километров, и тогда вот он становится достижимой, понятной и уничтожаемой целью, во всех смыслах этого слова. Было видео, что 43 дрона хватило на мост обычный на сваях, пишет Василий. Ну, обычный. Когда мы говорим про Днепр, там не совсем обычный. Все-таки, если мы говорим о советском мостостроении, то там с заделом на ядерную войну все примерно делалось, и создавалось крепко, мощно. Наши предки потрудились сделать так, чтобы все было надежно. Поэтому, конечно, мост мосту рознь в этом смысле. Потому что мосты советские, их не так просто взять. Да-да-да, ну, понятно, что, опять же, размеры важны здесь, да, насколько этот укреплен объект, не укреплен, какое значение он имеет, на какой дороге он стоит, что рядом там. Американцы сложили крутой мост в Иране, иранцы им гордились, пишет Станислав. Возможно, есть ведь и прогулочные мосты, и всякие разные другие мосты. Опять же, если говорить об американцах в Иране, они работали, ну, израильтяне, они тоже работали, американцы, бомбами непосредственно в небе, над Тегераном даже. То есть, что в некотором смысле говорит нам о том, что им удалось, например, над Тегераном подавить систему ПВО. То есть, завладеть небом над Тегераном удалось израильтянам и американцам в определенный момент. А это как раз доступ с точки зрения можно доставать уже бомбами. Да, там, с, опять же, с крылышками, но бомбами. Можно ли говорить о том, что вот мы сейчас можем на наших бомбардировщиках летать над Киевом? Ответ отрицательный. Нет, сейчас мы на наших бомбардировщиках летать над Киевом не можем. В силу разнообразного рода причин, например, потому что система ПВО киевские, ну, то есть находящиеся в Киеве, вот, западного производства и курируемые Западом, они еще присутствуют и пополняются, на всякий случай. И там, конечно, работают они на совершенно разных высотах и против разных целей. Поэтому вот так вот на самолете там пролететь вариантов нет. Я интересовался этой темой отдельно. Мне было интересно, вот как работает система ПВО западные, какой там потолок у них, да, рабочий. Ну, есть у них те, которые способны работать по всему
Ну, по любой высоте, так скажем. Если мы говорим о том, что они там пытаются сбить нашу ракету какую-то, или они пытаются сбить наш самолет какой-то, ну, то есть любая высота. Надо будет, будет 15 километров, надо будет, будет 20 километров, 25 километров, ну, вот так. Поэтому сегодня мы пробиваем системы ПВО и уничтожаем системы ПВО западные нашим высокоточным оружием с невероятными показателями скорости. Да, там вот, вы знаете, там гиперзвук и все остальное. Вот то, что перехватить не могут они никакими своими системами ПВО. Естественно, сами понимаете, самолеты на гиперзвуке не летают. Самолеты летают на сверхзвуке, ну и то это, если мы говорим о некоторых моментах, когда там форсаж полный, и вот на сверхзвуке самолет летит некоторое время, то есть это не постоянная работа на сверхзвуке идет, а так вообще на дозвуке. Вот, особенно если мы говорим о том, что там подвешено что-то к этому самолету, прицеплено. Ну и вот представьте себе самолет, который летит на дозвуке. Это, ну, такая цель для западных систем ПВО. Понятная, большая, понятная цель. Вот так вот я вам скажу. Поэтому специфика нашей работы по мостам связана в том числе и с тем, что нам нужно двинуть фронт до того момента, когда до этих мостов будут лететь фабы. Как я это понял. Возможно, я ошибаюсь. Я хочу подчеркнуть эту вещь. Я могу ошибаться. Назвать меня именно военным специалистом ни в коем случае нельзя. Я не военный специалист. Но я достаточно много общаюсь с этими людьми и какие-то выводы для себя делаю из их слов. Возможно, ошибочно. Выводы. Конечно, удары тактическим ядерным оружием по мостам, наверное, бы решили эти вопросы, и не нужно было бы двигать там фронт как-то ближе. То есть тот же самый Орешник в его боевом именно исполнении, подчеркиваю, потому что применение боевое было, но в небоевом исполнении. Вот в боевом исполнении он бы, конечно, и мосты сложил, и что хочешь сложил бы, это ясно. Но такое оружие в конфликте нынешнем пока не применяется. Так, ура, Алису починили, пишет Светлана. В смысле, мы теперь опять вещаем через эту Алису. Менять срочно концепцию войны, иначе никак уже все. Дыры найдены, осталось дело за малым, пишет Андрей. Ну, вы тоже рассказываете. Мы утюжим врага на протяжении нескольких лет. В том числе их объекты, находящиеся в разных совершенно городах. В западной части, в центральной части, в восточной части. И посмотрите-ка, ничего, ничего. Что-то они еще огрызаются, что-то они еще демонстрируют. Да? Это просто для понимания, когда все говорят, дыры найдены, все, поехали. Там. Это вы имеете в виду что? Я в бане, что ли? Да не в бане вы. Ну, просто имейте в виду, что много людей пишут, и поэтому там... Вот Нематуллин меня спросил. А зачем складывать мосты полностью? Можно сложить пролет один. Логистика-то нарушится, пишет Виктор. Да, можно сложить один пролет, но для этого надо в этот пролет несколько раз попасть очень хорошо. Если мы говорим о высокоточном оружии, но не такой уж высокой мощности, то мы обычно имеем пробитие этого моста, которое латается. Ну вот уже это тоже было показано много раз. Как, ну, просто дырка. В полотне дырка. Эту дырку, отверстие, потому что дырка у тебя... Я понял, понял, спасибо большое, дорогие друзья. Вот. Отверстие. И вот это отверстие, его просто латают и все. Ну, или закрывают, или объезжают. Вот такая вот интересная специфика. Ну вот, не выкладывание видео проблемы, пишет Евгений. Естественно, проблемы всегда комплексные, но выкладывание видео и фото – это снабжение врага информацией объективного контроля, которое, естественно, врагом собирается эта информация, анализируется, причем при помощи ИИ западных по типу Palantir, они туда отсылают свои видео, и на основании этих видео делаются выводы о том, что эффективно, что неэффективно, какие маршруты эффективны, какие неэффективны. Эффективны, какие типы боеприпасов эффективны, неэффективны, какие беспилотники эффективны или неэффективны, и все в таком духе. Вот поэтому проблема и в видео тоже, да, да. Во многом разного рода проблемы возникают в тот момент, когда ты находишься в военном противостоянии, и эти проблемы надо решать и уметь лучше врага их решать. 8.30 новости.

0: В Крыму. Мэр Москвы Сергей Собянин при этом заявил, что в общей сложности на подлете к столице ликвидировано около 180 БПЛА. Росавиация сообщила о снятии ограничений во Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Сергей Собянин ранее сообщил о масштабной атаке БПЛА на московский регион. Мэр столицы отметил, что нескольким дронам удалось достичь московского НПЗ. Кроме того, в результате падения фрагментов БПЛА повреждено одно из зданий на территории. Территориям торгового центра «Садовод». По предварительным данным, пострадавших нет. Дитранс предупредил столичных автомобилистов о перекрытиях. Ограничения действуют на внутренней стороне МКАДа в районе улицы Молдогуловой. Кроме того, движения нет на улице Капотни от остановки «Первый квартал» Капотни до МКАДа, а также на улице Верхние Поля до улицы Маринский парк и на улице Чагинская. Помимо этого, движение временно закрыто на Новорязанском шоссе по направлению «Центр» в районе дома номер 56 по улице Привольной. В Якутии без электричества остались более 32 тысяч человек. Причина – обрушившийся на регион ураганный ветер. Специалисты Якутскэнерго продолжают ликвидацию последствий. В ряде населенных пунктов произошли технологические нарушения, оставившие без света потребителей. Восстановительные работы организованы в круглосуточном режиме, говорится в сообщении. Компании добавили, что в них задействованы 53 человека, привлечено 23 единицы спецтехники. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве пасмурно, местами небольшой дождь, до плюс 16 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
5: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: В Москве. Четверг, июнь, день 18. В студии Алексей Гудошников. Это радио «Говорит Москва», 94,8. Так, Лёш, ну по 500 дронов пускают. Вон в новостях сказали. Как так? Да Коля, пишет 506. Так нет, я что вы удивляетесь-то, я не понимаю. Такое ощущение, что я вам сказал когда-то, что они все меньше и меньше дронов будут пускать. Они все больше и больше будут дронов пускать. Они все больше и больше будут их делать. Эти дроны делаются в Европе. Они называются украинцами.

0: украинскими только потому, что они так называются. Это европейские дроны. Это западные технологии. Они работают на западных чипах. Они работают при помощи западных ИИ-технологий, так скажем. Они работают при помощи западных спутников. Они навигируют с этими спутниками. Вот так. Ну, а что? Что вот в этом смысле, да, мы как бы нового узнали сейчас. Дальше. Какие планы у Запада? У Запада планы такие. Нас убить. Если вдруг кто-то, ну, сомневается в этом, то я могу попытаться вам доказать, что я прав. Но, наверное, вам уже доказывать это не надо. Я так понимаю, что все вы уже это осознаете, да? Ну, Запад нас хочет убить. Не просто убить из разряда, ну, где-то что-то как-то убить, а прям убить. Вот меня сейчас слушайте, вы живой. Я вот вам сейчас что-то говорю, я живой. А вот желательно, чтобы ни вы не слушали, потому что вы умерли, и ни я ничего не говорил, потому что мертвый. Вот такое вот желание у Запада. Что с этим поделать? Отбить это желание. Как его отбить? Ну, теми способами, которыми мы сейчас отбиваем их желание, у них желание еще пока не отбивается. Пока их желание, суть по всему, нарастает. А это, предположительно, ведет нас к тому типу будущего, в котором мы будем находиться в прямом противостоянии военном, ну, как минимум, с Европой. Ну, естественно, и США тоже, но США будут изображать, что они вне схватки, что не будет соответствовать действительности. Но мы движемся туда. Ну, все ближе и ближе и ближе. Дроны, летающие над Прибалтикой, да, которые по нам бьют. Вы, наверное, слышали. Дроны эти производятся в Европе. Дальнобойное оружие, которое европейцы фактически разрабатывают для Украины, создают, и потом вот опять украинцы клеят там свои шильдики, флажки. ИИ с наведением, когда теряет связь, тот или иной, там, дрон и так далее, у него есть ИИ, который, ну, машинное зрение. И он сам выбирает себе цель. В списке целей туристические автобусы, автомобили обычные, что там, поезда, дома, люди. Ну, то есть, список целей не ограничивается военными целями. Это не то, чтобы Запад хочет разбить нас на поле боя. Это уже говорит о том, что Запад перешел в режим геноцида. То есть, вот чтобы совсем было хорошо понятно всем, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, и вы мне скажете, ты не прав. Запад нас очень любит, Илон Маск такой классный, он недавно стал триллионером, мы все очень сильно радуемся, а еще давай обсудим футбол. Давайте потом порадуемся и обсудим футбол обязательно, но вот сейчас именно ситуация такая. Эти ребята устраивают нам геноцид. Они убивают мирное население, они настроили свои дроны западные, которые называются украинскими, так, чтобы те били по автобусам с людьми. Мирными, абсолютно, абсолютно мирными. С детьми. С детишками из разных регионов России. Из Белоруссии, которые едут отдохнуть в Геленджик. Просто вот есть автобус, и давай по нему жахнем. Вчера смотрю кадры, публикуются все еще. Не буду говорить где, не буду говорить как. Грузовик. Обычный грузовик, не военный грузовик, в одном из городов, стоит на перекрестке. Откуда-то с большой высоты пикирует FPV-дрон и бьет ему прямо в лоб, этому грузовику. Водитель погиб. То есть, к чему идет? А идет к тому, что вот вы видели танки и другие наши бронированные машины с мангалами, да? Вот идет к тому, что каждая такая наша машина должна будет ездить вот с такими мангалами. Ну, суть по всему. Потому что все, они перешли к тактике террора. Вот у нас тут небольшой разговор был в рамках телеэфира. И одна девушка прекрасная, во-первых, женщина, мать, женщина, мать, плюс эксперт, плюс занимающийся гуманитарной помощью, она говорит, я с вами поспорю, они всегда придерживались тактики террора. Ну, я не стал как-то развивать эту мысль в разговоре с ней, времени не было. Спора нет между нами. Они всегда использовали террор. Другое дело, что сейчас это приобрело уже иной масштаб. То есть сейчас они это делают уже в таком масштабе, который, ну, сложно не заметить, так скажем. Все, вот оно. Ну, как бы добавить нечего. И как теперь батька на это посмотрит, пишет Павел. А ведь он давал интервью и хорошо отзывался о Зеленском, пишет Павел. Ну, он и хорошо отзывался о Зеленском, потом он плохо отзывался о Зеленском. Потом Зеленский вообще говорил, что у него 500 целей обозначены в Белоруссии, куда он бить собирается. Ну вот, на что господин Лукашенко сказал, что нам достаточно одну цель поразить в Киеве, мы даже знаем, какую и где. Ну, то есть, обменялись любезностями. Но опять же, обратите внимание, Лукашенко, да, Александр Григорьевич, говорит про одну конкретную цель. Он имеет в виду киевский режим, политическую власть, да, то есть, если вдруг этот режим проявит агрессию по отношению к Белоруссии. Зеленский рассказывает про 500 целей в Белоруссии. Вот интересно, а автобус с детьми белорусскими, это тоже одна из этих 500 целей? Такой вопрос. Вот. Это не ошибка. Вот у нас вчера был опять же спор в эфире, мол, техника ошибается. Вот вылетает дрон, у него машинное зрение, оно недостаточно хорошее, это машинное зрение там и так далее. И вот оно ошибается, потому что там, допустим, автобус похож на фуру, еще что-то. Нет. Мы выяснили прямо в этом эфире, что есть полетное задание и есть список целей. И есть приоритет, конечно, целей. То есть военная цель всегда в приоритете. Но другое дело, что военную цель поразить сложно. И поэтому дрон идет по списку целей и доходит до списка, например, где есть автобус туристический. Видит его и бьет в него. Все. То есть эта цель заложена. Машинное зрение, даже если оно очень плохое, у британцев и у американцев, оно может отличить туристический автобус от танка. Ну, может. И если он бьет по туристическому автобусу, значит, эта цель у него в его мозгах электронных есть. Все. И причем она есть не то, что одна фотография какого-то автобуса размытая. Нет, это значит со всех сторон. Это образ создан цифровой цели для того, чтобы машина анализировала. То есть со всех сторон разные виды автобусов, как они выглядят, что такое автобус, как они движутся, все анализируется на ходу. Ага, типа перепутали танк с автобусом, ну-ну, пишет 506-й. Да. Нужно уничтожать центры принятия решений вплоть до Банковой, тогда в управлении будет хаос и фронт посыпется. Если появится новое руководство, его уничтожить, и тогда будет не до стрельбы по мирным жителям, пишет Серк. Серк, фронт у них и так сыпется. А вот, это факт. Если мы обратим внимание именно на военную составляющую этого конфликта, мы увидим, что фронт у них сыпется прямо сейчас. Например, в Константиновке. Это как бы все знают и все это говорят, даже у них. С этим во многом связано и то, что они усилили и масштабировали террор. Еще раз. Поразить военную цель, которая защищена, прикрыта, передвигается, скрывается, это очень сложно. Лупить по мирным, что сложного? Ну, человек едет в автомобиле или в автобусе, абсолютно незащищенном, по дороге, что сложного? Ничего сложного. Террор это достаточно просто. Это делать больно незащищенным людям, мирным людям. Террористы этим всегда и пользовались. Обратите внимание, террористы, которые совершили свое нападение на Крокус, они же не нападали на защищенный военный объект, где их размотали бы на подступах сразу. Они нападали именно что на торговый, вот этот, ну, центр, так его назовем, да, торгово-развлекательный. Они знали. И они понимали, что там люди не смогут дать им отпор, потому что там мирные люди с детьми. Украина действует так же. Это логика террористов. Абсолютно, точно, вне всяких сомнений. Это не ошибка. Это не ошибка ИИ. Это не ошибочный выбор цели. Это не сбой программы. Это такие программы, они так прописаны. По Старобельску 3 волны ударов было. 3 волны в одно место. По детям. Потом рассказывается, какие-то начинаются. Это сбой ИИ. Какой сбой ИИ? 3 волны. 3. Вы о чем говорите? Никаких сбоев. Четко выбрана цель, и в нее четко летит. Все. Никаких сбоев. Дальше. Автобусы, машины, грузовики, вообще не имеющие отношения к военным действиям, я имею в виду с точки зрения там, обеспечения и всего остального, внесены в банк целей. Все. Вот о чем идет разговор. И зачем, и почему начинают некоторые из моих коллег, ну, как бы, мудрствовать по этому поводу, для меня загадка. Это просто там, у них недостаточно совершенное машинное зрение. Да уж прям, да уж прям. Настолько несовершенное. Вот. Они сейчас очень сильно гордятся тем, как лупят по сухопутному коридору, пишет 506. Да, они совершают террористические действия, и они гордятся, как вы говорите, и шумят очень сильно насчет того, что им удается совершать террористические действия. Ну, для понимания террористические действия совершать много ума не надо, совести быть не должно, а ума много не надо. И мы знаем, что киевский режим с самого начала своего существования — это террористический режим. И мы знаем, что людей, которых сожгли в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сожгли фактически террористы. Террористы, вот эти нацисты гнусные, бандеровские, которые сейчас вот перезахоранивают Мельника, нацистского преступника, на своей территории. Это все вообще не секрет. Но самое интересное, что когда вдруг какие-то всполохи якобы там совести там, вдруг появляются, и там на Западе что-то негодуют, итог-то какой? Какие-то там ордена они решили украинские снять с груди, поляки, потому что те украинцы хоронят этих нацистов, которые поляков убивали, да, геноцид устраивали полякам, перезахоранивают с почестями, с воинскими. Ну и все. А дальше ничего, никаких действий не предпринимается. То есть они точно знают, что украинский режим нацистский. Они точно знают, что украинский режим совершает террористические действия. Они сами координируют и дают фактически добро, потому что это их техника, на террористические действия. Они бы могли сделать так, чтобы Украина не могла совершать террористические действия. Они не противодействуют Украине в ее террористической деятельности. Скажу больше, они соучастники этой террористической деятельности, которые пытаются изобразить, что единственное, что они делают, это не противодействуют якобы. Но не противодействуют они сознательно, а это значит, что они содействуют, потому что сознательное не противодействие, это содействие. Такая вот простая математика, или как, что это... В Брянской области всем известно, что за автобусами дроны охотятся, кто и зачем, что-то пытается оправдать сбоями, непонятно, ну и что же там автобус с детьми делал, тоже странно, пишет Дмитрий. Автобус с детьми ехал в Геленджик. Что странного, что автобус с детьми едет в Геленджик на отдых, скажите, пожалуйста. Вот не понимаю я, что вы мне сейчас хотели сказать этим сообщением. Там трасса из Белоруссии, пишет Димастер. Ну. Ну, и все об этом знают, а мы выражаем только озабоченность, как обычно, пишет Андрей Лобанов. Я с вами в корне не согласен, потому что, когда вы говорите, что мы выражаем только озабоченность, вы множите на ноль те усилия, которые сегодня прилагают наши бойцы и командиры на поле боя. Вы как будто выносите их за скобки, и они типа ничего там не делают. Нигде они не продвигаются, никакие Константиновки они от врага не освобождают. Это. Мы сидим и выражаем озабоченность. Вот так, такую картину вы рисуете. Это не соответствует действительности, то, что вы говорите. Вот. От Брянска до Гомеля всего ничего, это одна местность. Как им еще ездить-то, пишет XMR. Не будет в этом году летнего отдыха в Крыму, и на своей машине не получается туда поехать. Бензин продают по 20 литров в руки, пишет Станислав. Одна из целей террора украинского – это, конечно, срыв туристического сезона в Крыму и не только. Ну, в общем, на нашем юге. Мы уже обсуждали эту тему в эфире, и, казалось бы, это какое-то странное действие с той стороны. То есть, что туристический сезон сорвать, а немцы какие-то совершенно кретины или что? Ну, во-первых, более 3% нашего ВВП – это туриндустрия. Сравнимо с сельским хозяйством, на всякий случай. Это то, сколько туриндустрия дает нашей экономике, в широком смысле этого слова. Представьте себе. Во-вторых, это террор, который они осуществляют и запугивают наших людей, и запугивают граждан Белоруссии, и запугивают вообще всех, мол, жизни не будет мирной ни у кого. Они знают, что мы по отношению к украинскому населению ведем себя крайне корректно. Ну, то есть мы ведем себя настолько корректно, насколько вообще можем. Максимально корректно. И мы стараемся минимизировать сопутствующие потери. То есть потери среди мирного населения в результате боевых действий. Мы это воспринимаем как трагедию. Когда идут потери среди мирного населения, в том числе и на территории, которую сегодня контролирует враг. Они воспринимают потери среди нашего мирного населения как свой невероятный успех. Поэтому я и говорю, что это террор, это террористы и это геноцид, одобренный и спонсируемый Западом. Ситуация именно такая. Дальше можно говорить, конечно, о том, что предпринять можно дополнительно в этой ситуации. Потому что, если мы говорим о поле боя, это поле боя. Там наши бойцы идут вперед, честь им и хвала. Они реально великие. А вот террор, который устраивает наш противник, это террор. И это другой характер вообще конфликта. Они не срывают отдых, они отрезают снабжение военным и планируют захватить Крым. Пишут открыто об этом, пишет Евгений. Они планируют захватить Крым в своих мечтах. Они Крым не возьмут военными методами. Они говорят, что они отрезают военное снабжение, а на самом деле они бьют по мирным для того, чтобы запугать людей. И устраивают террор. Не выбирают они военных целей. Военные цели они этими дронами не поражают. Я вам подчеркиваю это. Это просто обратите на это внимание свое пристальное. Они бьют по мирным. Прицельно, четко. Вы никак до сих пор не можете сообразить. А то, что они говорят, что они бьют по военным целям, это они говорят именно для того, чтобы вы это повторили. И следовали в их информационной конве, где они якобы бьют по военным целям, но случайно попадают по мирным, вот понимаешь, случайно по автобусам попадают. Это не так. Ситуация обстоит совершенно иным образом. Военными методами они ничего сделать не могут. На поле боя они проигрывают. Федоров, возглавляющий ВСУ, не ВСУ, а Минобороны Украины. Я считаю, что он террорист, бандеровец, экстремист и негодяй, и подлец. Он говорит, что они подпишут определенные законы, сейчас реформируют эти набор в ВСУ, и 30-50% штурмовых подразделений пехотных будет из иностранцев. Это говорит о катастрофических потерях на поле боя у них. Катастрофических. И нехватке личного состава. Просто нехватке. У них проблемы. Анализ той ситуации, которая складывается сегодня в Константиновке и уже дальше, говорит о том, и это внутренний здесь анализ, я это обсуждаю с экспертами военными здесь, внутри, говорит о том, что даже мы не ожидали, что такие темпы продвижения будут в Константиновке. Это крупный населенный пункт, и мы ожидали, что Украина будет сильнее сопротивляться. Она не может. У них очень тяжело на фронте. Очень тяжело. Они это знают. И они усиливают террор. И рассказывают вам о том, что они сейчас Крым отрежут и будут опять каву пить в Крыму. Ничего они пить в Крыму не будут. И в Донбассе они себе ничего никогда не смогут отвоевать уже. Все. Сейчас будет Константиновка, потом будет Дружковка, потом будет Славянск и Краматорск. Лиман наши зашли очень быстро. Сейчас об этом пишут западные медиа, наши, но и некоторые украинские, которые хотят побыстрее рассказать, потому что как бы от их официальных лиц мы это услышим где-то через полгода. В Лиман зашли быстро настолько, что все говорят, а как это вообще так? Ну, то есть, фактически, населенный пункт взяли и, ну, прыжком одним. Так. А вот так. У них очень плохо на поле боя. Вот. Когда вам, еще раз, я просто подчеркиваю, когда они рассказывают, что они таким образом сейчас прервут какое-то снабжение, сейчас они сделают Крым островом и все остальное, это лапша на уши. Они хотят убивать мирное население, чтобы мирное население дестабилизировать, чтобы общество взвыло от боли наше. Вот их цель. И они вот к ней идут. Ясно? А что им мешает продолжать террор без Константиновки и прочих городов Донбасса, пишет Алексей. Ну, вы сами понимаете, чем дальше мы их отодвигаем, тем меньше у них возможностей нас достать. Понятно, что их снабжают в том числе и дальнобойными технологиями, но дальнобойные технологии, они все равно не такие массовые, как, например, там, вещи, которые можно использовать в рамках линии боевого соприкосновения. А вот. У них с дронами хорошо все, пишет Алексей. Ну и у нас с дронами все хорошо. Алекс это написал. Другое дело, что мы не берем и не месим все подряд. Можем ли мы сейчас начать сносить все движение на дорогах Украины? Все машины, все автобусы, вообще все пассажирские поезда взрывать можем или нет? Вопрос прямой. Ответ такой же прямой. Можем. Можем. Бить вообще по всем, просто, без разбора. Автобус с детьми, автобусы, конечно, технически легко. Вот сейчас можем начать. Но мы этого не делаем и не будем. Подчеркиваю, мы не будем этого делать. То есть те, кто ждут, что мы это будем делать, мы этого не будем делать. Примите это как данность. Вот. В этом конфликте мы добрая сторона. Сторона добра. Мы не убиваем мирных жителей, и мы не устраиваем террор. Мы не террористы, они террористы. И у них карт-бланш террористический в этом смысле. Все, они не стесняются быть террористами. Им разрешено быть террористами. Они сами себе разрешили быть террористами. И те, кто их снабжают, разрешили быть им террористами. Поэтому я и говорю, что в Киеве террористический режим, и те режимы, которые их снабжают, по факту террористические. Все эти Урсулы фон дер Ляйен и прочие люди, Кая Каллас и через запятую. На их руках кровь наших людей. Мирных жителей. На их руках кровь убитой женщины вот в этом автобусе с детьми, которая ехала. Сломанные ноги и руки этих детей. Это их рук дело. Вот этих вот политиков, которые там ходят и изображают, что они поддерживают Украину демократическую, такую замечательную, а Россия такая вот вся террористическая, страшная, нацистская. Ну-ну, мы-то, конечно, террористические и страшные, но террор осуществляет Киев. Мы-то, конечно, нацисты, ага. Но только нацистов перезахоронили в Киеве с почестями воинскими, а не у нас. Понимаете, какая штучка интересная? Вот. Почему тогда сохраняем жизни главарей Евросоюза, пишет В. Потому что если мы говорим о ликвидации главарей Евросоюза, то есть ударом прямым по Европе, это прямой военный конфликт с Западом. Прямой военный конфликт с неизвестным финалом для всего мира. Вот какая беда. Они повышают ставки. Но они повышают ставки через прокси. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9:01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в общей сложности сбили около 180 летевших на Москву дронов. Обновленные данные градоначальник привел в своем канале в мессенджере «Макс». Мэр столицы добавил, что работа систем противовоздушной обороны продолжается. Ранее Собянин сообщал, что нескольким дронам удалось достичь московского НПЗ. Кроме того, обломки беспилотника повредили одно из зданий на территории торгового центра «Садовод». При этом губернатор Московской области заявил, что в результате атаки украинских БПЛА в Люберцах повреждены здания фитнес-центра и объект в промзоне. Кроме того, фрагменты беспилотника повредили крышу торгового центра «Белая дача». Там произошло возгорание. Андрей Воробьев добавил, что ВСУ атаковали жилой дом в подмосковном Жуковском. По предварительным данным, пострадавших нет. Марк Рютте заявил, что НАТО никак не участвует в попытках Евросоюза установить контакт с Россией. При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что блок в курсе ведущейся на этот счет дискуссии. «Конечно, в ЕС она продолжается, я полностью уважаю это и понимаю. Но это чисто европейская дискуссия, Североатлантический альянс никак не вовлечен. Но я пристально слежу за этим, мы постоянно информируем друг друга», – отметил Рютте. Накануне западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей офиса главы Евросовета Антонио Кошты в Москву. При этом в публикациях отмечалось, что в ходе переговоров не обсуждалось ничего серьезного. Аналитики сообщили об увеличении объема продаж готовой еды в России. В первом квартале текущего года показатель увеличился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные со ссылкой на совместное исследование ритейлера X5 и компании Entec приводит ТАСС. Отмечается, что основные покупатели в этой категории – это люди в возрасте от 30 до 55 лет. На них приходится 56% продаж. Сборная Узбекистана в дебютном матче на чемпионате мира 2026 уступила колумбийцам. Встреча группы К, прошедшая в Мехико, завершилась со счетом 1-3. После этой игры команда Колумбии с тремя очками занимает первое место. Далее располагаются сборные Португалии и Демократической Республики Конго, набравшие по одному очку. Подопечные Фабио Каннаваро замыкают турнирную таблицу группы. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Мундиаль завершится 19 июля. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, почти уже 6, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13. Вот Светлана пишет, Светлана всегда пишет что-то такое провокационное, ну вот, давайте. И что, какая разница, вот что, как вот мы разложили, террористы там они или нет, что у них кровь там на руках или где, то есть, а вот жилой дом поврежден, дальше населенный пункт, то есть нам сидеть и быть наготове, или готовиться к вводу какого-то опять режима, самоизоляции или чего-то еще, пишет Светлана. Светлана, ваши заявления все были бы справедливы, если бы я вам рассказывал о том, что вам делать, находясь где-нибудь на теплом острове, может быть, в Тихом океане, еще что-то. И я бы вам рассказывал бы, вот, как вот, какие они плохие, какие мы хорошие, и при этом, что они террористы, и все такое. А вы мне говорили, а мне какая разница, а вот дом. Я живу вместе с вами в Москве. Вместе с вами. Мне хорошо известны те районы, о которых мы сейчас слышим в новостных сводках, в официальных сводках. Да? Поймите правильно, когда я говорю о том, в какой ситуации мы находимся, я говорю в том числе и потому, что я сам нахожусь в этой ситуации. Ну, то есть, возможно, это довольно, как бы, сложно срастить в голове. Почему? Потому что, когда ты там слушаешь радио, тебе кажется, что человек на радио – это человек, который в вакууме где-то живет. Нет! Это я с вами разговариваю, я такой живой человек, как и вы. И я тоже живу примерно там же, где и вы. Ну, плюс-минус, да? Ну, какой-то, может быть, мы в разных районах живем. Но, в общем-то, все то же самое. Все то же самое. Как, кстати, и в ковид. Какая разница? К черту. Все то же самое. Для всех все одинаково. Поэтому, когда я говорю сразу о той ситуации, в которой мы все вместе находимся. А не вы отдельно, Светлана, а кто-то еще. Нет, мы все вместе находимся в этой ситуации. Понимаете или нет? Ну, все. Я думаю, что если вы будете исходить из этой, на самом деле, правды, вот прям правды, знаете, истины, у вас сразу начнет по-другому складываться картина нашего разговора в голове, эмоциональная картина, да, то есть не факты, о которых мы всегда говорим, но факты это факты, есть еще и эмоциональная составляющая. И вот она сложится правильно сразу, когда вы поймете, что я не на острове сейчас вам рассказываю, как вам тяжело, а мне вот здорово, я вообще, меня никак бы это не касается. Ну, давайте хотя бы добавим сюда, что я есть в личных таких вот списках на, как это, как они говорят, на ликвидацию украинских. Ну, вот так вот. За что? Сказать за работу на радио и на телевидении. Ну, за то, что я вам вот излагаю факты, я есть в списках на ликвидацию украинских. Непосредственно я. Вот вы, Светлана, непосредственно там не присутствуете, а я, например, присутствую. Ну, так, для понимания просто. Это я не говорю, что вы теперь в безопасности, а я в какой-то невероятной опасности. Я говорю, что наоборот. То есть мы находимся все в одной стране. Многие из нас, наше радио называется «Говорит Москва» и вещает в Москве, преимущественно и Подмосковье. Мы находимся с вами в одной агломерации вообще. То есть мы с вами ходим в один и тот же магазин, плюс-минус. Ездим по одним и тем же дорогам. Заправляемся одним и тем же бензином. Все? Все. Мы решили это. Нет, Алексей, вы не на острове. Ну вот спасибо большое, Светлана, что вы наконец-то. Я понимаю, но что-то нам надо делать, пишет Светлана. Ну что-то мы и делаем, Светлана. Вы же понимаете, что исходя из того, что мы просто с вами покричим, ну там ничего не меняется. Что-то мы и делаем. Непосредственно сейчас на фронте наши бойцы и командиры идут вперед и выполняют сложнейшие боевые задачи. И имеют успех на фронте. Наш враг это видит. Наш враг решил бить по родне, близким, друзьям этих бойцов, находящихся на фронте. Эти люди сейчас там под пулями идут вперед. Бьют по их тылам, по нам. Мы, их друзья, их родственники, там кто-то дети, да, там родители. Понимаете? Вот так это поймите. Мы единый организм. Мы одно государство. Мы один народ. И они ищут слабые места. И теперь они, как свойственно террористам, естественно, перешли именно на террор населения мирного. Бить по детям, бить по старикам, без разбора, по автобусам, по машинам, по всему, чему вот куда летит, туда и летит. Бойцы под пулями, мы под дронами, пишет MT Words. Естественно, вот для понимания, и они под дронами, и они под пулями, и они под танки идут, и куда они только не идут, наши бойцы. И мы тоже вместе с ними терпим. Ну, что делать? Если мы не терпим, ну, в какой-то момент и говорим, все, мы не можем, а бойцы идут наши вперед, мы подводим наших бойцов, которые идут вперед. Фактически, если задуматься, если мы мыслим себя как единый организм, мы им, пацаны, ну, извините, какие там у вас успехи, что вы там взяли, не знаем, как бы, вот, у нас тут все, у нас сил нет. Допустим, да, вот такая ситуация. Это, собственно, то, чего добивается враг. Есть примеры исторические, касающиеся нашего государства, когда мы фактически были победителями в войне, но вышли из нее с огромным проигрышем, находясь в стане победителей. То есть мы победили в войне, но в результате мы были почему-то тем, кто сильно пострадал. Не от самой войны даже, а последствия. То есть заключение мира в той войне, где мы вообще в стане победителей. Ну, как это вот возможно? Это Первая мировая. Почему? Потому что дестабилизировалась ситуация внутри. Общество взорвалось внутри. Советский Союз — это еще один пример того, как, собственно, распадался Советский Союз. Его не разбили на поле боя, я подчеркиваю это. Ни бойцы где-то, ни наша армия, ни вооруженные силы наши, да, где-то что-то сдали в каком-то смысле. Нет. Мощь была огромная. Можно было работать. Сломались морально. Противник знает наши слабые точки. Противник знает исторически наши слабые места. Знает, в чем заключаются наша сила, и знает, в чем заключается наша слабость. И бьет туда, где мы даем слабину. Обязательно. И будет так делать. Учитывая еще тот факт, что они фактически террористы. Нацисты немецкие уничтожали наше мирное население. Потери мирные у Советского Союза гражданских больше, чем потери военные. Потери немецкие мирного населения меньше, чем военные потери. Простая логика. Мы не убивали мирное население Германии. Чего они там не рассказывали про своих изнасилованных немок? Эти мифы плодить они любят. Про то, какая Красная Армия ужасная была. Ну вот сухие факты говорят об обратном. А они убивали мирное население, сжигали. Это и есть геноцид, который осуществляли, подчеркиваю, европейцы, на территории нашего государства, ну вот, даже 100 лет еще не прошло. Им никогда не чуждо было стрелять по мирному населению, они это делали с 2014 года практически каждый день, пишет Серк. Да, и те люди, которых они убивали, объявив, внимание, антитеррористическую операцию в Донбассе. В Донбассе не было ни одного террориста. Ни одного террористического акта не совершили жители Донбасса. Ни одного вообще. Ну, этого нет. Это отсутствует как факт. Просто не существует никаких террористических актов от жителей Донбасса в Киеве, во Львове, где угодно. Нигде не было. Они объявили так называемую антитеррористическую операцию и стали убивать мирное население Донбасса. Объявив их террористами, еще использовали разные такие формулировочки, типа сепары. Да? Помните такое, может быть? И посмеивались, сидели, и рассказывали, что это все неправда. Ну да. И биолаборатории американские на территории Украины, это тоже, конечно, все неправда, но только выяснилось, что правда. Вот когда об этом рассказывал генерал-лейтенант Кириллов, это все было ха-ха, что это за формулы там рисуют, это вот рассказывают нам, какие еще биолаборатории туда-сюда. Ну, вот Тулси Габбард выложила это все, объяснила, рассказала. Сейчас вот уходит в отставку. Вот, напоследок сделала доброе дело, сказала, что мы правы на самом-то деле. И мы были правы в этом вопросе. Мы правы в вопросе того, что на Украине нацисты пришли к власти в 2014 году. Ну, это так. Сегодня, когда поляки изображают, что они только что для себя обнаружили, что культ есть Бандеры, Шухевичи и прочих других коллаборантов, нацистов и радикальных националистов украинских, он есть во власти украинской. И не только. И что костяк сегодня, фактически, украинские, это нацисты. Вот сегодня, когда они это для себя обнаружили с перезахоронением костей Мельника, они начали там про ордена говорить, что мы отказываемся от украинских орденов и так далее. Но не более того. Погремели, пошумели, пару заявлений сделали, повыпендривались перед своим населением польским, какие они молодцы, как они помнят трагедию Волыни. И все. И все. Все знают, что... В Киеве нацисты и террористы. Все знают. Все, не только мы. Мы правы с самого первого дня. Каждое наше действие обосновано. Ни одного действия мы не совершили, которое было бы не обосновано в принципе. Все наши действия имеют фундамент в виде того, что на Украине произошло страшное. Нацизм поднял голову. Но это так. И сейчас выясняется, поляки сколько лет против нас фактически через прокси воюют, Жешув поставляет оружие и все остальное. Я просто перечислять сейчас замучаюсь это все. Вы знаете это все прекрасно. Открывают глаза и говорят, ой, а что это они Мельника перезахоронили? А то это, вы все знаете, вы все знаете. Тем не менее, лобызаете с Зеленским. В Канаде, когда они прославляли эсэсовца, украинского бандеровца. Было дело в парламенте. Чего они там кричали? Они там кричали лозунг нацистов этих украинских про славу и так далее. Политики европейские, которые сегодня, до сих пор еще пока на постах на своих, на сборищах разнообразных, где присутствовал Зеленский, кричали этот лозунг. Ну, что еще нужно тут знать и говорить? Ситуация вот такая. Соответственно, либо они каким-то образом убеждаются в том, что их ничего хорошего не ждет, либо они продолжают в том духе, в котором они продолжают. Они пока считают, что они нас сломают. Имейте это в виду. Наша задача не сломаться. А страшно ли? Ну, конечно, а чего хорошего, когда враг атакует, да? Тем более, что мы прекрасно понимаем, что враг наш перешел давно и сейчас масштабировал свою тактику террора. Все ясно. Враг целится именно в вас, вот конкретно, Светлана, в вас, в меня конкретно. Все. Никаких фантазий относительно режимов, никаких фантазий относительно это чисто военная там какая-то разборка, мы здесь ни при чем, мы тут будем по ресторанам ходить и так далее. Не, как бы я не против ресторанов, почему бы хорошо не поесть, но надо понимать, что никакого разрыва между фронтом и тылом нет. уже. Угу. И если в вашей голове он есть, то это ошибочное представление о мире. Я не говорю сейчас конкретно про слушательницу, вот Светлану. Я имею в виду, если вдруг у кого-то есть такой разрыв в голове. Это ошибочное представление об этом мире. Потому что реальное представление о мире, к сожалению, оно такое примерно, как я его описываю. Хотя, может быть, это и грустно кому-то было бы, и неприятно признать, и вообще кто-нибудь просто потому, что какой-то говорящая голова в микрофон это говорит, не хочет этого признавать. Дух противоречия силен. Ну, я был бы рад быть неправым. Я бы очень хотел, чтобы я ошибался, но, судя по всему, я не ошибаюсь. Потому что, собственно, а где здесь ошибиться? Где здесь вот, ну вот, где здесь ошибку можно совершить логическую? Вот где она? Ее нет. Просто потому, что и негде ее совершать. В частности, потому что наши противники достаточно откровенно транслируют и свои убеждения, подкрепляют это действиями ритуального характера разнообразные, заявлениями разнообразными. То есть они не то чтобы очень уж изощренно пытаются скрыть что-то, они и не скрывают, они открыто говорят. Поэтому сложно ошибиться. Да, это понятно, но что мы собираемся с этим делать? Разобьем их, а кого поставим во власть к ним, без этого ничего не получится, пишет Марина. Ну, во-первых, мы должны не забывать, что многие из тех людей, которые сегодня сражаются на нашей стороне, это жители бывшей Украины. Давайте не забывать об этом. Давайте не забывать о том, что Донбасс, пока Украина не стала нацистской и пока там не воцарился нацистский режим, жил в мире. С этой самой, в составе этой самой Украины. Несправедливо были проведены границы. Несправедливо. Тем не менее, люди приняли тот факт, что вот такие теперь границы таких государств будут. Живем, как живем. Пока их не стали убивать. Когда их стали убивать, они восстали. Донбасс восстал. Но это люди, которые имеют непосредственное отношение к здоровому пониманию того, что мы когда-то называли Украиной. Это как раз, если так можно выразиться, украинцы здорового человека. Они здесь, многие. Кто-то с оружием в руках, кто-то идеологически борется, кто-то еще как-то борется. Их много, и они с нами. Если говорить о том, что вам покажется, что какой-то вакуум власти где-то создастся, нет. Вот эти люди, пожалуйста. Они знают эти места, это понятные места. Киев для многих родной город для них. Другое дело, что власть в Киеве взяли нацисты, а этих людей оттуда вытеснили. Их родственников некоторых убили, некоторых посадили, некоторых просто запытали, запугали. Ну, такая ситуация. Надо выбить нацистов. Вот задача. Надо выбить нацистов. А сможем ли мы наладить мирную жизнь? Конечно, мы сможем наладить мирную жизнь. Конечно, мы сможем. Потому что мы всегда налаживали мирную жизнь на этих землях. А Запад всегда шел войной на эти земли и придумывал, как бы здесь кровь пролить нашу. Вот придумали в очередной раз. Нашли на что опереться. На местечковый, изолирующий, тупой национализм, агрессивнейшую его форму. Финансировали, вооружали и отправили в бой. А что? Мариуполь с Крымом, кстати, яркие примеры, пишет 506-й. Конечно, Крым же был в составе Украины. Был? Был. Но Украине же надо было отправлять туда какие-то поезда дружбы. Надо же было говорить, если вы считаете, что вы русские и вы там близкие как-то к Украине, давайте уезжайте отсюда. Помните, и Зеленский это говорил, когда президентом стал Украины. До этого он рассказывал, что русских трогать не будет. Ну, что лишний раз подчеркивает его гнилую натуру. Но было дело такое. Какие-то поезда дружбы, в кавычках. Там дружба заключалась в том, что националисты должны были приехать и крымчан поставить на колени, чтобы те выполняли их приказы. Вот в чем заключалась дружба. Такая же дружба, как в Доме профсоюзов в Одессе, когда русских людей просто сожгли в доме под улюлюканье веселое, а потом делали в ресторанах меню, где писали «майские шашлыки», «Одесса» там и так далее. Мы это все четко фиксируем, и четко мы это все знаем. Кто забыл или не знал, осведомитесь. Я понимаю, что за это время вообще, в принципе, есть те люди, которые подросли и стали интересоваться той, теми вещами, о которых мы говорим уже много лет. Раньше не интересовались в силу того, что в школе учились. Некогда им было. Географию учили там. Астрономию, слава богу, не астрологию какую-нибудь дурацкую, лженауку якобы, да? Вот. А там все уже разрушено и уже невозможно восстановить, пишет Андрей. Это не так. Украина и вообще вся западная Россия, Советский Союз, давайте так скажем, лежали в руинах после немцев. Все восстановили, все сделали. Наш народ может все. Восстановить, сделать, все будет хорошо. Вопрос в том, что нам хорошо делать не дают. Угу. Препятствие к тому, чтобы мы навели порядок на своей земле, а это наша земля исторически, да, и тех людей, которые называют себя украинцами, если им так нравится, в принципе, это просто географическое положение русского человека на Украине, на окраине. Ну хорошо, вы называете себя украинцами. И тех украинцев, и русских людей, которые называют себя русскими именно, да, и всех остальных. Это все наша историческая земля. И нам мешают бандеровцы, нам мешают нацисты, нам мешают враги, финансируемые другими государствами для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и как можно больше людей убить и бросить в мясорубку на наших исторических землях. Никакого отношения англичане не имеют к Днепру. Никакого отношения американцы не имеют к Днепру. Никакого отношения не имеют немцы. И я могу долго перечислять. Они здесь вообще никто. И звать их никак. И быть их здесь не должно. Потому что их здесь никогда и не было. А каждый раз, когда они появлялись здесь, это была война. Которую они устроили, и они на нас шли. То Наполеону надо было сюда идти, то там какому-то Гитлеру надо было сюда идти, то еще кому-нибудь надо было сюда идти. Каким-то шведам надо было зачем-то Полтаву брать и все остальное. Че приперлись? Валите к себе, валите к себе. Мы что, может быть, распоряжаемся в ваших землях? Мы пришли к вам? Нет, вы пришли к нам. А Днепр для нас исторически важнейшая река. Наш народ в корне своем с этой реки появился. Весь наш народ, как бы себя ни называли, там украинцы, не украинцы, без разницы абсолютно. Это наш корень. От Ладоги и до Черного моря. Вот так вот мы расселились. Так вот мы появились. Так вот у нас появилась государственность. Так вот мы крестились. Понятно? И этому уже больше, ну, тысячи лет это только с момента крещения. А так это больше тысячи лет. И никаких французов тут не было. Что они тут забыли? Какую демократию они защищают? Какую демократию они защищают, мы видим, да, Зеленский проводит выборы прямо очень ярко, мы видим, как его все выбирают, как его все хотят. Опросы только в последнее время, которые проводятся, там же прямо на Украине говорят о том, что большинство не выберет Зеленского, если выборы сейчас будут происходить. Не выберет, все, иди вали. И он это знает, и все это знают. Вот. Да, моя бабушка 35-го года участвовала в стройке в Москве, приехала из Тулы, сейчас 90 лет ей, Светлана говорит. Ну вот о чем и разговор. А что, вот эти все по Днепру построенные мосты, все эти электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции, это, может, французы построили, может быть, это? Или, может быть, это какие-то бандеровцы что-то построили? Нет, бандеровцев в этот момент приютили в Канаде, в США, в других странах. Они там скрывались, ждали своего часа, когда дрогнет Советский Союз. Это все строили именно те люди, наследники которых сегодня с нашей стороны сражаются, с той падалью, которая засела в Киеве. Это все строили эти люди. Вот те люди, которые сейчас в Донбассе сражаются с оружием в руках, стоят насмерть. Вот так вот. Вот эту падаль всю надо выбить. И, к сожалению, многие из наследников великих советских людей и советских воинов-освободителей предали своих предков. Предали. И встали на сторону немецко-фашистских захватчиков. Это, может быть, даже несколько карикатурно звучит, да? Ну, я понимаю. Но это так. Зеленский предал своего деда. Зеленский предал своего деда. Он внук человека, который был в рядах Красной Армии. И он был победителем. И он хоронит Мельника с почестями. Зеленский предатель своего деда. И, к сожалению, на Украине очень много людей, предавших нашу общую историю и свою героическую родню. К сожалению, они решили, что они коллаборанты и они нацисты. Это большая трагедия для нас, для всех. День 30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: гражданское население и объекты инфраструктуры. На это указал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. Нам известно о сообщениях о нападении с использованием дрона на автобус, которым ехала белорусская юношеская футбольная команда в Брянской области Российской Федерации, приводит его слова ТАСС. Дюжарик напомнил, что международное право запрещает такие атаки, они должны быть немедленно прекращены. ВСУ с помощью беспилотника накануне нанесли удар по автобусу с детьми в Брянской области. В Рио губернатор Егор Ковальчук сообщил, что погибла женщина, сопровождавшая юношескую футбольную команду. Пострадали 8 человек, в числе которых 6 детей. Возбуждено уголовное дело о теракте. Росавиация вновь объявила о введении ограничений в аэропортах московского авиаузла. Речь идет о Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты. Как пояснили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Минтрансе при этом заявили, что обстановка в терминалах столичных аэропортов спокойная. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Службы авиагавани работают в усиленном режиме. Министерство транспорта добавили, что перевозчики на фоне введенных ограничений корректируют расписание полетов. Дептранс предупредил столичных автомобилистов о перекрытиях. Ограничения действуют на внутренней стороне МКАДа в районе улицы Молдогуловой. Кроме того, движения нет на улице Капотни от остановки Первый квартал Капотни до МКАДа, на улице Верхние Поля до улицы Маринский парк, а также на улице Чагинская. Помимо этого, движение временно закрыто на Новорязанском шоссе по направлению в центр в районе дома номер 56 по улице Привольной. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Продолжаем наш разговор. Так. Угу. Вот одно сообщение было интересное. Кто-то вот из слушательниц написал и улетело. А, вот Ленок. Вопросов нет по поводу военных действий. Тут все более-менее понятно. Мне непонятно, что происходит в мире. Говорят, якобы просто деньги зарабатываются, отношения выясняются друг с другом. Знакомый говорит. Говорят, своих не убивают, доводы приводят, а ответить нечего. Зеленский жив, Рублевку не трогают, пишет Ленок. Ленок, объясняю, как строился конфликт изначально. Возможно, вы не знаете, и, возможно, этого не учитывают ваши... близкие, там, друзья какие-то, знакомые и так далее. И им кажется, что они открывают Америку заново. Давайте вместе

0: это сделаем, откроем эту Америку вновь. Значит, первое, что они сделали, они ввели санкции против нашего руководства, помните? Давно. И утверждали, что это санкции только против нашего руководства, и они не касаются населения. Целью введения этих санкций, целью этого давления было дестабилизировать ситуацию в элитах и противопоставить одну часть элит другой части элит. Дальше предпринимались разные шаги, которые в итоге привели ни к чему. Противопоставить одну часть элит другой части элит настолько, чтобы это перешло в переворот, например, государственный и так далее, не получилось. Хотя попытки они осуществляли и осуществляют до сих пор. Тут можно не сомневаться в этом. После того, как они поняли, что через схему переворота, когда одни элиты смещают другие элиты, берут управление на себя и подчиняются внешней администрации, они перешли к террору населения широкомасштабному. В первую очередь экономическому. То есть удушение экономическое. Вы будете плохо жить, у вас не будет сыра, у вас не будет хамона, у вас не будет кетчупа, вы не сможете сделать булочку с кунжутом, вот, у вас не будет машин, у вас не будет стиральных машин, вы откатились в средневековье, русские будут ездить на лошадях. Я просто вам напоминаю, как это строилось, да, что это было. Ну, а потом уже мы говорим о прямом военном противостоянии фактически, и поэтому тоже сомнений никаких нет. Они пытались изобразить, что якобы у них есть некие группы русских вооруженных людей, которые отстаивают какую-то иную Россию прекрасную. В основном это беглые нацистского характера люди с территории России, такие были на территории России. Подполье сидели, а там они получили карт-бланш. И вот они пытались изобразить, что эти нацисты, они за Россию. Эти нацисты зашли, например, в приграничье Брянское, и там стали убивать мирное население, снимать это все на камеры и выкладывать в интернет. Для многих тогда, потому что были некоторые, странное дело, сомневающиеся люди, все стало наконец-то понятно. Хотя для большинства было понятно изначально. Это не освободители русской земли, это не русские люди, это коллаборационисты, это нацисты, это власовцы наших дней, которых финансируют Украина, которых финансирует Запад, с которыми западные политики фотографируются, и вы будете смеяться, если вы об этом не знаете, вот сейчас вы посмеетесь. Очень любят позировать и финансировать которых наши так называемые оппозиционеры внесистемные, которые долгое время на территории России мутили воду, потом сбежали, то они лес Химкинский защищали, а теперь они фотографируются с РДК, то они еще что-нибудь там делали, то они какие-то видеозаписи делали, якобы они там борются со всем плохим против... за все хорошее со всем плохим борются, вот так вот. Все это оказалось неправдой. Журналисты, так называемые разнообразные, а по факту пропагандисты западные, которые рассказывают теперь, что они будут делать переливание крови, чтобы русской крови, не дай бог, не осталось. Некоторые родственники артистов наших, патриотически настроенных артистов, которые оттуда призывают бомбить своих родственников здесь. Вот, и им дают широкую площадку для того, чтобы они об этом высказывались ярко и мощно, и много чего еще интересного. То есть сначала они попытались идти таким самым прямым и понятным методом, подкупить часть элит и свалить Россию именно через госпереворот. У них не вышло. И они перешли к нам, ко всем. Это сейчас выглядит так, как будто бы так было всегда, но было так не всегда, я объясню. То есть был момент, когда у нас часть аудитории говорила, ну они же не против нас, не против населения. Был такой момент. Я говорю, это вы что, это иллюзия, это сказка, такого, ну вы просто, ну ребята, вдумайтесь, да? Сейчас все уже понимают, что это была иллюзия, которую они рисовали, что они якобы вот вообще, что-то мы русских не трогаем, русское население, население это население, там население, давайте поднимайтесь там, скидывайте там режим, революция вам нужна. Ну, помните, было такое? Ну, было такое. Население не купилось на это. Видимо, наученная двумя революциями, не прошла история. Вот с украинцами, к сожалению, прошла в 2014 году эта история, и поэтому мы видим, в каком состоянии сейчас находится Украина. Алёша б так говорил с первого дня. Молодец, исключительно профессионально, пишет 506-й. Спасибо большое за похвалу, 506-й. Действительно так вот сложилось, что получается, что я так и говорил. Не могу сказать, что это был результат какого-то невероятного анализа. Но, как мне кажется, как раз вот мудрствовать лукаво и не нужно в этих ситуациях. Ну, когда мы видим, что есть противник, и этот противник нам рассказывает о том, что мы плохие, ополченцы Донбасса плохие, эти-то плохие, а в этом плохие, советские военно-освободители плохие, а они-то Европу освобождали там всем Западом, а мы-то не освобождали. Ну, как-то получается, что точек соприкосновения с ними, ну, изначально нет. Другое дело, что, наверное, для какой-то части нашего населения была непонятна сама история с важностью победы в Великой Отечественной войне. Может быть, в силу того, что ну, уже много времени прошло с момента победы в Великой Отечественной войне, и некоторые, как мне кажется, люди просто говорили, ну что вот ворошить прошлое, при чем здесь вообще те времена, и ну, какое отношение это к чему имеет, а вот поляки, они там сносят памятники, ну это Польша, что хотят, пускай то и делают, и все в таком духе. Но по факту это звенья одной цепи, и конечный итог вот сейчас, да, на данный момент мы можем зафиксировать ситуацию, она говорит о том, что, да, начиналось все с притеснения русского языка, точнее так, начиналось сначала с притеснения и попыток свергнуть нашу власть внутри, сначала конфликтами внутри элит, потом свергнуть власть путем выведения людей на площади, естественно, за деньги это все делали эти агенты, с протекторами и всеми остальными, мы все это узнали. Протекторы это такие специальные люди, которые говорят, кто, где, какую должность должен занять, сами сидят там на Западе. Ну, знаете, спасибо большое и на агенту, и экстремисту, и террористу, и все вместе взятое, Ходорковскому, который нам это все зачем-то рассказал, ну вот рассказал, спасибо ему вот за это. Единственное, за что я могу сказать спасибо. Вдруг вот, решил искренне рассказать о том, что он пешка всегда был, есть и будет, как и все остальные эти персонажи. Ну вот и все, а это было начало. Это было начало. Людей, когда убили в Доме профсоюзов, это были не просто люди, которых именно там, в Доме профсоюзов, именно в Одессе только лишь сожгли. Да, прилюдно. Устроили казнь. Массовое убийство. Это преступление. Я хочу подчеркнуть, это преступление. Это геноцид. В Доме профсоюзов и ситуация в Доме профсоюзов четко тогда показала отношение ко всем людям, которые себя ассоциируют с Россией. Даже если они не считают, что они русские, они как-то себя по-другому называют и так далее, ну, ассоциируют с Россией. Вас будут сжигать, убивать. И ничего тем, кто это делает, за это не будет. Со стороны тех, кто курирует вот этих террористов. Ничего, вообще ничего не будет. Их будут одобрять. Обвинят жертв их террористической деятельности в том, что они виноваты. И все. Именно обвинят в том, что сами себя убили, все. Сами себя сожгли, сами, у самих какие-то там повзрывались кондиционеры. Ну, помните, вот это была история, когда они утюжили Донецк и рассказывали, что якобы это кондиционеры взрываются там. И все, и все. Гинеколог разрешила 1,5 миллиона шенгенов в надежде в массах разжечь негодование, но когда мы сплотились, урезала до миллиона от злобы, пишет Ренатулик. Мы вообще любим забывать даже то, что 10 лет назад было, а вот Европа все свои претензии веками помнит, пишет Александр. Да, и, наверное, в этом смысле я надеюсь, что я помог нашей слушательнице, которая там не находит аргументов и все остальное, там про какую-то рублевку, еще что-то. Да, это был первый этап. Попытка разжечь противоречия внутри людей, которые управляют нашим государством. и воспользоваться этим. Это был первый этап. Один из этапов острого противоречия, которыми они попытались воспользоваться, это, конечно, были события, связанные с мятежом Евгения Пригожина. Это острейшее, опаснейшее событие, которое произошло, страшнейшее на самом деле. Последствия которого, в случае, если бы все сложилось по-другому, я даже и не пытаюсь предсказывать здесь в эфире, потому что я, черт побери, боюсь даже думать, если честно, в эту сторону. Но тогда это был критический момент, в который действительно все могло вообще рухнуть. Вообще все. И мы бы с вами сейчас не говорили о том, что мы где-то кого-то тесним и все остальное. То есть вообще все напрочь. Нас могло разнести, и мы могли погрузиться в гражданский конфликт, как раз-таки тяжелейший, кровавейший. И все. Там о каких-то военных победах мы бы уже не говорили с вами. И говорили ли бы мы или не мы, может быть, мы бы уже бы там... Кто-то из нас в сырой земле лежал и так далее, из тех, кто тогда это все наблюдал. Поэтому пытались они этим воспользоваться, разжигали они эти противоречия, пытаются они это и сейчас делать. Другое дело, что они уже не пытаются там, держать лица, и они не пытаются изображать, что они там... Мирное население мы не трогаем. Вот эти заявления вялые из ООН, которые сейчас звучат, что мы против любых ударов по мирному населению. Что значит против любых? Эти слепые из МАГАТЭ, которые никак не могут понять, откуда беспилотники бьют. На оптоволокне беспилотник прилетел, ударил в Запорожскую атомную электростанцию. На оптоволокне. Возьми, пожалуйста, пройди по оптоволокну, поймешь, откуда он прилетел. Не таким уж надо быть гением, чтобы понять, откуда ниточка идет. Ну, правда? Ну, вот. Извините, не понимаю, не видим. 1000 раз говорили об этом. Мы можем 10 000 раз об этом поговорить. Так что маски сброшены. Все ясно. Единственное, что сейчас еще пока не произошло, и, вероятно, это может произойти. Хотелось бы, чтобы этого не произошло, но, вероятно, это может произойти. Вероятность этого растет. Это непосредственная прямая, ну, вот, война с Европой. Ну, или давайте сразу расширим со всем западным миром. Это, конечно, кратно усложнит ситуацию везде. Везде. Если такое произойдет, надо понимать, что нам легко не будет. Не будет вообще, от слова совсем. То есть думать, что они там все никакого отпора не будут давать там и так далее, не будут атаковать, это ошибка. Будут, а они готовятся. Вот. Ну и нам надо готовиться, к сожалению. Единственное, на что в этом смысле можно надеяться, что они посчитают, что у них не получится. Посчитать, что у них не получится, они могут только, если мы будем хорошо готовиться, максимально. Отдаваться этому делу, так скажем. Ну, вот так. Не усложнит, а упростит. Мы применяем ядерное оружие, пишет Супер П. Супер П, я все понимаю. И да, ядерное оружие. Оно есть. Как последний аргумент. Но мы оружие судного дня называем оружием судного дня не просто так. Судный день – это день, когда все закончится вообще. Мы рассматриваем наши ядерные вооружения как щит, не позволяющий нашим противникам и нас убить безнаказанно. Вот если так можно выразиться. Я видел, как, ну, опять придурковато смеялись некоторые персонажи над фразой нашего президента относительно «мы в рай, а они и помолиться не успеют». Но на самом деле у этой фразы очень много разных подсмыслов, которые на самом деле хорошо объясняет само понимание наше и ответственное отношение к ядерному оружию. Мы ядерное оружие считаем оружием, когда уже все, совсем все. Понимаете? Такое дело. Совсем все. Я не исключаю, что наше отношение к этому виду вооружений может измениться. Я не исключаю, что те люди, которые говорят, что есть способы применения таких видов вооружений, которые позволят охладить пыл нашего противника, при этом не получить удары подобные в ответ, я не исключаю, что такое может быть. Но, понимаете, оценить вероятность того, как оно будет, мне не представляется возможным. То есть взять и вот вам сказать, что если мы сейчас там застеклим что-то, они просто испугаются и убегут, и ничего не применят, я не могу утверждать этого, не могу. И я полагаю, что этого не может на самом деле никто. То есть я думаю, что заявление такого характера – это эмоциональное заявление, а не реальность. А в реальности конфликт всегда развивается как-то, как он развивается. Некоторые вещи настолько быстро и неожиданно эскалируются, что никто этого и прогнозировать не мог. В реальности может быть все, что угодно. Вот как получается. Ну, это, наверное, то самое главное, что я вынес на данный момент из всего того, что я видел, слышал, анализировал, вместе с вами обсуждал, да? И обсуждаю. Может быть, все, что угодно. И реакция может быть какая угодно. И у нас может быть разная реакция. И по-разному может сложиться. В любом случае, путь эскалации глобальный – это губительный страшный путь. Как и для нашего врага, так, естественно, и для нас. Почему? Ну, потому что это такого вида оружие. Оно такое само по себе. Ну, вот оно страшное. Оно судного дня. Вот. Ядерное оружие – это конец всему сущему на Земле, по факту, пишет 506-й. Ну, если говорить о той мощности, которая есть сейчас, мы говорим о термоядерном оружии. Если говорить о том количестве термоядерного оружия, которое есть, о тех средствах доставки, которые есть, то, в принципе, да, это конец всему. Это прям конец всему. Не, ну я не исключаю, что как в фильме «Терминатор», сейчас я позитивно, да, там, в первые, ну там, 3,5 миллиарда погибли под этими ударами. А это значит, что 3,5, а то и 4 остались, правильно? Ну, другое дело, а какая жизнь-то будет у этих 4 миллиардов? Не будет ли это, как, знаете, в священных текстах, и живые позавидуют мертвым? Поэтому стремиться, наверное, да, я так полагаю, нам нужно к тому, чтобы наш враг был по-другому сломлен, его воля по-другому была сломлена. И я думаю, что и они стремятся по-другому сломить нашу волю. Ну, то есть ядерных бомбардировок они не осуществляют пока. Хотя такие планы, помните, превентивных ядерных ударов, они вообще существовали, и они их рассматривали. Другое дело, что вот этот гиперзвук, он, конечно, сильно игру поменял. Вот. Поэтому им тоже приходится изыскивать какие-то прокси-войска, еще что-то, придумывать, гражданство раздавать колумбийцам, чтобы они были как будто бы украинцы, и не только колумбийцам, и много кому еще. Вот изыскивать какие-то хитрые уловки юридические, при которых небо, например, Прибалтики открыто для дронов ВСУ, а это значит, что Прибалтика участвует в прямой военной агрессии против нас. Но на словах, на заявлениях официальных, на бумаге оно закрыто, просто не все удается поймать, так скажем. Но никто небо не открывал. То есть они крайне изощренные ищут методы, при которых как бы комар носа не подточит с точки зрения законно. Они придумывают. И вот поэтому производство украинские, понимаете, на территории Германии, на территории Голландии, там Нидерланды, да, и остальных стран, они украинские. Как бы, всегда что-то какое-то очень хитренькое, понимаете? И поэтому компании, которые обеспечивают связь, такие как Starlink, они частные. Но при этом этот частник все-таки американец, и законы, которые говорят о том, как нормируется, да, вообще пребывание и существование тех или иных спутников, которые вокруг Земли там летают, говорят о том, что это спутник — это территория другой страны. Атака на территорию, на спутник — это атака по территории другой страны, а это казус белли, это вообще как бы объявление войны. То есть он вроде бы частный, но при этом есть законы, которые говорят о том, что он не совсем частный. И вроде бы Илон Маск участвует против нас в войне, но при этом он сам не платит за это. За это платят поляки. Но опять же, какие поляки, из каких средств? Очень и очень много разных хитрых методов существует. Очень крайне изощренные и лживые. Ну, а цель одна — нас сломать. Ну, цель одна. Это я с этого начал и этим в некотором смысле подытоживаю. Они ищут варианты, а мы только заявления делаем и красные линии рисуем, пишет Димитриус. Димитриус, они в том числе очень хотят, чтобы то, что вы заявляли мы почаще и погромче. Чтобы мы вот так вот «все пропало» кричали и говорили, что мы только делаем заявление. Мы, ребята, движемся на фронте. Если говорить о военных действиях, а не говорить о широкомасштабном терроре, который развернул киевский режим против нас, мы движемся на фронте. На фронте они все вместе, несмотря ни на что, нам проигрывают. Все вместе. Все прям вот коллективом, там, желающих, нежелающих, вот, жаждущих, они проигрывают. На поле боя. Угу. А в терроре, конечно, мы им проигрываем, потому что мы не террористы, мы не открываем террор. Мы не действуем террористическими методами, мы просто ими не действуем. Поэтому, когда вы говорите, ну вот они же как террористы, смотрите, действуют. Ну да. А чё мы не действуем как террористы? Потому что мы не террористы, ребята. Такие дела. Ну почему советский воин-освободитель не устраивал геноцида в Германии? Ну, почему? Ну, вот потому, что он советский воин-освободитель, а не немецко-фашистский захватчик. Вот и поэтому. Что он освободитель. Тяжело. Тяжело, да. Да. Ну, давайте запустим какую-нибудь ракету со своей территории по Лондону, и мы были бы не в курсе, типа, пишет Супер П. А много желающих из каких-либо стран запустить ракету по Лондону. Так что давайте, конечно, пропустим. Ракету эту пусть летит себе. А много желающих? Что-то не наблюдается, понимаете? Что-то не наблюдается. Коллективный Запад настолько на самом деле запугал весь мир, что люди прям боятся по-настоящему. Сегодня объективно мы... Ну вот Иран еще вынужден был. Но до этого мы в единственном числе бросали вызов Западу коллективному. Все остальные всячески стараются ни в коем случае не вступить в это противодействие. Полагаю, что у тех, кто вступил в противостояние с Западом, шансов нет. Вообще никаких. Нет. Они считают, эти все страны, что мы не сдюжим. Ребята, они в нас, грубо говоря, не верят. Кроме корейцев. Вот им большое спасибо. Они красавцы абсолютные. Они думают, что мы, понимаешь... Ну, американцы же, ну, ё-моё. Там же это Европа, у них же так много денег и так далее. Они думают, что мы не сможем. А мы должны смочь. Вот так вот. И сможем. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 10:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении ночного группового удара по энергообъектам ВСУ. Поражен склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, уточнили в ведомстве. Там добавили, что вооруженные силы Российской Федерации использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА большой дальности. Аркрюте заявил, что НАТО никак не участвует в попытках Евросоюза установить контакт с Россией. При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что блок в курсе ведущейся на этот счет дискуссии. Конечно, в ЕС она продолжается, я это полностью уважаю и понимаю, но это чисто европейская дискуссия. Североатлантический альянс никак не вовлечен, но я пристально слежу за этим. Мы постоянно информируем друг друга, отметил Рюте. Накануне западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей офиса главы Евросовета Антонио Кошту в Москву. При этом в публикациях отмечалось, что в ходе переговоров не обсуждалось ничего серьезного. Сборная Англии в первом матче на чемпионате мира 2026 обыграла команду Хорватии. Встреча, прошедшая в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 4-2. Подопечные Томаса Тухеля набрали 3 очка и возглавили таблицу группы L. Следующий матч они проведут 23 июня против Ганы. Издания Daily Mail и Guardian ранее описали, что перед стартом Мундиаля игроков сборной Англии обокрали. Неизвестные похитили бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема, а также официальные мячи турнира. Тренировочное оборудование и массажные столы. По подозрению в совершении кражи задержаны 2 человека. Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Однако, как отметил метеоролог, в столице ожидаются и солнечные дни. Например, такая погода установится в Москве в предстоящие выходные, написал Лео в своем телеграм-канале. При этом в Подмосковье из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуальным с полудня до 18.00 19 июня. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», это прямой эфир. Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, по-прежнему христианский пацифист, эмиротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
9: Приветствую, Евгения, приветствую нашу аудиторию. По-прежнему приглашаю также в свой канал «Станкевич объясняет». Он присутствует и в Телеграме, и в Максе.
2: Так, здесь что же еще можно обсудить? Давайте, наверное, с того, что сейчас приходит. Во-первых, мегабелая дача в Котельниках временно закрыта по техническим причинам формулировки, но, значит, в пресс-службе ТЦ пообещали сообщить о возобновлении работы позднее, принесли извинения посетителям. Давайте так, я зачитываю официальные сообщения. Вот, ну, примерно всем все понятно. Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Меры приняты из-за атаки дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Плюс сейчас, конечно, в районе Капотни, например, напряженная довольно ситуация. И тут как тут Зеленский со своими свежими заявлениями. Он сказал, значит, прокомментировал удары дронов. Вот, заявления у него каждый раз примерно одни и те же. Вот, но видно, что работа ведется с их стороны. Попытка, точнее, вести спланированную, такую системную и как можно более какую-то громкую или даже яркую с точки зрения, например, значимости вот именно такого медийного. Что добивается?
9: Ну вот давайте, действительно, мы все-таки «Говорит Москва» же радиостанция, да. Да? Мы начнем с Москвы.
2: Есть о чем вот поговорить, она, это правда.
9: Прямо за окнами у меня и у вас. Вот, давайте мы с Москвы начнем, город близкий и родной. Значит, что на самом деле происходит? Да, самое, пожалуй, массированное, ну вот по оценке специалистов из мэрии Москвы, самая массированная атака дронов на Москву за последние два года. Угу. Насчитали они порядка 180 дронов, которые вот ночью и ранним утром долетели до Москвы. Сначала в целом, что это означает? Это означает, да, новый этап воздушной такой дроновой войны. Ракет пока у Киева, у ВСУ не появилось сколько-нибудь в серьезном количестве, сколько-нибудь серьезных ракет, поэтому все концентрируется на вот этой самой дроновой войне. И да, теперь за ночь могут прилетать несколько сот в одно время, в одном месте, по одному объекту, причем очевидно, что это была атака такими двумя волнами. Значит, с 16 июня там до сотни, где-то 80-90 было дронов, а вот сейчас уже в два раза больше по разведанному пути, уже с учетом того, как проявила себя противовоздушная оборона региона, попытались нанести более существенный ущерб.
2: Разведка, проверка удара, это так называется примерно.
9: Ну, в общем и это тоже, хотя в данном случае они же не по земле действуют, тут работает в первую очередь вот этот самый зловещий искусственный антиинтеллект, это самая платформенная поддержка, которая была Палантиром американской компании предоставлена, которая собирает как раз все имеющиеся данные, включая, кстати, многочисленные различного рода фотоснимки из сетей. И тут не случайно напоминают лишний раз, что особенно злоупотреблять этими фото не стоит. Но, в общем, анализирует сотни тысяч различных фактов, зафиксированных в сетях, и сопоставляет это со спутниковой информацией, и вот этот эта самая платформа, предоставленная американцами с соответствующей поддержкой в виде вычислительных мощностей, она пытается направить каждый раз более эффективно очередную волну дронов. О чем это говорит? О том, что, да, пришла пора пересмотреть, видимо, в принципе, всю организацию противовоздушной обороны национальной территории России. Она должна включать поясную оборону на наиболее угрожаемых каких-то направлениях захода на территорию России. Пояса должны быть такие первые встречные, она должна быть региональной, то есть каждый регион должен об этом позаботиться, особенно те регионы, которые тоже в наиболее угрожаемой позиции находятся. Угу. Ну и, наконец, объектовая, да, все объекты должны о себе также позаботиться, опираясь на государственную помощь. Вот, к сожалению, я многократно раньше об этом выступал, в том числе в наших передачах, к сожалению, слишком поздно нашим предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса ТЭКа предоставили это самое право самостоятельно свои объекты защитить, потому что в личных моих беседах, у меня довольно хорошие контакты исторические с ТЭКом, с нефтянкой, в личных беседах давно уже говорят ответственные лица из этой сферы, что да, вот у нас есть возможность, мы можем сами выбрать лучшее, мы можем это лучшее привести, мы можем нанять и обучить людей, мы можем организовать, естественно, во взаимодействии с государством, но дайте нам такую возможность. Вот сейчас такая возможность им специальными актами предоставлена. Кто-то быстрее развернулся, кто-то медленнее разворачивается, но очевидно, что надо поторопиться. Очень серьезно, потому что вот второй удар по Капотне, по московскому нефтеперерабатывающему заводу, очень значимое предприятие для региона. И да, есть ущерб, он сейчас оценивается, но что здесь опять-таки надо иметь в виду? Вот я неоднократно проверял все сообщения, которые сначала валом проходят по сетям, и украинским, и западным, частично по нашим, а потом сверял это с реальностью. Вот что обращает на себя внимание. В основном Зеленский и вот эта его команда работают на картинку. Им нужны дымы. Им нужны столбы дыма, которые сначала фиксируются. Дроны наносят удар, следующие дроны летят специально с камерами. В этой же волне снимают, значит, огонь и дым. Потом это появляется на экранах. И с указанием на эти огни и дымы требует больше денег, там больше оружия и всего остального.
2: Там еще не только это, Сергей Борисович. Все-таки это не только пиар-картинка, потому что объективно, если такие системные удары вообще по НПЗ, по каким-то базам в разных частях России, куда эти дроны могут дотянуться, это, очевидно, спланированная кампания для того, чтобы создать здесь энергетический кризис. То есть это тоже списывается, счетов не нужно, здесь не только картинка.
9: Я говорю о том, что прежде всего хочется вот тем, кто организует такого рода налеты. Понятно, что не только картинка, это реальные бывают реальные поражения, реальный ущерб, и с этим надо работать. Мы с этого начали. Вот что касается картинок, я о чем хочу сказать. На европейской территории России 27 НПЗ находится, из них, ну, где-то 8, от 8 до 10, ну, 8 самых крупных, это свыше 10 миллионов тонн переработки по году. И вот ни один на сегодняшний день не прекратил работы. Ни один. Бывают такие ситуации, когда несколько установок там, первичной переработки нефти на каждом НПЗ, на новых НПЗ они сильно рассредоточены по территории, это обязательное требование, то есть если один где-то возгорание на одном, то это не значит, что все остальные установки тоже загорятся по цепочке. На более старых НПЗ, к сожалению, такого рода рассредоточения, дистанцирования нет, и это, видимо, каким-то образом надо обеспечивать, учитывать, но ни один полностью из строя на сегодняшний день не выведен. И вот все ремонты, которые были по данным до сегодняшнего дня, вот сегодняшний до конца мне непонятен, но все ремонты, которые до сегодняшнего дня были, они занимали максимум месяц, а, как правило, две недели. Вот от двух недель до месяца все ремонты. При этом пиар-эффект раздувается гигантский, что все в самое сердце нефтяной России поразили. Наиболее серьезный был ущерб, кстати, даже не по НПЗ, вот этим 27, а по где-то десяток у нас есть терминалов в двух акваториях. В акватории Балтийского моря и в акватории Черного моря. Вот терминалы портовые, они в более уязвимом положении, Туапсе в частности, крупнейший экспортный терминал. Но и там достаточно успешно идут ремонтно-восстановительные работы. Вот делая все это, восстанавливая то, что поражено и разрушено, нужно работать ускоренно над созданием такой национальной интегрированной системы противораздушной обороны. Это национальный проект, дорогие друзья.
10: Наш слушатель говорит, а если ликвидировать все-таки главарей бандформирования ВСУ систематизированно, кому же Запад будет отправлять оружие? Это опять нас возвращает с вами к дискуссии, Сергей Борисович, в плане того, что мы почему-то вдруг решили, что это вот все бессмысленно.
9: Что бессмысленно?
10: Бессмысленно, я имею в виду, бессмысленно работать над точечной ликвидацией главарей этого режима. Просто если вспоминать, если мы говорим, что они занимаются терроризмом, потому что на ЛБС у них не очень хорошо, да, то есть у нас какое-то разделение существует, ЛБС и вот террористические атаки на автобус вчера, где есть погибшие там по энергетическим объектам в глубоком тылу, а для них это все война. Они вот куда дроны свои дотянут, так и есть. Вспомните теракты нулевых годов, конца 90-х и 10-х годов. С террористами, если кто-то и вел переговоры, то ситуативно, например, по обмену заложников и так далее. Но потом все равно все приходили к выводу, что ликвидированный террорист лучше живого террориста. И рано или поздно все равно ситуация вывернулась в нашу пользу, потому что просто-напросто эти бандформирования были ликвидированы. А здесь мы говорим о террористическом режиме, государственном как таковом. Но мы при этом говорим, что Зеленского, если вот его убрать, там другой какой-то будет. И другого тогда убрать.
9: Это вы глаз народа или глаз наших слушателей до меня доносите и просите отреагировать. Я так вас понимаю, да? Значит, если подойти с позиции такой вот большой стратегии, как говорят аналитики, то да, характер военного конфликта меняется. Меняется характер военного конфликта, в том числе из-за того, что все больше включается в войну Европа. Все больше. Потому что начинался военный конфликт в основном как двусторонний. Есть разные степени, градации вовлечения в конфликт третьих сил. Значит, это может быть помощь. Там, поставили там деньги, оружие, боеприпасы какие-то. Да? Это может быть периодическое подключение в отдельных эпизодах. И это может быть... Третья, стадия, фактически включение в войну в качестве одного из участников, пусть даже это не присутствует в виде какого-то флага на линии фронта. Вот постепенно группа западных европейских союзников Киева, группировки Зеленского, она прошла эти три стадии и сейчас втягивается вот именно этой весной 2026 года, втягивается в прямое участие в войне. Они становятся воюющей стороной. Это происходит в первую очередь на таком вот военно-промышленном уровне, потому что фактически предприятия сейчас становятся таким единым комплексом, просто рассредоточенным по территории и по карте. Основные производственные цеха находятся на европейской территории, элементы оттуда, там планер, там двигатель, крылья отдельно везутся то ли по железной дороге, то ли в автомобилях на территории Украины, там финишная сборка идет, засунули там в корпус этот самый двигатель, приделали крылья, пропеллер повесили, что-то там еще отрегулировали, домонтировали, и вот готовая продукция. То есть это одно предприятие, просто цеха расположены на продолжительной территории. Граница стирается при этом между государствами. И вот такого рода единый военно-промышленный комплекс, он уже сделан с основным производственным тылом, расположенным за границей, но не за границей государств, но уже не за границей войны. То есть война уже объединила, расползлась за пределы нынешней подконтрольной Киеву украинской территории. И вот с этим обстоятельством, да, надо что-то делать, и тут политическое руководство страны, конечно, должно соответствующие выводы какие-то для себя принять. Что касается вот дальнейших обстоятельств, с этим связанных, Если война меняет характер таким образом, если она становится многосторонней, многогосударственной, фактически становится общеевропейской, то есть это предполагает, что уже участвует с той стороны, понятно кто, коалиция, а со стороны России, видимо, есть смысл подумать над следующим. Фактически, я как аналитик выступаю, я ничего никому не рекомендую и не советую. Да? Фактически речь идет о том, что война становится тотальной со стороны России. Есть три элемента тотальной войны, которые до сих пор отсутствовали в действиях России. Это война городов, это война инфраструктурная и боевое воздействие, огневое воздействие по руководству. Напрямую по руководству. Вот эти три элемента отсутствовали. Мы видели там зимой элементы инфраструктурной войны, и сейчас иногда они возникают. Мы видели элементы войны городов, но практически ее не было. То есть, когда какие-то серьезные, по крупным городам какие-то серьезные удары наносились. И мы практически не видели попыток нанести удар по руководству противостоящего государства, так как это, например, делали Соединенные Штаты и Израиль применительно к Ирану. Значит, ну, мое сердце пацифиста и миротворца как бы вот усиленно бьется в этот момент, но я предвижу, я ничего не советую, но я предвижу, к сожалению, что вот при таких массированных налетах дронов следующий этап, когда вот эти три элемента тотальной войны со стороны России появятся, следующий этап уже близок. Я это предполагаю и аналитически предвижу.
10: Так, еще наши слушатели говорят, страны Европы воспользовались тем, что мы долгое время не наносили удары по коммуникациям Украины, мостам, аэродромам, вокзалам и тоннелям, говорит Марина. Наблюдали, ну, скорее они, наблюдали, наверное.
9: По аэродромам-то наносили, и никакие аэродромы не работают, не в этом дело. Речь идет, скорее всего, вот представляя себе какой-то характер мышления стратегического по управлению конфликтом, это не только война на поле боя, это еще и конфликт в более широком плане, можно предположить, что да, вот два главных направления стратегической коммуникации, по которым доставляются эти самые элементы, произведенные в других странах на территории Украины, или уже в сборе, или в виде элементов, это западное направление от западной границы Украины ближе в центр, и это южное направление. Вот два направления стратегических поставок всего того, что нужно для ведения войны для группировки Зеленского. Видимо, да, какие-то действия по этим двум магистральным коммуникациям ожидаются. Я могу предположить, что над ними работают. Ну и кроме того, конечно, вот достаточно свободная такая, такой свободный стиль работы политического руководства, которое, ну, объявило такого рода войну России, он тоже все больше вызывает вопросов, и я не исключаю, опять-таки, не знаю об этом точно, не исключаю, что до сегодняшних дней, до нынешних дней, действовала какая-то негласная договоренность, какие-то запреты действовали для попыток обезглавливающего удара. Не исключаю, что эти запреты, если они существовали, а они, скорее всего, были, будут сняты.
10: А ради чего, Сергей Борисович, если они даже существовали, ради чего? Люди в зоне боевых действий гибнут, воюют и, соответственно, там делают свой посильный вклад, очень часто максимальный, в то, чтобы там одолеть врага и так далее. А для чего существуют эти негласные, если они и существовали? Как вы думаете? Чтобы что? Дух анкориджа восстановить? Не знаю. Он не страна переговоров.
9: Ну вот я не сторонник иронически третировать дух анкориджа, он пока еще сохраняется, и не надо торопиться его отбрасывать. Угу. Если он и будет отброшен, то не Москвой. Вот как. Я не исключаю, что он будет отброшен, но не должна Москва в этом случае быть инициатором. Значит, что касается того, зачем такого рода негласные договоренности существуют. Для того, чтобы не обострять ситуацию, не доводить ее до тотальной, не доводить военный конфликт до тотальной стадии. Вот сейчас как бы Россию принуждают перейти к тотальной войне. Активно принуждают вот этими действиями и этими заявлениями, которые мы слышали из французского Эвиана и которые прочли в итоговом документе, коммюнике этого Эвиана. Вот такого рода давлением Москву, ну, как бы подталкивают, вынуждают перейти к тотальной стадии конфликта.
10: Сергей Борисович,
9: Тут надо, конечно, реагировать нерефлекторно, выборочно. И надо допускать, что в период такого рода войн всегда идет параллельно и боевые действия, и какая-то конфликтная дипломатия,
10: почему
9: которая
10: жизнь Зеленского
9: на 90% не публично осуществляется.
10: Сергей Борисович, почему жизнь условного Зеленского, например, да, который, кстати, открыто говорит, что отданы приказы СБУ по новым диверсиям, и мы знаем, что там периодически, к сожалению, и в прошлом году такое было, и в позапрошлом, когда ликвидировались, и Украина этим гордилась, ликвидировались довольно высокопоставленные военные у нас, руководители родов войск. Но при этом жизнь Зеленского оказывается какой-то очень ценной, и как будто бы, ну вот не знаю, там Трамп что-то говорит, просит, или это какая-то зона конфликтной дипломатии, или еще что-то. Люди гибнут, война идет. Но кто во время... Хорошо, если мы конфликты сравниваем, кто во время Великой Отечественной войны говорил, ну, как бы вот ставка Гитлера, это, конечно, такая отдельная особая история, давайте мы ее трогать не будем. Ну, простите за эти аналогии, но раз уж так далеко мы зашли.
9: Нет, почему? Аналогия уместна в каком плане? Как раз Великая Отечественная война для Советского Союза была именно тотальной войной. Вы помните этот, да, текст «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Вот вся страна встает на смертный бой. Вот это пример как раз тотальной войны, где никакие ограничения в отношении противника не действуют. Но я предполагаю, что в нашем стратегическом мышлении на уровне государственного руководства, вот этого перехода именно к тотальной войне, когда вся страна должна встать на смертный бой, такого перехода не произошло.
10: Сергей Борисович, почему вопросы о ликвидации верхушки или, может быть, там, руководителей военных подразделений Украины рассматривается с нашей стороны, допустим, да, как переход к тотальной войне? То, что люди в зоне боевых действий гибнут, это не тотальная война. То, что автобусы с детьми атакуются, это не тотальная война. А вот если взять Буданова какого-нибудь, кто там еще, он кто у нас, террорист, экстремист, по-моему, да, Зеленского, главу офиса или кого угодно, это как будто бы вот какая-то красная черта. Ну-ка, откуда это взялось? Откуда взялось, что мы не провоцируемся? А кто сказал, что это вообще как вариант провокации? Это уже тотальная война, и вот они воюют так, как они считают нужным. И мы, наверное, должны воевать так, как мы считаем нужным. Нам все равно никто на помощь не придет, Сергей Борисович.
9: Ну, насчет того, что на помощь не придет, да. Хотя вот когда зашла речь о освобождении Курской области, смотрите, как геройски повели себя наши корейские союзники. Они же участвовали, помогали.
10: Я говорю
9: Но,
10: про...
9: конечно, да. Да, конечно, да. Это ценить обязательно надо, и хорошо, что это ценится с российской стороны, но рассчитывать на это не приходится, и понятно, что никто капитально не поможет. И давайте вот, может быть, после перерыва вернемся еще к этой теме и продолжим.
10: Конечно, продолжим. Мы про морское пиратство тоже обязательно поговорим. Новости и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на площадку саммита «Россия-АСЕАН». Президент приехал в международный выставочный комплекс «Казань-Экспо». Сегодня участники мероприятия проведут пленарное заседание, в рамках которого обсудят актуальные региональные проблемы, а также развитие стратегического партнерства Москвы и стран-ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме того, на четверг запланировано подписание 4 документов. Накануне саммита помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что они согласованы. Речь идет идет о Казанской декларации, комплексном плане действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН и совместных документах, касающихся сфер энергетики и культуры. После заседания Владимир Путин и его филиппинский коллега Фердинанд Маркос выступят с заявлением для СМИ. Власти сообщили о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности на фоне атаки дронов ВСУ. Глава региона Михаил Евраев написал в своем канале в мессенджере Макс, что мера будет действовать до отбоя режима «Беспилотная опасность». Наш регион подвергается атаке украинских БПЛА. Перекрыто

0: подлете к столице было ликвидировано более 180 украинских дронов. Градоначальник добавил, что нескольким беспилотникам удалось атаковать московский нефтеперерабатывающий завод. Аналитики сообщили об увеличении объема продаж готовой еды в России. В первом квартале текущего года показатель увеличился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные со ссылкой на совместное исследование ритейлера X5 и компании NTEC приводит ТАСС. Отмечается, что основными покупателями в этой категории это люди в возрасте от 30 до 55 лет. На них приходится 56% продаж. Аналитики подчеркнули, что популярностью россиян, в частности, пользуется пицца, спрос на которую вырос в 5 раз, сэндвичи и готовые котлеты. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
3: 10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сообщение с пометкой «Срочно». Прокуратура начала проверку, в связи с ограничениями работы аэропортов Московского узла. Еще что здесь было. Московской прокуратуре по надзору поручено осуществить мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров. Еще один мирный житель погиб, еще один получил ранение при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. Других сообщений пока что не было. Давайте, Сергей Борисович, наверное, еще про морское пиратство поговорим, потому что усиливается активность на море. Я помню, что мы даже и с адвокатами, с международниками говорили в эфире, и еще некоторое время назад они говорили, ну вот морское право, оно едва ли не сильнее важнее, чем право, как это, сухопутное, как это правильно назвать, то есть обычное международное право.
4: Оно больше международное.
3: Оно больше международное, да. А да. Потом в какой-то момент, когда вот эти вот сначала взорвали, Бэком газовоз повредили у берегов Ливии, потом французы с демонстративной высадкой, теперь британцы.

0: У меня сложилось впечатление, что вот все правила работали, даже не просто потому, что это на бумаге было, и какие-то кары небесные грозили тем, кто его нарушит. Как выясняется, не грозят вообще. А просто это было джентльменское соглашение, что сейчас нам удобно всем это соблюдать. А как только война, а как только противостояние, все, правил больше нет, никакого морского права. Знаете, только турки сейчас пока держат проливы. Вот, но вот они пока и то до них доберутся, скорее всего.
1: Ну, вот чуть-чуть возвращаясь к тому, о чем мы говорили до перерыва, угу. чтобы завершить таким, знаете, аналитически логическим выводом. Значит, итак, Россия переходит от войны с ограничениями, а она вела до сих пор войну с ограничениями, так это называется в теории, к наращиванию поэтапному элементов тотальной войны. И угу. тут есть и инфраструктурная составляющая, вот, и война городов, когда каждый город, мы тоже говорили об этом раньше, каждый крупный город имеет там 5-7 максимум систем, критических систем жизнеобеспечения, и достаточно 2-3 отсутствия, если они выведены из строя, то город останавливается. Угу. Значит, война городов. И, да, вот война против политического руководства. Эти элементы тотальной войны, видимо, мы предполагаем, будут все больше и больше задействованы со стороны Москвы как реакция вот на такую эскалацию, инициатива эскалации на киевской стороне и на тех, кто его в этих делах эскалационных поддерживает. Да, эскалация касается и моря. И вот давайте мы действительно об этом поговорим. Вы, кстати, хорошо объяснили, как работает именно международное право, в отличие от национального. В обыденном сознании часто это смешивается. Но как же вот международное право? Значит, в отличие от национального права, которое внутри государства угу. существует, а национальное всегда императивное. То есть тут нет вариантов. Закон должен работать и одинаково для всех. Так вот, международное право, оно всегда договорное. Оно принципиально договорное. Да, вот что великие державы в какой-то момент истории договорились считать законным, то и становится законным на некую эпоху. Вот. И великие державы, договорившись между собой и установив миропорядок, транслируют его на весь остальной мир, а весь остальной мир встраивается в этот миропорядок. И так где-то лет 30-50, угу. сколько повезет. А между этими миропорядками, да, случаются войны. Так устроена история. Теперь, что касается войны на море. До сих пор действительно работало в значительной мере морское международное право. У нас есть Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Там потом шла поэтапная ее ратификация. Практически все страны ООН являются участниками этой конвенции, включая Россию. И есть соответствующий суд, судебные органы у этой конвенции, которые споры рассматривают. И действительно, это наиболее разработанная часть международного права на сегодняшний день. И она более-менее соблюдалась. Что сейчас происходит? Вот все эти захваты наших кораблей, точнее, с нашей нефтью, судов, как разделяют там суда корабли, судов торговых с нашей нефтью, они до сих пор случались в отношении так называемого теневого флота. И угу. как действовали захватчики? Есть 110-я статья в этой конвенции по морскому праву, которая дает право, дает возможность государствам, чьи это либо там территориальные воды, либо зона, экономическая зона соответствующей страны, задерживать суда для проверки флага. Ну, как правило, это не более 3 суток делается, опять-таки, по практике. Проверяется, действительно ли принадлежность флага такова, запрашивают сторону, предоставившую флаг, есть ли судно в реестре, не замечены ли за ним какие-то криминальные дела, типа там перевозки наркотиков, оружия или чего-то еще. И после этого, если все в порядке и флаг подтвержден, отпускают. И так, кстати, действовали упомянутые вами французы. И те, кто еще останавливал какие-то суда, вот они так и поступали, не нарушая до сих пор конвенцию ООН. Вот сейчас британцы почему-то решили, вот, видимо, шаткое положение Кира Стармера, нынешнего премьера Британии, толкнуло его на вот эту морскую авантюру. Значит, брессанские десантники, бравые, высадились на судно. Значит, оно шло под камерунским флагом, значит, в порт Саид, и загружено было российской нефтью в российском порту в Усть-Луге. И с грузом нефти шло, проходило Ла-Манш, высадили десант, арестовали и судно, и груз, и капитана. Там нет граждан России, но арест силовой, демонстративный состоялся, и тут еще важно, какими заявлениями политическими сопровождается эта акция. И сам лично Кир Стармер и некоторые другие люди от его команды, там из Министерства обороны, всяких силовых ведомств, провозгласили это как победу над Россией, как демонстративный акт в адрес России, что теперь вот вся российская нефтяная торговля, вот на этом примере, они показали этот пример, будет таким образом пресекаться. Почему? На каком основании? Потому что мы ввели односторонние
0: санкции. Потому что им так хочется. По сути, это наоборот.
1: Потому что они ввели односторонние санкции. Вот в этой самой конвенции ООН по морскому праву нет такого понятия, как теневой флот. Нет. Нет такого понятия, как санкции, как основание для препятствования морской торговли. И Ла-Манш, хоть там и пересекаются территориальные воды Франции и Британии, он узок в этом месте, тем не менее, по конвенции он по морскому праву является территорией свободного торгового прохода. Мирный транзит торговый, не военных судов, происходит спокойно и беспрепятственно. И вот если сейчас, там по истечении какого-то времени, это судно не будет отпущено после проверки там флага и всего остального, ну, это будет, видимо, с российской стороны расценено как акт пиратства. И дальше, вот я давно уже за это ратую, я считаю, что нужно покончить с этим камуфляжным и где-то даже немножко уже позорным явлением, как теневой флот. Кто сейчас возит российскую нефть? Ну, есть традиционные страны, обладающие большими торговыми флотами, в том числе танкерными. Ну, например, это Греция и Мальта. Крупнейшие перевозчики. Газовые танкеры, газовозы, ну и отчасти нефтяные тоже, Япония, огромный обладатель, значит, флотом соответствующим. Пусть ходят там под своими флагами или какими угодно другими, флаг можно предоставлять перевозчикам, да, это их дело. Мы их не трогаем. Но вот те суда, которые привлекают Россия целенаправленно для своих перевозок нефти, в данном случае, пусть получают российский государственный флаг, попадают в реестр. И территория корабля с российским флагом является территорией России. Тогда любая атака вот такого рода, как продемонстрировали те самые британские десантники, значит, в Ла-Манше, любая атака на такой корабль, который у нас в реестре и с российским флагом, да, это нападение на страну, это акт пиратства, это возможность для прямой защиты такого корабля, потому что камерунский корабль, не принадлежащий России и не несущий флаг. Это одна история. Вот. И защищать его военными методами, это как бы не докажешь ни в каком суде, что ты правильно действовал. А вот в такой ситуации, когда напрямую корабль в реестре России с российским флагом пошел, и можно защищать в том числе вот этим самым фрегатом, значит, который сейчас там в Ла-Манше специально для этой цели находится.
0: Сергей Борисович, к сожалению, на все не хватит фрегатов.
1: Нет, фрегатов
0: на
1: не хватит,
0: танки.
1: Конечно. И не нужно, чтобы они были везде. Значит, фрегаты нужны, там есть пара узких мест всего лишь угрожаемых, где там по одному-два фрегата вполне можно разместить. Вот Ла-Манш – одно место, да, есть еще Балтийские проливы на выходе из Балтийского моря, узкие места, и, строго говоря, все.
0: Сергей Борисович, а вы не думаете, что, ну, даже если вот будет вот так, как вы описываете…
1: Ну, вот еще, может быть, на входе в Суэц, там,
0: если будет, вот даже так будет, русский флаг, русская нефть, русский экипаж и так далее. Но мы же не ведемся на провокации, Сергей Борисович. Нет, враг переходит черту.
1: На провокации.
0: Но
1: на
0: мы же не ведемся.
1: Точно не ведемся.
0: Вот.
1: А вот флаг и корабль, который в нашем реестре, обязательно должны защищать. Обязательно, без вариантов. Причем защищать даже не случилось тут фрегата, да, который может пострелять. Во-первых, можно вооружать команду. Можно размещать в составе команды какое-то подразделение для возможной обороны. Но есть ведь еще одна возможность. На акт пиратства можно отвечать зеркально. То есть можно задерживать какие-то корабли, государство, которое позволяет себе пиратские акции, и потом обменивать один корабль на другой, команду на команду. Но я сейчас, как историк, говорю, нечто подобное происходило, да, вот в предыдущие века. Это называлось, знаете как, если вот это делает не государственные структуры какие-то, это пиратство. Вот. А если это занимается по патенту от государства, такого рода захватом судов санкционированным, это каперство.
0: Сергей Борисович, это да, это каперство, но это форма. То, что мы сейчас говорим, это они же мы еще год назад говорили, ну, они точно это не пойдут. Ну, не, ну, вот потолок, они кепку эту нефтяную придумали, дальше они не пойдут. Понятно, что они хотят засушить наши эти самые доходы.
1: Вот но первый сейчас... инцидент. До да. сих пор не шли первый инцидент. Ситуация-то динамично развивается.
0: Вот. А в череде вот инцидентов, Сергей Борисович, в череде инцидентов это тоже инцидент. Мы с вами сколько раз про казус Белли говорили? Мне кажется, уже пора в Википедии уже как бы изменить определение, что такое казус Белли, потому что
1: не
0: точно совершенно
1: каждый
0: такое
1: казусов
0: количество.
1: Много. Вот. Каждый казусов много, но не каждый из них Белли. Поэтому вот сейчас мы видим первый инцидент, который явно похож на пиратство. Посмотрим, что будет с этим кораблем под камерунским флагом. Посмотрим. Значит, если... сейчас я посмотрю, господи, как он назывался-то.
0: Кто?
1: Ну, этот корабль. Ну, бог с ним, ладно. Выпало название корабля. Значит, вот если он будет отпущен, то как бы все еще продолжается борьба с теневым флотом. А когда Россия вмешивается за некий теневой флот, который она не признает официально своим, это сложнее. Я думаю, пора поднимать флаги над торговым флотом России.
0: Смертос.
1: Сейчас
0: назывался.
1: Там популярно идет фильм такой, значит, не помню, как тоже называется, по экранам, где там Петр Первый опять геройствует на море. Вот, дорогие друзья, Петр Первый как раз поднял этот торговый флаг над судами российскими и не опускал его, не переходил на теневой флот. Вот давайте мы в этом случае пойдем по стопам.
0: Он назывался Смертос. Танкер.
1: Ну, наверное,
0: танкер,
1: да.
0: Танкер Смиртос, который сейчас, да. Значит, был задержан. Один корабль уже Швеция конфисковал, говорит филигранный. От сомалийских пиратов хорошо работали ЧВК, но, видимо, понимаете, сомалийские пираты – это не британский флот. Вот здесь ключевая разница, видимо, в отношении. Хотя, по сути,
1: сомалийскими пиратами разговор короткий.
0: А вот что с британцами не короткий?
1: Чуть более продолжительный. Чуть более продолжительный.
0: Тоже непонятно. Ну, тоже непонятно, почему с ними. То есть они же, это же нация пиратов. У них просто сейчас костюмы другие. Но, по сути, они возвращаются к истокам. Сергей Борисович.
1: Значит, я за то, чтобы поднять флаг Петра Великого над российским торговым флотом.
0: Над Лондоном.
1: И начинать именно с тех судов, которые перевозят нефть. Вот если уж переходить к некому новому этапу конфликта, к чему вы постоянно зовете, а я как миротворец и пацифист
0: Сергей
1: по возможности
0: Борисович.
1: торможу переход к тотальной
0: Нет,
1: войне.
0: Нет, Сергей Борисович, я вот. Только знаете за что.
1: Я считаю, что вот здесь надо переходить. Хватит, что покончить с практикой, когда Россия вынуждена прибегать к теневому флоту и не может защитить этот самый теневой флот.
0: Сергей Борисович, вот вы так нас вгоняете, как это, в противоборство какое-то, как будто я какая-то кровожадная, а вы вот пацифист мирный.
1: Вы очень агрессивная.
0: Я очень агрессивная. Вы знаете, я просто за то, что добро должно быть с кулаками, Сергей Борисович.
1: Не возражаю.
0: Вот только за это.
1: Лишь бы оно при этом добром оставалось. Не забывало оставаться добром.
0: Абсолютно. Ну, как бы, если долго-долго палкой тыкают и дразнят, наверное, надо выйти, ударить как следует, потом опять заниматься своими делами, разве нет? А то, что я агрессивный, я сочту это за комплимент, Сергей Борисович. Уже давно причем. 7373948. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас.
2: А как вы думаете, Сергей Борисович, почему единая система ПВО под единым командой,
1: так, а я не слышу, к сожалению, вопросы,
2: не была создана до февраля 2022 года, а делается это все в ходе СВО? И почему беспилотная авиация, как вид вооруженных сил, фактически создается тоже в ходе СВО? Спасибо.
0: Спасибо. Почему беспилотная авиация не была создана до? а создается только сейчас во время конфликта. Так это не только у нас. У них то
1: не
0: же
1: только
0: самое.
1: У нас. Это вообще беспилотная авиация, ее значение, ее масштаб в нынешнем и в будущих конфликтах были осознаны только по ходу уже СВО, уже по ходу. Напомню, что в 2022 году никакого господства беспилотников на театре военных действий не наблюдалось. Появилось все в 2023 году, серьезным стало в 2024 и тотальный характер приобрело в 2025 году. Так что, да, это новость. Это новое лицо войны, новый ее характер, новое ее ядро, и к ней надо приспособиться. Кто успешнее это сделает и быстрее, тот и победит.
0: Вчера в ночи в цифровом виде США и Иран подписали меморандум о намерениях. Правда, не само даже соглашение, а меморандум о намерениях. Многие обратили внимание на то, что это был цифровой как-то обмен, то есть торжественного вот этого подписания, как это, плечом к плечу не было. Сразу родились шутки, а есть ли у них регистрация в электронной подписи, чтобы потом сказать, что это на самом деле они сделали, как наши госуслуги требуют. Но по факту, это прям окончание войны, как вы думаете?
1: Нет. Нет, я специально занимался вот до поздней ночи анализом всех существующих реальных документов, потому что есть какофония заявлений. Угу. Этот заявил одно, тот заявил другое, и вообще интернет и вот эта сетевая часть международной этой мировой войны, она превратилась в какофонию заявлений и контрзаявлений. И если брать за чистую воду даже заявления первых лиц политических, можно запутаться. Они, как правило, вводят в заблуждение. Поэтому надо работать с документами и с обстоятельствами, подтверждающими или опровергающими документы. Так вот, мое заключение на основе такого первого экспресс-анализа того, что произошло в военном конфликте, в войне Трампа-Нетаньяху против Ирана. Почему я говорю Трампа-Нетаньяху? Это сильно персонализированный конфликт. Сильно персонализированный. Это они вдвоем договорились, и Трамп дал себя одурачить и втянуть в эту войну, и теперь пытается выпутаться. Так вот, наступает пауза, а не конец в этом военном конфликте. Это мое убеждение аналитическое. Почему? Потому что есть третья сторона, Израиль. Есть лидер, премьер действующий Израиля Нетаньяху, и эта сторона против прекращения военных действий, против того, чтобы зафиксировать результат вот на нынешнем этапе, Израиль будет настаивать на коренной смене режима в Иране. Израиль не устраивает дальнейшее существование Исламской Республики Иран. Вот в этом формате, с этой структурой руководства. И он рассматривает Иран, как говорят конфликтологи, как вечно враждебный режим, ВВР, вечно враждебный режим. И пока этот режим существует, остается смертельная угроза и продолжается война. Поэтому Израиль имеет много возможностей сорвать намечающееся вот это прекращение войны, и он это сделает. Максимум, что может произойти сейчас, вот Трамп выиграл себе 60 дней. За эти 60 дней он успеет отпраздновать 250-летний юбилей Соединенных Штатов Америки. Там провести парад, все банкеты с этим связаны, на балу с Меланией потанцевать. Вот, насладиться этим пиаром, открыть триумфальную арку, самую высокую триумфальную арку в мире. Трамп до сих пор горюет, что пришлось пожертвовать там золотыми львами. Он хотел львов возле этой арки. Ему их зарубил архитектурный комитет. В общем, во всей этой праздничной суматохе Трамп сможет поучаствовать, и он для этого получил 60 дней. Все это время будут идти разговоры о мирном договоре, но вот с учетом присутствия Израиля, который категорически против мира на этом этапе, я думаю, что все сорвется в итоге, и военные действия возобновятся. И еще одна причина важная по этому поводу. Вот был такой совместный всеобъемлющий план действий
0: В 2015 году.
1: Величайшее, я считаю, достижение на сегодняшний день практического миротворчества. 5 государств, входящих в Совет Безопасности ООН в качестве постоянных членов, плюс Германия, то есть шестерка, группа международных посредников доработала, подписала этот договор вместе с Ираном. Совет Безопасности ООН утвердил этот договор. Пошли инвестиции в Иран. Заехала туда МАГАТЭ, зашло на все объекты. Значит, вывезли оттуда обогащенный уран, кстати, специальным кораблем на территорию России. Ну, все было. Все было. Кстати, никаких проблем с Армузом в тот момент не было. Взял Трамп в 2018 году этот совместный всеобъемлющий план действий, сорвал, как плохую сделку, заключенную там.
0: Потому что не он ее заключил, потому что он боролся с Обамой, а не с Ираном.
1: Обама ничего хорошего в этом мире сделать не может, все сорвал. Вот пошел на военный заход, повоевал сейчас и выходит в лучшем случае. Он даже не вышел на те же самые условия 2015 года, которые он разгромил. Но тогда не было конфликта вокруг Армуза, а сейчас добавился Армуз, его блокада двойная, и теперь, как только оттуда отведут американцы свой флот, Армуз продолжится. Продолжит оставаться под контролем Ирана. Может быть, договорится Иран, скорее всего, даже с Оманом, который на том берегу пролива находится. Вот два прибрежных государства, Оман и Иран, договорятся о каком-то режиме прохода. И даже Иран подписался на то, что сейчас проход возобновят, чтобы показать успех. Трамп должен предъявить же успех, да? И плату взимать не будут, но только первые 60 дней. Вот, пока идут эти самые переговоры. А потом, скорее всего, будут взимать плату все-таки ту или иную. Ну, и там 300 миллиардов откуда-то долларов должны взяться в фонд восстановления Ирана. Пока непонятно, как он будет наполняться, но вроде страны залива сказали, слушайте, давайте мы там набросаем.
0: Скинемся.
1: Да. Вот.
0: Лишь бы всё
1: закончилось. Потому что Трамп-то сказал, что американских денег не будет. Но страны залива готовы поучаствовать. Значит, и так вот эти условия для Ирана, если минусовать неизбежные потери военные, которые произошли, эти условия для Ирана лучше существенно, чем те, которые были в 2015 году.
0: Сергей Станкевич был с нами. Спасибо, Сергей Борисович. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Два часа к вам вернусь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 11:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Роберт Фицо заявил, что процесс вступления Украины в ЕС не будет быстрым. Он может растянуться не менее чем на 10 лет, полагает премьер-министр Словакии. Я никогда не отвергал идею, что Украина могла бы подать заявку на вступление в Европейский Союз. Вы знаете, что было принято политическое решение, начались переговоры. Это звучит очень оптимистично, но это еще лет 10. Это огромное число этапов, сказал Фицо во время выступления в парламенте. Премьер Словакии ранее сообщил, что его правительство не поддерживает идею наделить Украину особым статусом в Европейском Союзе. По его мнению, республика должна выполнить те же условия, что и другие государства. На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны-члены Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Глава МАГАТЭ не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана. Речь идет о встрече в швейцарском Бюргенштоке, запланированной на 19 июня. Как ожидается, там после подписания соглашения может начаться диалог представителей Вашингтона и Тегерана. «Есть такая возможность», — сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос журналистов о вероятности своего присутствия в Бюргенштоке. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи ранее подтвердил информацию о том, что начал переговоров с США по ядерной программе и санкциям запланировано на предстоящую пятницу. Тим Кук сообщил о планах Apple повысить цены на свою продукцию. Мера необходима для компенсации расходов на фоне резкого роста стоимости микросхем памяти и накопителей. Гендиректор американского технологического гиганта привел такие подробности в интервью газете Wall Street Journal. К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить это, стараемся защитить наших клиентов, но ситуация стала неустойчивой, приводят слова Кука издания. При этом глава Apple не назвал точных сроков запланированного повышения цен и не предоставил информации о том, какой продукции оно коснется. Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Однако, как отметил метеоролог, в столице ожидаются и солнечные дни. Например, такая погода установится в Москве в предстоящие выходные, написал Леус в своем телеграм-канале. При этом в Подмосковье из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуальным с полудня до 6 вечера 19 июня. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. Сейчас столица пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: А вы говорите, мили.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне мили.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
12: А мы свободны для всех. И даже для министра.
13: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие слушает.
12: И мы вас слушаем.
16: Галочка, ты сейчас умрешь.
12: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
9: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Марк Чунаков. и Герман Бабаян.
5: Ура, да.
0: Тут взорвалось меня. Понимаешь, извини. Ночью разбудили тогда близкие отношения.
8: Гера, прикинь, тебя не заметила наша-то. Не заметила.
0: Какая наша? Ты меня уже сегодня и так назвал. Встречными словами.
8: Госпожа, я тебя назвал. Да. Куда ты вернешься? Пошла, пошла. Так, друзья, сегодня четверг, 18 июня. День, конечно, пасмурный. Одевайтесь потеплее, одевайтесь поуютнее, так, чтобы... Ну, хотя не так и холодно, если честно, правда? 15 градусов очень за
0: приятно,
8: окном.
0: Да.
8: Вот, но все равно как-то небольшая вот эта изморозь идет. Имейте в виду, что все-таки лучше нормально одеться, чем страдать потом. Так, мы следим за обстановкой. Все, что происходит сейчас в Москве и Подмосковье. 555 БПЛА было запущено сегодня с ночи. В течение ночи и в течение этого утра на Москву и Подмосковье.
0: Атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье стала самой массированной за два года. А с начала суток на подлете к столице сбито около 194
8: уже 250, БПЛА. Марин, уже 250 на сегодняшнюю секунду, минуту. Смотри, аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы. Авиакомпании предлагают и просят, господа, если у вас какой-то вылет, вы сначала позвоните в авиакомпанию.
0: Узнаете,
8: или,
0: да.
8: Да, или хотя бы зайдите на сайт, посмотрите табло отлетов, прилетов и так далее, чтобы не толпиться, потому что в аэропорту просто пробиться, находиться невозможно. Во всех аэропортах
5: небо
8: Москвы.
5: Закрыто. Небо
8: да.
5: закрыто.
8: ТЦ «Мега Белая дача» в Котельниках закрыли по техническим причинам. Губернатор Подмосковья сообщает господину Воробьев, что здание загорелось после падения обломков БПЛА. Марина как раз сегодня вскочила в 5 утра, почувствовала.
0: Ну, это не как раз, нет, я не знаю, почему, но я проснулась в 5 утра, и, ну, не знаю, у вас такое бывает, вот вы просыпаетесь,
8: да.
0: и вроде бы ничего,
8: знаешь,
0: не предвещало, нет никакого, ну, чувства, нет, чувство паники какое-то было небольшое, но какое-то нервное такое состояние, нет причины, да.
8: Тревога.
0: А, какая-то непонятная тревога. Телефон я не открывала, поэтому я не читала новости в 5 утра, но как будто бы вот...
8: Что-то произошло, сердце почувствовало, да. Вот еще столбы дыма были, сейчас не знаем, какая ситуация над садоводом, рынок, значит, тоже горит, как ТЦ «Белая дача», обломки.
0: Друзья, в общем, мы следим за ситуацией, да, обломки, и подробнее все будет в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, без фейков, без каких-то преувеличений, все по делу, все четко, поэтому подписывайтесь, читайте и слушайте наши новости.
8: Ну и что нас ждет в течение этих трех часов? Сегодня, сейчас прям мы будем обсуждать с вами различные темы. Например, слово «преддверие» стало самым проблемным на ЕГЭ по русскому языку. Ну-ка, по буквам «преддверие» скажи мне, как пишут.
5: «П-Р-Е-Д-Д-В-Е-Р-И-Е».
8: Да. Ты посмотри, откуда...
0: Я согласна с предыдущим оратором.
8: Прочитал только что?
5: Нет. Вот я, если, вот да, здесь словарь.
8: Вот тут. До вчерашнего дня я не знал, что в слове «преддверие» 2D. Хотя по выговору
0: оно... А как
8: оно
0: ты думал, что одна?
8: «Преддверие», да. Потом я задумался, и правда, «пред» — это как приставка.
5: «Перед», да.
8: Да, «перед» — это «дверь», mm-hmm. это типа «дверь», «двер» — это корень, а «и» — это окончание. А, но...
5: Еще можно по смыслу попробовать. Ну, по смыслу можно понять, что там приставка именно «пред». А не «пре», потому что приставка ну, «пре» — это «пере»,
8: да, да.
5: А приставка «пред» — это «перед». А это разные приставки.
8: Ну, одним словом, это сложно.
0: О смысле думаем.
8: Да, да, да, сложно оказалось для наших зумеров, которые сдают ЕГЭ, но об этом еще поговорим. Так, воскресенье станет самым длинным днем 2026 года. 17,5 часов будет длиться день, а ночь самой короткой. Надо вам все успеть за 6 часов.
5: Так грустно, что вот уже этот день летнего солнцестояния.
0: Я дальше, обожаю 1 июня.
5: И дальше опять будет да. все короче и короче.
0: Потому что ты думаешь, что лето впереди, еще очень много времени. А потом ты просыпаешься в четверг, 18 июня, понимаешь, что уже четверг, 18 июня.
8: Угу. Цыц! Замолкли, да. все хорошо.
0: Командир.
8: Нормально, жизнь продолжается, мы живем. И 22 июня, и 23, и 25 будет все хорошо. Хватит грустить и навевать на наших слушателей вот эту вот печальку.
0: Хочется, чтобы лето
8: печальку.
0: Не кончалось, чтобы оно за мной
8: чтобы
0: мчалось.
8: Чтобы оно за мной мчалось,
0: за мною
8: вслед.
0: Так хочу.
8: Да, смотрите, значит, еще предлагают москвичи, которых не пускают в отпуск летом, могут почувствовать себя в другой стране, совершенно находясь на территории России, но как будто и в другой стране. Вот какие эти места мы как раз тоже обсудим. Ну и езда на велосипедах и роликах по вечерам или ночью поможет справиться с кризисом среднего возраста. Так утверждают психологи. Но не знаю, что они там утверждают, выясним.
0: Какой-то игривый сегодня.
8: Да. Еще сегодня будет тема, поговорим об учебе онлайн. Mm-hmm. Вы знаете, что оказывается, люблю. Каждый третий человек в России, ну, имеется в виду...
0: Мы с вами вторым тут и сидим.
8: Да, вот так и есть, получает образование онлайн.
0: Да.
8: Это если не студент, имеется в виду, вот как ты, да,
5: дополнительно,
8: а дополнительно, именно онлайн. Они ходят.
0: Есть дополнительно, у меня есть несколько дипломов переподготовки. Так что поговорим тоже об этом.
8: А где у тебя дипломы хранятся? Ты их вешаешь на стеночке?
5: В рамках.
0: В пакете лежат. Причем, ты знаешь, я этот пакет недавно доставал, у него ручки оборвались. Я подумала, что это знак,
5: бумажный,
0: что пора остановиться.
5: Пакет
0: бумажный, ручки плотные. Да,
8: мало того, что это бук-маньяк, да, теперь еще и диплом-маньяк.
0: Да.
8: Все ясно. Маньяк.
0: Не так, люблю учиться, что могу поделать?
8: В программе, да, в программе «Финансовая помощь», друзья, Екатерина...
0: Какая финансовая помощь?
8: Ну,
0: финансовое консультирование.
8: Консультирование в 12.05
0: поговорим. Очень классно,
8: поговорим.
0: У нас будет интересная тема с Екатериной Астаховой. Будем говорить про уловки рекламщиков, как они нам впаривают, продают то, что нам не нужно, почему это происходит, почему мы не хотим эту вещь, но покупаем. Почему?
8: Почему мы такие ведомые, скажем так. Ну и в «Народном диетологе» затронем тему «Самые популярные мифы о питании с точки зрения науки». Вот такой сегодня день, друзья.

0: Так миленько.
1: Ну что, смотрели?
2: Нет.
0: Что?
1: Ну как что?
2: Началось, в 5 утра. Наша минутка.
1: Узбекистан, Колумбия. Вы не смотрели?
0: Нет, Колумбия? Не смотрели.
2: Видишь, я проснулась. И
1: Колумбия победила.
2: Да, и не включила телевизор, не открыла телефон.
1: Эх ты, эх
2: да.
1: ты.
2: Да, я просто не знала, эх, что они играют.
1: Эх, еще она. Как Криштиан Роналду вчера ни одного удара в створ не нанес. И всего нанес 2 или 3 удара. А еще как...
2: Ты расстроился из-за этого?
1: Что вчера еще было? Ты знаешь, я всю свою жизнь был ярым фанатом Лионеля Месси, mm-hmm. потому что я фанат Барселоны.
3: Mm-hmm. Тут Лионель
1: Месси, Барселона — это неразрывные константы. И поэтому...
0: Он что-то подурнел.
1: Кто, Месси?
0: Я тут посмотрел, я тут в одном журнале, ну, в телеге, увидел его фотографии вот с чемпионата. Он постарел.
1: Да, ему что-то 40. Как-то...
0: Ну, все равно 40, это еще мальчишка, вот именно.
2: Да, 40, но он как-то,
0: вот именно, Роналду по сравнению с ним выглядит вообще пацаном.
1: Ну, нет, как-то Роналду тоже.
0: Роналду его ровесник, а не ровесник.
1: Роналду
0: да?
1: старше на 2 года.
0: Старше?
1: Вчера по телевизору видел какие-то вот видеохронику, где там Роналду, там была небольшая такая рубрика про Криштиану, и были его кадры, как он интервью какие-то давал, вот там на прошлом чемпионате мира, несколько чемпионатов мира назад, это, на секундочку, его 6-й чемпионат мира,
0: ну,
1: они
0: да,
1: проходят раз в 4 года, да. И нет, он тоже,
0: да?
1: я не скажу постарел,
0: что он,
1: возмужал.
0: Он, нет, ты знаешь, или он не выспался, ну какой-то он такой замотанный немножко выглядит.
1: Выспался, Максим. Не выспался, хэт-трик-то он все равно сделал.
0: Да,
1: любишь, Англия, Хорватия вчера были, сыграли со счетом 4-2. Это был достаточно интересный матч, что удивительно для матча сборной Англии. Сборная Англии не играла в интересный футбол уже 8 лет, наверное. А тут к ним пришел Томас Тухель, не взял каких-то самых талантливых игроков поколения, взял чуть менее талантливых, но при этом выстроил гармоничную, хорошую, функционирующую команду. 4-2 они хорватов сделали. А у хорватов бегают все те же 45-летние Иван Перишич и Лука Модрич вместе с Ковачичем, который
0: так
1: уже на ходунках.
0: Тоже...
2: Переводимое игра слов для меня,
0: извини,
2: конечно,
0: меня,
2: извините.
0: Тоже уже 40
1: да, ему
0: с чем-то
1: тоже...
0: лет.
1: Все верно.
0: Как
1: все
0: его
1: верно.
0: Забывали?
1: Вазинья.
0: Вазинья. Как он, кстати, бабушка наша?
1: Да, Намана, Намана. Намана. Сейчас вот все. Сегодня начинается второй круг группового этапа чемпионата мира, так что скоро снова
0: Серджио Коломбо опять на футбол сползли. Серджио, я вам объясню. Есть у моих коллег по одной теме, на которую я им разрешаю говорить, потому что иначе мне потом не дадут говорить. А для Германа это футбол, для Марины это еда. Вот. Мало того, что Марина меня потом за кадром побьет,
2: что ж ты на меня наговариваешь, я не понимаю.
0: Поэтому я молчу. Пусть выговорится. А потом я буду. Это мое. Вот. Вот как сейчас, например. Сегодня день клубники. Прикиньте, сегодня день гармонии,
2: так.
0: День пикника.
1: Гармонии в каком смысле? С собой или музыкальной?
0: Нет, именно всеобщее философское значение и с собою, и в отношениях, и в музыке, и так далее. А еще сегодня день ласточек. Вот. Ну и также сегодня еще изобрели коляску детскую. А еще сегодня отмечается во всем мире день суши. Поэтому можно сегодня поесть суши, у кого денежки есть. Ну, и самое главное, друзья, будьте добры, но не впадайте в это состояние. Сегодня день паники. Не надо впадать, не надо. Все, рассказали, поехали по новостям. Смотрите, езда на велосипеде и роликах по вечерам поможет справиться с кризисом среднего возраста.
2: Об этом заявляет клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, это способ отдохнуть и провести время наедине с собой, а не доказывать, что ты все контролируешь. Нужно позволить себе получать удовольствие от простых вещей, как в детстве.
1: Как проявляется кризис среднего возраста? Сейчас будет справка. Давай. На случай, если вы не знали. Несмотря на достигнутые результаты, человек не испытывает удовлетворения. Ранее значимые цели теряют привлекательность, и успехи окружающих вызывают раздражение.
2: К тяжелым проявлениям психолог отнес импульсивное стремление радикально изменить жизнь, например, уволиться с работы, уехать на длительный срок в другую страну, а также сознательное прекращение текущих проектов и пренебрежение обязанностями.
0: Ну и в таких случаях рекомендуется обратиться за психпомощью. Слушайте, я вот читаю вот этот перечень, как проявляется кризис среднего возраста, но вот у меня этого не было ничего. Угу. Вот я всегда испытываю удовлетворение от того, что я делаю. Если это мне не приносит, я не делаю. Я просто-напросто забиваю или прокрастинирую. Вот, и откладываю.
1: Круто. Молодец.
0: На потом.
1: Не в том смысле, что ты молодец, потому что прокрастинируешь.
0: Нет, что... просто у меня нет. А, ранее значимые цели теряют привлекательность. Как ранее значимая цель может потеряться? Если я мечтаю, не знаю там, что я мечтаю. Но вот я буду мечтать поесть сегодня суши до конца дня.
2: Ну, это же не мечта, мне кажется, это,
0: ну, это желание,
2: закрытие каких-то стремление. Базовых потребностей.
0: Ну, да.
2: Это понимание того, чего ты хочешь.
0: А успехи окружающих вызывают раздражение. Да, матерь Божья, да что ж такое-то?
2: Ну, когда ты не чувствуешь
0: если
2: свою
0: Герман,
2: реализацию.
0: Нет, если Герман там, не знаю, выиграет миллион, я буду рад только.
2: А, смотри,
0: Марина выйдет замуж,
2: я
0: прям...
2: к счастью или к несчастью веду программы с психологом, вот, сейчас был неискренен, ну ладно. И у нас как раз была тема про нарциссов. И очень интересную тему... точнее, интересную тему, я еще сегодня слегка заговариваюсь. Интересную мысль сказал Елена Соловьева, что если у вас все в порядке с вот этой вот травмой нарциссической, у вас ее нет, значит, вы можете порадоваться за успехи другого человека. Вы можете сказать, что он классно выглядит, что он красивый. Вы можете порадоваться за его успехи и сказать ему об этом. Не просто где-то за спиной там обсудить и как-то обесценить, а правда. Искренне порадоваться за человека,
0: я
2: за
0: вот
2: его какие-то достижения. Ну, вот
0: пришел на работу,
2: вот, да.
0: И вдруг на кухне вижу, сидит сам он. Он, Бог сидит, Алексей Гудошников. Он сидит на кухне и живой разговаривает. Я так был рад его увидеть. Я
2: Максим, приходи раньше на работу, ты будешь видеть Алексея чаще.
0: Я, да, потому что уже пару, ну, год-полтора, наверное, я его не видел живьем.
2: Да.
0: Я сначала стал смотреть, потолстел. Нет, смотрю, хорошо выглядит.
2: Вот хочется,
0: постарел,
2: да?
0: Да. Нет, блин, не морщинки опять. Посидел. Зараза, красится, наверное. Ну, придраться некому. Сидит живой. Не знаю, сейчас сидит еще. А, сидит, вот.
1: Слушает наверняка.
0: Да, наверняка. Вот, вот поэтому я и говорю, у меня нету и не было кризиса среднего возраста. Потому что я радуюсь успехам окружающих. И они не вызывают у меня раздражения,
2: зависть,
0: эти успехи.
2: Зависть.
0: И зависти никакой нет. Посмотри, вот сидит справа звукорежиссер Евгений, худющий какой, стройный. Вот. И я ни капли ему не завидую, заразе.
2: Да мы поверили, конечно.
0: Вот, потому что он стройный, зараза.
2: Аполлон.
0: Аполлон,
2: Бельведерский.
0: Блин, да.
2: А ты, скажем так...
0: Какой Бельведерский?
2: Да.
0: А я Аполлон какой?
1: Бегаете
0: Столовский.
2: Ты Дионис.
1: Ничего не делаете, да?
0: Да, вообще
2: ничего. Что вы делаете для того, чтобы так прекрасно выглядеть?
0: Надо родиться у отца его. Так, Марина пишет. Максим, таких, как вы, мало. Ну, я вообще один.
2: Но вас много.
0: Да, ну и любимая передача. Слушаю вас и отдыхаю. А мне ведь надо клеить обои.
2: Так вы... Клейте
1: одно другому
2: обои.
1: Не мешает,
0: да.
1: Мы вас верим, давайте.
0: Можно и рыбку съесть, и, значит, обои поклеить.
2: Эти и другие хорошо шутки сказано. Сегодня не всегда. Просто, друзья, вот запишите у себя на обоих, если вы их сейчас переклеиваете, потому что потом...
0: Оставьте
2: поколению
0: следующим. Следуй потомкам.
2: Да.
0: Маме Вазине дали наконец-то визу. Приедет, пишет Нильс Майкл.
1: Да.
0: А что, ей не давали, что ли?
1: Так, да, всё. Не давали. Родители его не смогли приехать.
0: Все, футболу хватит.
1: Бабушка его вообще несколько лет умерла, в честь которой у него прозвище. А вот родителям не дали визу.
0: Кошмар. Ладно, идем дальше.
1: Еще один интересный факт про сборную Конго. У них есть фанат, которого прозвали Патрисом Лумумбой.
0: Батюшки, в честь университета нашего?
1: В честь первого президента Конго. Да. Потому что этот фанат на каждом матче сборной Конго уже несколько лет в очень ярких костюмах, таких прям голубых, желтых, с бордовыми рубашками.
0: Они любят.
1: Он на трибунах встает. Вот так вот поднимает руку, и весь матч так стоит.
0: Как Сталин на трибуне, знаете, вот
1: как
0: так вот.
1: Статуя Патриса Лумумбы в столице Конго. К сожалению, забыл название, стыдно. И он не смог приехать на вчерашний матч против Португалии, потому что ему не дали визу. Но болельщики сборной Конго напрямую обратились к Трампу, сказали, можно, пожалуйста, нам привезти вот этого болельщика, это легенда нашей команды.
0: Киншаса, столица Конго.
1: Да, я не помнил, я не знал, теперь знаю. И Трамп лично вмешался и сделал так, что ему выдали визу.
0: Боже,
1: на следующем матче Демократической Республики Конго он будет.
0: Хоть где-то он человек положительный, да, хоть кому-то он помогает.
1: Это прикольно.
0: Не все со своими дурацкими этими...
1: Сделками.
0: Сделками, да, и как это называется, господи... против нас, что вы санкции. Там...
2: Тем временем аэропорт Шереметьево снял временные ограничения на полеты. Да, при этом другие столичные авиагавани, Внуково, Домодедово и Жуковский, принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.
0: Марин, вот это тебя порадует.
2: Давай, Максим,
0: был вчера заседание одном, значит,
2: так, по поводу...
0: Там, сейчас все поймешь. Ой. Там сидел владелец строительной компании, который строит дома, ну, не ПИК твои любимые, а другие. Николай Амосов его звали, зовут. Значит, и вот он что сказал. Граждан России нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму за съемку видео с косяками застройщика в новостройках.
2: Да вы что?
0: По его словам, блогеры... раздувают огромные скандалы из-за мелких недочетов, и это полностью обнуляет все деньги и силы, потраченные на рекламу объектов. Ты понимаешь, они тратят деньги и силы не на строительство, смешно, а на рекламу объекта.
2: Да, вместо того, чтобы строить смешно. Нормально.
1: Это
2: да.
1: Правда смешно, да.
0: Вот. И самое интересное, что название компании, которой руководит Николай Амосов, называется она «Точно», вот. Не знаю, что там точно, я первый раз слышу.
2: Какая-то неточность в этом, да?
0: Да, ну просто это какой-то бред. Человек, который строит дома и говорит, да ну ладно, ну кривая у меня стена получилась в этой квартире. Чего ты снимаешь, урод? Не надо снимать, в тюрягу сядешь. Ну хорошо, ну, тут трещина если... по потолку, ничего страшного. И соседи смогут тебе передавать в эту трещину какие-нибудь там, не знаю, вермишель вареную
1: или еще что
0: с молочком. Нет, ну это правда, господа, ну слушайте, это уже ну ни в какие ворота. Хорошо, ты президент компании, явно не бедный человек, но мозг-то надо иметь как-то, делать и говорить такие вещи.
1: Справедливости ради, сажать. Надо, наверное, как-то ознакомиться с полной версией того, что он сказал.
0: Ничего,
2: там... Ничего хорошего, я думаю, он не сказал.
1: Наверняка смотрите, не сказал ничего вот, хорошего, знаешь, но это супер вряд... вырвано из контекста, и не надо делать выводы
0: об интеллекте человека. Нет, там целиком и полностью было вот эта вот фраза.
1: По новости, какая фраза, тут нет цитаты.
0: Я тебе говорю, что нужно штрафовать, сажать в тюрьму за съемку видео с косяками застройщиков в новостройках. Это было сказано.
1: Все немножко вырвано из контекста. Ну, конечно, это супер неправильная фраза.
2: Я огромное количество роликов видела как раз с косяками из новостроек, где люди начинают жить и сталкиваются с такими историями, что просто какой-то кошмар.
1: Нет, ну просто не надо. Окна плохо сделаны.
0: Конечно.
2: Окна — это ерунда, поверь мне.
1: Дырки в стенах. Стены кривые, отклонения на 3 сантиметра.
2: Да-да-да.
1: Да, да.
0: Одним словом, господа, если вы делаете какие-то косяки, надо признавать это, тем более, если вы человек публичный, богатый, и не надо вот такие вещи говорить, сажать в тюрьму, блогеров винить.
2: Это точно не поможет хорошим продажам.
0: Вот именно. Компании
2: ваших объектов.
0: Точно. Ладно, идем дальше.
3: Макс, Марина и Герман. О-о-о, это на радио говорит Москва.
0: Мне кажется, эту заставку нам в Киншасе записали. Столица Конго. Столица Конго. Вазини как раз принимал участие.
1: Вазини с Кабо-Верде.
0: А, точно, он с Кабо-Верде, да. Так, смотрите, зумеры и поколение Альфа, четвертая страница, уходят из соцсетей. Традиционные, не знаю, вот тут написано, традиционные соцсети больше не объединяют людей, а наоборот изолируют их,
2: молодые люди отмечают эксперты. Ищут да. Новые знакомства в онлайн-играх и других нишевых сообществах.
1: Подождите, Герман. Что?
0: Ну-ка, давай, я взял это, чтобы ты объяснил.
1: Тут просто три изолированные мысли в одной новости.
0: Ну-ка, давай, давай, расскажи.
1: Зумеры и поколение Альфа массово уходят из соцсетей. Респект, красавчики, соцсети зло. Дальше, традиционные соцсети больше не объединяют людей, а наоборот изолируют.
2: Теперь
1: их.
2: Они общаются, получается, в онлайн-играх?
1: В онлайн-играх. Ну, а что такое традиционные соцсети?
0: А онлайн-игры это не соцсеть?
1: Телеграм? Ну, вообще нет. Там есть чат, значит, они с элементом соцсети, но это не прям соцсеть в классическом понимании. Ну и в целом, да, какие у нас есть традиционные соцсети? ВКонтакте, Телеграм, я не знаю, можешь считать соцсетью? Это мессенджер вообще, по идее.
2: Ну, пусть будет. Ты знаешь, нет, но все равно там же можно создать группы какие-то, да, общаться в этих группах,
1: да.
2: Чат-боты и так далее.
0: Ну, нет, но так оно на самом деле происходит.
1: ВКонтакте не функционирующая вещь.
0: Ты больше же в играх?
1: Нет, ну какое-то общение, оно все еще происходит в во всех возможных мессенджерах, которые работают, не работают.
0: Что такое общение в соцсети? Ну вот можно ли сказать, что я в соцсетях, я сейчас общаюсь в соцсетях больше, чем живьем?
2: Ну да, например, я тебе про это и говорю, что есть какие-то группы, где вы там объединяетесь со своими друзьями, одна, вторая, третья. Вы там общаетесь вместо того, чтобы встретиться.
0: Вчера мне звонит мой приятель, а мне такая лень, мне так не хочется разговаривать. Я говорю, Серег, давай в Максе. Я тебе напишу сейчас. И мы часа полтора переписывались. Вот. При этом я совершенно спокойно хожу, что-то делаю. Ужин, приготовил. Там, пока писал, поел. Но я общаюсь.
2: Живое общение занимает, конечно, очень много времени, энергии.
0: Энергии. Вот именно. У меня вчера вообще не было.
1: Да, но есть такой предвестник тренда. Я на днях, по-моему, дня два назад заметил новость, что китайский технологический бренд какой-то, который мы не очень хорошо знаем, он пока не интернациональный, выпустил смартфон-раскладушку, которая...
2: Нишево.
1: И этот смартфон-раскладушка, на нем стоит блок на выход в интернет, блок на разные магазины приложений. Не знаю, почему он называется смартфоном, потому что выглядит это как обычный телефон-раскладушка. Потому что старые аналоговые устройства, телефон-раскладушки, слайдеры, кнопочные Nokia — это вообще произведение искусства с точки зрения дизайна были, они набирают бешеную популярность, потому что цифровой детокс, потому что постоянное сидение в соцсетях, оно вызывает бешеную тревогу не только у зумеров и поколения альфа, но и у кучи других поколений.
0: Я вчера впервые вечером это понял. Я сидел где-то примерно, у меня всегда минут 30-40 вечерком посидеть, посмотреть видосики разные. И я вчера сел и думаю, включать, не включать, и вдруг у меня такое сердцебиение началось. И как только я включил, у меня сразу успокоение.
1: Кнопочный телефон решает все эти проблемы. Сим-карта, оставьте себе только звонки и смс. И все. Нет, больше ничего не нужно.
0: Без этого мы не можем жить, Герочка. Давай после новостей. Супер,
1: зумеры и альфы могут, и вы сможете.
0: Он сказал зумер у нас. Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 11:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Организация Объединенных Наций выступает против любых атак, направленных на гражданское население и объекты инфраструктуры. На это указал официальный представитель Генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик. Нам известно о сообщениях о нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда Брянской области Российской Федерации, приводит его слова ТАСС. Дюжарик напомнил, что международное право запрещает такие атаки, они должны быть немедленно прекращены. ВСУ с помощью беспилотника накануне нанесли удар по автобусу с детьми в Брянской области. В Рио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что погибла женщина, сопровождающая юношескую футбольную команду. Пострадали 8 человек, в числе которых 6 детей. Возбуждено уголовное дело. Татьяна Голикова сообщила об увеличении числа многодетных семей в России. С 2019 года их стало больше в полтора раза, отметила вице-премьер. Она также рассказала, что в нашей стране сейчас живут почти 3 миллиона таких семей, в которых растут около 9,5 миллионов детей. Голикова напомнила, что согласно указу президента, статус многодетных семей теперь стал единым для всей страны. Для них ввели общее удостоверение и создали специальный банк данных, добавила вице-премьер. В Минстрой анонсировали изменения правил семейной ипотеки. Это произойдет с 1 июля. Такие сроки на форуме движения обозначил замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. Он подчеркнул, что семейная ипотека будет направлена на стимулирование рождаемости. «Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Пришли к консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин. Михаил Мишустин ранее заявил, что критериями ставки по семейной ипотеке может стать число детей. Такой тезис премьер-министр обозначил, выступая с отчетом в Госдуме в конце февраля. По его словам, правительство вместе с комиссией Госсовета прорабатывает различные варианты по

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Ерун Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Сегодня четверг, 18 июня. Всем хорошего настроения. За окном плюс 16 градусов. Обещают небольшой дождь, но, я думаю, переживем. Ничего страшного. Ждем выходных. Выходные — хорошая погода.
4: Потеплеет.
3: Да. Потеплеет, да. Конечно, да. Смотрите, Мосгорсуд обязал метрополитен выплатить компенсацию пассажирке за то, что ее ударила дверь по спине. Женщина получила травму. Так. Она заходила на авиамоторной. Дверь резко закрылась. Вот она не ожидала. Угу. И отсудила 112 тысяч рублей у метро вот, за лечение и моральный вред.
4: Представитель... На травму, да, получила?
3: Да, да, угу. Какую-то травму. Что конкретно, я вот тут не говорится.
4: Моральная,
3: да. Представитель метро...
5: метро? Да, и дал по спине.
3: Да.
5: Представитель метро пытался в суде доказать, что виноват другой пассажир, который не придержал створку. Но суд встал на сторону пострадавшей. Решение вступило в законную силу. А почему пассажир какой-то должен держать створку двери?
3: Ну, вообще, это нормально. Когда ты входишь...
4: Этикет.
3: Этикет.
5: Дверь. Mm-hmm. А, дверь на входе в метро.
3: Да.
5: А я думал, дверь в поезде.
4: На входе и на входе.
5: Я думал, как дверь в поезде, может, по спине
4: ударить.
3: Нет, на входе. И это постоянно.
4: Ты знаешь, есть же люди, которые ничего не боятся.
3: Да.
4: И вбегают в поезд, который отъезжает буквально, да, двери прям вот-вот захлопнутся. Их все равно это не останавливает, не пугает. Они не думают о том, что сейчас их схлопнет слегка тогда по спине.
5: Знаете, я понимаю, да, что надо было, наверное, придержать дверь, да, это просто какое-то, наверное, хорошее воспитание.
4: Не всегда получается.
5: Кто за тобой идет, там, мужчина, женщина. Угу. Но иногда...
4: Ой, у меня случай один был.
5: Вот метро такой продув ветра идет.
4: Очень сложно держать, я про это и говорю.
5: Как дверь отпускаешь, она со скоростью 97 тысяч километров в час летит обратно. И убивает того,
3: вот
5: кто за тобой.
3: Вот есть часы. Вот круто. Такие вот часы.
4: Мы тебя поздравляем, ты очень успешный человек. У меня тоже есть такие.
3: Но у меня часы с царапинкой.

0: Часы со сбитым...
1: Историей.
0: Да, историей, со сбитым концом на циферблате. Дело в том, что мне эти часы подарил один человек, я не могу поменять, потому что именно этот человек прикасался к этим часам, ну и так далее. Это память такая. И однажды, заходя в метро, впереди идущий молодой человек просто вошел, причем он открыл дверь вот так рукой целиком, а потом отпустил, и дверь, я как бы боясь, что мне ударит по лицу, я придержал ее рукой, но почему-то с тыльной стороной ладони, и дверь ударила по часам, поэтому они разбились, да?
1: Да,
0: треснули.
1: Ты заменил потом стекло, наверное?
0: Нет, я так и не трогаю, так и хожу.
1: Понятно.
0: Вот. И самое интересное, я каждый день его вижу. Этого молодого человека. Он ездит утром и вечером с нашей станции здесь, Новокузнецкой.
2: Ты как-нибудь его обгони и брось дверь ему в лицо.
0: Пытался. Я пытался пройти.
1: Слушайте, я вчера...
0: дверью его ударить,
1: выркнуть. Как обычно, выступила, ну, в своем репертуаре, да? То есть я...
0: Боже, ну что,
1: да, я пошла в гости. Нет, что нет. Я, ну, не в гости, мне нужно было там... Ну, в общем, грубо говоря,
0: да,
1: попасть в гости.
0: Давай,
1: вот.
0: Давай, да.
1: И мне нужен был четвертый подъезд. Но я почему-то решила, что мне нужен второй. В общем, ну, просто дом очень длинный, очень похож один подъезд на другой, и как будто бы там написан был четвертый подъезд, номер квартиры, который мне нужен. Оказалось, что просто корпуса разные, на самом деле я была права. И я набираю номер квартиры, и там просто, ну, что происходит, пик, и ничего. Пик, и ничего. Я пишу подруге, слушай, говорю, ну, не работает домофон. Она, набери вот такую-то комбинацию. Я говорю, у тебя нет здесь кнопки ключа, нет кнопки вызова. Говорю, у тебя здесь только вот это и вот это. Не может быть. Я говорю, ну вот смотри, я стою перед твоим подъездом, не могу зайти. Она такая, ну, это очень странно. И я села на лавочку, потому что мне в этот момент кто-то позвонил, я сижу, разговариваю, и в этот момент к подъезду подходит мальчик, лет 9-10, наверное. Он каким-то кодом там открывает эту дверь, заходит и начинает ее закрывать с обратной стороны, чтобы я не зашла. Но вы понимаете, да, со мной это не прокатит. Меня, вы видели, да, мои руки?
0: Он жив остался?
1: Ты знаешь, да, я пожалела, потому что я в этот момент разговаривала по телефону, только это его спасло. И жестокое обращение с детьми, нам зачем это нужно, правда?
0: Ну, да.
1: Ну, в общем, он не хотел пускать меня в подъезд, он стоял, дергал дверь, чтобы я туда не зашла.
0: Угу.
1: Вы считаете, это нормально?
0: Ну, ты знаешь, бывает.
1: Вот.
0: Дело в том,
1: меня что... это очень сильно удивило, потому что я давно такого не видела.
2: Да,
0: нет,
2: я
0: просто
2: считаю,
0: почему он тебя не пустил? Я так иногда делаю, когда в мой подъезд хотят прорваться, знаешь, люди без определенного места жительства.
1: По мне же видно, да, что я именно такой
0: нет,
1: человек?
0: Нет, вот я и говорю, почему он тебя не хотел, по тебе не,
1: да.
0: Об этом 100, да. 1000% не скажешь. Ты богата, хорошо ухожена и богато одета.
2: Поздний вечер, я там с дачи, по-моему, приехал.
0: Конь-огонь, не шутите с огнем.
2: Уже, ну, правда, 11 час, по-моему, вечер, может, уже даже чуть-чуть за полночь. И подхожу к своему подъезду, и краем глаза замечаю, как какой-то парень увидел, что я подошел к подъезду и двинулся с места. Я открываю свой подъезд, код ввожу, захожу, понимаю, что захлопнуть дверь перед ним я уже не успею, думаю, ладно, дойду на свой этаж пешком. Хотя лифт на первом этаже был. Я
0: ты
2: иду...
0: же побоялся в лифт с ним войти?
2: Я стараюсь не ездить в лифте с незнакомыми
0: людьми. Господи, ты выглядишь не хлипкой девочкой же. Ну, мне кажется, тебя бояться надо.
2: Я жалею тех людей, которые...
0: все, понятно.
1: Вот, понимаешь, я тоже вчера с ним в лифт не зашла, потому что я думаю, пацан, тебе повезло, что я сейчас разговариваю.
2: Зачем лишний раз, не пойми, с кем ездить в таком тесном замкнутом помещении?
0: И что, и что?
2: Я поднимаюсь на свой этаж пешком и понимаю, что он ровно за мной идет, хотя лифт был на первом этаже.
0: Маньяк.
2: Я прохожу мимо своего этажа, иду там на пролет между этажей и понимаю, что он остановился на моем этаже, за мной не пошел, потому что я остановился. Я стою какое-то время, жду, зайдет ли он в подъезд, зайдет ли он в квартиру в какую-нибудь, не дожидаюсь, вызываю второй лифт на первый этаж, выхожу из подъезда, по окнам смотрю подъезд. А есть ли какие-то движения? Потому что какие-то квартиры, входы в какие-то квартиры видно из двора. Не вижу никакого движения. Захожу в подъезд, поднимаюсь на последний этаж, сбрасываю рюкзак, ключ между пальцев и медленно-медленно по этажам спускаюсь, отсматриваю, не, ну, так вот по углам шарюсь, готовый бить морды. Повезло, потому что, я не знаю, он сквозь землю провалился, у него оказалось...
0: Да, может, он зашел в какую-то квартиру?
2: Может быть, но я говорю, я минуты три стоял, ждал, пока услышу звук замка. Звука замка не было, и я просто mm-hmm. предположил, что он вот просто стоял. Может, на месте, ждал меня, караулил. Ну, я, конечно, могу быть шизофреником, у которого аудиовизуальные галлюцинации. Но, по-моему, там был какой-то левый человек, который просто не пойми с чего зашел за мной в подъезд и шел за мной по этажам.
0: Погреться, да.
1: Нет, на самом деле,
0: было у меня на техническом этаже часто весны. Греются.
1: Ну, греются, да, у тебя люди без определенного места жительства, но опять же, я не выглядела как человек без определенного места жительства. Это был ранний вечер еще, да, было не темно, и вот меня спрашивает, Марина, а вы не спросили, зачем он так делает? Я не считаю, что мне нужно спрашивать у чужих детей, почему они так делают, вступать с ними в диалог, что-то им объяснять, для этого есть родители. Почему они так делают? Ну, видимо, их так воспитали, да, и я не должна ему что-то доказывать и объяснять, зачем. Ну, плюс я разговаривала по телефону.
0: Это совершенно правда. Марина не обязана mm-hmm. ничего его спрашивать, ничего. Ну, и при этом, при всем, он не обязан был, правда, тебя пускать. Открыть дверь и сказать welcome,
1: он,
0: заходите.
1: Он не должен был держать дверь.
0: Препятствовать, это тоже
1: это
0: правда.
1: Это называется хамство.
0: Значит,
1: это очень плохое воспитание.
0: Его родители так
1: сказали. Я просто привыкла к другому. Объясню. Я привыкла, что со мной в подъезде здороваются, что у нас есть консьерж, и всегда дверь придерживаю я, придерживают мне. Понимаете? Если кто-то, не знаю, там, с коляской, на велосипеде. Вот сегодня молодой человек, ну, извините, запрыгивал на костылях. Ну, что я должна была сделать? Конечно, я придержала ему дверь, потому что это нормально,
0: конечно.
1: Это человеческое отношение.
0: Нет, но, понимаешь, у каждого свое. Я вот говорю,
1: мне
0: я
1: жаль
0: не
1: людей,
0: пускаю
1: которые
0: людей,
1: считают...
0: которые не знаю и которые плохо
1: да
0: выглядят.
1: Я
0: говорю, понимаю, что они идут полежать, поспать.
1: Мне очень жалко людей, которые видят во всем угрозу и думают, что человек, который заходит к ним в подъезд днем, ну, конкретно я, например, да, это какая-то для них проблема, угроза, и что-то может произойти. Либо они просто это делают из какой-то вредности своей.
2: Это все соцсети. Возможно. Отказывайтесь от соцсетей, да. Глушите свою тревогу, переходите угу. на раскладушки со змейкой установленной, да. и все да. будет с вами
0: Марин,
2: хорошо.
0: Хочешь,
2: но я
0: тебя...
2: ни с кем стараюсь в подъезд не заходить, никого за собой не пускать, по возможности закрываю за собой дверь и продолжу так делать.
0: Хочешь, я тебя порадую?
1: Ну, давай.
0: Смотри, скоро тебе нам разрешат класть самим асфальт.
1: Ой, я как раз хотела. А плитку можно еще перекладывать, когда лето будет начинаться?
0: Депутаты считают, что коммунальщики не всегда успевают быстро починить дорогу, и простые граждане справятся с этим быстрее. Но сейчас самостоятельная укладка асфальта вне частной территории карается штрафом. Но скоро будем класть. Скоро будем класть. Ладно, давайте идем дальше.
3: О, Боже!

0: Да, так, смотрите, еще из интересных различных новостей, подожди, нет, это не то. А, вот, если вдруг вы не можете уехать куда-то летом, можно отправиться по городам России и почувствовать себя за рубежом. Например, в Твери есть французские набережные, а в Великом Новгороде немецкие исторические улочки.
1: Где в Твери французские набережные?
2: А что есть в Торжке, Макс?
0: А в Торжке есть скандинавское поселение.
2: А в Вышнем Волочке?
0: Венецианские каналы.
2: О, я так и думала,
0: я вот не был в Вышнем Волочке, но надеюсь, что там прекрасно на этих венецианских каналах. Ну ладно, идем по новостям опять-таки. И вот какая новость пришла. По исследованиям одного института, угу, каждый третий гражданин нашей страны получил образование или прослушал какие-то курсы онлайн. Онлайн-обучение на сегодняшний момент считается самым востребованным видом обучения и видом, как еще выясняется, досуга, друзья. Угу. И к нам по этому поводу присоединяется человек, который является экспертом онлайн-образования, а также он методолог. Методолог, угу. Да. Извините, Наталья Кундера. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Да, Макс, Марина, Герман с вами. Вот я сказал, по данным исследования, каждый третий. Вот каждая третья из нас — это Марина. Она... Сколько ты прошла уже онлайн-образовательный?
2: Я постоянно прохожу какие-то...
0: Марина, постоянно. Да. Почему это популярно? Вы можете рассказать, Наталья?
3: Ну, во-первых, давайте так. Учиться вообще на самом деле — это наша базовая потребность. И, безусловно, у детей она больше, но обучение, если нет какого-то негативного паттерна, у нас на самом деле базово не вызывает какие-то негативные эмоции. Наоборот, оно вызывает скорее позитивные эмоции. Не говоря о том, что, безусловно, взрослым людям хочется какого-то и самопознания, и дополнительного развития. И я думаю, давайте здесь на самом деле вот спросим у Марины, почему Марина все время покупает обучение. Я прокомментирую.
2: А как можно постоянно не учиться, не узнавать что-то новое, не развиваться, не тренировать свой мозг? Потому что, не знаю, у меня есть диплом о переподготовке, есть какие-то курсы, плюс я сейчас учу еще новый язык. Ну как сейчас? Уже месяцев 9, наверное, учу французский. Потому что я не понимаю, как можно в нашем мире не развиваться.
0: Стоять,
2: потому что
0: на месте.
2: Стоять на месте, ты просто не будешь востребован, ты не будешь успешен, не будешь эффективен. Ну, и
0: скажу
2: еще...
0: честно, я, например, когда такие делаю вещи, ну, я редко учусь онлайн, но что-то я все
2: это
0: равно
2: круто
0: делаю.
2: Тренирует мозг.
0: Да, я бегу от деменции.
2: Ну, я пока еще не бегу,
3: 100%.
2: Но...
3: Нет, вы знаете, на самом деле, что даже есть исследования, допустим, в плане языков, что люди, которые учат более одного языка, у них меньше проблем в старости. То есть наш мозг по-другому начинает развиваться. Поэтому, Марин, вы здесь впереди планеты всей в этом плане.
2: Спасибо.
3: Говорю это абсолютно без сарказма. Вот. На самом деле, абсолютно здесь согласна. То есть сейчас мир настолько быстро меняется, что я слабо могу представить, что кто-то будет действительно востребован, если не получать какие-то дополнительные навыки. То есть, допустим, если раньше... Вот сейчас считается, что любой навык начинает умирать через 2 года, по разным исследованиям, 2-5 лет. А раньше, вот угадайте, сколько раньше умирал навык? То есть один раз вот учишься, и дальше применяешь его сколько?
0: Ну, как лет 5-7, нет?
1: Да всю жизнь.
2: Да, всю жизнь,
1: смотря,
2: да.
1: Когда мы, о каком времени мы говорим.
0: Сколько, Наталья?
1: Когда-то всю жизнь, когда-то 30 лет, когда-то 15 лет.
3: До 30 примерно, да. Ну, то есть просто представьте, насколько мир поменялся. Раньше было как? Ну, то есть ты вот один раз там выучил какие-то, не знаю, навыки получил, и дальше ты 30 лет, то есть 30 лет, да, там... 30 лет активной жизни, ты ими пользуешься. Сейчас, когда навык умирает за 2 года, к примеру, да, то есть там вы можете сейчас что-то выучить, через 2 года этого просто может не быть, либо это может поменяться. Безусловно, здесь нужно развиваться и нужно обучаться.
0: И Наталья, здесь я говорю, можно такое уточнение? Вот у меня папа, ему 86 лет, и он года 3-4 назад прослушал курс лекций, посвященных пользованию соцсетей. Как там вести себя в одной соцсети, как снимать ролики, как это выкладывать, как монтировать. У обучения, неважно, онлайн, вообще вот такого обучения, есть возраст? Все-таки с годами как-то притупляются умственные способности? Или это всем доступно совершенно спокойно?
2: Никогда не поздно.
0: Да, никогда не поздно.
3: Ну, смотрите, это, знаете, как, наверное, со спортом. Если ты занимался спортом всю жизнь, скорее всего, в преклонном возрасте твой организм будет достаточно развитым. А если вот ты не занимался всю жизнь и потом вдруг решил что-то начать, будет тяжелее. Но здесь важно понимать, что нет такого, что вот, там, не знаю, вы там не поучились чему-то 3 года, и мозг умер. Я сейчас говорю специально, ну, вот такими вот странными категориями. Такого нет. Более того, я очень рекомендую не останавливать учиться, как раз чтобы в старости не было проблем с элементарным каким-то там, не знаю, запоминанием чего-то, и не было вот этой вот, знаете, истории, когда слишком изменился мир, и ты уже не успеваешь у него заскочить. Вот, допустим, сейчас искусственный интеллект. Есть категория, которая до сих пор его отрицает, ну, просто отрицает. Мы понимаем, что там, допустим, еще через пару лет настолько сильный будет разрыв, что будет сложно заскочить, потому что это как бы немножко другой уровень мышления, да, то, что ты начинаешь изначально, и вот, допустим, те, кто помладше, изначально начинают как будто бы думать искусственным интеллектом. То есть я по-другому задачу, по-другому
0: Наташ, ищу. А скажите, вот от того, что ты не в социуме, а один, сидишь дома перед холодным экраном компьютера.
2: Максим, ты вообще сейчас не прав, потому что онлайн-обучение, оно включает в себя общение с такими же, как ты, людьми, которые тоже учатся. Это ежедневные созвоны, обсуждения.
0: На это никак не влияет, одним словом. Вы поняли, да? У Марины вот свое мнение, у меня вот такой вопрос.
2: Просто ты думаешь, что сидишь один перед экраном, это далеко не так.
0: Да.
3: Давайте я здесь как раз как методолог отвечу, что это создает хорошее образование, да? Хорошее образование – это всегда среда. Всегда. Mm-hmm. То есть если есть хороший обучающий продукт, то есть вот об этом можно тоже поговорить, как его отличить, да, непосредственно. Но если он хороший, как правило, он предполагает какое-либо общение, потому что через общение лучший материал усваивается, плюс нам так уж мы устроены, важен там другой человек, который тоже что-то делает, да, который то, что я не один сижу, ну и так далее. Как правило, вот просто я сижу один перед темным экраном, грубо говоря, это либо какой-то там бесплатный, к примеру, продукт, либо это недорогой какой-то продукт. И второй момент, даже если я сижу один перед экраном, грубо говоря, если хороший методолог это делал, вам будет очень интересно смотреть. То есть это будет как вот такой классный сериал.
2: Наталья, а как понять, что курсы, там, обучение, да, какие-то новые знания, они эффективные, они правильные, они классные, вот туда точно нужно идти. А куда идти точно не стоит? Там какое-то инфо-цыганство, мошенники.
1: Как нарваться на коуча какого-нибудь.
2: В смысле какого-то? Я коуч вообще-то.
1: Какого-нибудь. Я говорю про какого-нибудь.
0: Наташ, читать отзывы или как, правда, различить?
3: Давайте так, здесь на самом деле ответственность лежит на двух сторонах. Первое. Давайте, вот как говорят коучи, прости господи, избавляться от непонятного мышления и так далее. Вот когда обещают, что, вот, допустим, ты понимаешь, да, что там, не знаю, маркетингу обучаться долго, да, если кто-то обещает обучить ему за один день, за один месяц и еще потом и заработать миллионы миллиардов, ну давайте так, давайте включать критическое мышление. Кстати, развитие навыка критического мышления вот в ближайшие годы выносится как один из основных навыков. Потому что его, особенно с искусственным интеллектом, начинают терять. Ну, искусственный интеллект похвалил, решение предложил, а потом оказалось, что перепутал, с какой стороны аппендицит, понимаете?
2: Да.
3: Так на том, на той картинке. Ну вот, соответственно, возвращаясь к продуктам, да, то есть мы понимаем, что мы критически оцениваем, и мы не теряем эту способность, и стараемся учить их, ей детей, да, вот у них совсем с этим сейчас немножечко тяжеловато, да, потому что как бы для того, чтобы развивалось критическое мышление, там есть тоже масса исследований, ну, нужна там и долгая награда, и отсутствие там в младшем возрасте постоянных гаджетов и куча-куча всего, да, поэтому тренируем у детей. И у себя тоже не забываем, даже если нам очень хочется поверить в сказку, оставим сказки вот сказкам, да? Это первый момент. Второй момент. Сейчас, как правило, все большие школы, хорошие школы, и эксперты тоже, они на самом деле получают образовательную лицензию. Как правило, если школа получила образовательную лицензию, даже на дополнительное образование, есть ДО, есть ДПО, да, два типа. Дополнительное образование, все равно ее уже посмотрело, как бы, ну, министерство, да? И все равно, в любом случае, скорее всего, как минимум, школа собрала пакет документов, ну, понимаете, то есть, скорее всего, там, ну, есть какая-то команда, что-то происходит и так далее. Ну, то есть, это не просто там кто-то решил, осознался, я не знаю, как там происходит. Вот. А третий момент. Вот, наверное, от меня, как методолога, скажу. На сайте школы обязательно должна быть программа. чаще всего у инфоскамерских курсов, очень не люблю слово инфо-цыганский, у инфомошеннических курсов, у них нет программы. То есть там есть какие-то обещания, но нет вот урок первый, вот такой вот скучной программы. Урок первый, результат, урок второй, там, третий, такой-то проект в конце, там, к примеру, сделать, ну и так далее. И вот вы, когда не методолог, да, смотрите на этот, на эту программу, вам должно быть понятно, чему вас учат, и должно быть понятно, как это логически выстроено, да, то есть вы смотрите так, ага, ну понятно, здесь я там готовлюсь к изучению искусственного интеллекта, здесь я там его, не знаю, изучаю, здесь мы попробовали что-то первое, а если вы смотрите, и там набор какой-то вот сборная солянка, и непонятно, какие лекции, как бы вам не нужно для этого быть методологом, то есть если в вашей голове не схлопывается программа, скорее всего, что-то не так.
2: Наталья, а как понять, что вот эта новая профессия, новые знания, которые ты получаешь, что они будут для тебя актуальны, что ты сможешь их применить?
0: Полезны,
2: грубо
0: да.
2: говоря, ты не окончишь какой-то курс, да, и не положишь этот диплом на полку, а правда это тебе пригодится. Ты будешь это использовать.
3: Ну, во-первых, хоть я очень люблю онлайн-образование дополнительное, да, и за плечами уже очень много разных программ, во-первых, хочу тоже сказать вот всему молодому, наверное, поколению, высшее образование – это всегда остается высшим образованием. Почему? Потому что во время высшего образования мы учимся в том числе взаимодействовать в коллективе, опять же, критически мыслить, анализировать большие объемы информации, таким вот навыком нелинейным. То есть вы, допустим, можете учиться на юриста, но параллельно с этим у вас будут навыки, вот типа там объема большого информации, которые чаще всего на коротких программах не развить. Ну, наш мозг так устроен, не из-за того, что программа плохая, да, ты просто не можешь развить навык там, ну, обработки большого количества информации, если ты не обрабатываешь большое количество информации, да. Или вот, к примеру, если ты там не учишь языки, ты, ну, неожиданно не будешь, ну, не появится этот вот навык адаптации к языкам. То есть, допустим, вот у меня два иностранных языка, и, к примеру, я понимаю, что даже любой новый язык, я достаточно легко к нему адаптируюсь, да, я там не буду на нем быстро говорить или что-то еще, но вот этот навык адаптации к языкам, да. подстройки к ним, он есть, и он развивается, ну, не за один курс, это важно понимать. Вот, соответственно, в остальном, что касается там каких-то вот там небольших продуктов, небольших курсов, важно понимать, что есть общая тенденция, да, общая тенденция – это, допустим, вот искусственный интеллект. Ну вот он будет, давайте объективно, вот он будет развиваться. Вот у меня бабушка в свое время говорила, что ей не нужен, ну, телефон. Она вот говорила так очень-очень долго, там уже, по-моему, первый телефон появился лет 5 назад, да, для понимания. Да. Вот какое-то такое вот было отрицание.
0: Понятно. Но, Наташа, а можно вот по поводу еще, знаете, у нас остается две минутки, минусы такие вот я затрону. Во-первых, мне кажется, онлайн-обучение не подходит неусидчивым людям, потому что ты сам сидишь и сам себя должен контролировать, никакой педагог над тобой не нависает. В любой момент ты можешь отключить компьютер.
2: Просто ты не видишь в этом интереса, цели, результата.
0: Да, пропадает. Да. Это первое. Второе, это расслабляет. Во время обучения ты можешь сидеть, извините, в трусах, пойти взять из холодильника еду, сидеть там и совершенно отвлекаться. Еще есть какие-то минусы? Это то, что я для себя вижу.
3: Ну, смотрите, если продукт разработан с методологом, и это хорошая методология, то, скорее всего, вы будете его смотреть, и вам будет интересно. Почему так? Есть принципы обучения взрослых, и базовый в них, прям базовый, это чтобы взрослый понимал, зачем ему это. То есть, когда у вас есть прям в голове связка, почему я смотрю этот материал, почему я сейчас...
0: Осознанность, как сейчас модно.
3: Да. Ну, осознанность какой-то, мне кажется, что как раз извратили это слово.
0: Это правда.
3: Но по факту, да, и хороший методолог, как правило, он, то есть тот, кто создает программу, да, это такой методолог, тот, кто программу создает, обучающий путь делает, он простраивает, а как мне вот этому взрослому донести информацию так, чтобы он понимал, что вот от того, что он поймет, как идти по скрипту, допустим, в отделе продаж, от него, как бы, ну, условно, он купит, там, не знаю, велосипед своему ребенку в итоге, да, и когда это я сейчас упрощаю очень сильно,
2: да,
3: когда
2: да,
3: эта связка происходит, взрослый учится по-другому. А мы, взрослые, так устроены, что если что-то действительно нужно, ну, будем мы это делать. Что другое дело,
0: Наталья,
3: что когда ты не
0: мотивирован, да,
2: очень интересно.
0: Мало времени, да. Мы ждем вас к себе, к нам в гости. Напомню, у нас в эфире была методолог, эксперт онлайн-образования Наталья Кундера. Наташа, спасибо большое, до следующего эфира. Спасибо.
3: Спасибо вот. Вам.
0: Да,
3: спасибо.
0: Мы говорили о том, как учиться и почему учение онлайн сегодня очень популярно. Спасибо большое. Прямо сейчас у нас новости. Далее программа продолжится. Марина Александрова.
2: Герман Бабаян.
1: И Макс Челноков.
0: Оставайтесь, говорит Москва.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марк Рютте заявил, что НАТО никак не участвует в попытках Евросоюза установить контакт с Россией. При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что блок в курсе ведущейся на этот счет дискуссии. Конечно, в ЕС она продолжается, я это полностью уважаю и понимаю, но это чисто европейская дискуссия. Североатлантический альянс никак не вовлечен, но я пристально слежу за этим. Мы постоянно информируем друг друга, отметил Рютте. Накануне западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей офиса главы Евросовета Антонио Кошты в Москву. При этом в публикациях отмечалось, что в ходе переговоров не обсуждалось ничего серьезного. Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием беженцев с Украины странами ЕС. Председатель Еврокомиссии направила письмо с соответствующей инициативой лидерам европейских государств перед саммитом объединения. По данным агентства ДПА, фон дер Ляйен хочет ограничить прием военных беженцев с Украины. Детали предложения не приводятся, однако в публикации говорится, что сфера применения регламента должна быть изменена таким образом, чтобы не подрывать обороноспособность республики. Исключено, что будут изменены правила приема странами ЕС мужчин призывного возраста, отмечает ДПА. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 27 следовавших в Москву рейсов, в их числе 15 международных. Самолеты были вынуждены изменить маршрут в связи с введенными Росавиацией ограничениями. В аэропорту был создан оперативный штаб, в который вошли руководители служб воздушной гавани, представители перевозчиков и топливозаправочных станций. По решению экипажа и пассажиры в ожидании разрешения на вылет в аэропорт и назначение находятся либо в салонах, либо в здании терминала. Минтрансе при этом заявили, что по состоянию на 11:00 в авиагаванях московского региона задерживаются вылет 53 рейсов. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в торговом центре «Белая дача». Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника на крышу здания. В региональном управлении ведомства ТАСС заявили, что огонь распространился на площади 25 квадратных метров. К тушению привлекались 20 человек, было задействовано 6 единиц техники. О повреждении фрагментами БПЛА крыши торгового центра «Белая дача» ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также рассказал о возникшем пожаре, однако никаких подробностей не привел. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе
11: «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
11: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». У нас в гостях финансовый эксперт, консультант Екатерина Астахова. Екатерина, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: В ближайший час будем говорить про маркетинговые уловки, про то, как нас обманывают рекламщики, почему они нас заставляют покупать то, чего мы не хотим, да, а почему мы получаем зарплату и сразу ее спускаем, да, зачем нам эти какие-то статусные дорогие вещи, зачем мы это все делаем вообще, можно ли этого избежать? Вот в ближайший час будем разбираться, что с этим делать, окей, это не окей. Друзья, если вдруг вы с этим сталкивались и тоже так делаете, ну, например, понимаете, что вам нужна какая-то дорогая вещь, или, не знаю, что-то хотите вот купить срочно и сейчас. Можете про это нам рассказать, можете задать вопрос. Екатерина с удовольствием на эти вопросы ответит. Что с этим делать вообще, да? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о МСК-бот. Можно писать в Макс и смотреть нашу видеотрансляцию в телеграм-канале «Радио говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва». И еще можно смотреть на нас в Максе, да? Вот, Кать, такая история. Например, я иду... Или даже не иду, а делаю какой-то заказ в магазине. Не знаю, мне нужна там какая-нибудь вода, хлеб, яйца. Но все заканчивается тем, что я покупаю еще очень-очень много всего. Или даже там на маркетплейсах заказываю какую-то, ну, мелочь, которая мне нужна. Но потом почему-то в корзине оказывается еще что-то, то, что мне не нужно. Это почему так происходит? Это сила воли или что-то другое? Или все-таки кто-то здесь еще другой участвует?
9: Да, это все наш очень хитрый мозг с нами играет злую шутку. На самом деле очень много исследований. Сейчас все продвинутые маркетологи, они получают образование в области нейробиологии и поведенческой науки, да, науки о поведении людей, потому что мы принимаем решения на эмоциях. На эмоциях, не на логике. А потом уже начинаем под эту логику придумывать себе оправдание, почему мы купили 101-ю сумку и почему нам это было нужно именно сейчас. Поэтому важно изучать себя, важно изучать свои реакции и пробовать ими управлять. И тогда, вы знаете, я когда первый раз это обнаружила, то вот то удовольствие, которое я получила от осознания того, что я устояла и сделала так, как все-таки мне нужно, а не как нужно кому-то, это двойное было удовольствие, когда ты понимаешь, что ты управляешь своими эмоциями, управляешь своими реакциями. Ну,
8: маркетологи, мне кажется, они не то чтобы читают наши мысли, они очень хорошо знают наши слабости, да? То есть на уровне биологии мозга, на уровне психологии, на уровне социального влияния, да?
9: Абсолютно, абсолютно. Поведенческая экономика – это сегодня целая наука, которая изучается отдельным курсом и на основании которой строятся целые стратегии, целые бизнесовые стратегии, да, например, принадлежность бренду, да, там, Ferrari, потом эти мотоциклы Harley Davidson, да, правильно
8: да,
9: говорю,
8: да? Да, есть такие.
9: Это же религия. Да, это же принадлежность бренду, это соответствие определенной стае, да, ну, если можно так сказать.
8: Но никто не покупает Harley Davidson ради там двигателя, да?
9: Конечно,
8: никто
9: или
8: не
9: ради
8: покупает
9: скорости.
8: Rolex ради определения времени, да?
9: Да, никто не покупает тот же Apple, да, потому что он там работает лучше, чем Android.
8: Вот нам Виталий как раз пишет, очень хочу купить Apple Watch, но они мне не нужны.
9: Вот.
8: Человек понимает, видимо, Виталий, вы поэтому, да, не покупаете, потому что понимаете, что часы вам не нужны.
9: А Виталий, расскажите нам, почему вы хотите, купить Apple Watch? Для каких целей?
8: Покупают ради статуса, самооценки, вот принадлежности к бренду, да, ощущение успеха, что вот я смог себе позволить такую статусную вещь.
9: Да, совершенно верно. Ну, это очень быстро проходит, эта эйфория. И за этим, если за этим ничего нет, то это очень быстро обрушится. Есть, то есть да. Ты там можешь накопить, оставаясь там на сухом пайке на Феррари, но потом вопрос, а сможешь ли ты ее содержать?
8: Это правда. Вот Виталий отвечает, потому что это модно. Вот модно.
9: А почему это модно? Почему? Нет, например, есть ВУП, которые дешевле Apple, которые биохакеры и продвинутые зожники используются.
8: Кольцо, например,
9: кольцо Аура, это тоже очень модно и как-то селектировано, да?
8: Да, нишево, не побоюсь этого слова.
9: Да. Поэтому тут вот каждый для себя выбирает.
8: Еще есть такая история. В 80-х годах Pepsi провела знаменитую такую кампанию, она называлась Pepsi Challenge. Людям давали попробовать Pepsi, Coca-Cola вслепую. И часто, да, выигрывала Pepsi. Когда участники видели бренды после этого, да, им показывали потом баночку с Пепси, с колой, большинство выбирало Кока-Колу. Вот интересно, почему они это делали? У меня есть ответ на этот вопрос. Екатерина, если хотите, можете вы рассказать.
9: Ну, конечно, потому что Кока-Кола часто мелькала по телеку чаще, чем Пепси.
8: Потому что детство.
9: Да, не только по телеку, да, и спортивные события, и в детстве это называется, как это, мы видим и считываем, да, потому что...
8: Эмоции, конечно, да, получаешь,
9: конечно, в первую очередь. И влияние, да, то есть покрытие бренда.
8: Виталий пишет, так покупать мне часы или работать над собой?
9: А что вы хотите больше? Работать над собой?
8: Вот интересно, что за этой модой стоит? Вот за желанием купить, не знаю, последнюю модель кроссовок. Причем у меня же есть тоже такие знакомые, которые покупают технику, которая вот только-только вышла. Потому что им важно, чтобы у них была последняя модель. Это как будто привилегия.
9: Ну, вы знаете, для меня это жертвы маркетинга, которые не могут справиться со своей такой вот, ну, немножко животной, да, такой вот инстинктивной штукой, потому что как там, кто я, тварь дрожащая, да, или право имеющая. Да. Вот это же про это вопрос. Вот оно тебе зачем? То есть, по сути, не знаю, там, стиральная машина выпуска 22-го года от стиральной машины выпуска 23-го года, ну, отличается только тюнингом и дизайном. То есть, она не будет лучше и быстрее или бережнее стирать, да? То есть, там вот такие прорывы большие в технике, они делаются там раз в 5 лет. И вопрос, зачем это делать, или там обязательно новую модель там Apple или Android, ну, для чего?
8: Что ты заполняешь, да, собой?
9: Да, то есть ту такой внутреннюю покупкой. Пустоту, которая у тебя есть, ну вот надо об этом подумать, и в моей картине мира лучше потратить деньги на изучение этого, да, сейчас куча всего подкастов, нейробиологи, слава богу, стали известными, книги Сапольский, Канеман, да, очень интересное чтиво, пожалуйста, изучайте.
8: Развивайтесь. Да. А вот нам еще пишут, что девушка подарила тоже вот мне вот эти часы, используя только на беговой дорожке.
9: Да, ну, вы знаете, у меня есть Apple, да, я их как бы там не ношу, я их ношу только утром, когда бегаю, потому что там даже при заглушенных уведомлениях они тебя отвлекают, то есть обратная
8: достают.
9: Сторона.
8: Да.
9: Да, и там не держат батарейку, там, когда ты работаешь много, там, больше 10-12 часов, да, там ты уже не можешь посмотреть на часы и так далее. Хотя в моменте, когда они только появились, конечно, я им отдала предпочтение, потому что было более удобно. Но сегодня... Только, да, только в беге.
8: Но реклама у них, правда, классная. Максим пишет, очень сильно хочу купить газовый гриль и поменять телефон, которому 6 лет. Подарок на день рождения. Себе еще не подарил. Дорогой специалист, что выбрать? Газовый гриль или телефон поменять?
9: Работаем с табличками.
8: Тянем карту, да?
9: Да, составляем табличку или матрицу 2x2. Как это? Хочу, да, и какая мне от этого польза? И вот, грубо говоря, там табличку на две части поделить и прописать, что мне нужнее, для чего мне газовый гриль, для чего мне новый телефон. Вот для каких покрытий? Газовый гриль для того, чтобы делать себя и свою семью, и своих там друзей счастливее, а новый телефон для чего? То есть у меня старый вышел из строя, действительно, там быстро садится батарейка.
8: Влияет на качество моей жизни. Да,
9: да, если это связано еще там с работой, или там фотографии стали хуже, или я просто хочу, потому что я устал, у меня эмоциональная усталость. Вот для чего?
8: Игорь Владимирович пишет, мы как производители мотоциклов широко используем для продвижения нашей продукции кинематограф. Это очень хорошо помогает поднять продажи. А вспомнила сериал «Сыны анархии». Мне кажется, Игорь Владимирович, вот вы имели отношение к этому сериалу, потому что там прям вот эта байкерская культура в культ какой-то возведена. Так, а еще Ренат пишет, а заполняют ли пустоту различные курсы и, ну, по самосовершенствованию и так далее, ну, какое-то саморазвитие? Это же тоже требует вложения. Как говорит одна моя подруга, я пойду учиться только туда, если я понимаю, что на этом я потом смогу заработать какие-то деньги. А если я просто поучилась и отложила диплом в сторону, ну, то есть получается, что я деньги потратила впустую. Но с другой стороны... Она же получила знания, возможно, они ей пригодятся. Кто прав?
9: Да, тут есть тоже ловушка. Так как мы много говорим про развитие, плюс есть такой нейромедиатор, который называется дофамин,
8: да,
9: который повышается у нас и от новых покупок, и от новых знаний. И в эту ловушку очень часто попадают люди, которые попадают, вот там, не знаю, инфо-цыганство, куча онлайн-курсов, каких-то обучений, развитий, там, мужская энергия, женская энергия, бла-бла-бла. И часто люди тратят на это кучу денег. Притом это стоит иногда совершенно не экономически обоснованно. И тут вопрос. Вот я когда обучаюсь, я что делаю? Если я получаю диплом, то это только профессиональное образование, да? Как можно измерить, что ты, например, стал лучше себя понимать, когда ты изучил, например, вот ту же поведенческую экономику, пошел на какие-то там курсы?
8: Да, да, да, да.
9: Или там ты пошел на какие-то философские слушания для того, чтобы проработать свое критическое мышление. Как ты это вот, ну, потрогаешь, да? Как ты это поймешь, ты стал больше зарабатывать, потому что ты там Excel-ку изучил, или потому что твое критическое мышление
8: по-другому
9: стало лучше работать, да?
8: Реагировать, воспринимать все, да.
9: И здесь вот очень важно для себя приоритеты определять. То есть я учусь и все время бегу за этими развитиями. Для чего? Для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и на это трачу кучу денег. Или я действительно имею план. Вот я в этом случае, чтобы не попадать в эту историю, я планирую себе обучение на год. И делаю, потом режу в два раза.
8: Да, да, да.
9: И в итоге получается, что там, ну, два обучения максимум, плюс по всем HR-метрикам, по исследованиям лучших стратегических консультантов в мире. Вот там бизнес-образование же тоже все обучают свои команды. Там,
8: да, да, MBA.
9: Не больше двух дней в год, потому что нужно еще внедрить. Все должно уложиться в голове, ты должен это переложить
8: чтобы
9: в практику.
8: Применить это, да.
9: Да, потом ты должен получить вот эту обратную связь, а это работает, не работает. Вот минимум полгода на это нужно, минимум.
8: А можно сказать, что обучение, например, было эффективным, если это только какая-то материальная составляющая по итогу получилась? Или даже если вот что-то эмоциональное мы получили, как-то по-другому стали смотреть на мир, это тоже окей?
9: Конечно, но, во-первых, там, не знаю, мы говорили или нет, вот я стараюсь по четырем энергиям, да, жить: физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное. Вот мы когда обучаемся, да, мы приходим в какой-то нетворкинг, как это, в окружение людей, да, мы начинаем общаться, мы начинаем друг от друга тоже обучаться.
8: Да.
9: Это вот 100%. С кем-то сходимся ближе, находим новых друзей. Вот как оценить это? Что ты получил удовлетворение, ты получил, ты стал там лучше. Да, ты там начинаешь общаться, даже там доброе утро или какие-то чатики.
8: Качество
9: вот это
8: жизни
9: как
8: меняется.
9: Это измерить, да, деньгами, вот этот невидимый клей энергетический, да? И вот тут очень сложно сказать, что только в материальную историю выпадает. Иногда. Там у меня бывали такие случаи, ну, там, с развитой интуицией, да, что я там вдруг иду на что учиться куда-то, думаю, ну, блин, я вот в моменте это не применяю. Через год меня заносит в какую-то историю, и вот именно эти знания мне вот были нужны. Вот просто вот как это работает?
8: А Виталий, который хотел купить часы, пишет, все-таки куплю. Желание выпендриться – это нормальное желание. Человек – существо биопсихосоциальное. А еще нам пишет Сергей. Видите? Вот это как бы...
9: Каждого своя игра.
8: Себя сложно обмануть. Я понимаю Виталия, потому что если я чего-то хочу... Я это хочу. И не нужно мне объяснять, почему я это хочу. Я просто хочу, и все.
9: Это первый шаг на пути к осознанному потреблению, честность с собой. Да, потому что с этого все начинается, потом ты приходишь к более осознанному потреблению, понимая, что там, ну, не принесут эти Apple Watch столько же удовлетворения, да, как, например, там в будущем какое-то там путешествие или там, да, на которое...
8: Отпуск.
9: Ты, там,
8: накопил, да. Можно, правда, например, куда-то съездить, отдохнуть, а не
9: да,
8: покупать
9: и
8: себе
9: вот
8: часы.
9: Здесь вот такая история. Да. Все время сравнивать нужно, да, и все время анализировать.
8: А Сергей нам еще пишет, съездили с палатками на 3 дня, разрядились все гаджеты, телефоны и так далее, теперь задумался о покупке портативной электростанции с большой емкостью аккумулятора и солнечными батареями. Стоит она 60 тысяч. Головой понимаю, что не нужно, нужно, но очень хочется. Вот бывают же такие навязчивые идеи, когда мы головой понимаем, да, ну не нужна нам эта портативная электростанция. Ну зачем она нам нужна?
9: Сергей, вы сделали великолепную вещь. Вы себя обнулили свой мозг от всех инфошумов, вы просто прекрасно провели время, я уверена в этом, без гаджетов, когда ты освобождаешься от этого, да, мороки. Поэтому, ну, конечно, портативная станция. Это круто.
8: Да, подумайте, насколько она вообще нужна.
9: Да.
8: А, Катя, есть еще такое открытие Дэниела Канемана. Наш мозг ненавидит потери сильнее, чем любит выгоду. То есть потеря $100 эмоционально переживается примерно в 2 раза сильнее, чем радость от получения $100. И, конечно, 100%. Маркетологи это прекрасно знают, поэтому они пишут: осталось только 2 места, только сегодня, только сейчас, последний шанс, акция заканчивается через 3 часа.
9: Угу.
8: Вот мы головой понимаем, что места будут, это не последние 2 места, номера в гостинице еще есть, места на курс не закончатся, ну, какие-то еще там, не знаю, одежда еще останется в этом магазине. Но почему мы каждый раз реагируем на эти уловки?
9: Вот здесь нужно один раз попробовать провести с собой эксперимент. Когда вот там смотришь, Букинг, островок, там осталось 2 номера, и еще 150 человек просматривают сейчас одновременно.
8: Да.
9: Нужно сказать «стоп». Да? Меня в этом плане научила моя стилист, когда мы с ней на шопинг ходили. Я говорю: блин, вот эта блузка, все, ну вот. Не
8: моё.
9: Очень сидит, очень нравится, но вот сидит не очень, да. Она говорит: оставляем. Я говорю: нет, Оля, давай. Она говорит: оставляем. Я тебя уверяю, мы находимся в огромном торговом центре, мы найдем похожую блузку, но которая будет сидеть на тебе идеально. И так случилось. И вот здесь вот то же самое, попробовать один раз, не поддаться и не бежать покупать. Как это?
8: Переспать, знаете, с этой мыслью, да?
9: Переспать с этой мыслью. Мне нравится, когда я занимаюсь шахматами, мой тренер говорит: нашли один хороший ход, найдем еще лучше. Вот это 100% работает. Вот 100% работает.
8: Нужно вот остыть в этот момент.
9: Да, вот прям вот выдержать, да.
8: Но есть же еще такое понятие, как FOMO. Да, такая установка, да, когда мы боимся упустить какую-то возможность.
9: Все, не заскочили больше в последний трамвай.
8: Да, вот часто это используется как раз на сервисах покупки билетов, гостиниц, на маркетплейсах, на распродажах. Вот когда, например, ну, если более глобально мыслить, даже когда мы покупаем какие-то квартиры там в новостройках, что осталась только одна квартира, ну и что, что она на последнем этаже угловая, там, не знаю, с видом на кладбище. Но она же последняя, да?
9: Да, вот здесь я рекомендую думать в следующем ключе. Это меня один мой друг отучил от аэрофобии.
8: Ой, мне это очень актуально.
9: Вот это та же самая история, просто эффект масштаба. Мы летели в Бразилию, значит, он спит, а меня там тряхает, потому что
8: очень
9: над Атлантикой,
8: понимаю.
9: Да, и там очень сильная турбулентность. Мне там ни виски не помогает, ничего.
8: Понимаю.
9: Он говорит: хватит крутиться. Я говорю: ну ты понимаешь, там страшно. Он говорит: а смотри, там еще хуситы, вот мы там пролетаем.
8: Поддержал.
9: Да. Он говорит: слушай, вот смотри, давай откроем там сайт Flight Radar. Вот посмотри, сколько в моменте самолетов в небе. Их десятки тысяч.
8: Да, десятки тысяч. Да.
9: То есть мы 0,1%. Сколько из них падает вот вообще, в принципе? Ну, наверное, 1%. Максимум в месяц во всем мире. И то, может быть, раз в 3 месяца.
8: Говорит, да даже не упадет, а просто там, не знаю, что-то произойдет, он уйдет на какую-то там срочную
9: посадку.
8: Какова
9: вероятность, что в 0,1% окажется вот эта история? И здесь то же самое. То есть отелей, он же не единственный отель, куда вы едете, да? Их много. Всегда есть взаимозаменяемость, потому что мы живем в конкурентном мире. Вы зайдите в любой супермаркет, сколько производителей. Вот там подходишь к полке с красной рыбой, она вся одинаковая, но производителей там 1000. И значит, что если вы не найдете товар вот такой вот здесь, то вы найдете у конкурента, может быть, даже лучше будет.
8: Да,
9: и дешевле. Поэтому всегда нужно думать в том, что мы живем в огромном мире, где всегда есть какой-то товар-заменитель. Уникальных историй нет, уникальные только вы сами.
8: Ну и потом, как говорят классики, твое от тебя не уйдет.
9: 100%.
8: Да. А еще можно такой вопрос себе задать. Если бы этого товара было 1 000 000 штук, я бы все равно хотела его купить. Вот нужен он был мне тогда?
9: Да. Очень крутой вопрос. Да, очень крутой
8: если говорим нет, скорее всего, покупка Не нужна она,
9: эмоциональная.
8: Да?
9: Ну, нас к ней подводят, нас к ней подводят.
8: А еще самая дорогая кнопка в мире – это кнопка «Купить».
9: О, да.
8: Да? Маркетологи ее часто тестируют. Цвет, размер, расположение, формулировку, тесты всякие.
9: Мигающий, не мигающий, да.
8: Почему купить сегодня? Почему это только для вас? Завтра уже такого не будет. Почему?
9: Вот, знаете, у меня всегда есть такой совет – слушать про скорость. Вот как только вас начинают торопить, это...
8: Подгонять.
9: Прям, да, подгонять, торопить, склонять, напоминать, это сразу манипуляция. Это вот известная в НЛП практиках, в психологии известная штука. Как только вас торопят и ставят в дефицитную историю, это сразу, значит, вами манипулируют.
8: Я знаю, что еще такие люди любят делать, которые начинают манипулировать. Они говорят: так, нет, ну давай разберем. Ну, что тебя здесь останавливает? Понимаете, да? Ну что, дорого? Нет, ну смотри, ты сейчас потратишь, зато потом ты заработаешь. Ты сейчас сделаешь вот это, ну зато потом. То есть это как будто бы такая перспектива на то, что в дальнейшем у тебя будет какой-то классный результат, ты сейчас вот в это вложишься, а потом, не знаю, ты будешь классно выглядеть, да, и начинается вот такая вот работа.
9: Ну, это же манипуляция.
8: Да,
9: потому что то, что он говорит, может не случиться.
8: Да.
9: Да, поэтому здесь всегда, ну, нужно опираться на себя и там задавать себе правильные вопросы. Это основной навык, я всегда говорю, это основной навык топ-менеджера, задавать правильные вопросы.
8: А еще, знаете, Катя, вот такой момент, вот все-таки вот бывает какая-то навязчивая идея, я знаю, о чем говорю, вот хочу что-то себе купить. Я думаю об этом постоянно, и... Это на самом деле все-таки уловки рекламы, рекламщиков, да, или правда мое желание, эта вещь на самом деле нужна. Вот Виталий пишет похожую мысль. Подождите, я 2 года останавливаю себя периодически от покупки часов. Посмотрю, закрою, уйду, забуду. То есть мы постоянно об этом думаем. То есть вот вы рассказывали про блузку, если бы вы о ней на следующий день подумали бы, вы вернулись, может быть, ее купили.
9: А может быть и нет.
8: А может быть нет. А если ты постоянно возвращаешься к этой мысли, ты думаешь об этой одежде, да, об этих часах, об этой квартире, ну, и ты хочешь, понимаешь, ты хочешь это купить. Это говорит ли это о том, что это правда вещь тебе нужна? Или все равно это какая-то уловка?
9: Не всегда. Если вы найдете этому рациональное объяснение, рациональное. Ну, то есть...
8: Я найду.
9: Я, например, купила себе Apple Watch, потому что мне было важно отслеживать, как я бегаю, какой километраж, с какой скоростью. Если я занимаюсь боксом, то какой пульс, да, если там перебои и так далее. То есть это был конкретная, ну, юзабилити вещь. Не, я, конечно, там посмотрела, что мне нужен там ремешок от Эрметра. Это уже были там штучки, потому что у меня на это был бюджет. Но основная была, посыл основной был для того, чтобы мне отслеживать физику, потому что я тогда очень сильно уходила, ну, в физическую подготовку. Вот это да, и то... У меня был на этот бюджет, да? Есть ли бюджет у вас на это сейчас? А может быть, можно посмотреть аналоги? Иногда, если вам действительно нужны физические показания, и там те, кто бегают триатлоны, марафоны, они покупают гармины, например, да, где там больше показателей, кто-то там еще ныряет, вот это трын-тын-тын. А если просто потому, что это модно, ну, и сегодня вы будете модный, завтра выйдет уже, я как сказала, да, уже Apple Watch не модно, уже Whoop модно, и пойдете Whoop покупать.
8: Друзья, пока вы об этом думаете, мы послушаем новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
1: 12:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков заявил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Однако точная дата визита спецпосланника президента США и зятя главы Белого дома пока не определена, отметил помощник Владимира Путина. Оба переговорщика в ближайшее время приедут в Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать при начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву не определены, сказал Ушаков вестям. Помощник российского лидера добавил, что их поездка обсуждалась с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, который состоялся 14 июня. Андрей Воробьев назвал число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье. Это 16 человек, в том числе двое детей. Губернатор Московской области привел такие данные в своем телеграм-канале. В публикации отмечается, что в Раменском пострадали 3 человека. В Солнечногорске ранение получил 1 местный житель. В Дзержинском госпитализирован 1 человек. В Котельниках пострадали 8, в Люберцах 2. Кроме того, Воробьев сообщил, что из торгового центра «Садовод» госпитализирован 50-летний мужчина. Он доставлен в Люберецкую больницу с осколочными ранениями. В Минстрой анонсировали изменения правил семейной ипотеки. Это произойдет с 1 июля. Такие сроки на форуме движения обозначил замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. Он подчеркнул, что семейная ипотека будет направлена на стимулирование рождаемости. «Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Пришли к консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — сказал Стасишин. Михаил Мишустин ранее заявил, что критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей. Такой тезис премьер-министр обозначил, выступая с отчетом в Госдуме в конце февраля. Метеоролог предупредил о высоком риске лесных пожаров на курортах Турции. Их возникновению на побережье Эгейского и Средиземного морей будет способствовать мощные волны жары. Государственные структуры принимают серьезные меры, но населению также необходимо проявлять максимальную осторожность, заявил в беседе с РИА Новости Ихсан Юташ. По его прогнозам, оставшаяся часть лета в Турции будет характеризоваться температурами выше климатической нормы, при этом периоды сильной жары могут длиться в течение недели и повторяться несколько раз. Наиболее высокий риск засухи ожидается в южных районах страны. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.

0: рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» говорит Москва.
0: Мы вас услышали.
2: 12:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». У нас в гостях Екатерина Астахова, финансовый эксперт и аналитик. Екатерина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Говорим сегодня об уловках, которые у нас от наших рекламщиков, да, и у нас такой небольшой спойлер, буквально через 3 минуты к нам присоединится гость, вот такой секретный гость, поэтому не переключайтесь, друзья, будет интересно, а мы сейчас вот как раз вот дообсудим тему, почему маркетплейсы и вообще интернет-магазины там различные тестируют цвета кнопок постоянно, да, вот где-то они красные, где-то зеленые, где-то фиолетовые. Это правда на нас как-то очень сильно влияет?
3: Безусловно. Мы уже с вами затрагивали эту историю, да, что цвета, запахи, все влияет на нас. Есть прям тоже целый раздел в корпоративном маркетинге, аромамаркетинг или цветомаркетинг. Все влияет. Почему одни банки красные, другие зеленые, третьи желтые? Это все несет свою силу цвета, поэтому это очень важно и реально на нас влияет.
2: А как фиолетовый цвет влияет? Желтый, красный. Это заставляет нас купить? Простите, нас гость чуть прорвался в эфир, но он держится, да.
3: Ну, смотрите, там, например, красный – это всегда аларм, это всегда срочно. Тревога, срочность, да. Необходимость. То есть вот прямо здесь и сейчас нужно спасти эту историю, да. Зеленый, он снимает тревогу, это там цвет успокоения и так далее. Поэтому зеленые кнопки мы видим редко, да. Мы видим красные кнопки, мы видим оранжевые кнопки, которые вызывают у нас...
2: стимул купить тоже, да?
3: Да, ощущение сочности, да, например, оранжевый – это что? Это солнце, это отпуск, это хорошие эмоции, это, например, апельсин, который вкусный, да, и поэтому оранжевые хорошо. Желтые – то же самое. Часто очень желтые используются как скидочный, да, цвет, потому что вот он хороший настрой несет против себя.
2: Друзья, как и говорила, у нас в гостях специальный гость, который как раз сейчас расскажет нам о том, почему он делает покупки на маркетплейсах, когда получает зарплату, почему он включает режим купец, когда он получает аванс.
4: Почему, да почему? Даже когда не получают зарплату, я делаю покупки.
2: Это происходит. Друзья, встречайте Макс Челноков с нами.
4: Давно не слышали.
2: Макс, привет. Да, расскажи, добрый день. Да, свою историю.
4: Нет, тут истории никакой нет. Я об этом уже в эфире рассказывал не раз. У меня есть такой момент, когда я хочу отвлечься и получить такой дофаминовый сброс, укол, я как раз лезу вот на все эти маркетплейсы. Известные, неизвестные. Но я для себя и начинаю выбирать то, что мне нравится, то, что мне там вкусно, то, что мне... Даже если это не одежда, а просто еда. Но я делаю сейчас таким образом. Я накладываю в корзину все это, потом я выключаю этот маркетплейс, и потом только через день, через два опять захожу и смотрю, нужно мне это или нет. Почему я это делаю?
2: Какая прям осознанность.
3: Класс,
4: да? Я получаю от этого удовольствие. Просто хотя бы для того, чтобы посмотреть, выбирать и так далее. Начинать... Вот вчера, например, у меня утюг сломался. Я вчера часа полтора выбирал утюг на маркетплейсе и ищу разделочные доски.
2: Но даже, например, выбрать утюг на маркетплейсе, это на самом деле непростая история, потому что ты начинаешь с какой-то простой модели, потом думаешь, так, ну, возможно, мне нужен какой-нибудь утюг с суперфункциями, не знаю, что...
3: Пошли по спирали.
4: Нет, Марин, вообще не так. Я не открываю так? Утюги и начинаю читать отзывы.
2: Ну вот.
4: Вот если у утюга отзывы 5, я кладу его в корзинку.
3: Это затем... тоже ловушка.
4: Да, это понятно. Потом из тех, что я выбрал, вот я 5 или 6 штук там выбрал, затем я смотрю уже по производителю, по функциям, а какую утюга функции могут быть? Там пар, чтобы был прыскать, и чтобы быстренько подогревался.
2: Какая-нибудь самоочистка, какое-нибудь отпаривание. Ой, да и так далее.
4: Я поставил себе границу не более, там, предположим, я не знаю, там, 3000 рублей.
2: Слушайте, Екатерина, как будто Макс выглядит очень осознанным
3: покупателем. Да, поменялся прям.
2: Поменялся, как будто зашел сейчас.
4: А я думал, вы меня ловить сейчас будете.
3: На самом деле...

0: Максим классно делает, он на пути. Ну, как можно на пути к осознанному потреблению? Первое, он поставил себе лимиты.
1: Да.
0: Это супер, что не более, чем история.
1: Какой-то суммы.
0: Второе, да. Он расклеил у себя в мозгу «хочу обладать и хочу получить удовольствие от выбора», потому что очень часто... Действительно, нам просто хочется посмотреть, потрогать, поизучать. Это тоже дофамин, потому что это новое, это заставляет мозг анализировать. То есть я сравниваю между собой, выбираю, да, и уже там вот чувствую эту вот вкусность. Потом через день я думаю, а, в принципе, я вот тогда получил удовольствие. В принципе, может, и не надо этим обладать. Да, это тоже классная история. Третье, не заходить на маркетплейс, а идти ножками. Пока дойдешь, тем более выбрать подальше магазин, пока дойдешь, может быть, остынешь. И заодно сбросишь накопленный кортизол или там усталость.
1: Вот, и почему я не хожу в обычные магазины, в торговые центры и просто магазины, хотя иногда хочется, лишь по той простой причине, что я там перестаю получать удовольствие. Потому что это вот опять надо ехать, надо идти по этому комплексу.
2: Потому что дофамин будешь долго вырабатывать.
1: Да, он просто получать. Тут же улетучивается. Потом смотреть, выбирать вот эти вот вешалки, ну и включать. Получается ситуация с брезгливостью, трогать то, что уже, как мне кажется, кто-то надевал на себя. А в маркетплейсе-то я же не вижу вещи, вот так не могу потрогать. Я просто выбираю ее наугад, по своим параметрам. Я знаю свои размеры и так далее. И это гораздо быстрее и гораздо интереснее, мне кажется.
0: Да, но самое главное, что Максим поставил себе лимит и второе время дал себе остыть.
2: Макс, ты молодец.
0: Да, потому что самое главное, нас жарят на сковородке вот этими быстрыми эмоциями. Вот самое главное, не дать себя как пискаря на сковородку положить.
1: Ну, а с другой стороны, у меня всегда возникает ощущение, что люди скоро вообще перестанут ходить в магазины, потому что вот я буквально в выходные заходил рядом магазинчик, есть, я говорю, ну что, пустота, час дня, пусто в магазине. Я говорю, а где покупатели-то? Она говорит, а вы знаете, за последние год-полтора там со 100 человек теперь к нам заходит 50. Говорит, ровно в половину снизилось покупателей. Я говорю, а из-за чего? Денег нет? Она говорит, у кого денег нет? А кто стал заказы делать? У нас только от нашего магазина, она говорит, в день уезжает там пакетов 15-20.
2: Да, ну, все, вот спасибо, Макс.
1: Да, Макс.
2: Наш финансово грамотный Макс Челноков.
0: Спасибо.
2: Никс пишет, 4 года назад в Анталии не купил очки от Армани, которые мне очень шли. Подумал, что дорого и не нужны. До сих пор вспоминаю, жалею, что не взял. Аналогичных очков больше не смог найти. Теперь всегда следую правилу. Нравится — бери. Вот как от этого правила уйти? Вот ты понимаешь, что тебе классно в этой вещи, не знаю, там очки тебе эти идут.
0: Ну, здесь тоже немножко такая обманка. Очень сомневаюсь я, что невозможно было найти очки от Армани, при том, что это такой middle, да, бренд, не супер там Пред-а-Порте, что прям селектированная была коллекция. Скорее, это как раз мозг, вот немножко эффект ФОМО, как мы сказали, да, потери, что а все-таки вот надо было.
2: Что
0: и,
2: же ты сплоховал?
0: Да, и я уверена, что если разобрать эту ситуацию, то даже не было и попыток особых таких вот прям именно настойчивых найти, если бы хотелось. А именно вот такая, мозг же наш любит пострадать.
2: А как вот отключить эту мысль, что вот ну надо было, ну что же я, ну не успел, и теперь думаю об этой вещи?
0: А у меня есть такое-то немножко на грани фола совет.
2: Если в рамках эфира.
0: Да, подумайте, где сейчас моя пятая точка. Она же вот здесь и сейчас, вот я на ней сижу. Да, вот сейчас, да,
2: немножко,
0: мне
2: да?
0: в моменте, сейчас, вот что нужно, мне сейчас хорошо, зачем я буду думать о том, что уже прошло? Это прошлое, все, оно только высасывает силы. Вот здесь и сейчас, что у меня? Вот уйти в ощущение,
2: где
0: что
2: сейчас
0: я
2: мое
0: здесь.
2: Внимание, да?
0: Да, да, да.
2: Есть такой еще маркетолог Мартин Линдстром, и у него такие были интересные идеи о том, что мы редко покупаем товар, мы покупаем версию себя. Ну, то есть, например, если мы идем в фитнес-клуб и покупаем туда абонемент, мы приобретаем не тренировки, мы покупаем образ стройного тела. А если, например, мы идем на какие-то курсы, на каком-нибудь финансовое консультирование, мы покупаем не финансовую модель там, финансовой грамотности, а мы покупаем какую-то уверенность в том, что мы потом со своими финансами сможем справиться. В общем, какая-то предсказуемость, контроль как будто здесь, да,
0: вот от маркетологов. Абсолютно. То есть это же вот всегда история, как мы хотим, и как мы есть сейчас.
2: Да.
0: И это тоже уловка, которой пользуются. Да, что мы купим фитнес-клуб абонемент и прям точно будем ходить.
2: Да, да, конечно.
0: Там пройдем курсы, которые нам навязывают по инвестициям, и будем супер все богатыми, но как бы
2: вот
0: нет.
2: До этого не были, да, да. А то сейчас как научимся.
0: Да, то есть мы забываем про то, что люди обучаются годами, практикуются годами, да, и практика... 10 тысяч часов никто не отменял. Вот здесь вот, кстати, чтобы, да, не быть в иллюзии, очень поможет история про 10 тысяч часов. Знаете, да, такое, нет?
2: Ну, чтобы, что, да,
0: суперпрофессионал, да, становится, когда он на одно дело делает 10 тысяч, да, часов. Вот если вы 10 тысяч часов, ну, хотя бы 5 тысяч будете ходить в фитнес-зал,
2: результат будет.
0: Результат будет.
2: Также с изучением языка, например, да, с освоением новой профессии.
0: Также с инвестированием, также совсем, вообще совсем. Но мы часто об этом забываем. Мы хотим здесь и сейчас. Но не накачивается, извините меня, ягодицы здесь и сейчас. Дерево, вот всегда обратите внимание на деревья. Деревья растут медленно. Не вырастает дерево за год. Есть, конечно, спецсорта, но которые идут только там на дрова, да. Ну,
2: чтобы
0: не может
2: результат.
0: Все быть быстро, да. Если там ребенку нужно 9 месяцев жить чтобы в животе у мамы,
2: да,
0: то когда это будет 5, это будет плохо.
2: А еще давайте вот немного поговорим про бренды, потому что, по мнению Мартина Линдстрома, эти бренды стали новой религией, да? Может быть, провокационно это звучит, но
0: безусловно,
2: у религии есть свои символы, ритуалы, последователи, общие ценности. Возвращаясь к тому же Apple, например, когда выходит новая модель телефона, люди начинают занимать очередь за сутки, смотрят презентации, да? А, причем, ну, часто, даже если говорить о какой-то другой марке, дело не в том, что они хотят купить новый, потому что там будут какие-то супер новые интересные функции, а просто потому что это новая модель. Просто вот хочу новое. С рациональной точки зрения, как мне кажется, это сложно объяснить. А как будто бы тут именно принадлежность к какому-то сообществу, что
0: безусловно,
2: ты такой
0: безусловно,
2: специальный такой, да, необычный.
0: Это как раз бренды, действительно, это новая религия, они создают иллюзию, вот как мы сказали, да, Harley, Apple, Louis Vuitton и так далее. То есть, ну, мы же понимаем, что сумка не может отличаться в несколько раз, да, то есть сумка за, там, не знаю, 15 тысяч рублей и сумка за миллион, ну, не очень сильно отличаются, да, по себестоимости между собой. Но сверху накручивается история с брендами,
2: нам
0: то
2: же
0: есть
2: продают.
0: Мы оплачиваем, да, то, что как бы нам же и скармливают, да,
2: да,
0: немножко отсылка к матрице, но...
2: Нам подают идею, способ, да, обработки этой кожи, ощущение того, как мы себя будем чувствовать с этой сумкой, да,
0: да?
2: А когда мы там заходим в вагон метро с этой сумкой, что с нами будет происходить? Ну, потому что обычно с этой сумкой что-то в вагон метро заходит, не знаю. Да.
0: Да.
2: И вот именно ощущение того, какими мы станем там, когда у нас будет эта вещь, как будто мы станем ценнее, лучше, выше, сильнее, как будто бы достижение какое-то, да, мы получим от того, что у нас будет эта дорогая вещь.
0: Ну, на самом деле нет, потому что тоже есть много исследований на тему счастья и там ощущения себя, да, что и с уровнем дохода, да, что до определенного уровня дохода у людей возрастает уровень счастья, да, а потом все. Ну, то есть там деньги не приносят счастья, покупки не приносят счастья, того вот такого, да, удовлетворения. Поэтому об этом важно помнить и понимать.
2: Сегодня мы еще говорили слегка так про зеркальные нейроны, да, и вот именно они заставляют нас хотеть другую жизнь. Поэтому сейчас очень распространен инфлюенс-маркетинг, да, когда мы понимаем, что через блогеров каких-то, да,
0: отзывы, о которых говорил Максим.
2: Да, мы будем вот заходить как раз вот в этот продукт, потому что у нас есть лояльность к какому-то там, не бренду, а к какому-то инфлюенсеру. Да. Мне нравится наблюдать за его жизнью, нравится, как он выглядит, я там подписана на него, слежу за ним, и поэтому мне интересно, что он покупает. Поэтому, скорее всего, я хочу просто, ну, жить его жизнью, получается.
0: Да, да, да, совершенно верно. Но мы забываем про то, что первое, инфлюенсер тоже создает красивую картинку.
2: Да.
0: Как мы понимаем, да, никто не может быть 100% в хорошем настроении и так далее. Мы вообще живем по синусоиде, я всегда говорю, да, наша жизнь, она не, как это, неравномерна, да, потому что... Просто потому, что наше сердце так бьется, да, неравномерно. И если возвращаться к зеркальным нейронам, то это можно использовать и во благо. Да? Что такое зеркальные нейроны? Это там недавнее открытие, да, что вот мы с кем общаемся, начинаем вести себя похоже, начинаем обмениваться.
2: Ну, как подружки и... покупают вещи похожие, например, да,
0: да? Да, что дети учатся от нас через зеркальные нейроны быть на нас похожими. Так устроен наш мозг. И здесь как раз можно сработать на плюс себе, то есть выбирать то сообщество, да, которое будет меня больше развивать не просто на потребление, да, а еще, а какую еще ценность, вот даже можно про того же инфлюенсера подумать, а какую еще ценность, кроме как покупок, которые он мне рекомендует, я получаю?
2: На эмоциональном
0: плане, вот
2: что он
0: мне несет, да.
2: Угу.
0: Если вот откинуть, да, если откинуть покупки, да, вот мне будет интересно, вот что он еще мне даст интересного, кроме рекламы?
2: Еще очень интересен пример с кофе от Starbucks, да, ну или, ну, не знаю, от любой другой кофейни.
0: Тоже религия, Starbucks,
2: да,
0: тоже религия.
2: Да, да, да. Ну вот как, у нас же тоже много различных кофейн, которые там работают там, угу, по всей Москве, там, не знаю, да, не только в Москве, да, и мы туда приходим и получаем, ну, это как, не знаю, как массовая культура какая-то, то есть мы понимаем... как сделать заказ, что мы получим, какой будет вкус и какая наша реакция. То есть все предсказуемо. Также вот с кофе, например. Дома кофе дешевле и часто вкуснее, например, да? Uh-huh. Тогда получается, за что платят люди? За атмосферу, за музыку, за запах, за ощущение принадлежности к этому сообществу.
0: Да.
2: То, что вот они придут и там...
0: встретят себе подобных.
2: Да, да. А как от этого можно уйти? И нужно ли уходить? Ну, то есть кофе сейчас в Москве стоит в среднем 300-400 рублей. Бывает и дороже.
0: Угу, дороже бывает, да.
2: Да, если мы там начинаем идти прямо в какую-то кофейню, которая специализируется на кофе, там гораздо дороже. Мы понимаем, что дома, ну, правда, дешевле. Нужно ли лишать себя вот этой радости от принадлежности к какому-то сообществу, от ритуальности вот этой?
0: С этим сложно, потому что вот принадлежность к сообществу, это как раз играет на наших древнейших, угу, даже не приобретенных, а врожденных инстинктах, которые называются инстинкт иерархии или принадлежности к угу, сообществу, да? Это наши древнейшие, как эти... Не реликтовый, а этот... забыла.
2: Реликтовый
0: мозг, да.
2: Наш рептильный.
0: Рептильный мозг. Uh-huh. Да, раньше невозможно было выжить без сообщества, да. Если тебя выкидывают, тебя с большой вероятностью кто-то, да, сожрет, да, извините. И на этом играют, и на этом строится вся история. То есть этот наш вот такой вот иерархический инстинкт, его с ним сложно побороться. Опять же, здесь с какой стороны посмотреть? Если я хочу принадлежать к этому сообществу, вопрос, а что оно мне дает? Вот, да? Что оно мне дает? Удовлетворение чего? Ну, то есть я готов за это платить?
2: За эту эмоцию,
0: да,
2: получается.
0: За,
2: да,
0: эту эмоцию, за, угу, вот это вот внутреннее ощущение,
2: угу,
0: свое.
2: Угу. Есть такое еще интересное открытие Дэниела Канемана и Амоса Тверски о том, что первое увиденное число становится якорем. Ну, например, мы приходим в ресторан и видим там две бутылки вина. Алкоголь очень вреден, мы никому не рекомендуем, но я напомню об этом. И вот, например, одна бутылка будет стоить 3000 рублей, а другая будет стоить 15 тысяч рублей.
0: Угу.
2: И вот мы первые увидели бутылку за 3000 рублей, и, скорее всего, мы купим именно ее. Такой якорь у нас, да? Почему,
0: да,
2: это происходит?
0: Тоже это влияние нашего мозга. И здесь еще работает другая история. Как раз бутылка, стоящая рядом за 15,
2: угу,
0: это на языке маркетинга называется страшилка. Ну, там можно брать не бутылки, например, там одно пальто висит за 15 тысяч, другое рядом похожее висит за 200. И это тоже вопрос подтолкнуть нас к покупке. Цель у магазина — продать пальто за 15. Но, увидев вот эту страшилку за 200, мы скажем, блин, ну, в общем-то, и за 15 неплохо очень, куплю я лучше эту.
2: Хотя
0: историю.
2: Бы это, потому что, ну, правда, сэкономлю сейчас.
0: Да.
2: Даже если мы планировали купить пальто не за 15, а за 5000 рублей.
0: Да, и очень важно понимать, что нас все якорит, да, наш якорит музыка, нас какое-то событие
2: запах,
0: якорит.
2: Свет.
0: Да, это все, да, как бы над этим работает. И поэтому, прежде чем идти куда-то, да, сделайте для себя оценочный анализ.
2: Uh-huh.
0: А какая средняя цена того, что вы хотите купить.
2: Сколько это стоит в магазине, на самом деле, да?
0: Да. Угу. Проведите. Тем более сегодня с помощью искусственных интеллектов различных сделать это очень легко.
2: Еще, знаете, такая популярная история вот с ресторанами, да, когда ты приходишь, например, сезонное меню там видишь, или самое популярное блюдо, или ты приходишь в книжный магазин, и там топ-10 книг.
0: Бестселлер.
2: И я обычно смотрю на эти книги и думаю, серьезно?
0: В смысле бестселлер?
2: Да, в смысле бестселлер.
0: Для кого?
2: Кто это читает? Вот, это же тоже уловки для
0: конечно
2: того, чтобы мы
0: но
2: заказали.
0: Вот Марина осознанно, она сразу думает, а кто это читает? Потому что у меня есть уже внутри, да, определенная планка. Меня уже не обмануть. То есть, если там, ну, вот книги я, вот этот, книжный шопоголик, да, библиофил.
2: Да, понимаю вас, да.
0: А, то есть, я начинаю смотреть и, да, эту книжку просматривать вообще. Почему она стала бестселлером, да? А входит это в мой, как бы, в мой ментальный круг или нет? И вот во всем то же самое. То есть, не верить на слово. Это вообще, как это, наш сегодняшний бич, и наши дети особенно будут этим подвержены, это фейк-мир. К сожалению, мы живем в фейк-мире, и вот критическое мышление и способность анализировать, размышлять и принимать правильные решения, это будет самый востребованный навык в моей картине мира, самый.
2: А еще такая история, когда два по цене одного, купи один, второй получи в подарок.
0: Ну, нужен мне этот подарок или нет? Это, конечно, есть поговорка, дареному да коню в зубы не смотрят, но на самом деле смотрят. Да, нужен ли мне этот подарок сейчас, он мне зачем? Чтобы он захламил мое пространство, и я там не знала, куда его пристроить? Ну вот, для чего?
2: А, друзья, вот важно понимать, что маркетологи не заставляют нас покупать, они создают среду, в которой определенные решения становятся самым легким. То есть они вас подталкивают к тому, да, чтобы вы совершили эту покупку. И вот у нас остается буквально 3 минуты, и хочется перейти к каким-то практическим правилам финансовой самообороны. Там 1, 2, 3, 4, 5. А, что нужно делать, как себя останавливать, где видеть... Не знаю, какие-то такие вот истории, от которых себя нужно уберегать.
0: Да. Ну, смотрите, нам Максим рассказал, да, лайфхак.
2: Да.
0: Поставить лимит. Я не покупаю на маркетплейсе дороже, например, чтобы моя корзина была там дороже, не знаю, 5 или 10 тысяч рублей.
2: Да.
0: Все. Я себе этот поставил. Стоп. Дальше берем себе период охлаждения, да, даже вот у нас государство даже включило период охлаждения от мошенников, да, чтобы, там же та же самая история работает, то есть нас быстро подталкивают на страхи каким-то там
2: действиям. Срочно переведите деньги.
0: Пожалуйста, остыньте. Но никуда от вас покупка не уйдет. Дайте себе возможность, ну, не поддаваться на провокации, не быть ведомым, а самостоятельно принять решение. Составляйте списки. Ну, как это не звучит, может быть, там очень просто, но действительно это, во-первых, облегчает, ускоряет и от лишних трат вас, да, оберегает. Считать стоимость владения, как мы сказали, да. Не всегда нужно купить Феррари, а потом умирать, заправляя его каждый день там по 200 литров.
2: Да, или чтобы у тебя в гараже просто стоял, потому что нет денег на бензин, да?
0: Да. Задавайте себе правильные вопросы. Я покупаю вещь, полезность или эмоцию? Или я покупаю себе удовольствие, как сказал Максим, да? Или... пытаюсь так снять свою усталость. Если это как бы непрактичная вещь, значит, нужно искать способы для себя, которые могут закрыть эту усталость. Иногда там просто лечь на диван и включить киношку, будет такой же эффект, но без излишнего влияния на бюджет.
2: Да, без финансовых вложений каких-то, да.
0: Ну вот, мне кажется, вот это вот такое основное, да, что можно как бы...
2: Но еще мне кажется, здесь важно добавить, что желательно не делать покупки вечером, потому что вот мы приходим домой, мы там общаемся с семьей, ужинаем, расслабляемся, смотрим какое-то кино, и когда мы смотрим кино, а если оно еще не очень интересно, или сериал, который не требует вашей включенности, что мы делаем? Правильно, берем наш телефон, заходим на Marketplace и начинаем проваливаться в эту дофаминовую яму, да?
0: А нужно встать... и пойти погулять, подышать воздухом 10 минут. Угу. И все пройдет.
2: А еще мне очень нравится история с тем, что нужно вот эти все свои покупки переводить в ваше время. То есть сколько времени у вас займет вот эта вот сумма, да, сколько нужно будет поработать часов, чтобы купить, например, эти брюки за 20 тысяч рублей.
0: Я всегда так думаю. Я всегда так думаю, сколько моих часов стоит эта вещь.
2: А это помогает, это останавливает?
0: Да, конечно. Это 100% останавливает, угу. Когда ты понимаешь, что тебе нужно полмесяца, например, оттарабанить за 5-минутное удовольствие, ну, как бы ты задумаешься, вопросики, наверное.
2: Да. Еще от себя добавлю, что важно проверять свои подписки, да, такой аудит проводить, потому что очень часто у нас есть подписки, о которых мы не подозреваем и забываем о том, что у нас каждый месяц списываются какие-то суммы, пусть и небольшие, но если вы посчитаете, сколько денег у вас списывается в течение года, ну, вы как-то приятно или неприятно удивитесь.
0: Ловушка маленьких трат, Обязательно нужно проводить аудит, обязательно.
2: К сожалению, практика ориентироваться на отзывы приводит к тому, пишет нам Ленок, что идешь за толпой.
0: Конечно.
2: Да. От себя добавлю, что вот если решение принимается слишком быстро, слишком эмоционально и слишком легко, возможно, решение уже приняли за вас маркетологи. Да. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. У нас в гостях была Екатерина Астахова, финансовый эксперт, финансовый консультант. Говорили сегодня об уловках рекламщиков. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
0: Да, спасибо.
2: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении Рай-Александровки в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате действий группировки войск «Юг». В сводке ведомства говорится, что вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения украинских беспилотников, а также поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО в течение суток сбили 10 управляемых авиабомб, 3 снаряда РСЗО «Хаймарс», 4 ракеты «Фламинго» и 992 беспилотника. Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Минск ждет от Киева честного ответа, отметил президент Белоруссии. Мы слышали заявления, оправдания и разные версии, но нам нужна истина, и мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских госслужащих и военных. Мы все равно установим правду, это не будет большой проблемой, приводит слова Лукашенко телеграм-канал Пул Первого. По словам белорусского президента, Минск четко констатирует факт, что БПЛА, ударивший по автобусу, был украинского происхождения. ВСУ атаковали транспортное средство накануне в Брянской области. Там находились 44 пассажира, в их числе члены гомельской юношеской футбольной команды. В РИО губернатора Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Франция и Нидерланды препятствуют ускоренному вступлению Украины в ЕС. Портал Евроактив приводит такие данные со ссылкой на источник в Брюсселе. Албании уже потребовалось 11 лет. Зачем нам делать это с Украиной за 3 недели, заявил европейский дипломат. В публикациях отмечается, что при первом обсуждении вопроса о членстве Украины в Евросоюзе политики столкнулись с блокировкой инициативы представителями Франции и Нидерландов. После отъезда украинского лидера Владимира Зеленского с саммита G7 они указали, что с большим скепсисом относятся к перспективе расширения объединения. При этом, по информации портала, Зеленский требует вступления республики в Европейский Союз в 2028 году. Татьяна Голикова сообщила об увеличении числа многодетных семей в России. С 2019 года их стало больше в 1,5 раза, отметила вице-премьер. Она также рассказала, что в нашей стране сейчас живут почти 3 миллиона таких семей, в которых растут около 9,5 миллионов детей. Голикова напомнила, что согласно указу президента, статус многодетных семей теперь стал единым для всей страны. Для них ввели общее удостоверение и создали специальный банк данных. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар 72 рубля 75 копеек. Евро 84 рубля 34 копейки. И час столицы пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
6: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
12: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
14: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
14: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы «Мы вас услышали». Программа «Народный диетолог». И сегодня у нас в гостях Майра Рау. Майра, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
2: Врач-диетолог, эндокринолог, очень серьезный специалист, преподаватель. И сегодня мы будем обсуждать и развеивать самые популярные мифы о питании с точки зрения науки. Потому что огромное количество специалистов, которые постоянно что-то советуют, советуют что-то исключать, что-то запрещать. Говорят о том, что какая-то еда вредна для нас, да, несет нам, не несет нам никакую пользу. Ну, в общем, заставляет нас бояться есть вообще какие-то продукты, да, и сводит нас к тому, что это очень страшно, и у нас начинаются какие-то расстройства пищевого поведения. Вот чтобы этого не было, мы сегодня самые популярные мифы обсудим. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще можно писать нам в МАКС и смотреть нашу трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Майра, давайте начнем с самого начала, с углеводов. Правда ли, что для того, чтобы похудеть, нужно полностью исключить углеводы? И я сейчас говорю не только о быстрых углеводах, типа там какой-то сахар, булки и так далее, но и о медленных. Это крупы, картофель и так далее.
20: Нет, неправда. Вы знаете, для того, чтобы похудеть, на самом деле работает любая диета, в которую заложен дефицит калорий. Угу. То есть если мы за день получаем меньше калорий, чем мы тратим, то мы будем худеть на любой диете. Здесь нет никаких чудес, это физика. Угу. Но углеводы не нужно исключать из рациона, потому что низкоуглеводные диеты действительно показывают лучший результат в краткосрочной перспективе. То есть человек, исключающий углеводы из своего рациона, быстрее начинает снижать вес. Но если мы сравним его результат через год или через два, то его результаты будут выравниваться по сравнению с людьми, которые и не исключали углеводы из своего рациона. Более того, если мы исключаем углеводы из своего рациона, то чаще такие люди сообщают о срывах чаще, чем те люди, которые едят сбалансированно. То есть они не едят углеводы, а потом срываются и съедают большое количество сладостей или каких-то углеводов, и тем самым обнуляют результат, появляется такое, знаете, чувство, ну, какое-то такое недостижение результата.
2: Расстраиваются, грустят, замкнутый круг, компульсивное переедание начинается, да?
20: Да. Поэтому важно включать углеводы в свой рацион, в них ничего страшного нет. 1 грамм углеводов содержит такое же количество энергии, как 1 грамм белка. Это в среднем 4 килокалории. Плюс, вот вы сказали, булки, на самом деле, вот белый хлеб, на ваш взгляд, это какой углевод?
2: Ну, смотря какой состав. Я бы сказала, что белый, потому что там мука высшего сорта.
20: Что это быстрый углевод?
2: Да.
20: Нет, на самом деле медленный, представляете?
2: О, класс. Да.
20: И белый рис, кстати говоря, это тоже медленный углевод.
2: А как же так? Нам же рекомендуют не есть белый рис, потому что он обработан, там нет вот этого, вот этой вот шелухи сверху, да. Вот это вот, которое
20: в таком
2: даёт...
20: продукте на самом деле нет ничего плохого. Медленные углеводы как были там, так и остаются. Медленные углеводы – это химическое строение. Это такая цепочка, длинная цепочка, как крахмал, например, да? А быстрые углеводы – это простые молекулы, гексозы, пентозы, которые очень быстро перевариваются. И отличие белого риса или белого хлеба от отрубного хлеба или дикого риса в количестве пищевых волокон. Ну, вы просто в этот прием пищи получите меньше пищевых волокон, но углеводы при этом вы получите медленные.
2: Нас еще очень часто пугают, что если мы едим быстрые углеводы, белый хлеб и белый рис, очень сильно у нас повышается уровень сахара в крови. То есть медленные углеводы, они дают постепенное повышение сахара, а вот быстрые – булки, хлеб, какие-то вот такие вот крупы, да, типа риса или макароны не из твёрдых сортов, они моментально повышают нам сахар.
20: Ну, в целом, смотрите, тут какая история. Колебания сахара в целом актуальны для людей с сахарным диабетом второго типа. Вот это, кстати, тоже актуальная история про то, что люди без диабета, без нарушения углеводного обмена начинают вешать на себя фристайл-либры, отслеживать, насколько глюкометры, у них повышается сахар в крови после там, употребления риса и после как бы употребления мяса. Я обычно своим клиентам говорю, если у вас сахар в крови повышается после еды, это означает, что вы живы и все в порядке.
2: Что все нормально, так и должно быть, да.
20: Так и должно быть, да. Единственное, сложные углеводы, которые включают большое количество пищевых волокон в свой состав, такие как раз дикий рис, например, да, или отрубной хлеб, или та же гречка, они просто на большее количество времени дают нам ощущение сытости, поскольку чуть медленнее перевариваются, чем углеводы, лишенные пищевых волокон.
2: Как все просто. Идем дальше. А правда ли, что после 18 не нужно есть?
20: Неправда. Конечно, это старый миф. Здесь нужно исходить из того, во сколько человек ложится спать. Если вы ложитесь спать часов в 9-10, ну, поешьте в 6 часов вечера. Рекомендуется обычно есть последний прием пищи, совершать, ну, такой плотный ужин, да, обычный, стандартный, рекомендуется за 3-4 часа до сна. Соответственно, если вы ложитесь в 2 часа ночи, ну, про какие 6 часов мы будем говорить?
2: Ну, да.
20: Все очень индивидуально.
2: Ну, то есть получается, что если мы ложимся в 2 часа ночи, часов в 11 поесть...
20: Не страшно и можно.
2: Не страшно, да. А важно, что мы едим именно в 11 часов вечера или, в принципе, все равно? Ну, просто кто-то говорит, что, не знаю, там, вечером нельзя есть мясо или, наоборот, вот эти углеводы, потому что это приведет к набору веса.
20: Нет-нет, вы знаете, можно есть все что угодно, в том смысле, что мы складываем тарелки здоровые, да, которая должна включать углеводы, белки и овощи, фрукты в каждый прием пищи. И такую же тарелочку вы можете организовать и вечер, и в 11 часов. И плюс еще зависит от того, какой уровень голода вы испытываете к этому времени, когда вы ели до этого, и, может быть, что вы не доели. Условно говоря, если вы все приемы пищи уже совершили, вам просто хочется перекусить, вы можете просто выпить какую-нибудь там ряженку или кефир. Если вы не ужинали, то можете съесть там кусочек курицы с рисом, там, и с салатом.
2: Ну, кстати, про ряженку, кефир, про творог вечером. Миф же очень популярен, что от этого мы будем отекать, и что вообще молочка – это лактоза, это сахар молочный, и это будет задерживать воду, и поэтому мы не будем худеть.
20: самым большим таким, вернее, продуктом, который чаще всего задерживает воду в организме, это любой продукт, который содержит большое количество соли, натрия хлорид. Натрия хлорид, он имеет такое свойство оттягивать на себя воду, вызывая задержку жидкости в организме. А молочные продукты этим не обладают. При этом некоторые люди субъективно могут ощущать и сообщать о том, что, ну да, вот если я там на ночь ем творог, я с утра немного отекаю. Тут вопрос индивидуальный, насколько вас это беспокоит. В целом, небольшая отечность по утрам – это вариант нормы. Да, если это вас беспокоит, ну, берите те продукты, которые, на ваш взгляд, являются провокатором. Но с диетологической и физиологической точки зрения творог и молочные продукты не являются продуктами, которые задерживают жидкость.
2: А после быстрых углеводов, пишет нам Ленок, аппетит повышается. Ленок, вы имеете в виду именно рис, белый хлеб или быстрые углеводы, сладкое, например, какое-то, да, там торт какие-то, конфеты. И еще нас Ленок спрашивает, во время сна еда переваривается лучше?
20: Ну, она переваривается так же, как и вне периода сна. Ну, конечно, перед сном не нужно наедаться, чтобы дать возможность просто себе спокойно заснуть, потому что в состоянии, когда мы переели, конечно, могут быть сложности с процессом засыпания.
2: А еще есть продукты якобы с отрицательной калорийностью.
20: Это тоже большой миф.
2: Да.
20: Не бывает таких продуктов. А в целом, знаете, как у нас работает это все? Значит, наш организм тратит какое-то количество энергии на переваривание пищи. И обычно речь идет о 10% от полученной энергии, вне зависимости от того, какой продукт мы съели. Тот же самый пресловутый сельдерей, даже если мы его съедаем, его калорийность не покрывает ту калорийность, которая требуется на переваривание. Все равно организм возьмет часть из этих полученных калорий. На переваривание белковой пищи уходит больше. И бывает так, что и до 30% от полученной энергии. Поскольку белковые молекулы, они достаточно сложные, у белка бывает первичная структура, вторичная, третичная. И для того, чтобы организм переварил белок, требуются ресурсы на этот процесс. Но это в любом случае в минус никогда не уходит.
2: А, Катя спрашивает, была недавно новость о том, что в неделю можно есть только один вафельный стаканчик. Ну, мороженого имеется в виду, да. А, я спорила это утверждение в эфире, сказала, что все не так. И Катя пишет, она как будто бы на моей стороне. Вот с вашей точки зрения, как вы считаете, сколько мороженого можно есть?
20: Я вообще, вы знаете, призываю к тому, чтобы оценивать свое питание системно. Вот мы смотрим, например, питание ваше в течение всего дня. Мы смотрим, на месте ли у вас все приемы пищи, завтрак, обед, ужин. Если все в порядке, вы съедаете достаточное количество белка, сложных углеводов, фруктов, овощей, почему бы себе не позволить десерт? А мороженое можно расценивать как десерт.
2: Писать его в общую калорийность.
20: Писать его, да, в целом. Да, это продукт, который содержит сахар, это продукт, который содержит жиры, но при этом этот продукт на основе молока, что, в общем, является нормальным компонентом нашего питания. И если вы в течение дня не съедаете много сладостей и в довесок идет мороженое, то, наверное, это перебор, да? А если у вас это единственный десерт за день, я бы сказала, там, чуть ли не каждый день, там, через день, если это все вписывается в ваше питание, почему нет?
2: Поэтому, Катя, ешьте смело и не думайте ни о чем. А еще такой вот вопрос. Что важнее, калории или качество продуктов? Потому что бывает, знаете, вот начинают советовать какие-то полезные продукты, ЗОЖ, авокадо там какой-нибудь, масла, орехи. Но ведь это неплохие продукты, но если есть это все вместе, там получается очень много калорий. И это не сильно способствует похудению.
20: Вы знаете, я бы не стала противопоставлять эти две характеристики. Они параллельно присутствуют всегда. Mm-hmm. Есть такое понятие, как энергетическая плотность продуктов. Да. Это количество калорий, которые мы получаем, ну, допустим, из 100 граммов продуктов. И по калорийности мы можем разделить продукты на низкокалорийные, куда относим овощи, фрукты, например. Овощи – это в среднем 10-30 килокалорий в 100 граммах. Фрукты – 50, бананы – там до 90. И среднекалорийные продукты, и высококалорийные продукты, такие как, например, 100% масло. Это будет 900 килокалорий в 100 граммах. А есть такое понятие, как питательная ценность продукта. Это количество каких-то питательных веществ, которые мы получаем тоже со 100 граммами продуктов. Соответственно, бывают продукты с высокой энергетической ценностью, например, орехи,
2: да,
20: 600 килокалорий,
2: средний, да.
20: Но при этом и с высокой питательной ценностью. Там много антиоксидантов, ненасыщенных жирных кислот, минералов. И мы не можем сказать, это плохой продукт или хороший. Вопрос в количестве и в частоте его употребления.
2: И в пользе, которую он нам несет. А, лимузин, наш слушатель, спрашивает, а почему после еды тянет поспать?
20: Ну, обычно, знаете как, сначала нужно оценивать свой день с точки зрения своей сутки, я бы даже сказала, с точки зрения того, а вы вообще высыпаетесь или нет. Если вы хронически не высыпаетесь, то любой прием пищи будет провоцировать как раз засыпание. И бывает так, что иногда это может свидетельствовать о либо недосыпание, либо вы, может быть, съели чуть больше, чем вам было нужно, и поэтому организм отправил вас отдохнуть.
2: Переваривать то, да, что вы переели. Анастасия спрашивает, сейчас очень много разных семян, льна, чиа, нужно ли их внедрять в свой рацион, или это реклама?
20: Нет, это не реклама, это классные продукты, включайте их. Есть такой вариант диеты, называется средиземноморская диета, которая как раз подразумевает наличие большого количества орехов, семян в рационе, поскольку это продукты, которые являются источниками моно- и полиненасыщенных жирных кислот, они не синтезируются в нашем организме, и также большого количества витаминов и минералов. Поэтому грамотное их включение в рацион только оздоравливает ваш рацион.
2: А можно ли набрать вес от фруктов, например, если вы едите фрукты на ночь или перекусываете фруктами?
20: Теоретически вес можно набрать от всего. Если вы съедаете больше калорий, чем тратите, вы будете набирать вес от всего. Но практически я себе с трудом представляю ситуацию, чтобы человек на 3000 килокалорий съедал в день фруктов. Правда ведь?
2: Да. Да.
20: Поэтому, ну, 300-500 грамм, если вы фруктов каждый день едите, и если вы переедаете чем-то другим, вы будете склонны обвинять в этом фрукты, хотя они вообще ни при чем.
2: А можно ли фрукты миксовать с чем-то, например, там, с молочной какой-то продукцией, в какие-то салаты добавлять?
20: Можно, конечно, да. Мы исходим из индивидуальной переносимости. У людей с отсутствием заболеваний желудочно-кишечного тракта, как правило, эти сочетания не вызывают каких-то неприятных симптомов. Поэтому опирайтесь на свое самочувствие. Если у вас нет вздутия, то смешивайте все, как вы хотите. Но, например, людям с синдромом раздраженного кишечника часто такие смешивания приводят к тому, что усиливаются симптомы в виде вздутия, да, боли в животе, поэтому мы тогда разносим их по времени.
2: А нужно ли всем исключать глютен? Потому что говорят, что якобы в нем нет ничего полезного. Даже если у вас, вы его спокойно переносите, все равно его исключаете.
20: Абсолютно нет. Глютен – это целая группа белков, которые должны присутствовать в нашем рационе. И когда специалист говорят о том, что там какие-то ворсины в кишечнике слипаются при употреблении глютена, это, в общем, незнание физиологии, демонстрация того, что, ну, человек как будто бы либо не имеет медицинского образования, либо как-то не очень хорошо посещал гистологию, там, физиологию, патофизиологию и так далее. Значит, кому нужно исключать глютен? Глютен абсолютно противопоказан людям с таким заболеванием, как целиакия. Либо второе заболевание, когда имеется аллергия именно к этому конкретному белку. Например, аллергия на пшеницу. Человек прям замечает, что да, появляются симптомы. И есть еще такая вещь, она дозозависимая. Вот если мы говорим про целиакию и аллергию, это дозонезависимые заболевания. То есть в любом случае мы съели крошку или мы съели целый кусочек хлеба, вот это количество глютена вызовет симптомы имеющегося заболевания. А есть дозозависимое такое некоторое функциональное состояние, не глютен, не целиакийная гиперчувствительность, которую отмечают многие пациенты, и они говорят о том, что вот когда я просто ем с утра кусочек хлеба, ну там с чем-то, да, в обед я съедаю гарнир, вечером съедаю тоже какой-то гарнир, то все в порядке. Но если я начинаю избыточно налегать на углеводы, то у меня начинается вздутие живота, там может быть боли в животе, диарея, то это вот как раз про это, и здесь мы просто подбираем количество.
2: Сахар. Наш любимый дорогой сахар. Белый, тростниковый, мед, сиропы и так далее. Нужно ли все это исключать из своего рациона?
20: Полностью исключать не нужно. Считается так, что 5-10% от суточной калорийности рациона может приходиться на сахар. И представляете, мы все еще этот рацион считаем здоровым. То есть не надо пугаться, как иногда я смотрю, люди говорят, там, например, там, в соцсетях, вы знали, что в хлебе или в кетчупе содержится сахар. Ну, если вы будете съедать бутылку кетчупа в день, ну, конечно, это не очень хорошая история.
2: Да.
20: А в целом, если вы съедаете чайную столовую ложку, ну, хорошо, пусть он там содержится.
2: Это не криминально, да.
20: Конечно.
2: То есть, ну, во-первых, нужно читать состав продукта, потому что очень часто сахар содержится там, где мы не подозреваем, да, нам кажется, что мы покупаем хлеб, там нет сахара, кетчуп, там нет сахара. Вот нас спрашивают про кукурузу в банках, насколько она бесполезна. Кукуруза же тоже бывает с сахаром и без сахара, так же, как и горошек, так же, как и консервированная фасоль. Просто мне кажется, что если есть возможность, да, купить что-то без сахара, лучше купить без сахара.
20: Да, конечно.
2: Да. Но вот полностью исключать, например, и вот эти марафоны проводить. Я отказалась на 21 день от сахара, и посмотрите, что произошло. Ничего не произошло. Да, потому что человек, как правило, ну, скатывается в то, что он себя постоянно ограничивает и чем-то начинает замещать свои вот эти сахарные истории. Потому что это тоже
20: плюс,
2: про эмоции.
20: Вы знаете, здесь такая история. В соцсетях нам обычно транслируют успешные какие-то случаи, да? А неуспешные никто о них не рассказывает. Вы знаете, я вот решила провести сахарный детокс, а на второй день сорвалась. Ну, вряд ли кто-то про это будет рассказывать.
2: Да. А Ленок спрашивает, а есть замена сахара, которая может позитивно сказываться на умственной работе мозга? Например, мы не едим торт Наполеон, а заменяем его финиками или медом, или каким-то сиропом, или горьким шоколадом. Какие-то более, может быть, здоровые альтернативы. Или, в принципе, если у нас нет диабета первого-второго типа, мы можем есть все что угодно.
20: Ну, в целом, если у вас количество сахара не превышает вот как раз 5-10%, да, от суточной калорийности, то вы можете небольшое количество стандартных десертов в день включать и не выискивать какие-то ПП-десерты. Опять же, здесь, смотря что мы сравниваем и как мы оцениваем день полностью. То есть, если, например, в течение дня у вас все сбалансировано, все продукты необходимые присутствуют, ну почему бы и не добавить конфету после обеда? Вообще никаких сложностей с этим нет. Другое дело, что если, например, у вас рацион и так не очень полноценный, да, вы там, предположим, фрукты не доедаете, клетчатки, тогда при прочих равных лучше выбрать финики или какие-то сухофрукты, потому что это тоже источники, дополнительные источники пищевых волокон.
2: А есть ли разница между тростниковым сахаром, белым, рафинированным обычным каким-то сахаром, сиропом топинамбура, сиропом из фиников?
20: Нет, разницы для нашего организма нет. Это простые углеводы, как их ни назови, и оказывают влияние, они в нашем организме одинаковые абсолютно. Да, если мы изучим детально состав, предположим, в тростниковом сахаре будет какое-то количество антиоксидантов и пигментов, которые, собственно, и придают, да, цвет этому продукту, но мы не едим тростниковый сахар в таких количествах, чтобы эти антиоксиданты оказали на нас позитивный эффект. Если мы будем есть его в таком количестве, то мы скорее получим негативный эффект от количества сахара, который мы съедаем.
2: А можно ли есть фастфуд иногда?
20: Конечно,
2: и
20: можно.
2: И оставаться здоровым?
20: Да. Да, абсолютно можно. Ну, смотрите, вот там возьмем мы бургер, да? Я обычно как с клиентами обсуждаю, ну, хочется бургер, но включив свой рацион, хлеб – это у нас углеводы. Представляете, там даже, вот как мы с вами обсуждали, даже белый хлеб – это все равно сложные углеводы. А, там котлеты – это у нас белок. Да, в этом приеме пищи, скорее всего, будет избыточное количество жира за счет соусов, да? А, избыточное количество, может быть, калорий, потому что бургеры бывают и на 800 килокалорий, там, да, один.
2: За счет соуса, как правило. Чаще всего.
20: И плюс будет недостаточно фруктов, овощей, поэтому я обычно рекомендую добавлять к бургеру, например, просто нарезанные овощи. Считайте, что у вас получился сбалансированный обед, например. Ну и тогда следующий прием пищи просто сделайте полегче, и все.
2: Была недавно в ресторане и взяла там бургер, не поверите. И вместо обычной булки там были салатные листья.
20: Это вкусно?
2: Это было вкусно, я не мучилась. Я даже удивилась, что мне это понравилось. Понятно, что клетчатки, овощей там было достаточно мало. Просто котлеты, листья салата, какие-то помидоры и соус. Но, в принципе, я...
20: Ну, классная вариация, да?
2: Да, классная вариация для того, чтобы не чувствовать, может быть, какие-то угрызения совести. Но я знаю, что многие, знаете, как делают, если берут бургер с булкой, они просто верхнюю часть снимают, чтобы не переесть.
20: Можно и так делать, да. И еще нужно все-таки опираться на свое чувство голода и на свои вкусовые предпочтения. Для некоторых людей действительно в бургере вот эти две булочки сверху и снизу – это избыточно по вкусу даже, да? А кому-то это вкусно, и лучше я себе позволю там раз в неделю, раз в две недели съесть этот бургер полноценно, без всяких снятий верхних булочек, уже получу удовольствие и успокоюсь.
2: Угу. Вот еще нас спрашивают по поводу колы Zero, и вообще по поводу вот газировок, да, они же вот есть сахар, там без сахара. А насколько вообще газировка полезна?
20: Ну, нельзя сказать, конечно, что она полезна. И в целом это такая, знаете, актуальная тема для подростков, наверное, да, они часто могут выпивать за день не одну баночку энергетика или какого-то газированного напитка, а несколько. И, конечно, эти напитки содержат сахар. Плюс они содержат стабилизаторы кислотности, которые могут негативно сказываться на эмали зубной. И еще есть такой эффект у этих напитков. После того, как пьются такие напитки с ярким вкусом, остальная пища или напитки могут казаться пресными, и тогда при прочих равных они будут отдавать предпочтение этим напиткам, формируя таким образом привычку.
2: Вкусовые рецепторы притупляются, да, и хочется больше сахара, потому что ты не чувствуешь вкус продукта, в котором нет сахара.
20: Поэтому изредка включать в рацион вообще никаких сложностей это не вызывает, но все-таки не на регулярной
2: основе. Помнить, что на самом деле очень много сахара, как раз в газировке. Я недавно посмотрела, сколько сахара содержится в морсе. А я понимаю, что вот в бутылке в литровой там в районе 90 граммов. Ну, это, то есть, получается, три дневных нормы примерно по сахару. Это просто морс. Когда мы говорим, что мы не употребляем сахар, а пьем такой, например, морс или там какую-то газировку с сахаром, прекрасно мы сахар употребляем, просто не всегда себе в этом отчет отдаем.
20: Да, летом нужно следить за тем, какие напитки вы пьете. Все-таки предпочтение нужно отдавать воде. Любой, просто обычной воде или газированной воде. И чай, кофе, этого достаточно, потому что летом становятся актуальными такие напитки, как квасы, морсы, лимонады и так далее. Это все-таки не то чтобы обязательная часть нашего питания. И иногда можно себе позволить, но точно не на ежедневной основе.
2: А сколько нужно воды пить в день, если, например, мы все равно пьем вот то, что вы перечислили: чай, кофе, ряженку, кефир, квас иногда. Может ли это заменить обычную воду?
20: А что может заменить воду?
2: Ряженка, кефир, квас, морс, кофе,
20: да,
2: чай.
20: Да, любая жидкость в целом считается.
2: Суп.
20: Да, это все вода, это же, по сути, растворы. И нашему организму все равно, откуда эту H2O получать. Но все-таки, если, допустим, мы пьем мало просто воды и пьем много молока, ряженки, квасов и так далее, мы получаем дополнительные калории. И потом не понимаем, откуда у нас лишний вес, да? Поэтому, конечно, от таких напитков лучше отказаться и все-таки предпочтение отдавать таким напиткам нейтральным, и не содержащим калорий, такие как вода, или с минимальным количеством калорий, такие как чай и кофе.
2: Очень часто вот как раз, да, заменяют вот такими напитками, которые мы перечислили, воду. Вот если все-таки мы их употребляем в течение дня, сколько у нас все равно должно быть минимум воды в течение дня, чтобы мы не получили обезвоживание?
20: Но это все очень индивидуально. Обычно говорят про такие цифры, что усредненные, да, что женщина это в районе 2 литров, мужчина это в районе 2,5 литров, ну, плюс-минус, да. Понятно, что это зависит от разных факторов, таких как антропометрические данные. Человеку с ростом 160 там, сантиметров и весом 50 килограммов, и человеку ростом 190 сантиметров и весом там, 90 килограммов, понятно, что требуется не только разное количество воды, но и жидкости. Но и еды, и воды. Соответственно, также мы еще учитываем температуру окружающей среды. Чем жарче на улице, тем больше мы должны пить.
2: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: 13.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагурная. Здравствуйте. Глава МАГАТЭ не исключил своего присутствия на переговорах США и Ирана. Речь идет о встрече в швейцарском Бюргенштоке, запланированной на 19 июня. Как ожидается, там после подписания соглашения может начаться диалог представителей Вашингтона и Тегерана. «Есть такая возможность», — сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос журналистов о вероятности своего присутствия в Бюргенштоке. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи ранее подтвердил информацию о том, что у начала переговоров США по ядерной программе и санкциям запланировано на предстоящую пятницу. Белоруссия будет добиваться международной оценки удара ВСУ по автобусу под Брянском. Со заявлением выступил пресс-секретарь МИДа Республики Руслан Воронков. Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы, сказал он в беседе с РИА Новости. При этом агентство Белта сообщает, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения. Накануне в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что ВСУ с помощью дрона атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, пострадали. Возбуждено уголовное дело.
4: Ситуация с отменами рейсов в аэропортах Москвы коснулась почти 8 тысяч туристов. Речь идет о путешественниках, которые должны были вылететь за рубеж или вернуться на родину. Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов. Также на постоянном контроле находятся все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. По информации столичных аэропортов, начиная с 5 утра по московскому времени, на прилет и вылет отменены около 120 рейсов, около 160 задержаны более чем на 2 часа. На запасные аэродромы были перенаправлены почти 30 самолетов. В МЧС сообщили о ликвидации пожара в торговом центре «Белая дача». Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника на крышу здания. В региональном управлении ведомства ТАСС заявили, что огонь распространился на площади 25 квадратных метров. К тушению привлекались 20 человек. Было задействовано 6 единиц техники. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
21: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
22: Я в панике. Доллары забыла купить.
23: Зачем доллары?
22: А как за границей платить?
23: Плати по миру.
22: Как?
23: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
22: Ага.
23: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
22: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
23: Да. А также...

0: друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Говорит Москва. 94,8.
0: Мы вас услышали.
3: 13 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем программу «Народный диетолог». У нас в гостях Майра Рау. Майра, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Врач-диетолог, эндокринолог. Мы сегодня говорим о самых популярных мифах о питании с точки зрения науки. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите в Макс и смотрите на нас в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Макс нас спрашивает, а пиво безалкогольное – это хорошая альтернатива газировке? От себя еще добавлю. Очень сейчас популярная тема якобы, что безалкогольное пиво – это на самом деле какая-то панацея, что это супер полезно, что после тренировки безалкогольное пиво восстанавливает, и что на самом деле за ним будущее. Так ли это?
4: Ну, давайте так, по порядку. Значит, если мы сравниваем обычное алкогольное пиво и безалкогольное пиво, то, наверное, для здоровья это безалкогольное пиво – это хорошая альтернатива по сравнению с алкогольным пивом. Опять же, тут все речь идет о том, как часто вы употребляете пиво, в каком количестве. Ну, в любом случае, мы понимаем, что алкоголь – это, ну, не необходимый компонент для нашего здоровья. Mm-hmm. Второе, если мы сравниваем, например, пиво с какими-то изотоническими растворами, да, которые используются напитками, которые используются после тренировки, то, конечно, пиво безалкогольное уступает этим профессиональным напиткам. Поскольку, ну, на мой взгляд, это вообще по большей части маркетинг, да, когда рекламируется безалкогольное пиво, то можно отследить, наверное, продажи и посмотреть, что повышаются продажи не только безалкогольного, но и алкогольного пива. То есть, в общем, реклама оправдана, но за собой она ничего не несет в том смысле, что после интенсивной физической нагрузки. Почему люди используют изотоники? Для того, чтобы, во-первых, регидратировать организм, восполнить жидкость. Второе, мы смотрим на состав минералов, электролитов. Основной электролит, который мы теряем при длительной физической активности, это натрий. Ну, это соль. Угу. Натрия в пиве мало. Да, он там есть, но в каких-то следовых количествах. Плюс нам нужны углеводы, ну, углеводы там есть. Другие минералы там тоже в очень небольшом количестве, поэтому это просто регидратация, не более того. И лучше либо обычную воду выпить, либо изотоник.
3: Не нужно думать, что безалкогольное пиво – это панацея, да, и она помогает лучше восстановиться. Мы идем дальше. Нужны ли нашему организму детоксы, чистки, вот, очищение там от чего-то, от шлаков, от токсинов?
4: Нет, это не нужно, поскольку организм человека уже сам способен производить детокс, причем на регулярной основе. Нам не нужно подстегивать организм для этого. Да? У нас есть печень, которая главную детоксикационную mm-hmm. функцию в организме выполняет. Также у нас есть почки, которые выводят продукты жизнедеятельности. У нас есть легкие, кожа, у нас есть кишечник. В общем, достаточно органов, которые с функцией детоксикации справляются. И если бы у нас в организме не было бы таких функций, да, то, ну, как будто бы было бы странно копить какие-то токсиканты в течение года и потом раз в год как-то их нейтрализовывать. Да? Да. У нас эти процессы происходят непрерывно.
3: Угу. А еще очень любят, знаете, устраивать разгрузочные дни, детокс-марафоны, худеть на соках, на смузи, исключать какие-то группы продуктов. Получается, что это тоже все мифы, это не нужно?
4: Конечно, это мифы. Это все работает, опять же, с точки зрения того, что мы уменьшаем количество поступаемых калорий. Вы знаете, что можно даже и на вине худеть. Если вы будете, там, я не знаю, выпивать вино на 1500 килокалорий в день, да, а тратить 2000, все равно вы похудеете.

0: Да, это законы физики. Другой вопрос, насколько это сбалансировано, какие у нас долгосрочные последствия, да. Поэтому детоксы не нужны, и как бы я обычно говорю так, не мешайте нашим органам выполнять свои функции, для которых они созданы.
1: А Елена еще спрашивает, а летом человеку нужно меньше калорий или нет? Вот жарко, да, как будто бы меньше хочется есть.
0: Ну, это такое, скорее, не то чтобы потребность, а скорее субъективное ощущение, что когда на улице жарко, нам меньше хочется есть. И в этом, кстати говоря, может крыться ловушка, потому что если на улице жарко, и вы находитесь в помещениях без кондиционеров, вы можете пропускать обед, ну, потому что жарко, не хочется есть, да, не я хочу этого, пить, да. А потом вечером, зато мы так налегаем на еду, что съедаем 2-3 приема за один раз. Поэтому лучше даже при наличии жары не пропускать основной прием пищи, просто вы можете его есть комнатной температуры, ну, какой-то облегченный вариант.
1: Ну, кстати, вот по поводу того, что я в течение дня не ем, а наедаюсь вечером, нужно ли завтракать? Обязательно ли это опция?
0: Такого жесткого правила, что всем нужно завтракать, конечно, нет. Но нужно анализировать рацион, да, человека, его образ жизни. Но для большинства людей завтрак нужен все-таки. Для большинства людей подходит трехразовое питание. Другой вопрос: во сколько вы хотите завтракать? Кто-то просыпается и сразу хочет есть, а кому-то нужно 2-3 часа раскачаться и потом завтракать. И тот, и другой вариант имеет право на существование.
1: Еще очень популярные, знаете, всякие чистки от каких-то паразитов, которые не дают нам жить полной жизнью, и там нас изнутри как-то поджирают. Мне смешно, конечно, про это говорить, но такое есть мнение, что якобы нужно эти чистки проводить. Что можете сказать по этому поводу?
0: Ну, тоже, конечно, не надо ни полынь пить, что там еще какие-то горькие травы люди пьют, да, это, в общем, все медицина народная на уровне 18-19 века. Слава богу, мы живем в 21-м, и мы все-таки можем обратиться к инфекционистам при наличии жалоб, и все-таки надо понимать, что просто паразит — это какое-то такое объединяющее название для великого множества паразитозов, которые лечатся разными способами. В зависимости от того, какой возбудитель, врач-инфекционист предлагает разное лечение. Поэтому просто так чиститься на всякий случай, конечно, не нужно.
1: Алямур спрашивает, извините, если уже обсуждали, про интервальное голодание. Это тоже ерунда? Или в таком режиме питания есть какая-то польза?
0: Ну, кому-то действительно это может подходить. И здесь работает тоже та же физика, про которую я говорила. Если вы, например, позволяете себе есть в интервале 8 часов, а оставшиеся, сколько там остается, 16, да, не есть, то по сравнению с тем, как у вас было до этого, предположим, вы ели в течение 12 часов, вы физически, скорее всего, не сможете съесть столько же, сколько съедали за 12-часовой период. Поэтому это объективно снижает объем съедаемого. Если вам это подходит в целом, ну, почему нет, можно попробовать. Но тут есть некоторые ограничения, да, есть люди со сложностями, скажем так, обобщу этих людей, со сложностями с пищевым поведением, куда относятся и расстройства пищевого поведения в том числе, которые могут находиться, условно говоря, в таком спящем состоянии. И любые диеты, к которым я бы отнесла интервальное голодание, могут явиться провокатором.
1: Триггером таким, да, сработать. То есть вы постоянно будете думать о еде. Очень много вопросов. Наталья спрашивает, здравствуйте, а польза раздельного питания – это миф или правда? Речь о негативном одновременном сочетании, например, когда мы едим белки и углеводы, рис с котлетой, например.
0: Раздельное питание – это тоже миф. Да, многие люди говорят о том, что они худеют, а как мы с вами уже знаем, худеем мы на любой диете, которая ограничивает количество поступаемой энергии, и попробуйте не смешивать, да, углеводы, белки и жиры. Конечно, мы будем есть меньше и от этого худеть, а не от того, что мы не смешиваем эти продукты. Тут важно знать о том, что органы желудочно-кишечного тракта, которые вырабатывают соки пищеварительные, они не работают по принципу такому, что человек съел белок, выработаю-ка я протеазу только, а другие ферменты, которые перерабатывают жиры или углеводы, вырабатывать не буду. Поджелудочная железа у нас вырабатывает постоянно сразу коктейль ферментов, которые выделяются в 12-перстную кишку, и этот коктейль содержит все: и ферменты, переваривающие жиры, и ферменты, переваривающие белки, и углеводы. Соответственно, смешивайте, не смешивайте, организм готов к тому, чтобы переваривать смешанную пищу.
1: А еще нас спрашивают про дробное питание. Я тоже хотела про это спросить. Есть часто, но понемногу. Насколько это полезно?
0: Ну, смотря для чего. Если, знаете как, иногда бывает такое, что, например, женщина находится на позднем сроке беременности, и у нее матка так поджимает диафрагму, что она большое стандартное количество еды съедать физически не может, это провоцирует тошноту. Тогда мы просто дробим, и она такое же количество еды свою стандартное просто ест не за 3 приема пищи, а за 5, за 6. Или, например, там, какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта, больший объем провоцирует усиление симптомов. Тогда это временно может быть оправдано. Но говорить о том, что это для всех людей полезно, конечно, нет.
1: А Елена спрашивает, если неудержимо тянет на сливочное масло, что это значит? От себя добавлю. Если начинается какая-то тяга на определенные продукты, о чем это может говорить? О том, что какой-то дефицит витаминов и минералов или, не знаю, просто хочу сливочное масло съесть?
0: Чаще всего это скорее свидетельствует не о каком-то мнимом дефицитарном состоянии, а о том, что вы просто, это ваши индивидуальные вкусовые предпочтения, ну, просто вам нравится этот вкус. И второе, в голове может быть мысль, что я это люблю, но мне это нельзя. И как только у вас эта мысль в голове возникает, нам этот продукт хочется гораздо сильнее. Поэтому просто посмотрите свой рацион на предмет жиров, и если их не хватает, добавьте. И последите за тем, уменьшилась ли тяга у вас к маслу.
1: Не могу вас не спросить, Майра, как у врача-эндокринолога, правда ли, что лишний вес – это чаще всего проблема с гормонами?
0: Нет, вы знаете, наоборот. Лишний вес более чем в 95% случаев – это следствие переедания. И даже если гормональные какие-то изменения возникают, то они носят вторичный характер, то есть являются следствием набора веса.
1: То есть, получается, не гормоны виноваты.
0: Не гормоны.
1: Да, то, что мы любим просто поесть.
0: Да, но при этом я и не хочу обвинять людей, у которых есть избыточная масса тела и ожирение. Понятно, что на наше пищевое поведение влияет очень много факторов. В частности, например, мы не можем исключить из этой мозаики наследственность. Да?
1: Конечно.
0: Так или иначе, есть люди, условно говоря, которые просто любят больше есть, у которых насыщение возникает позже. Метаболически так устроен их организм, что они насыщаются от большего количества еды. Плюс тут есть еще поведенческие факторы, как мы привыкли питаться в семье, какой у нас образ жизни. Очень много факторов, и поэтому говорить о том, что, ну, вот ты много ешь, поэтому ты вот такой, конечно, это неправильно, но работать с этим можно, и можно не обвинять в этом гормоны в большинстве случаев.
1: А еще есть такая история, как медленный метаболизм. Якобы с возрастом он замедляется и влияет на то, что мы начинаем поправляться. Так ли это?
0: Вы знаете, тут недавно я читала интересное исследование, последнее вышло, которое как раз вот этот миф опровергает. Мы раньше действительно считали, что с возрастом уменьшается скорость метаболизма, и это действительно объяснимо, в некотором смысле это действительно правда, поскольку метаболизм по большей части обусловлен объемом мышечной массы. Вот что такое метаболизм? Это скорость обменных процессов. У нас есть основной метаболизм, то есть количество энергии, или базовый метаболизм, количество энергии, которое человек тратит на поддержание жизнедеятельности. Да, вот просто вот такой минимум. У женщин это в районе 1300-1400, у мужчин это в районе 1500. То есть вот такое количество
1: просто
0: калорий.
1: Просто если мы лежим
0: нужно
1: на кровати, да?
0: Да, ну, чтобы сердце билось, там легкие дышали и так далее. И дополнительные калории мы тратим на поддержание температуры тела, ну, там 5-10%, на переваривание пищи процентов 10%, и дальше мы еще тратим на физическую активность. И тут, получается, круг замыкается в каком смысле? Что чем более мы физически активны, тем больше у нас мышечная масса. А чем больше у нас мышечной массы, я не имею в виду объема, а я имею в виду ее степень вовлеченности в эту активность. Чем больше у нас мышечной массы, тем больше она требует энергии на обслуживание себя даже в состоянии покоя. Соответственно, замедляется скорость обменных процессов, когда мы уменьшаем физическую активность. И когда мы долго сидим на диетах, таких очень низкокалорийных.
1: Которые забирают у нас из мышц.
0: Да, ну, как люди говорят, мышцы горят.
1: Горят, да. То есть силовые тренировки – это основа такая, получается.
0: База – это кардионагрузка. То есть мы должны ежедневно ходить хотя бы 30 минут в день. Вторым блоком на эту базу у нас наслаиваются силовые нагрузки, которых в идеале должно быть 2-3 штуки в неделю. Ну, то есть это упражнения с включением больших групп мышц. Это не то, чтобы вот прям нужно убиться в тренажерном зале.
1: С большим весом, да.
0: Да, с большим весом. Можно использовать собственный вес для выполнения этих упражнений.
1: А еще не могу не спросить про инсулинорезистентность, про диабет второго типа. А насколько сильно это мешает похудению?
0: Ну, можно сказать, что в некотором смысле мешает, но тут важно что говорить? Сказать о том, что инсулинорезистентность не является диагнозом. Хотя я часто встречаюсь с тем, что нутрициологи говорят, ой, у вас инсулинорезистентность, от этого у вас лишний вес. А ровно наоборот все происходит. Как эндокринологи говорят, инсулинорезистентность – это патогенетическая основа для развития сахарного диабета второго типа. Что это такое, сейчас расскажу. Это благодатная почва для как раз реализации этого заболевания. Но инсулинорезистентность является следствием набора веса. То есть как это происходит, цепочка? Сначала мы начинаем по каким-то причинам больше есть, заедая какие-то стрессы или просто не обращая внимания на свое питание, просто у нас образ жизни изменился и так далее. А дальше, после того, как мы начинаем больше есть, у нас увеличиваются в объеме жировые клетки, потому что избыточная энергия хранится в организме у нас исключительно в жировых клетках. Жировые клетки увеличиваются в объеме и нарушается передача сигнала от инсулина вглубь клетки, да, чтобы коммуникация, условно говоря, с этим рецептором нарушается, чтобы открылся канал, который запускает глюкозу внутрь клетки. И получается, что у нас инсулина в крови много, а клетка не реагирует из-за избытка жира. Поэтому здесь никакие танцы с бубном устраивать не нужно, никакие двухразовые питания с чистыми перекусами. Нужно просто потихонечку похудеть. Аккуратненько похудеть, и инсулинорезистентность – это обратимое состояние, то есть чувствительность восстановится.
1: Например, с средиземноморской диете на какой-нибудь,
0: например,
1: да? Да, потому что это прям такая основа. А можно ли восполнить дефициты только добавками, без изменения питания? То есть говорят, что все есть в еде, не обязательно употреблять какие-то витамины, БАДы. А кто-то говорит, что наоборот, сейчас еда такая бедная по витаминам, минералам, раньше было по-другому, и сейчас дефицит восполнить не
0: получится. Я, кстати говоря, тоже сталкивалась с исследованием, которое как раз говорит об обратном, что концентрация питательных веществ в продуктах питания – это такая вариабельная величина, которая от многих факторов зависит, да. Например, от почвы произрастания, от того, насколько часто используется, условно говоря, эта почва для производства продуктов, как долго мы храним продукты и так далее. Но принципиально каких-то ключевых различий в концентрации питательных веществ между современными продуктами и теми продуктами, которые были 100 лет назад, нет. Это во-первых. Во-вторых, давайте мы объективно посмотрим на наше питание. Если люди говорят про то, что 100 лет назад яблочки были, конечно, наливные и не такие, да, они были целебные, то тогда, 100 лет назад, люди яблоки ели, ну, хорошо, если это 3 месяца в году, да. А сейчас мы фрукты, овощи можем позволить себе есть в любое время года, обеспечивая такое регулярное поступление витаминов. А что касается дефицитарных состояний, если они уже развелись, давайте говорить на примере железодефицитной анемии, то никаким питанием, конечно, мы этот дефицит не устраним. Если у человека диагностирована железодефицитная анемия, то нужно ее полечить. А до лечения не подбирать цитраты, хелаты и так далее, да, там на известном сайте их покупать, а нужно сначала определить причину возникновения железодефицитной анемии. Мы либо недополучаем железо с пищей, либо оно у нас плохо усваивается в силу, например, аутоиммунного гастрита, да. Что нужно наблюдать, конечно, у гастроэнтеролога. То есть это состояние является, условно говоря, предраковым, да? Ну, не пугая, но как бы наблюдать это состояние надо. И третье, это мы теряем, может быть, какой-то полип в кишечнике, кровит, и нужно сдавать кал на скрытую кровь, и мы не знаем, что это такое, да? Поэтому нам нужно сначала определить причину, устранить этот дефицит с помощью фармакологических препаратов, а потом с помощью питания поддерживать.
1: По поводу тренировок у нас спрашивает Лямур, а правда, что на силовых нагрузках не похудеть, и похудение происходит именно на кардио?
0: Вообще, по большей части, похудение происходит на питании, на самом деле. Поэтому физическая нагрузка – это такое дополнение, которое улучшает рельеф, укрепляет мышечную массу, несколько увеличивает траты калорий, но при этом уповать только на физическую активность и на ее выбор, предпочтение чему отдавать, кардио или силовое, это, ну, немножко неправильная тактика. Лучше первостепенно обратить внимание на питание.
1: Анастасия спрашивает по поводу ходьбы 30 минут. Каким темпом нужно ходить 30 минут?
0: Комфортным для вас. Елена, ну, конечно, да. Знаете как, вот гайдлайны американские, например, если к ним обращаться, они говорят о том, что если вы прям ходите быстро-быстро, да, что вы прям, ну, можете немного вспотеть или, допустим, не можете так быстро говорить, то можете тогда 15 минут походить.
1: Елена еще спрашивает, у нас буквально остается 30 секунд. А про мясо. Сколько раз в неделю его можно есть без вреда для здоровья? Я думаю, что Елена спрашивает про красное мясо.
0: Ну, считается, согласно Всемирному фонду рака, рекомендация такая, до 500 граммов в неделю. А как вы его распределите? Ну, еще есть такая рекомендация, пару раз в неделю можно, в остальные дни лучше заменить на рыбу и белое мясо и на растительные белки.
1: Майра, какой самый опасный миф или, может быть, три мифа вы считаете сейчас самыми опасными, которые распространяются в соцсетях, от которых нужно уходить?
0: Ой-ой, Вы застигли меня врасплох. Мне кажется, множество мифов опасны. Ну, например, самые, которые вызывают, триггерят меня, это что питанием можно излечить какие-то заболевания.
1: Ой, это ужасно. Да. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Мы сегодня говорили о самых популярных мифах о питании с точки зрения науки. У нас в гостях была врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау. Майра, большое вам спасибо. Было очень интересно. Вы знаете, вот как-то стало поспокойнее после ваших слов. Мы понимаем, что все не просто так, и что за доказательной медициной будущее и за доказательной нутрициологией будущее. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла корейский зомби-блокбастер, военную драму о важности прогноза погоды и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Коллективный разум, неожиданный злодей 2025 года, вернулся в новом фильме Йена Сан Хо, автора «Поезда в Пусан». Если в прошлый раз корейский постановщик помещал зомби-апокалипсис в вагоны экспресса, то теперь эпидемия разворачивается в стенах сеульского небоскреба. Во время конференции по биотехнологиям безумный ученый выпускает новый вид вируса. Зараженные немедленно звереют и образуют подобие улья, распределяют новую информацию на всех и действуют как единый организм. Кучке выживших необходимо любой ценой найти создателя вируса, раз за разом одурачивая не только опасного, но и на удивление сообразительного противника. «Колония» — первая весточка с прошедшего в мае Каннского кинофестиваля. Пресса не скрывала, что новинка не выдерживает сравнений с «Поездом в Пусан», но отметила, что «Сан Хо» вновь удалось освежить жанр парочкой изобретательных и зрелищных эпизодов. 18+. 1944 год. США и Великобритания вовсю планируют открытие Западного фронта Второй мировой войны, чтобы помочь СССР остановить нацистскую Германию. Союзники рассчитывают на высадку войск в Нормандии на севере Франции в первых числах июня, но против расписания выступает дотошный метеоролог Джеймс Стаг в исполнении Эндрю Скотта. Специалист убежден, что солдаты могут попасть в опасный шторм. «Давление» — экранизация британской пьесы о закулисье одной из важнейших операций Второй мировой войны и оставленном без должного внимания вкладе метеоролога, который помог войскам добиться успеха. Несмотря на формат первоисточника, фильм Энтони Мароса — не камерная разговорная драма с утомительными спорами о климате, а вполне зрелищная военная драма, которая может похвастаться и напряженным экшеном, и россыпью знакомых лиц. Помимо Скотта, в фильме снялись Брэндон Фрейзер и Дэмьен Льюис. 18+. На прошлой неделе в кинотеатрах можно было застать «Безумного Пьеро», ранний шедевр Жана Люка Годара и один из ключевых фильмов французской «Новой волны». Теперь на большие экраны возвращается другой памятник европейского кино 1960-х – итальянская метадрама «8,5». После триумфа предыдущей картины от режиссера Гвидо в исполнении Марчелло Мастрояни ждут нового шедевра. Однако сам постановщик переживает мучительный творческий кризис. Нехватка свежих идей заставляет его все чаще обращаться к прошлому, переосмыслять карьеру и погружаться в собственные тревоги. Федерико Феллини не столько рассказывает историю, сколько помещает зрителя внутрь сознания героя, где воспоминания, фантазии и реальность существуют на равных. Несмотря на почтенный возраст, кажется, что фильм совсем не стареет, а скорее взрослеет. Даже сегодня 8,5 удивляет свежестью формы, режиссерской изобретательностью и, конечно, мудростью. Это пронзительная исповедь художника о том, что собственную жизнь не получится привести к стройному сюжету. 18+. Саша, Марк Эйдельштейн, безмолвно наблюдает, как рушится жизнь его семьи. Отец уходит к другой женщине, мать в ответ становится тусовщицей, сестра готовится сбежать в другую страну, а дед вот-вот проиграет схватку с деменцией. Однажды юноша встречает в переходе бездомную девушку, Дарья Якомасова, берет под свою опеку и приводит домой. «Ганди молчал по субботам» – фильм, который вполне мог застрять в производственном аду, причинуемо от смены режиссера до сбора средств на окончание съемок. Благо, все обошлось, и дебют Юрия Зайцева добрался сначала до посетителей кинофестиваля «Короче», а теперь и до российского проката. Тем лучше для зрителей, за эксцентричной завязкой скрывается болезненная и злободневная история взросления. «Ганди молчал по субботам» – по-дебютански расхлябанное, но живое кино о том, как одиноко и трудно жить подростку, когда весь мир вокруг него, кажется, начинает сходить с ума. 16+. Киноафиша онлайн.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих. О нем рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В беседе с РБК он сообщил, что российская сторона передаст 552 тела, украинское – 33. В начале июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 185 на 185. В Министерстве обороны отметили, что посреднические услуги гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Глава Пентагона призвал перейти к жесткому НАТО-3.0. Блок должен вернуться к роли настоящего военного альянса, который способен самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Пит Хексет выступил с таким заявлением перед началом встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе. Хексет подчеркнул, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом ведется работа над концепцией НАТО-3.0, которая должна учитывать изменения в сфере безопасности. Глава Пентагона также заявил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться от стран блока увеличения расходов на оборону. В Минстрое допустили ужесточение правил приемки квартир у застройщиков. Этого не исключил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. За много лет мы сделали многое, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Мы по поручению президента отменили все моратории. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть, правильными местами общего пользования и надлежащего качества. Как это будете делать, кто этого не будет делать, мы еще ужесточим, сказал Стасишин в ходе выступления на форуме движения. Он указал, что девелоперы должны сдавать квартиры такими, в каких сами готовы были бы жить с семьями. Синоптики предупредили москвичи о ливнях с грозами до конца июня. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Однако, как отметил метеоролог, в столице ожидаются и солнечные дни. Например, такая погода установится в Москве в предстоящие выходные, написал Леус в своем телеграм-канале. При этом в Подмосковье из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуальным с полудня до 6 вечера 19 июня. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 10 рублей 76 копеек. Доллар – 72 рубля 75 копеек. Евро – 84 рубля 34 копейки. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И значит, в течение этого часа самые последние новости. Обсудим координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
3: Движение.
1: Так, судя по Яндексу, трехбальные пробки в Москве, но в районе Котельников, Верхние Поля, вот здесь между Белореченской улицей и, соответственно, МКАДом, здесь перекрыто движение, и на Чагинской улице тоже перекрыто движение, улица Капотни, все перекрыто по понятным причинам, поэтому этот район лучше объезжать стороной. Также из пробок Третье транспортное кольцо, здесь затруднение в районе Южного порта, внутренняя сторона, проспект Багратиона, внутренняя сторона, также от Звенигородского шоссе по внутренней стороне до проспекта Мира, и внешняя сторона Лефортовского тоннеля, там какие-то дорожные работы при въезде в тоннель, судя по всему. Садовое кольцо едет, в принципе, нормально, и еще отмечу пробку на Москворецкой набережной.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
1: Естественно, начнем с атаки БПЛА на Москву, которая стала самой массированной за два года. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут приехать в Россию. Об этом Юрий Ушаков сказал. Далее обсудим заявление Владимира Путина на саммите Россия-АСЕАН. Главы государства обсудили будущее партнерства. И в конце мы с вами тоже обсудим, что судью из Краснодара заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение. Речь идет о судье 4-го кассационного суда общей юрисдикции Екатерине Якубовской. ТАСС об этом пишет. Поговорим вообще про судейский корпус как таковой. В «Умных парнях» у нас будет сегодня большой разговор про образование, про работу учителя, потому что периодически мы этой темы с вами касаемся. И как раз учитель к нам придет. Поговорим про то, кто идет сейчас в профессию и как работать с современными детьми.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Ну, а сейчас, естественно, с главной темы сегодняшнего дня. Это атака БПЛА на Москву, которая стала самой массированной за 2 года. Сначала суток силами ПВО Минобороны было сбито около 194 беспилотников. Значит, что еще? Ранее наибольший налет, 81 штука, был совершен 17 мая этого года. 11 июня количество сбитых БПЛА достигло 78. Так, что здесь еще? Была информация, да, по количеству пострадавших в результате атаки БПЛА. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, говорит, что до 17 увеличилось число пострадавших в результате атаки на БПЛА. Тем временем говорят, что поставки топлива в Москве осуществляются штатно. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ну, очевидно совершенно, что Украина интенсифицирует атаки. В принципе, мы с вами, наверное, 3 месяца назад как раз об этом говорили, что они наращивают производство, европейцы им, естественно, помогают. Но здесь вопрос, наверное, к организации все-таки системы ПВО и РЭБа. Украине, в принципе, удается интенсифицировать атаки с вашей точки зрения или же нет?
8: Ну, интенсификация происходит, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что появляются новые дроны, которые, в общем-то, нам не знакомы, скажем мягко так. Примерно после 9 мая Зеленский, где-то вот 10, может, 11, Зеленский высказал короткую такую мысль, но очень-очень емкую. Он сказал так: наша задача добиться, чтобы россияне потребовали мир. То есть он всех россиян записал, то есть он сказал, население России потребовало мир. Он все население нашей страны записал в заложники свои. И теперь, да, и с этого момента начались мощнейшие обстрелы уже гражданского сектора, не военного, а гражданского сектора. Мы помним, обстрел Москвы сразу же был. Причем в это время Писториус, министр обороны Германии, находился в Киеве. Он благословил применение новейшего дрона «Барс». Это немецкая разработка. Ну, Украина обычно покупает эти разработки компании FP Firepoint, она покупает что-то новое, покупает вместе с авторским правом и потом заявляет, что это разработка Украины. Вот Firepoint в данном случае приобрела, назвали это Барсом, но не, по сути это немецкий дрон, реактивный, со скоростью где-то порядка 700 километров в час, 800 километров дальность, боевая часть 100 килограмм. Дрон «Поленица» нам известен, но он раньше тоже, дрон «Ракета» называется на Украине, он также применялся как обманка, то есть не столько для нанесения ударов, сколько как для отвлечения нашей ПВО, для того, чтобы мы расходовали впустую ракеты. Но затем Украина его доработала, сейчас у него тоже скорость примерно 700 км в час, это реактивный дрон, также боевая часть до 100 килограмм, ну и дальность примерно 700 километров. То есть вот эти два типа дронов, они с помощью нового тактического приема были применены. Какой тактический прием? Ну, летят FP-1, FP-2, мы их хорошо знаем. Летят лютые, мы работаем по ним, сбиваем их всегда в большом количестве. Здесь массированный налет, скорее всего, звездные, судя по той информации, которая есть. То есть летели с разных сторон. И мы отбивали вот эти дроны, летящие со скоростью 150 где-то километров в час, это хорошо нам известные, как я уже сказал, FP-1, FP-2 и лютый. А затем, с того, как ПВО перегружалось, необходимо было делать перезарядку, вероятнее всего шли вот эти реактивные дроны. Поэтому наша сейчас задача, конечно, отработать как следует телеметрию по этим дронам, накопить эту телеметрию, доработать программные алгоритмы с таким расчетом, чтобы их сбивать. Мы помним «Хаймарсы». Когда они только появились,
7: да,
8: это прям была для нас беда. Затем накопили телеметрию, отработали алгоритмы, и сейчас по ним наши комплексы «Панцирь» работают в автоматическом режиме с вероятностью 99-100%.
7: Юрий Альбертович, поэтому... а то, что сейчас, смотрите, атака все-таки официально признана самой массированной за последние 2 года, ну и там подсчет дронов, да, идет на сотни. Означает ли это, что мы наблюдаем какое-то качественное изменение в тактике противника или просто накопление количественного ресурса?
8: Ну, они накопили, конечно, это 100%, потому что до этого налеты были небольшие. Но вообще угроза есть, ведь поставлена была задача до 1 миллиона дронов разного типа, включая FPV-дроны, которые используются на передовой, произвести. Затем Федоров, министр обороны Украины, заявил, 7 миллионов они готовы производить, их даже при определенных условиях 10. Но мы прекрасно понимаем, что дроны эти производятся в Европе, вот немцы те же производят 6 тысяч дронов, Hornet, он же марсианин, в США компания производит 6 тысяч в месяц, это все в месяц цифры. Британцы готовы поставить сейчас в Украине 120 тысяч дронов, ну это где-то получается 10 тысяч в месяц. И таким образом набираются очень крупные цифры. И, конечно, дроновые атаки, готовятся ракеты, ракетные атаки, ведь где-то на сентябрь месяц будет ракета FP-9 создана, она вообще первоначально, это модернизированная точка У, потом до уровня ГРОМ, затем ГРОМ-2, ее возили на парадах, на деньги Саудовской Аравии дорабатывали, и затем появилась ракета «Сапсан», мы завод в Днепропетровске, Южмашевский цех в Южмаш полностью уничтожили ракеты, разговоры об этой ракете прекратились, потом снова появились, мы второй раз уничтожили. Вот сейчас европейцы будут помогать Украине довести эту ракету до дальности 850 километров, с боевой частью 800 килограмм. То есть это, конечно, серьезная цель, и она будет предназначена для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. И делается это все немцами. На «Фламинго» вот вчера была информация, на G7, Зеленский договорился, немцы поставят новую систему управления, такая, как стоит на ракетах «Тауэрс», крылатых ракетах немецких. То есть Запад активнейшим образом помогает. Поэтому с нашей стороны очень важно совершенствовать систему ПВО, здесь нет никаких вопросов, развивать местную противовоздушную оборону, которая у нас пока еще либо в зачаточном состоянии, либо отсутствует, совершенствовать мобильные огневые группы, делать БАРСы местные, подчиняющиеся местной администрации. За счет этого мы количество огневых групп резко можем увеличить. И, то есть, по сути, увеличить войска противовоздушной обороны, не меняя их штатную численность. Угу. Кроме того, надо вспоминать историю. Я бы вернулся к аэростатам заграждения, только не просто тросы, когда были препятствия, а между ними кевларовые сети. И те же НПЗ, московские НПЗ, еще какие-то важные предприятия прикрыть, так как прикрывали Кремль в годы Великой Отечественной войны, но на современной основе и на современных технологиях. И радиолокационные станции, конечно, нам нужны, размещенные на аэростатах заграждения. На аэростатах, прошу прощения, есть специальная такая конструкция аэростатов, особая. Там совмещен сам аэростат и воздушный змей. Размещаются антенны, размещается приемно-передающая аппаратура. Такая радиолокационная станция видит очень далеко, и ни один дрон от нее не спрячется. Конечно, этим надо заниматься, и заниматься очень быстро. Но фундаментальное решение, как я уже давно об этом говорил, это создание рубежа ПВО от Берингового моря до Черного моря. Но это длительный, дорогой процесс, но все равно им заниматься нужно.
7: Понятно. Спасибо большое, Юрий Альбертович. Вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт и историк войск ПВО. Аэростаты предлагали еще 4,5 года назад как мобильные огненные группы, говорит Юрий. А еще вопрос к работе ПВО. Видел видео. Видео было, но смотрите, тут еще понятно, что вопросов очень много, и вопрос еще к оповещению, насколько оно эффективно сработано было. А здесь все-таки не стоит забывать, что большое количество дронов было сбито. Давайте так. Вот. Еще из официальных сообщений в ночь, значит, ПВО России сбили над Россией более 500 беспилотников, 194 на подлете к Москве. Пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Так, аэропорты Московского авиаузла из-за атак беспилотников прекратили работу в Шереметьево. Пассажиров эвакуировали, в том числе, кто уже находился в самолетах. Аэрофлот попросил пассажиров отмененных рейсов в Москве не приезжать в аэропорты. Более 170 рейсов Аэрофлота и дочерней авиакомпании России из Москвы и в направлении столицы отменены. К 11 часам возобновил аэропорт Шереметьево работу. Аэропорты Внуково-Жуковский и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Его жители временно разместили в ДК. В деревне Степаново в Электростале обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб граждан.
3: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
3: Поток. Успеем сказать главное.
7: А тем временем спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, но конкретные даты не определены. Об этом заявил Юрий Ушаков. По словам помощника президента, Трамп является сильным политиком и придерживается своих взглядов. Американского президента на саммите G7 во Франции накачивали неполезными, если не вредными идеями. Кроме того, лидеры стран Евросоюза, говорит Ушаков, ошибочно полагают, что ситуация в конфликте с Украиной меняется в ее пользу. Алексей Малинин сейчас должен быть с нами на связи. Политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Здесь вопрос, конечно, о чем говорить с Уиткофом. И о чем говорит с Кушнером? С Кушнером, конечно, примечательно, что вот у него такой титр. Зять американского лидера. Вот, то есть, по факту, да, вот они, ну, приезжали они до этого. Сейчас принципиально что должно поменяться? Что им тут, в принципе, делать этим людям? И самое главное, верно ли уповать вообще на то, что Трамп каким-то образом может включиться в это дело? Правильно ли сейчас говорить про какую-то духан кориджа, потому что складывается ощущение, что мы накачали излишним смыслом духан кориджа, мы очень хотели, что вот он есть, и все никак, вот он вроде бы испаряется, но все равно где-то теплится еще в этом духе анкориджа какая-то жизнь. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. 8, по коду 8495. Еще так, были же здесь сообщения. Так, зачем Кушнер с Уиткофом поедут? У них же сейчас вроде бы война на Ближнем Востоке заканчивается. Они сюда-то тоже заканчивать приедут? Непонятно. Но зачем-то могут, по крайней мере, Ушаков об этом говорит, что могут приехать, а самое главное, о чем действительно с ними говорить. Они же переговорщики. И это интересно работает в плане того, что если действительно после такой массированной атаки по Москве в том числе, вообще по Российской Федерации, потому что не надо особняком Москву ставить, все-таки и Москва, и остальная часть Российской Федерации, вот куда украинские дроны, к сожалению, умудряются дотягиваться. И тут вдруг американцы, которые могут приехать, а мы понимаем, что есть тактика противоположной стороны попытаться принудить к выполнению своих собственных каких-то условий. Вот, то есть где надо, американцы отмежевываются и говорят, что это вот вы сами, но чудесным образом как-то все совпадения, наверное, случайны, но как только речь вот зашла о том, что серьезная атака была на Российскую Федерацию, на Москву в целом, вдруг Уиткоф и Кушнер могут по каким-то причинам приехать. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А кого еще послушать? Ну, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
10: Добрый день, да. Вот все обсуждение идет, там какие-то у кого-то вопросы к ПВО, в принципе...
7: Нет, мы не про ПВО сейчас говорим, мы сейчас говорим про то, зачем Уиткофу и Кушнеру приезжать сюда, и самое главное, что они могут сделать. Ну вот по факту, потому что мы видим, что если была раньше логика, что каким-то образом американцы могут повлиять, например, на Украину или на Европу, сейчас очевидно возникает, что американцы отмежевались окончательно, и это как это не их война. Вообще не их. Это вот война европейская и российская. Вот, вот такое противостояние. У американцев с европейцами какие-то свои дела, свои конфликты политические, какие-то споры. Но при этом генеральная линия очевидна совершенно, с учетом дерзости, которую проявляет Украина, очевидно совершенно, что американцы никак на это не могут повлиять. Может быть, и не хотят даже. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Говорит Ушаков, что могут приехать в ближайшее время Уиткоф и Кушнер. Правда, непонятно, когда. А что им здесь делать?
9: Им здесь делать то же, что и всегда. Пытаться найти форму мирных переговоров в целом мира для того, чтобы завершить украинский конфликт, потому что Лытков и Кушт – люди, которые достаточно эффективно, я скажу так, общаются с Дональдом Трампом, эффективно передают сигналы от нас и передают Владимиру Путину, нашему президенту, сигналы от Дональда Трампа. Поэтому любой их приезд, на мой взгляд, это как минимум нейтральное, а вообще позитивное событие, потому что хотя бы гипотетически оно приближает нас к каким-то подвижкам по мирному урегулированию.
7: А где признаки, что они подвергают? Потому что есть ощущение, что в дух Анкориджа верим только мы.
9: Тут хороший вопрос, кто его лучше видит, кто его чувствует, этот дух, а кто не чувствует. Но, понимаете, ни одним Анкориджем едины. Переговоры об окончании конфликта идут, как бы это странно ни было, с первого дня. Поэтому будет это дух Анкориджа, будет это какая-то новая дополненная формула или что бы то ни было еще, в любом случае надо пытаться договориться, потому что альтернатива стрелять, она есть всегда, и она реализуется сейчас. Сейчас договориться не удается. Если есть возможность нащупать перспективу договориться, значит, надо делать вне зависимости от того, чей дух будет отсутствовать в этих попытках.
7: Но американцы вроде как отмежевались даже от этого процесса. Там есть дежурная фраза, что стороны должны сесть за стол переговоров и все это прекратить, потому что Трамп повелел. Вот. Но ничего ж такого не происходит. И более того, разве американцы действительно заинтересованы в том, чтобы этот конфликт прекратился?
9: Понимаете, американцы это ведь не какая-то, когда мы говорим американцы, это не какая-то единая общность, единая сила, которая, у которой есть определенные интересы. В Соединенных Штатах Америки есть те, кто максимально заинтересован в продолжении конфликта. Есть те, кто видит в его разрешении и завершении больше плюсов в контексте, например, сотрудничества с нами. Поэтому здесь сложно сказать, что они хотят чего-то определенного. Но если есть те, кто хотят этот конфликт закончить, нам надо хотя бы попытаться с ними какой-то диалог наладить. Тем более, если они сами к нам едут. Понимаете, если бы нам надо было о чем-то просить, это один вопрос. А когда они сами предлагают, ну, так давайте пользоваться такими возможностями. Президент много раз говорил, что готов встречаться практически с кем угодно, если это имеет какой-то смысл. Видимо, сейчас президент этот смысл видит. Его вижу, например, и я, что, безусловно, приятно.
7: Но смотрите, если Трамп как так подвержен, например, влиянию советников на полях G7, о чем говорит Ушаков, насколько тогда устойчива, ну, условно, та особая связь между Москвой и Вашингтоном, о которой постоянно говорят в Кремле? Мы же отмежевываем сейчас администрацию Трампа вроде бы от конфликта в целом.
9: Знаете, по поводу особой связи здесь вопрос хороший. Я бы скорее сказал, что связь вообще хотя бы есть и хотя бы идет какой-то диалог. Особая она или не особая, вопрос неоднозначный. Но да, Трамп действительно он подвергается влиянию многих людей, и он достаточно конъюнктурный человек. Он сегодня говорит одно, завтра может сказать другое. Но опять же, если есть возможность поймать какую-то конъюнктуру, где мы понимаем, что наши интересы соприкасаются, и эти интересы в плоскости мирного урегулирования, то этим, опять же, хотя бы пытаться пользоваться. Потому что, опять же, стрелять – это всегда простое решение, которое и так уже есть. Конфликт продолжается.
7: Здесь вопрос еще в другом. Не получается ли таких, знаете, случайных совпадений? Украина интенсифицирует удары по территории Российской Федерации в глубоком тылу, и при этом вдруг возникает где-то тема, что американцы приедут. Американцы же такие непростые люди, ну, нынешняя администрация, прошлая тем более. Там есть вот эта идея принуждения, принуждения к следованию их логике, к их видению мира и так далее. И не получается ли же, что здесь, по сути, американцы в связке работают и с европейцами, и с украинцами, потому что одни бьют, а другие говорят, ну, вы хотите поговорить, давайте поговорим, но вы же видите, что происходит.
9: Действительно, администрация Трампа балансирует между разными участниками этого процесса. Они сами являются участниками этого конфликта, пусть и косвенно в военном плане и вполне себе прямо в политическом. Другой вопрос, что это не новая модель. Американцы, если мы говорим про Соединенные Штаты, они действительно очень любят одной рукой пытаться помогать Украине, даже не пытаться помогать Украине, а другой рукой говорят о переговорах. Но это всяко лучше, чем, например, Европа. Модель, которая пока что особо не меняется, есть за редким исключением, мол, давайте нанесем России стратегическое поражение. И я думаю, что рано или поздно в администрации Трампа должно уже появиться понимание, которое по-хорошему должно было бы появиться давно, что принуждение с Россией не сработает. Ну, не срабатывает оно. Вот у них все происходят, какие-то попытки происходят, а не получается. Давайте надеяться, что это понимание появится, потому что мы продолжаем добиваться своих целей, сейчас в большей степени военным путем, но если удастся добиться дипломатических, это будет лучший сценарий.
7: В чем их заинтересованность, например, чтобы какие-то дипломатические усилия возымели эффект, и, например, конфликт прекратился? Вот в чем, где у них профит?
9: Я думаю, что профитов здесь несколько. Во-первых, это действительно наращивание какого-то торгово-экономического сотрудничества с Россией, восстановление комплексного диалога, который будет касаться далеко не только Украины и экономики, он будет касаться и Ближнего Востока, и новых торговых маршрутов, и многого чего, и Арктики, кстати говоря, и многого другого. Ну и есть конкретная заинтересованность, когда закончится конфликт, американцы смогут с большей интенсивностью начать компенсировать свои расходы на Украину за счет как раз ее, извините, выдаивания и в экономическом плане, и в политическом. Потому что конфликт все-таки сделать это тяжело. Это все еще объект некой инвестиции. Даже если не прямой день, например, разведданные, это не денежная помощь, но это очень серьезная помощь. И вот когда этот объект инвестиции уже будет требовать этих инвестиций в меньшей степени, дивиденды, то Штаты, конечно, будут пользоваться этим максимумом. Они скупят всю землю, они скупят все производства. Они уже это частично сделали.
7: Спасибо. Спасибо, Алексей Юрьевич. Вас благодарю. Алексей Малинин был с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Новости мы продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Глава ведомства также заслужил доклады командующего группировкой. Генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения, в зонах ответственности и характере действий противника, говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что позже глава военного ведомства вручил отличившимся военнослужащим группировки ордена «Мужество». Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал меморандум с США историческим. Глава Исламской Республики отметил, что это послание от сильного государства. «Мир станет реален при взаимном уважении», написал он в соцсети X и опубликовал текст документа на английском языке. Пезешкиан отметил, что Иран неизменно остается привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству. Напомню, Тегеран и Вашингтон минувшей ночью дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, в течение которых США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Владимир Сальдо рассказал о постоянно поступающих ему угрозах убийством. Показания губернатора Херсонской области огласил в суде Ростова-на-Дону прокурор. Глава региона проходит потерпевшим по уголовному делу о покушении на него в 22 году и убийстве двух общественников. В четверг Южный окружной военный суд приступил к слушаниям по существу. Угрозы были постоянно в украинских социальных сетях, пабликах и средствах массовой информации. Но кто конкретно эти угрозы высказывал, я не знаю, зачитал прокурор показания Сальдо. Следствие установило, что с марта по июнь 22 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для организации терактов в Херсоне в отношении работников военно-гражданской администрации Херсонской области и других лиц. В апреле 22 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия вооруженных сил нашей страны на Украине. В июне того же года они пытались подорвать Сальдо и заложили замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где он периодически бывал. Привести взрывчатку в действие у них не получилось. Устройство сработало преждевременно. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 10 рублей 76 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 72 рубля 75 копеек. Курс евро в четверг 84 рубля 34 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 16. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла. Днем плюс 19-21. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – педагог, учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси делает это снова! Это суперхуман!
18: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
17: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена.

0: гостями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И сейчас будем говорить про саммит «Россия АСЕАН», который проходит в Казани. Там выступил Владимир Путин. Саммит приурочен к 35-летию сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Пленарное заседание саммита началось после церемонии совместного фотографирования. Владимир Путин напомнил, что еще на прошлой неделе, на прошлой встрече в формате «Россия-АСЕАН», которая проходила в 2021 году в составе ассоциации, еще не было Восточного Тимора. Страна вступила в нее в 2025 году. И, соответственно, что здесь еще интересного? Президент рассказал, что на саммите планируется обмен мнениями по региональным международным проблемам. Оценка итогов взаимодействия «Россия-АСЕАН» за 35 лет. Могут быть затронуты другие вопросы. Любые вопросы в любом случае обсуждаются, говорит президент. Александр Королев с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономика. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, саммит АСЕАН в данном случае в условиях текущей геополитической обстановки, насколько это цельная вообще организация, и самое главное, что мы можем от вот этого сотрудничества взаимного поиметь?
2: АСЕАН вполне цельная организация. Конечно, она сейчас находится в определенном таком идейном и институциональном кризисе, связанном с тем, что не хватает консенсуса по ряду чувствительных вопросов в сфере безопасности, политики. Но для России это важный партнер по нескольким причинам. Во-первых, АСЕАН как организация – это уже четвертая экономика мира по номинальному ВВП. Далее это практически 700 миллионов человек населения, то есть это огромный рынок потребительской продукции. Соответственно, Россия имеет возможность экспортировать свою продукцию важную. Это энергетика, это удобрения, это сельскохозяйственная продукция на этот рынок, где всегда будет спрос. Особенно с учетом нынешнего энергетического кризиса на Ближнем Востоке и во всем мире. И стратегически АСЕАН важна для России, поскольку АСЕАН как организация, она нейтральная площадка, это не военное объединение по типу НАТО и не национальная забюрократизированная структура типа Европейского Союза. Они выступают за многополярный мир, поэтому для России втягивание АСЕАН вот в свою орбиту большой Евразии, многополярности, БРИКС, это важно для показания всему миру, что Россия не находится в изоляции, что, собственно, и показал и показывает этот саммит.
1: Но, насколько мы знаем, в саммите участвует много стран, но среди них есть как нейтральные государства, так и, например, союзники США, Филиппины, Сингапур. Насколько, с вашей точки зрения, Москве удается все-таки выстраивать диалог со всеми сразу, учитывая разное отношение государств, разную системную интеграцию, например, с западным миром и так далее? Мы всячески всегда подчеркиваем, что это внеблоковое объединение, и в этом их как будто бы дополнительная сила существует, но вопрос, насколько они внеблоковые в плане суверенного, скажем так, государственного мышления и отношения к событиям?
2: Они не полностью суверенны, особенно Филиппины, да и, в общем-то, и Сингапур, но, и, конечно, из-за этого у России складываются определенные проблемы с выстраиванием отношений с этими партнерами, но, тем не менее, несмотря на очевидное давление со стороны Запада в отношении уже упомянутых стран, несколько примеров. Вот Филиппины до этого не закупали российскую нефть, случился энергетический кризис, Филиппины начали масштабно, миллионами тонн, закупать российскую нефть. Очевидно, это не нравится Западу, но, тем не менее, Филиппины здесь пытаются как-то координировать с Вашингтоном этот вопрос. И Маркос лично приехал, это тоже важно на это обратить внимание, лично приехал, это первая его поездка в Москву, особенно в таком контексте, поэтому это тоже важный сигнал. Другой пример – Сингапур. Сингапур тоже представлен на уровне премьер-министра, не на уровне МИДа, как, например, та же самая Индонезия на этом саммите представлена. И после 2022 года Сингапур примерно в 3,5 раза увеличил закупки российской нефти, которую Сингапур использует для себя, и часть продает в ту же самую Европу и богатую Азию, Японию, Южную Корею. Так что, несмотря на эти проблемы, все равно с этими двумя странами России удается выстраивать бизнес-диалог как минимум.
1: С кем, с вашей точки зрения, для Москвы отношения наиболее важны из участников этого саммита? И какие конкретные договоренности могут быть достигнуты? Или это, что называется, такие рамочные документы?

0: Помимо всего хорошего, против всего плохого.
1: Вот, вот ваша вторая реплика, она наиболее здесь подходящая, потому что надо понимать и поумерить пыл экспертный и официальный, потому что подобные саммиты, особенно юбилейные, это хорошая, красивая витрина, и это прежде всего дипломатическая площадка, форум. То есть он не предполагает каких-то договоренностей, подписания каких-то многомиллиардных сделок. То есть сама ценность этого форума в том, что он состоялся, и в том, что туда прилетели все страны, так или иначе, 11 стран ASEAN, и большинство из них на уровне глав государств. Вот это уже основной результат этого саммита. А дальнейшие договоренности, которые могут быть, самое важное, это, конечно, кулуарные, о которых мы, вероятно, никогда и не узнаем в открытом доступе. Uh-huh. Вот. Но в этом и ценность заключается подобных мероприятий. Что касается отдельных стран, я бы выделил три страны. Это Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Индонезия – это крупнейшая страна ASEAN, это страна G20, это страна, с которой сейчас Евразийский экономический союз подписал зону свободной торговли, и сейчас происходит процесс ратификации. Индонезия – единственная страна ASEAN, которая уже официально вступила в БРИКС. Пробова к нам приезжал, президент Индонезии. Так что с этой страной сейчас активно выстраиваются и политические, и экономические связи. Вьетнам – всеобъемлющий стратегический партнер России, тоже партнер БРИКС, с которым действует зона свободной торговли. Это единственная страна ASEAN, которая пока что действует, вступила в соглашение, действует ЗСТ. И Малайзия, мы тоже видим, даже по этому саммиту, насколько Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, реально заинтересован в России. Это его очередная поездка, он был уже во Владивостоке, был в Казани в прошлом году, сейчас снова приехал. Король Малайзии часто приезжает в Россию, уже 4 раза приехал. Так что действительно эти страны заинтересованы в России не только с точки зрения узких ниш, энергетика, продовольственная безопасность, но и в России в качестве потенциальной третьей силы в Юго-Восточной Азии, чтобы как-то скомпенсировать разногласия и потенциальные риски от конфронтации США и Китая.
0: Александр, еще такой вопрос. Владимир Путин называет важным стратегическое партнерство с ASEAN важным стабилизирующим фактором ВТР. Насколько эта риторика соотносится с реальными рычагами влияния России в регионе на фоне появления новых структур, как это, структур безопасности, правда, в кавычках для нас лично, это AUKUS или QUAD?
1: Я бы здесь бы разграничивал, потому что с точки зрения, например, нетрадиционных угроз безопасности, да, это продовольствие, климат, стихийные бедствия и энергетика, энергетический кризис, Россия действительно здесь имеет важное слово, особенно мы это наблюдаем сейчас, и после 22 года, и после кризиса на Ближнем Востоке. С точки зрения то, что называется традиционной безопасности, да, физической безопасности, здесь у России гораздо меньше рычагов давления в силу того, что Россия, например, не пытается вмешиваться в регион Юго-Восточной Азии, в проблемы индотихианского порядка, в вопросы Южно-Китайского моря, в конфликт между Камбоджей и Таиландом вооруженным. То есть Россия сама себя во многом ограничивает от проникновения вот в эти темы. Поэтому с этой точки зрения Россия мало что может предложить региону, особенно с учетом того, что после 2022 года доля экспорта вооружений российских в Юго-Восточную Азию, она, ну, по понятным причинам, она резко обвалилась, и Россия выпала из пятерки крупнейших поставщиков вооружений. Поэтому с этой точки зрения российское участие, оно достаточно такое маргинальное. Но вот нетрадиционные угрозы безопасности – это действительно направление, где у России есть стратегические активы и козыри.
0: Саммит же проходит параллельно со встречей G7 во Франции. Угу. Можно ли рассматривать эти два события как геополитическое противостояние, где Россия, например, демонстрирует, что у нее есть союзники вне коллективного Запада? И прочитывается ли самое главное это? Вот.
1: Вполне, да. То есть это такое совпадение или не совпадение. Оно действительно прочитывается. То есть один саммит, где Россию всячески критикуют и пытаются выдвинуть ее за пределы европейской архитектуры безопасности, и другой саммит, где, наоборот, в Россию приезжают лидеры и говорят, как мы хотим укреплять отношения с Россией. То есть действительно это очень симптоматично, это интересное совпадение, наблюдение, и, очевидно, это хороший знак для России, удачный знак показать, что Россия находится не в изоляции, на Россию действительно смотрят в качестве такого важного стратегического партнера, крупнейшая фактически организация не западного мира ОСЕАН и наиболее успешная.
0: Александр, а для того, чтобы выстраивать какую-то свою стратегию по работе там, с глобальным, в данном случае, Востоком, наверное, здесь вопрос о как бы соотношении мировосприятия нашего и, соответственно, наших партнеров, в данном случае, по ОСЕАНу. Не вкладываем ли мы в эту организацию чрезмерно больше смысла, чем вкладывают в нее те же самые коллеги по этому форуму? Потому что что с БРИКСом было? Там Индия, например, говорила, что это не антиамериканский союз. А мы в данном случае говорили, что там токсичность Запада приведет к тому, что люди все-таки в других странах будут объединяться в другие какие-то блоки или внеблоковые все равно организации. Вкладывается ли подобный смысл? И есть ли ощущение такой же, как у нас, по схожести в плане токсичности, например, бывших партнеров и у, соответственно, коллег по ОСЕАН?
1: Здесь я бы сказал бы первое, что Россия не настолько сильно пока что инвестирует в ОСЕАН, в Юго-Восточную Азию, поэтому здесь идет определенное расхождение с документами, то есть с концепцией внешней политики и с практикой, потому что все-таки подобные мероприятия, саммит, да, это только пятый саммит за 35-летнюю историю, то есть поэтому здесь важно понимать, что подобные саммиты, они не являются неким мерилом, отношений, реальным мерилом отношений России и ОСЕАН. Поэтому Россия пока что не воспринимает ОСЕАН в реальной практике в качестве одного из своих главных приоритетов внешней политики и в Азии в том числе. Но и осеановцы при этом, они не воспринимают Россию в качестве одного из первых приоритетов. Да, есть отдельные страны, для которых Россия важнее. Да, это Вьетнам тот же самый, сейчас Малайзия, Индонезия. Но есть отдельные страны, типа тех же Филиппин или Таиланда или Сингапура, для которых Россия – это одна из просто многочисленных опций и не находится даже в топ-5, в топ-10 важных внешнеполитических приоритетов.
0: Понятно. Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Судью из Краснодара заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение, как пишет ТАСС, судью 4-го кассационного суда общей юрисдикции Екатерину Якубовскую заподозрили в вынесении постановления за вознаграждение от застройщика элитного жилья. В результате ей продали квартиру в элитном комплексе в Краснодаре в 5 раз дешевле рынка. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к судебной системе. По его словам, это было выявлено во время проверки, которая проводилась перед решением вопроса о назначении Якубовской на вышестоящую должность. Имеется информация, которая свидетельствует о возможном вынесении судьей постановления за вознаграждение. После вынесения постановления с судьей был заключен договор купли-продажи квартиры стоимостью 130 с лишним метров по цене 16 миллионов рублей в элитном ЖК «Седьмой континент» в Краснодаре. Стоимость там от 600 тысяч рублей. Якубовская приобрела квартиру по цене 123 тысячи рублей. Леонид Головко с нами, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия прокурорского надзора юрфака МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Подобная ситуация каким-то образом отражается на имидже, например, судов и судейского корпуса в целом? Или это какая-то разовая акция и ситуация единичная?
4: Ну, отражается, разумеется, сам факт того, что, к сожалению, глубокому сожалению, есть, собственно, судьи, представители судейского корпуса, которые ведут себя, ну, так скажу, осторожно, потому что мы не знаем еще юридических оценок, ведут себя не совсем должным образом, как должны вести себя судьи. Но тот факт, что система выявляет такие случаи, того, продает такие случаи, мне кажется, это скорее позитивно сказывается на судебной системы. Было бы много хуже, если бы вот такие случаи судейский корпус стал бы покрывать. Потому что мы видим, что в данном случае инициатива исходила от руководства Верховного суда. И это очень хорошо.
0: Угу. Насколько, с вашей точки зрения, вообще обоснованно связывать покупку квартиры с такой скидкой, с вынесением какого-то некоего судебного постановления? Вот есть, наверное, юридические квалифицирующие признаки по такой сделке, а не просто как обычная какая-то рыночная льгота? Ну, то есть...
4: Сложно сказать. Мы же не знаем, в общем-то, тех фактов, знают те люди, которые инициировали данную процедуру. В принципе, конечно, если абстрагироваться от данной ситуации, то может иметь значение не только то, что деньги уплачены, но сколько было уплачено. То есть разного рода преференции могут считаться не только в прямой форме, вот бесплатно предоставить что-то, деньги, квартиру, но и по заниженной стоимости. Это совершенно, в общем-то, подпадает под признаки там, и коррупции, и прочее. Поэтому само по себе это никак не удивляет. Какие там данные, какие доказательства и так далее, но это будут разбираться, разумеется, следственные органы, суды и прочее. Поэтому нам сейчас сложно вот оценить.
0: Леонид Витальевич,
4: само по себе это возможно.
0: А тогда вопрос институциональный. В пресс-службе Верховного суда сообщали, что глава высшей судебной инстанции Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Якубовской. Основанием послужила информация об операциях с недвижимостью, выявленная в рамках проверочных мероприятий. Почему именно Верховный суд инициирует антикоррупционные иски, а, например, не прокуратура и Следственный комитет? И что это говорит о характере нарушения? Дисциплинарный это проступок или это уже какое-то уголовно наказуемое серьезное деяние?
4: Нет, пока, если будет речь идти об иске, это еще не уголовно наказуемое деяние, хотя одно не исключает другое. То есть будет прокуратура уже действовать, исходя вот из закона, который позволяет изымать, конфисковывать имущество при определенных обстоятельствах таким гражданско-правовым способом, то есть с помощью гражданского процесса. Так. Будет ли там уголовное дело? Возможно. Что касается самой ситуации, то она как раз понятна, ведь судьи должны быть независимы, их нельзя ставить под слишком жесткий контроль, поэтому очень многие вещи должны выявляться органами судейского сообщества. Вот они проводят разнообразные проверки, предназначение наружности и так далее. Поэтому и стало это известно не следственным органам, не прокуратуре, а именно внутри судейского корпуса. Это нормально. То есть это самоуправляемая организация, она должна сама выявлять вот такие случаи и уже действовать, исходя из правовой ситуации. Поэтому здесь как раз механизмы сработали, вот те механизмы, которые предусмотрены законом о судейском сообществе и так далее, и так далее, и так далее. Очень важную роль играют органы судейского сообщества в данном случае, которые действовали при назначении, осуществляли проверки и прочее. А в дальнейшем уже будет, конечно, работать прокуратура, может быть, не только прокуратура. Посмотрим, насколько далеко пойдет это дело.
0: Леонид Витальевич, а можно ли говорить или предполагать, что в данном случае речь может идти о каком-то глобальном аудите работы судейского корпуса как такового, чем вплотную занимается сейчас Верховный суд или может заняться?
4: Да, в каком-то смысле мы видим это на протяжении последних даже уже больше, чем полгода, когда должность занял новый представитель Верховного суда. Ясно, что он прилагает огромные усилия по очищению судейского корпуса. Это не какой-то уникальный случай. Таких случаев было уже несколько, и даже были более громкие ситуации с более известными, скажем, судьями Верховного суда, уже бывшими судьями. Мне кажется, это правильный подход, потому что если есть какие-то сомнения, и уж тем более нарушения в деятельности судьи, а это, в общем, должен быть символ, скажем, такого морально-правового поведения, он в репутации должен быть безупречно, то такие вот, болезненные клетки система должна отторгать, организм нужно отторгать. И это будет способствовать выздоровлению. Мне кажется, это подход, который наметился в деятельности представителя Верховного суда с самого начала, и он совершенно правильный подход. Не надо укрывать, это гораздо более опасно. И мне кажется, репутационно общество должно поддержать вот такие усилия судейского корпуса, руководства Верховного суда. Это как раз хороший признак.
0: А насколько тщательна проверка кандидатов перед повышением? Это вот про процедуру назначения, например, на вышестоящую должность. Если информация о сделке всплыла только после представления к назначению, это говорит все-таки о сбое в системе проверки или о том, что сигналы поступили именно в этот момент?
4: Возможно, это связано с тем, что просто действительно, судья не должен быть под тотальным контролем, потому что иначе он не будет независим. То есть он часто сталкивается с делами против, как говорится, власть придержащих, против других государственных органов, рассматривает разные жалобы на их действия, и поэтому, разумеется, должен при этом оставаться независимым. Здесь важно не перегнуть палку. Но при определенных движениях, при назначении на должность, при переназначении, конечно, происходит более углубленная проверка. В центре которой находятся органы судейского сообщества, и коллекционные коллегии, и так далее, которые дают свои заключения, и которые, разумеется, максимально внимательно собирают информацию. То есть переназначение – повод, чтобы внимательно отнестись к деятельности судьи, но при этом не перегибая палку, не ставил под контроль, ну, такой вот ежедневный, потому что судья тогда просто не сможет работать, не сможет исполнять свои обязанности, если постоянно будет под такой опекой находиться.
0: Леонид Витальевич, тогда, может быть, поговорить об этике внеслужебных отношений. В кодексе же судейской этики закреплено, что судья должен избегать всего, что может вызвать сомнения в объективности его суждений. Распространяется ли это требование на сделки с лицами, которые потенциально могут оказаться участниками процесса? Ну, в данном случае, например, крупный застройщик какой-то. Как следует этот аспект разбирать?
4: Ну, наверное, если судья просто действует как гражданин, который изучил какие-то предложения на рынке, и вне зависимости от своей должности воспользовался какими-то льготами, которые мог бы воспользоваться любой другой человек, в этом ничего страшного нет. Это нормально. Он остается гражданином, он остается человеком и живет, в общем, нормальной жизнью. Но если эта преференция связана с его должностными полномочиями, прямо или косвенно, с тем, что он какое-то решение принял, и так далее. Это уже совершенно другой вопрос. Поэтому, разумеется, все зависит от этого в данной ситуации. Это предположение, которое мы видим в прессе, мы не знаем, так ли это было на самом деле. Но если предположить, что судья принял решение, и есть причинная связь между тем, что он получил эту льготу, и его служебной деятельностью, то тут нет никаких сомнений, что это нарушение не только правил судейской этики, но и, боюсь, уголовного кодекса. Если это так, конечно, мы это только предполагаем, никоим образом не предрешая решения и судебные, и следственные, и так далее, и так далее.
0: Как такие дела, вообще такие разборы, все-таки сказываются на авторитете, ну, в данном случае, кассационной системы?
4: Ну, мы все-таки исходим из единства судебной системы.
0: Судебной
4: системы в целом. Вряд ли это речь идет, вот, когда судья той или иной инстанции, того или иного суда, к сожалению, мы сталкиваемся с таким поведением, но это, скорее всего, репутация системы в целом. Вот здесь есть некая палка о двух концах. Получается, что мы видим этот случай, и кто-то говорит, вот смотрите, что творится, а если бы не видели, то все было бы замечательно. Но это неправильный подход, как мне кажется. Правильный подход – это то, что мы должны позитивно… Вот на репутацию не влияет факт выявления, не должен влиять. Он как раз позитивный факт. Значит, система работает, система отторгает вот такие вещи. Если возникают обратные процессы, к сожалению, такое бывало раньше, некая круговая порука, попытка как раз избежать скандала, прикрыть своего, вот это плохо. Но вот так устроено, к сожалению, общество, что мы узнаем о тех случаях, которые скорее имеют позитивную окраску, которые связаны с выявлением таких случаев, и можем не знать о том, что вот кого-то там прикрыли, покрыли. Хотя вот второй случай намного хуже. И мне кажется, общество должно это понимать и приветствовать вот те случаи, когда система, а система, которая, в общем, построена на самоуправлении, судейское самоуправление, которое должно быть независимо в целом, вот она отторгает и даже идет, в общем, на какие-то, может быть, репутационные издержки. Это совершенно правильный подход, и его надо поддерживать всячески.
0: Леонид Витальевич, в зарубежных системах существует понятие конфликт интересов. Считаете ли вы, что в данном случае наше, например, регулирование в этой сфере достаточно жесткое или в какой-то степени отстает от зарубежных стандартов? Есть ли необходимость каких-то законодательных поправок или нет, если мы касаемся всей системы целиком?
4: Да нет, я думаю, что система наша вполне адекватна и в той или иной степени практически полностью отражает все, как сейчас принято говорить, лучшие практики. Мы долго ее выстраивали, мы выстраивали ее в свое время и в взаимодействии с тем же Советом Европы и так далее, и так далее. Поэтому как раз здесь никаких существенных отличий нашей системы, в частности, в плане оценки конфликта интересов и некоторых других вещей, я не вижу. Здесь всегда в любой стране есть вот этот тонкий баланс между необходимостью бороться с неправомерным поведением таких авторитетных людей, которые должны быть авторитетными, как судьи, и необходимостью сохранить судейскую независимость. В принципе, мы этот баланс институционально более-менее нашли. Ну, а уже остальное зависит от реального правоприменения, от каждого конкретного случая. Спасибо. Здесь уже не вопрос, скорее, институтов, а вопрос конкретных ситуаций, конкретных правоприменителей и так далее.
0: Леонид Витальевич, я вас благодарю. Спасибо большое. Леонид Головко был с нами, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ имени Ломоносова.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о локализации пожара на московском НПЗ. По словам мэра столицы, производится тушение оставшегося очага. На нефтеперерабатывающем заводе в Капотне пострадавших нет, заявил глава города в своем канале в мессенджере Макс. Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что поставка нефтепродуктов в столицу и работа всех автозаправок в городе происходит в штатном режиме. Дрон «Камикадзе» атаковал машину с двумя детьми в Брянской области. Об ударе беспилотника в селе Чуровичи сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Дрон целенаправленно преследовал машину. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно. Обе девочки ранены, одна в тяжелом состоянии, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Ковальчук уточнил, что детям 10-11 лет. Пострадавших отвезли в больницу. Им оказывается необходимая помощь. По словам РИО губернатора Брянской области, для лечения девочек привлекли лучших специалистов. В Совете Федерации заявили о безумии властей Украины на фоне новой атаки на Москву. В Киеве потеряли здравый смысл, чувство реальности и чувство меры, отметил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин. Общее впечатление такое, что киевский режим обезумел. Обезумел по многим причинам, но главное из них – это твердая поддержка со стороны Евросоюза и НАТО. Их подталкивают к этому или, по крайней мере, не останавливают. И это грозит серьезными последствиями для международной стабильности и, самое главное, серьезными последствиями для самой Украины, заметил Карасин в беседе с изданием «Лента.ру». Сенатор добавил, что за последние сутки ВСУ запустили на российские регионы более 500 дронов. В Шереметьеве пассажирам задержанных рейсов Аэрофлота стали выдавать воду и еду. Как сообщили в руководстве перевозчика, сэндвичи и бутилированную воду предоставляют бесплатно. В аэропорту Шереметьево пассажирам, ожидающим переоформления, после получения новых билетов предоставляют обязательные услуги в зависимости от времени ожидания рейса, включая напитки, питание и гостиницу при необходимости, пояснили в Аэрофлоте. В авиакомпании добавили, что часть самолетов, находившихся на запасных аэродромах, вылетели в пункт назначения. Некоторые рейсы задерживаются из-за окончания норматива рабочего времени экипажей. Пассажиров направили наземным транспортом в пункты назначения или разместили в отелях. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16 градусов, завтра в городе облачно, с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди, ночью 13-15 тепла. Днем плюс 19-21, ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
7: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И у нас настоящий умный парень Никита Никифоров, педагог, учитель музыки и блогер. Никита Витальевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы про школу вообще в эфирах обычно много говорим. А сейчас, естественно, информационных поводов много, потому что и всякие единые учебники создают. Даются, и плюс ЕГЭ сдают, и плюс вузы поступают. И вообще про проблемы школы очень много говорят, и что молодые люди оттуда бегут или не добегают после педагогического института. Поэтому, конечно же, решено про эту насущную проблему поговорить непосредственно с молодым, я бы даже сказала, очень молодым учителем. Да? Сколько вы работаете в школе?
9: Я работаю 4-й год.
0: И как вам? Сбежать не хочется?
9: Первое, конечно, время очень хотелось.
0: Сбежать?
9: Да.
0: Вы жалели
9: очень
0: о том, что пошли в педагогический институт?
9: Да, именно. Что вообще свою жизнь связал с музыкой, но потом я понял, что без нее, к сожалению, жить не могу.
0: Без музыки или без школы?
9: Без школы и без музыки тоже.
0: Да? А что вас привлекает? Вот интересно просто, какое желание пойти работать в школу? Потому что, к сожалению, существует до сих пор, я вам, знаете, буду шаблон давать, а вы будете их отбивать, что в педагогические институты идут, потому что надо куда-то идти. И, к сожалению, там такое бывает, что, в общем, люди не сильно мотивированы идут в педагогические институты. Насколько это верное суждение?
9: Во-первых, я пошел туда, потому что мне нравится работать с детьми, и я чувствую единственная профессия, в которой чувствую стабильность.
0: Да,
9: да,
0: как интересно.
9: Именно стабильность.
0: Так. Ну, и вы пошли, потому что хочется с детьми работать.
9: Угу,
0: вот. И вы пришли с детьми работать.
9: Да.
0: А там что?
9: А там, ну, конечно, сначала не оправдало моих ожиданий, потому что очень много, конечно, есть в школе минусов. Но, как по мне, плюсов больше, поэтому я вот уже 4-й год продолжаю работать.
0: А минус-плюсы, давайте вот про это с вами подробнее поговорим. Есть педагоги, я, кстати, видела у кого-то интересную статью, где говорили, как можно в школе работать десятилетиями. То есть как будто бы вот когда к данному, там, 26-му году человек подходит с 40-летним стажем, примерно понятно, когда он начал, в конце там Советского Союза и так далее. А сейчас, когда человек говорит, что на одном месте можно задержаться дольше, чем на там пару-тройку лет, и вы говорите, что школа как раз про то, что там можно задержаться. Почему?
9: Наверное, какое-то внутреннее ощущение, спокойствие, вот, комфорт. Знание того, что ты делаешь.
0: Ага, но у вас
9: для чего?
0: При этом вы выбрали все-таки работать именно по направлению музыки и мировой художественной культуры. А с вашей точки зрения, есть недооценка творческих предметов
9: да.
0: в школе?
9: Я Почему? Работал уже вот в трех школах и, грубо говоря, начинал с самого начала.
0: Так.
9: Работа, да, начиная с 1-го класса, заканчивая в 8-м классе. Эти уроки часто заменяли другими предметами, потому что иногда нет учителя-предметника.
0: Угу.
9: Этот предмет вел абсолютно каждый преподаватель, кому нужна там дополнительная какая-то нагрузка.
0: Просто вот. Песенки попеть,
9: да.
0: какие-то стихи выучить
9: да.
0: и все. Так.
9: Поэтому большой уклон, конечно, что делали на русский язык, заменяли угу. на математику, те предметы, которые сдают.
0: Так.
9: Вот.
0: Но вы, соответственно, пришли туда для того, чтобы как-то доказать, что все-таки этот предмет нужен.
9: Да, именно.
0: А зачем?
9: Потому что я учился, кстати, закончил как дирижер. Мое первое образование дирижерско-хоровое, преподаватель. Я учился хорошо, И я тоже хотел сбежать с первого курса Бузулукского музыкального колледжа, но директор меня остановил. Я буквально, наверное, проучился еще один год, и я понимаю, что без музыки абсолютно жить не могу. И при этом у меня нет музыкальной школы.
0: Но вы же не пошли в консерваторию, а вы пошли в школу работать.
9: Именно.
0: А детям музыка зачем?
9: Наверное, я сейчас работаю для тех детей, которые хотят что-то узнать в музыке, как-то разобраться в ней. И мне очень комфортно работать с маленькими детьми. Это начальная школа, 1-4 классы.
0: Так.
9: Вот. Наверное, для тех детей я работаю, которым это нужно.
0: Но это же обязательный предмет в школе.
9: Да, это обязательный предмет музыка. В школе.
0: И сейчас в основном же, как говорят, сейчас говорят, что школьная программа в целом очень перегружена, потому что много всяких дополнительных предметов, которые считаются, например, несут даже не образовательную, а скорее воспитательную функцию. Угу. Вот музыку вы бы к чему отнесли? И есть ли проблема недооценки важности этого предмета для школы?
9: Наверное, я бы отнес и к воспитательной функции тоже какой-то, угу. какому-то направлению. Потому что нужно уметь слушать, выражать свои какие-то мысли, потому что не все дети умеют выражать свои мысли.
0: Не все взрослые умеют выражать свои мысли, а вы говорите про детей.
9: Да, именно. Вот. Как-то так.
0: Как найти общий язык с детьми современными? Есть ли все-таки какая-то разница?
9: Да, сейчас это очень сложно. С каждым годом это все сложнее и сложнее. Я не знаю вообще, сколько я еще поработаю в школе. Конечно, хочется подольше. Вот. Как найти общий язык с детьми? Наверное, быть на одной волне, но при этом давать понимать, что я учитель, а вы ученики. Это очень важно, потому что были случаи с других школ, в которых я работал, где молодые учителя, к сожалению, вот эту рамку не совсем поняли.
0: И, пытались быть друзьями
9: учителя. Да, именно.
0: Почему этого делать нельзя? Ведь, смотрите, я просто буду вам поддавать такие идеи. Очень часто родители приходят в школу и говорят, что если мой как-то не слушается, или ему там не хочет, или еще что-то, вы его не смогли заинтересовать. Угу. Он не будет слушать там Никиту Витальевича или Марью Ивановну, которые будут просто говорить, слушай меня на том простом основании, что я учитель. Меня всегда это удивляло, потому что мне кажется, да нет, надо слушать учителя просто на том простом основании, что он учитель. Учитель, в конце концов, не аниматор, не клоун. Именно. У вас нет ощущения, что на учителя пытаются навязать функцию аниматора или клоуна?
9: Да, именно.
0: Да?
9: Да, опять с каждым годом это все хуже и хуже.
0: Почему это происходит, как вы думаете?
9: Я думаю, что все родители и дети, наверное, не совсем понимают свои права и обязанности. То есть, вернее, все знают свои права, но не знают своих обязанностей в школе.
0: Так.
9: Вот.
0: Ну, попробуйте развить эту, соответственно, мысль. Угу. Что здесь может такого происходить?
9: Опять-таки, они чувствуют, что этот предмет не совсем важный. И мне вот в начале пути в каждой школе из трех было очень сложно начинать, потому что дети понимают, что этот предмет совершенно не нужен. Родители тоже думают, что мы придем, песенки попели, ничего делать не нужно.
0: Так.
9: Вот. Я начинал с самого начала, откуда зарождалась музыка. Я принимаю сообщения только в письменном варианте. То есть родители, конечно, понимают, что там другого выхода нет. На меня тоже некоторые начинали жаловаться. Но когда приходили, и мы начинаем вместе разговаривать и говорить о чем-то, вот, то они понимают, что я хочу вообще от них и от детей. Вот сейчас у меня отличное взаимопонимание с администрацией, с родителями.
0: Но вот это так. Главное, чтобы администрация это услышала,
9: да.
0: Что у вас хорошие взаимоотношения с администрацией. Проблема подготовки, то есть обучения в педагогическом институте, с учетом того, что сейчас еще вступительные кампании же начинаются, и многие тоже про пединститута думают, это важно, потому что у нас дефицит учителей и предметников основных, ну и в целом дефицит учителей. Одно дело, как вас учат, как правильно, а другое дело, с чем вы сталкиваетесь в реальности. Вот это где-то совпадает или нет? Или
9: нет,
0: забудьте обо всем, чему вас учили в институте.
9: Конечно, не совпадают. И когда я только начинал, мне очень хотелось, чтобы мне подсказали, как нужно делать даже элементарную технологическую карту урока. Да? В педагогических вузах и СУЗах сразу говорят, на практике делайте техкарту, но не рассказывают и не показывают, как это нужно сделать.
0: Чего не хватает? Вот если бы, например, вас, как уже действующего практика, причем молодого практика, отправили бы прочитать какую-нибудь лекцию в пединститут, чтобы вы туда, например, внедрили? Потому что во многих же учебных заведениях есть проблема, что очень много теоретизации на предметы науки, неважно чего, а к практике это вообще не имеет никакого отношения.
9: Хочется именно, чтобы сделали уклон на какую-то документацию, которую мы вынуждены делать.
0: Так.
9: Сдавать. И опять-таки в СУЗах-ФУЗах этого не объясняют.
0: Этого не... А взаимоотношения с детьми?
9: Здесь уже, наверное, все делаем на ощупь.
0: Серьезно?
9: Да. Потому что подход к разным детям абсолютно разный, индивидуально, не то что к классам, абсолютно каждому человеку индивидуальный подход.
0: А нужен ли он?
9: Я думаю, что да.
0: Почему? С учетом того, что это же массовая школа.
9: У каждого своя жизнь, каждый ребенок он индивидуален. Вот, и поэтому там требуется подход. Все, что может, все может случиться у каждого, поэтому мы вынуждены понять, выслушать, помочь.
0: Какова специфика преподавания все-таки музыки в школе и таких предметов, которые с точки зрения многих и детей, и родителей, и даже учителей, я думаю, что все равно вот эта иерархичность существует.
9: Да.
0: И уровень престижа, ну, как будто бы недооценивается, как будто, а вот зачем? Вот мы же приходим в школу учиться читать, писать и считать, а вот это нам зачем? Мы же не пойдем на сцену, не пойдем на эстраду, ну, если что, вот искусственный интеллект включим, он нам напишет песенку.
9: Сложность в том, опять-таки, чтобы дать понять детям, что урок музыки, неважно, изобразительное искусство, сейчас еще предмет отдан КНР, основа духовно-нравственной культуры народов России, что эти предметы тоже важны. Для человека, вот.
0: Для чего? Важны в каком плане?
9: На этих уроках мы также анализируем, мы также читаем, развиваем воображение, да, при прослушивании какого-то музыкального произведения, что это нужно обязательно детям.
0: Вы видите какую-то динамику в том плане, что грамотное преподавание тех или иных предметов, которые, опять же, считаются какими-то недооцененными, если учителя литературы и русского языка, в общем, иногда воют и говорят, что детей сложно этим заинтересовать, то я предполагаю, какая серьезная нагрузка на вас, например. Лежит в этом плане.
9: Ну, конечно, такой прям динамики нет, но мы стараемся, делаем все возможное, чтобы как-то, да.
0: Помогать. Чтобы это было. Существует ли конфликт отцов и детей в школе между учителями постарше и помоложе? Насколько я понимаю, где-то есть институт, как это правильно сказать, наставничества, когда вас, как молодого, вверяют каким-то старшим коллегам, и вот они вас всему должны научить. Но очень часто это, мне кажется, выливается в какую-то конкуренцию, что еще молод, еще не знаешь, как на самом деле. Наверное, где-то включается профессиональная деформация, что, в общем, чем дети эти уже начинают надоедать, а молодые такие, открытые. Видите вы этот конфликт или нет?
9: Конфликт есть.
0: Так.
9: И очень много коллег, опять-таки, я являюсь еще основателем объединения молодых учителей под названием «Свет».
0: Ага.
9: Вот, и все рассказывают свои истории, и мы слушаем. Вот, это
0: в чем
9: очень
0: основная
9: много.
0: Проблема?
9: Наверное, старшее поколение видит все в рамках, абсолютно, в плане общения какого-то и так далее. Современные учителя, они как-то более, наверное, понимают молодежь, говорят на одном языке, вот, мотивируют по-своему как-то, вот, и не совсем, вот, старшее поколение совсем это воспринимают и понимают.
0: Они воспринимают это, что они видят в вас, например, какую-то конкуренцию, или они, ну, с вашей точки зрения, или же это не конкуренция, а неприятие чего-то другого,
9: да.
0: Потому что у них это работало десятилетиями,
9: да, да.
0: А вдруг сейчас приходите вы со своими взглядами.
9: Да, то есть они считают, что это неправильно, то есть так работать нельзя.
0: А судьи кто, вот по-вашему, судьи кто, как правильно? Вот кто должен сказать, как правильно? Родители, тоже их слушать странно, да. Дети, тем более они еще, у них лобная доля еще не созрели, чтобы действительно понимать, как правильно, как неправильно. Но на горох их не ставят, слава богу, за двойки уже хорошо. Где эталон, как правильно, как вы думаете?
9: Конечно, мы слушаем в первую очередь администрацию, которая у нас также сидит на уроках, анализирует в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и все. Прочее.
0: Но с другой стороны, подождите, но одно дело, когда администрация, да, вы следуете законам, вы следуете стандартам, у вас есть определенный набор там контрольных самостоятельных работ и контрольно-измерительных материалов, а другое дело, как именно вы с детьми будете работать. Нет ли, например, такой проблемы, что есть восприятие определенное, что не школа для детей, а как будто бы дети для школы, потому что есть погоня за рейтингами, например,
9: да.
0: Есть погоня за талантливыми, удобными в какой-то степени детьми, и у нас получается такой конфликт. С одной стороны, дети вроде бы все должны быть работы с индивидуальностью, а с другой стороны, есть таблички Excel, куда надо всех вписать. Угу. И вот как в этой связи работать молодому педагогу? Потому что у вас настоящая сцилла и харибда. С одной стороны, педагоги старшего возраста, которые говорят, что это тут такое, вообще жизни не знаете. С другой стороны, дети, которые вас пытаются за друга своего держать. И с третьей стороны, это родители, которые чуть что сразу в такую конфронтацию начинают вступать. Как в этой связи работать?
9: Я думаю, что надо действовать так, как ты считаешь нужным. Опять-таки, все это делается на ощупь. И если нужен совет, подойти к более опытному преподавателю.
0: Дают
9: если это требуется. Да, дают советы, если именно я подхожу что-то узнать по поводу документации либо какого-то случая, который, например, произошел на уроках.
0: Так.
9: И так далее.
0: Почему выгорают учителя? И почему молодые выгорают как будто бы быстрее, чем пожилые?
9: Я думаю, в первую очередь, конечно, из-за нагрузки и из-за заработной платы учителей, потому что это важная составляющая часть. Вот.
0: А нагрузка? В смысле, что она большая?
9: Да, она очень большая. Я думаю, что абсолютно в каждой школе есть вакансии, есть часы.
0: Угу.
9: Вот. Нехватка учителей, конечно, колоссально огромная. И каждый год учителя то приходят, даже в середине года увольняются. Вот. И ставки, часы висят, и угу. эти часы обязательно должны вестись кем-то.
0: Потому что не хватает, людей. Ну, хорошо, а за счет чего держатся, например, люди более старшего возраста? Нет ли проблемы, например, в том, что ну, как будто бы они более устойчивы? А у вас, вы сами говорите, что представления о профессии одни, а заход в профессию оказывается все несколько иначе. Может быть, здесь какая-то, ну, как бы вопрос личной устойчивости, не все так страшно? Или объективно есть вот прям череда проблем, которые, если не решать, то, в общем, молодые люди так и будут убегать из школы?
9: Я думаю, что старшее поколение задерживается, потому что они привыкли к этой работе.
0: Так.
9: Им комфортно, и знаю, что вот у нас есть преподаватель, ей 80 лет. Она
0: работает.
9: Да, так. Это филолог, учитель русского языка, литературы, прекрасно себя чувствует. Вот, и она не хочет уходить, потому что она настолько любит свой, во-первых, предмет, она настолько любит детей, она ведет в старших классах, 10-11 классы. Вот.
0: А какие плюшки, наш слушатель спрашивает, есть для молодых учителей, которые могут мотивировать все-таки в школе оставаться? И заходит ли здесь речь о ценностях или сугубо все лежит в финансовой плоскости, спрашивает наш слушатель.
9: Еще раз.
0: Какие плюшки, он говорит, сейчас есть для молодых учителей? Потому что очень часто про учителей говорят, ну вы же, как это, как врачи Гиппократу клятву давали, а здесь, не знаю, Аристотелю клятву давали, и вы должны идти за своей миссией, и вот, а деньги это не основное. Ну, какие-то такие романтические рассуждения, я даже от рекрутеров такое периодически слышала.
9: Поощрять молодых специалистов, конечно же, это стимулирующие или выплаты, как молодым учителям. Вот. Везде сумма абсолютно разная, все зависит от школы. Вот. Чем еще? Смотря какая администрация, вот, например, мне, как молодому специалисту, они видят, что я настолько обожаю свой предмет, я без него жить вообще не могу. Вот. Что мне, у меня в кабинете стоит рояль.
0: Рояль.
9: Да, настоящий. Именно рояль, да.
0: Так, и его вы играете.
9: Да, конечно. Настраивают его раз где-то в 2-3 месяца. Рояль старый, но играет. Вот. И по моей просьбе еще закупили цифровое пианино, также поставили в кабинет, да. Вот так вот всеми способами как-то пытаются мне угодить, чтобы мне дальше работать с детьми.
0: Степан спрашивает, вопрос вашему гостю. Уроки музыки влияют на воспитание? Влияет ли на воспитание и формирование личности ребенка? Или просто предмет музыки как знание предмета, что есть 7 нот, Бах, Прокофьев и Шаляпин?
9: Я думаю, что, конечно же, влияет, потому что особенно в начальной школе, после уроков, они все говорят, что я тоже буду учителем музыки, настолько вдохновленный, да. Что? Да, даже такое есть.
0: А как так удается? То есть это какой-то ваш личный прием?
9: Да, я использую различные разные вообще методы.
0: Вы же методист еще вообще, да. Еще по образованию, да. Методист.
9: Да, я занимал должность.
0: Должность.
9: Заместитель по методической работе.
0: И, соответственно, здесь вот эта вот фишка в подходах, она какая, как это происходит, как можно этим заинтересовать?
9: Опять-таки, это современные дети, поэтому мы используем современные подходы. Например, у нас есть... огромная тема, как опера, она длится один урок, да? И тема оперы за один урок, тем более в начальной школе, это просто рассказать невозможно, а тем более ее посмотреть. Поэтому я на различных платформах нашел оперы в мультфильме, то есть который длится примерно 15-20 минут, но текст музыкальный, он подлинный. То есть все в картинках, все настолько понятно и по-детски, что дети запоминают композитора, там название, например, Моцарт, там волшебная флейта, что дети сразу запоминают. Иммерсивное видео, у меня обязательно в начальной школе с 1 по 4 классы минута 3-5, это иммерсивное видео с погружением, то есть различные движения, где они отдыхают, они просто это обожают. Так. Вот, различные хлопки, повторение ритма, что мы развиваем, да, какое-то чувство ритма какое-то, вот.
0: То есть не просто поёте?
9: Да, мы не просто поём, да, мы разбираемся, смотрим обязательно презентации на каждый урок.
0: Ага. А, еще один слушатель говорит, спасибо большое, очень интересно, а Денис говорит, когда в младших классах были уроки музыки, мне разрешали на них не ходить. Но параллельно я учился в музыкальной школе. Говорит Денис, есть проблема недооценки уроков музыки в школе, но при этом люди же, знаете, парадокс в чем? Уроки музыки в школе считают чем-то лишним, но при этом все хотят отдавать детей в музыкальные школы, потому что музыка развивает. Почему возник этот парадокс, как вы думаете?
9: Без понятия.
0: Не знаете? Но ведь правда, ведь хотят же, чтобы там дети на каком-то хотя бы инструменте научились играть. Там кто-то хочет бренчать на гитаре потом, значит, девушек покорять, кто-то, не знаю, на баян идет и так далее. А уроки в музыке, это, знаете, физкультуру напоминает. Физру в школе недолюбливают многие, но при этом чемпионами района становятся по своим видам спорта.
9: Я не заканчивал музыкальную школу.
0: Так.
9: Да, я специфику вообще работы в музыкальной школе не знаю, не понимаю. Вот. Но в следующем году, получается, учебном я открываю небольшое отделение при школе, как фортепиано. Угу. Вот уже есть огромное количество родителей, детей, которые вот хотят заниматься именно со мной.
0: Музыкой.
9: Музыкой,
0: уже,
9: да,
0: более углубленно.
9: Фортепиано, да.
0: А наш слушатель, еще один, сейчас найду этот вопрос. Так, секунду, сейчас прошел он уже. Прошел. Какие классы у вас в преподавании? Есть ли разница в восприятии вашего предмета между началкой, например, и старшей школой?
9: Да, я веду с 1 по 8 классы включительно.
0: Так.
9: Вот, в следующем году еще у меня 10 класс «Мировая художественная культура». У нас открывается не обычные классы, а именно профильные 10-е. У нас нет обычных классов.
0: То есть у нас нигде уже
9: гуманитарный, да, театральный у нас класс. Я буду вести вот в театральном классе.
0: Ага.
9: Если... Какой,
0: да,
9: вопрос еще там?
0: Мировая художественная культура как раз сейчас. Как выглядит этот предмет и что там преподают? Угу. И самое главное, какой в этом толк? Есть ли разница в восприятии, наш слушатель говорит, началки уроков музыки и в старшей школе?
9: Да, у всех восприятие было разное, особенно когда я пришел в эту школу. Там примерно года два не было предмета музыки. Учитель очень сильно болел. И когда пришел я и начал говорить свои какие-то правила, конечно, они сначала вообще не поняли, что они думали, что так же можно ничего не делать. Я очень оцениваю, наверное, даже не знание предмета музыки, а именно, что каждый ребенок должен приложить какое-то малейшее усилие.
0: Вовлеченность.
9: Да.
0: Так.
9: Усилие, труд, только за это вы получите оценку. Да,
0: даже
9: именно.
0: Так.
9: Чуть-чуть элементарно открыть рот и попеть вместе с нами современные песни. Ноты и даже не современные, да.
0: Ноты выучить. А, так, еще наши слушатели говорят, проблема современных детей, у них клиповое мышление, они любят картинки и громкие звуки. А нет ли вреда в том, что мы как будто бы подчиняемся их хотелкам? А ведь по-старому тоже учились, и люди были умные. Но по-старому это как книжки, ноты и рисунки.
9: Я тут такого не вижу, чтобы они, чтобы было вредно громкая музыка и так далее.
0: Проблема восприятия имеется в виду и усидчивость с учетом того, что дети привыкли к быстрой смене картинки, к клипам. Ну, просто, например, в обычных предметах тоже есть учителя, которые используют презентации в русском языке, там, в математике. Не всем детям это подходит, но как будто бы это следование за общим трендом. Вот дети листают ТикТок или там что-то еще, да, вот нам тогда им в режиме ТикТока надо уроки преподавать. Это правильно, нет?
9: Я думаю, что да, всегда наглядность, она нужна. Она, мне кажется, она прям самая понятная наглядность. И презентация у меня примерно всегда слайдов 10-15. Мы проходим тему буквально за минут 15-20, если какая-то там теория. Остальная часть — это вокально-хоровая работа и закрепление.
0: Да. Проблема обучения сейчас, какие бы вы выделили у детей в обучаемости?
9: Проблемы?
0: Да.
9: Это лень. Огромная проблема – лень.
0: Поподробней. Здесь да. Очень интересно.
9: Дети, наверное, совершенно не хотят думать, выразить свои какие-то мысли, говорить. Они сразу, если какая-то самостоятельная даже, либо контрольная, сразу достают телефон. То есть они даже не хотят элементарно прочитать вопрос, как-то понять его и так далее.
0: А как с этим работать? Ну, это, я так понимаю, что это один из основных вызовов, да?
9: Да.
0: Как с этим работать? Выработан вот. Какой-то подход, нет?
9: Я думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос, но пока ответа нет.
0: Пока ответа нет. А Никита Никифоров с нами, педагог, учитель музыки и блогер. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Все причастные к атакам украинских дронов на Подмосковье будут установлены, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В Московской области в результате атак украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей. СКР установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Персидском заливе. Глава государства также рассчитывает на нормализацию ситуации во всем Ближнем Востоке. Об этом он заявил по итогам саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Путин подчеркнул, что Москва и лидеры стран объединения единодушно приветствовали договоренности США и Ирана о прекращении конфликта. Также президент заявил, что Россия и страны АСЕАН должны переходить на расчеты в национальных валютах и убирать торговые барьеры. По его словам, Москва предлагает нарастить экспорт в государства объединения продукции с высокой добавленной стоимостью. Владимир Путин отметил, что Россия и страны АСЕАН привержены формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства. ВСУ целенаправленно и систематически убивают сотрудников Запорожской АЭС. В среду днем из-за атаки беспилотников на Энергодар погиб один из работников Запорожской атомной электростанции. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, от этих людей напрямую зависит безопасность крупнейшей АЭС в Европе. Он отметил, что несколько лет наблюдается рост агрессии ВСУ в отношении атомного объекта. Охота на атомщиков является бесчеловечным актом украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий. Подчеркнул Лихачев. Глава госкорпорации предупредил, что последствия атак на Запорожскую АЭС могут затронуть и Украину, и Россию, и значительную часть Европы. Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Это кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой, сказала дипломат. Захарова сообщила, что военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри сразу подключились к восстановлению мемориала. Официальный представитель МИДа положительно оценила сообщение из Еревана о задержании человека, который предположительно осквернил мемориал. Напомню, на прошлой неделе мэрия города сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории комплекса «Мать Армения». Он был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы. Погода. Сейчас в Москве плюс 16, завтра в городе облачно с прояснениями, в течение всего дня возможны кратковременные дожди, ночью 13-15, тепло, днем плюс 19-21, ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
14: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
16: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
17: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе

0: электрогитаре. Это вот к вопросу восприятия. Когда ты в школе, и какие-то там, ну, любые предметы, в том числе и творческие, вот, кого-то, наверное, и ИЗО тоже беспокоит в школе. Uh-huh. А другое дело, когда тебе реально это очень нравится, и ты ходишь в музыкальную школу, и там ты не считаешь, что ты позоришься. Это же тоже про восприятие детьми этого предмета, про страх какое-то самовыражение.
1: Именно, да.
0: Что делать-то с этим?
1: Есть дети, которые прям стремятся петь и хотят даже петь сольно. Я это делать позволяю.
0: Так.
1: Там либо дуэтом, либо трио, либо квартетом, неважно, вот. Но в большинстве случаев, конечно, все поют только у меня, только хором.
0: Угу.
1: У нас вокально-хоровая работа. Но есть девочки, это, конечно, старшие классы. Это 7-8 классы, где кто-то хочет спеть сольно какую-то партию, там, либо какой-то куплет, например. Поэтому это важно.
0: Вы упомянули, что вы ходили сначала в СУС, у вас был колледж, получается, да? А потом вы пошли в пединститут.
1: Да.
0: Сейчас есть такая склонность, есть желание, чтобы дети чаще шли все-таки в среднеспециальные учебные заведения,
1: угу.
0: Вот, даже, может быть, минуя 10-11 класс. В чем преимущество, с вашей точки зрения, СУЗа перед тем, чтобы идти в 10-11 класс?
1: Да. Старшеклассники тоже спрашивают вообще, куда лучше идти, в колледж либо в институт. Я думаю, что в институте это уже для взрослых детей, которые...
0: Более сознательная история,
1: да? Да, именно.
0: Да.
1: А после девятого, я думаю, что они такой колоссальной разницы в колледже не почувствуют. То есть там все равно за каждым, я считаю, что бегают, что-то подсказывают, направляют и так далее. А, наверное, в институтах это... Мы там никому не нужны, мы делаем все самостоятельно. Пришли, отчитываемся, сдаем какие-то, сдаем сессию и так далее.
0: Но, то есть, вы считаете, что трек для современного школьника – это школа, то есть начальное, среднее, потом среднее специальное учебное заведение, а потом институт – наиболее понятное и логичное, да?
1: Да, все происходит очень плавно, очень плавно.
0: Слушатель говорит, а можете ли развить мысль по поводу мотивации все-таки учителей идти в школу, потому что сейчас очень много учителей, которые даже заводят свои странички в социальных сетях и тем самым пропагандируют профессию. Кажется, что это выглядит как реклама, чтобы остальные тоже шли.
1: Мотивация, чтобы учителя остались в профессии.
0: Чтобы идти вообще в профессию. Чтобы идти туда.
1: Вот как раз-таки для этого я и создал сообщество под названием «Свет».
0: Так.
1: Сейчас в обществе находится 152 человека.
0: Типа профсоюз, что ли, какой-то?
1: Да, да, именно.
0: Так.
1: Вот. И этот чат мы сделали в сети ВКонтакте.
0: Ага.
1: Как раз-таки для тех учителей, которые только пошли, либо там собираются, либо уже учатся на последнем курсе там колледжа.
0: Угу.
1: Чтобы было все понятно и вот видели, как все есть на самом деле. Они спрашивают вопросы, как это сделать, с чем мы можем подсказать методически, что-то направить. Вот. У меня в команде замечательный педагог-психолог Хлудова Ева Модестовна, работает в нашей школе. Молодой угу. психолог и уже зарекомендовала себя у многих родителей, к ней ходят вот, дети и так далее. Также учитель начальных классов у нас. Светлана Олеговна. И наш, я его называю наш мозг, это учитель химии и биологии Андрей.
0: Вот. Но мы это все ваша в команде. Школа.
1: Нет, это мы вообще создали. Это
0: разные
1: никак,
0: школы.
1: Это никак не относится, да, к школе. Это мы все с разных школ, вот за исключением педагога-психолога. Мы работаем вместе.
0: А почему такая идея возникла?
1: Потому что понимаем, что хочется больше видеть молодых специалистов, которые работают в школе.
0: Так.
1: Вот. И вот так вот. Хотим поддержать эту престиж этой профессии.
0: Но это учительское комьюнити хорошо в социальных сетях и в жизни, угу. наверное, тоже оно формируется. Но вот, скажем так, вы сказали, что есть проблема, когда там, возникает первый кризис, и значит, пытаются убежать учителя и найти себя в чем-то другом, не знаю, в репетиторстве угу. или еще что-то. Ведь, по сути, это же та же самая деятельность. Почему из школы убегают в репетиторство?
1: Я думаю, что здесь проблема две. Ну, три проблемы, наверное.
0: Так.
1: Первое – это сложные дети, которые позволяют себе очень много. Есть очень много разных случаев, которые совершенно очень сложно их перенести.
0: Угу.
1: Второе – это родители, очень скандальные родители, которые знают свои права, опять-таки не знают своих обязанностей. Могут унизить, сказать что-то.
0: Учителям.
1: Да, именно. Вот. А последнее сейчас даже администрация, которая непонимающе, наверное, относится к молодым специалистам. Сейчас вот говорят, что в школе должен быть педагог-наставник, который должен подсказывать.

0: молодым учителям все этапы работы, что делать. На практике, конечно, такого нет, я не замечал. В городе Самара, например, нас было 15 молодых специалистов, около 15. Угу. Вот. За каждым не было никакого наставника, спрашивали вот у друг друга.
1: Вы сказали про детей и про родителей. Это тренд последнего времени или в целом скандальные, конфликтные были всегда, но просто в какой-то момент их атаки, грубо говоря, умели отражать, и сейчас по каким-то причинам все стали, не знаю, более чувствительные или нельзя ничего им сказать, супротив? Ну, да. Как, почему это работает так?
0: Я без понятия, что вообще происходит с родителями.
1: Да? Да. Серьёзно, прям так?
0: Да, именно. Расскажите. Потому что, да, очень сложные различные ситуации, когда родители говорят, что вы не правы, ваш метод, он совершенно там ненужный, неправильный, да. Вы не умеете работать. Да, могли даже говорить в лицо. Не мне это все говорю. Вот.
1: Но кому-то говорили.
0: Да, это говорили.
1: Так, ну и с этим, а как с этим справиться? Сразу уходить из профессии? Зачем?
0: Нет. Ну, учителей писали в департамент, в министерство пишут вот различные
1: жалобы.
0: Там, да, жалобы, да.
1: Ну,
0: что моего ребенка
1: всех-то не уволят.
0: Поставили тройку и так далее.
1: Даже за
0: я
1: это.
0: Я думаю, здесь что обидно учителям, потому что они вроде хотят как лучше, там, натянуть до тройки, например, там, как, неважно какой предмет. А родители видят по-другому, что мы хотим завалить, поставить всем двойки, что-то не допустить. Тем более по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология, мы только рады, ну, чтобы завысить оценку. Но иногда мы этого сделать не можем, потому что ученики позволяют себе очень много лишнего.
1: Как эту конфликтность, с вашей точки зрения, купировать? Может быть, знаете как, иногда количество переходит в качество, просто, там, условно, есть школьная администрация, которая невосприимчива. Ну, пишите, кому хотите, да, ну, что вы хотите, чтобы... А кто-то скажет, нет, лишь бы там, не тревожить никого, вот мы вот этого уволим, вот этого примем, там, еще что-то сделаем и так далее. Какой наиболее, с вашей точки зрения, правильный вариант выхода из этой ситуации? Почему так сложно все-таки с родителями найти общий язык?
0: Не все родители вообще хотят разговаривать. Никто не хочет из родителей, редко кто вообще решается прийти именно в школу, угу. Либо к директору, либо к учителю и поговорить. Они сразу, на практике говорю я, да, они сразу пишут жалобу куда-либо.
1: Чтобы с вами уже кто-то другой разобрался.
0: Да, именно, да.
1: А существует ли проблема все-таки детского невроза в обучении? И действительно ли условно школа стала, ну, прям довольно серьезным стрессовым фактором, чего раньше, например, не было? Угу. Вот если условно сравнить, там, не знаю, ваш период самого обучения я как человека, как ученика, и теперь ваш период, как вы уже учитель, и вы с другой стороны смотрите на эту проблему?
0: Конечно, когда я учился, ничего такого не было. Мы не могли ничего сказать против вообще учителю. Вот. Если сравнить, вообще не понимаю, что происходит. Опять-таки, с современными родителями, детьми. Вот это недопонимание, мне кажется, вообще будет оно постоянно. Я не знаю, как с этим бороться.
1: У старших не спрашивали?
0: Нет.
1: Почему?
0: Без понятия.
1: Может
0: не
1: быть, стоит бы у них спросить, как
0: потому
1: они с этим справляются.
0: Потому что и со старшими тоже, с учителями есть проблемы, взаимоотношения между родителями и даже детьми.
1: Ага.
0: Вот, поэтому пока без понятия.
1: Почему, с вашей точки зрения, все больше людей хотят уходить из школы на семейное, например, обучение?
0: Угу. Я думаю, что, опять-таки, отношения учителей, если они считают, что мы там придираемся, им так будет легче. У нас тоже есть такие случаи, где ученики ушли на семейное обучение. Им это удобнее, не нужно ходить разбираться,
1: это
0: что-то
1: страх,
0: выяснять.
1: Есть ли здесь проблема, например, того, что ребенок не получает социализацию, которую он, например, получает в школе?
0: Проблемы есть, потому что этот ребенок ходит и нам сдает отдельно, каждый предмет прям отдельно приходит. Сдают какие-то контрольные и так далее. Я спрашиваю, как ты считаешь, что вообще что-то отложилось вот на семейном обучении? Он говорит, нет. От слова совсем.
1: Ребенок
0: то есть я считаю, что
1: говорит.
0: Да, что качество, да, намного хуже, чем вот вы посещали бы очно.
1: Потому что он, как это, в этом поле общем не находится с другими детьми. Ведь кто-то говорил, что, по крайней мере, я слышал логику, почему сейчас в большей степени выбирают там семейную форму обучения, потому что там страхуют ребенка от буллинга, угу. Страхуют ребенка от излишних переживаний. То есть это даже не про то, что не надо больше вставать в 7 утра, угу. А в большей степени про боязнь того, что ребенок столкнется, в том числе вот с этими учениками или чужими родителями, и там будет травля, буллинг и прочие неприятные вещи. Именно поэтому, говорят, отправляют на семейку.
0: Угу. Ну, у нас только вот, я думаю, что по отношению к каким-то учителям они ушли на семейные, либо по состоянию здоровья что-то у них.
1: Здоровье – это понятно. Здесь вопрос в том, что существует определенная конфликтность между пониманием того, что дает современная школа, массовая школа, я имею в виду, и тем, что люди могут получить, если они отгораживаются от массовой школы и берут как бы необходимый минимум, чтобы просто сдать и от них отстали.
0: Но думаю, что они должны понимать, что это намного хуже, наверное, в плане качества образования на
1: семейном. То есть вам так кажется все-таки?
0: Я считаю, что да, что семейное обучение намного хуже, некачественнее, чем вот
1: чем
0: очное.
1: Да. Чем очное образование. 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день.
1: Да, пожалуйста.
2: Мое искреннее мнение, что внутренность у человека влияет на его подсознание, в отличие от многих других предметов, которые изучаются в школе.
1: Музыка влияет на подсознание. Так, и следовательный вопрос ваш.
2: Вот у меня не то, что вопрос, у меня предложение.
1: Да.
2: Не следует ли вот музыкальному сообществу педагогическому разработать такой комплекс программ.
1: Так. Ой, все пропало уже. В общем, углубленное изучение музыки требуется. Как вы на это смотрите? В школе? Этого достаточно?
0: Я думаю, что это будет очень сложно реализовать.
1: Почему?
0: Во-первых, специалистов и вообще людей, которые хотят, вернее, которые собираются работать в школе, их очень мало, тем более музыкантов.
1: Так.
0: Вот. Если углубленный еще уровень, я думаю, что это будет очень сложно найти специалистов, кто будет работать.
1: Искусственный интеллект используете в работе?
0: Да. У нас существуют российские платформы под названием «Слайди» и «Обучай», которые делают прекрасные цветные, красочные очень презентации, которые я также использую в своих уроках музыки. Вот. Все. Они также делают технологические карты уроков и плюс презентации, все необходимое.
1: И может заменить педагога?
0: Я думаю, что нет, это дело в подходе. Опять-таки, мы должны выслушать, понять, потому что у каждого ребенка может что-то случиться, какие-то там различные мысли, мы должны это увидеть, поддержать, выслушать, это очень важно. Я думаю, что искусственный интеллект как раз-таки это сделать не сможет.
1: Угу. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, давайте вас еще послушаем. Алло, пожалуйста, ваши вопросы. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: А скажите, вот был бы такой вот вариант преподавания музыки? Вот у меня у детей приезжали по обмену там мальчики и девочки из Франции. У них музыка, она была исключительно в виде изучения игры на каком-то музыкальном инструменте. Ну, то есть, допустим, если даже не изучение музыкального инструмента, ну, было бы неплохо, да, там, на каком-то начальном уровне, это же гитара, там, все мальчики, девочки пытаются в определенном возрасте там научиться, а банально даже научить не стесняться петь, вот.
1: Самовыражаться. Но... Не стесняться самовыражаться на уроках.
0: Еще разок вопрос.
1: Человек сказал, что за границей, например, преподают музыку так, что обучают на конкретном инструменте играть или просто обучают конкретно пению для того, чтобы человек просто условно не боялся выступать.
0: Я буду ссылаться на федеральную рабочую программу.
1: Но другую нельзя.
0: Да, потому что если мы заглянем туда, то там совершенно нет каких-то вокальных именно изучений, практики нет. Все, мы изучаем жанры, там больше всего теории. Конечно, я теорию только вести я не могу, поэтому мы распеваемся по системе Стрельникова либо Емельянова. Наполняю я уже сам, как я это вижу. Но мы именно идем по теме, которая прописана в федеральной рабочей программе. А тем более мы не изучаем нотную грамоту. Мы не изучаем, как правильно там играть и так далее.
1: Нет этого, да?
0: В программе этого абсолютно нет.
1: Но это есть уже в школах, да, где действительно просто есть углубленное изучение музыки.
0: Либо музыкальная школа, если кто-то захотел.
1: Елена говорит, в Москве есть тренды обучения игре на свирели в начальной школе. Существуют ли какие-то, ну хорошо, модные направления на ваших уроках? Какие отметите?
0: Мы с первыми классами играем на погремушках, то, что у нас имеется, потому что их у нас
1: как
0: примерно
1: в детском саду,
0: да, 25, больше у нас инструментов нет. Но у меня сейчас пополняется коллекция, я сам закупаю, показываю, как выглядит свирель, как выглядит дудочка, как укулеле выглядит, и за свой счет беру все необходимые музыкальные инструменты, рассказываю, показываю и так далее.
1: Вопросы, смотрите, вот с вашей точки зрения, основные тренды работы, наверное, педагогов, любого абсолютно предмета, но просто вот тренды работы, например, вашего поколения педагогов, какие бы вы отметили здесь вызовы, сложности и возможности, самое главное?
0: Возможности. Использование искусственного интеллекта, опять-таки, все мои коллеги современные используют искусственный интеллект. Очень часто я не вижу, используют ли старшее поколение, правда. Вот, например, в своей школе, наверное, человек 1-2 максимум.
1: Могут сейчас современные технологии использовать.
0: Да, учитель английского, точно так. Знаю. Вот.
1: Какие сложности основные бы вы выделили?
0: Основные сложности учителей в преподавании?
1: Да, учителей, вообще работы учителя в современной школе.
0: Сложности.
1: Или пока вы еще не накопили такое количество опыта?
0: Да, я думаю, что да.
1: Пока вы просто
0: сложности, копите. Вот я сказал, что сложность только в подаче, потому что раньше предмет музыки считали вообще ненужным предметом. Я вот начинал с самого начала, чтобы этот предмет как-то зауважали, что ли.
1: Но вот. У вас есть ощущение, что зауважали?
0: Да. Есть очень много отзывов от родителей, от учителей, администрации. Меня очень поддерживают, особенно родители. Мне очень приятно, что они поняли, что я хочу. Им это интересно, потому что мне совершенно не пофиг на этот предмет, и тем более на детей.
1: А есть ли, с вашей точки зрения, проблема чрезмерного участия родителей вообще в жизни школы? И, может быть, им стоит дистанцироваться и чуть больше доверия выказать?
0: Я думаю, что родителям некогда. Родители работают, я думаю, что они вот не погружаются.
1: Не, подожди, им же есть, когда писать кляузы в министерство?
0: Да,
1: есть.
0: После работы, да. Пришли, послушали, что говорит ребенок, и сразу начинает писать через телефон жалобу. Все.
1: Хорошо, то есть, по-вашему, все-таки родители должны больше погружаться в учебный процесс
0: ребенка? Я думаю, да. Участвовать в каких-то мероприятиях, потому что школа вот, должна тесно все-таки быть с родителями. Но, как показывает опять-таки практика, что это совершенно не так.
1: А Конь говорит, сложность в школе – это хамство родителей, это никак не победить, говорит наш слушатель. Хорошо, а работа, вот, например, учительского комьюнити, с вашей точки зрения, может ли каким-то образом повлиять на то, что с родительским, ну, сложно сказать, сообществом, как вообще с родителями, можно будет каким-то образом тоже работать?
0: Я даже не задумывался об этом, кстати, вот как идея.
1: Дарю.
0: Да, это было бы, наверное, интересно.
1: Потому что иначе получается такое, ну, мне, по крайней мере, кажется, что возникло, знаете, как в школу детей отдают как вот такое на поле противостояния сразу. Чуть что, либо базово не доверяют учителю, либо базово не доверяют ребенку. То есть если идут на сильного учителя, учитель всегда прав, а ребенок нет. А если идут просто в школу, говорит, учитель базово не прав, а ребенок всегда прав. И в итоге, получается, сам ребенок находится между молотом и наковальней. А в какой-то момент надо просто объединиться. И странно, что раньше это срабатывало, а теперь это не работает.
0: Именно. Очень хочется, на самом деле, вот работать тесно с родителями, вот, но, к сожалению, пока не получается. И именно поэтому я не беру уже 4-й год классное руководство.
1: Серьезно, да?
0: Да, это основная причина, да. Хотя предложений было очень много, но я сказал, что я пока не готов к этому.
1: Слушатели, Анастасия говорит, изучаете ли вы, например, зарубежные практики современного образования для того, чтобы внедрять в свою работу?
0: Нет, зарубежные нет.
1: Почему?
0: Без понятия.
1: Не задумывались об этом никогда, да? Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
4: У меня вопрос вот какой.
1: Да.
4: Мне кажется, что прерванный вопрос, смысл его заключался немножко в другом.
1: Давайте.
4: А именно, нужно создать новую программу сопровождения музыкального обычным системам обучения, чтобы она, музыка, психологически действовала на усвоение материала, да, и вызывала другое восприятие этого материала.
1: другого восприятия материала. Ну, не знаю, мне кажется, вот вы сказали, что очень много теории, и вы как раз ее разбавляете практикой.
0: Да.
1: Вот. Но углубленное изучение — это вопрос. Можно ли это, в принципе, внедрить в обычной школе?
0: Я думаю, что можно сделать только как внеурочная деятельность, именно отдельно углубленно.
1: Мария говорит, задайте, пожалуйста, вопрос вашему гостю, воспитательная функция в школе. Как-то это размежевалось. Сначала говорили, что школа оказывает услуги, а дети потребляют эти услуги. А теперь говорят, что школа воспитывает. Почувствовали ли вы эту лишнюю нагрузку, что вы должны теперь не только учить, но и воспитывать? Мне вообще кажется, это странное разделение. Здесь воспитываю, здесь учу. Странно.
0: Появилось очень много, если мы будем говорить про рейтинг, да, угу. Это самоубийственное, я думаю, слово для всех учителей.
1: И для родителей тоже.
0: Да. Очень много появилось различных конкурсов, мероприятий, именно патриотических, да, плюс разговор о важном каждый понедельник, да,
1: во всех школах, по всей стране.
0: И очень много вот рейтинговых мероприятий, которые нужно сделать там срочно, например, их огромное количество. И иногда просто время на уроки мы просто теряем.
1: Потому что нужно в конкурсах участвовать.
0: Потому что участвовать в конкурсах, да. И, например, если подготовить какие-то номера по музыкальной uh-huh. части, например, да, это у меня же нет дополнительного какого-то часа отдельно с ним заниматься. А кто после уроков, восьмом уроку, например, придет ко мне учить песню, там что-то такое. Это никому не нужно абсолютно.
1: То есть вы считаете, что рейтингование — это, в общем, штука, которая вызывает вопросы?
0: Да.
1: Почему?
0: Я думаю, что мы просто гонимся за какими-то цифрами.
1: Но теряем... это самый удобный способ измерения, да. Как будто бы эффективности отдельно взятого учебного заведения, разве нет?
0: Хочется просто медленно работать в своем темпе, да, и это было, чтобы качественно. Ощущение, что мы просто рвемся по этим цифрам, абсолютно по каждым критериям.
1: То есть вы скорее за сам процесс обучения?
0: Да.
1: Да?
0: Именно.
1: Еще было здесь, сейчас скажу, воспитывать должна полиция, а не учитель, говорит конь огонь. Конечно, в каждый урок еще по полицейскому заодно надо. На каких предметах, сейчас скажу, было ли такое, что после ваших уроков, например, дети пошли целенаправленно в музыкальную школу, и не является ли это достижением поставленных вами целей?
0: После моих практик говорили, что хотят поступить либо в театральный. Я, правда, не знаю, сейчас поступили.
1: Кружок или институт?
0: Институт.
1: Институт,
0: да. Но я без понятия, поступили ли они или нет.
1: Интересно. 7373948. Давайте вас еще послушаем. Аля, здравствуйте.
5: Здрасте, Андрей, Москва.
1: Да.
5: У меня вопросов нет. Я хочу поблагодарить педагога приглашенного. Я сам закончил музыкальную десятилетку.
1: Так.
5: Хоровая капелла мальчиков. Но стал радиоинженером. В общем... Вспоминая Петра, он говорил: «Сердце дамское, вельми на музыку податливо. Используй сие, и обласкан будешь непременно».
1: Так вот зачем вы пошли? Вот зачем вы пошли в музыкальную школу, оказывается. Вот это интересно. Видите, какой Никита Витальевич вам комплимент. Для чего идти все-таки в музыкальную школу? Работать. Никита Никифоров был с нами, педагог, учитель музыки и блогер. Никита Витальевич, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра я с вами с 16 часов, поэтому дождитесь, и будут новые темы.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Украинский дрон атаковал частный дом в Белгородской области. Ранена мирная жительница, сообщается в канале оперативного штаба региона в мессенджере «Макс». В Рокитянском округе в селе Русская Березовка дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Рокитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу номер 2 Белгорода, рассказали в оперштабе. Уточняется, что в результате атаки беспилотника в жилом доме выбиты окна, огнем уничтожена машина. Яна Лантратова назвала атаку ВСУ на Москву и область военным преступлением. Уполномоченный по правам человека в России призвала международные организации отреагировать на действия киевского режима. «Обращусь в ООН и ОБСЕ. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей», сказал омбудсмен в беседе с ТАСС. Лантратова подчеркнула, что это была атака на обычную жизнь людей, на их дома, семьи и на детей. Особенно тяжело, по ее словам, когда страдают дети, они не имеют имеют никакого отношения к военным решениям. Уполномоченный отметил работу экстренных служб, благодаря которым удалось предотвратить еще более тяжелые последствия. Яна Лантратова пообещала следить, чтобы всем пострадавшим оказывалась необходимая поддержка. Урсула фон дер Ляйен стала чаще носить одежду цвета хаки во время выступлений. Председатель Еврокомиссии отдает предпочтение таким нарядам, чтобы подчеркнуть важность военных вопросов для ЕС. «Когда она говорит о войне или обороне, она определенно связывает это с цветом хаки», сказала в беседе с изданием «Евроактив» имиджевый консультант из Бельгии Лили Верхаген. По подсчетам издания, Урсула фон дер Ляйен с сентября 2024 года более 18 раз надевала на свои выступления пиджаки цвета хаки. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда, дерево которому около 1200 лет этой весной не дало свежей листвы. Как заявили в Королевском обществе защиты птиц, скорее всего, дуб погиб из-за того, что земля вокруг него слишком уплотнилась. Почти 200 лет к нему приходили толпы туристов, и дождевая вода перестала доходить до корней. Также сказались попытки укрепить ветви тросами и столбами. Кроме того, могли повлиять жара и засуха, которые в последние годы участились из-за изменения климата. Газета Independent пишет, что дуб все равно останется в центре Шервуда как природный памятник. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Завтра в российской столице облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 19-21 градус. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94.8 FM.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
10: Тоже мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
11: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры или дозваниваетесь в студию.
11: В движении.
13: В городе в эти минуты трехбальные пробки. Нам обещают, что в 5 вечера будут четырехбальные пробки, а вот потом в 6 и в 7 вечера, такого пока еще не было, по-моему, 2 часа шестибальных пробок нам обещают. Проблемы, которые видны на карте московских пробок, это юго-восточное направление, там, где съезжаются, значит, московский скоростной диаметр и юго-восточная хорда, так это, по-моему, называется. Ну, в общем, вот там, соответственно, в районе Люблинской улицы, в районе метро «Текстильщики» возникают проблемы. Там, где метро «Печатники», и вот там возникают проблемы на московском скоростном диаметре и в ту, и в другую сторону. Причем довольно заметные проблемы. Пока я это говорил, в целом оценка городских пробок из трехбальной стала четырехбальной. Еще обращаем внимание на продолжающиеся ограничения на движение на Верхних Полях, соответственно, тоже на юго-восточном направлении, в районе Бесед «Восточное кольцо» Московской кольцевой автодороги. В районе юго-востока внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги едет медленно, и это уже пробка в несколько километров. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 6 вечера.
12: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
13: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минстрое анонсируют изменения правил семейной ипотеки уже с 1 июля. Новые изменения, что в правилах поменяется, станет ли меньше кредитов. В принципе, надо ли пытаться успеть получить ипотеку за оставшиеся дни. Первая тема. Вторая. Сегодня газета «Коммерсант» пишет о новом руководителе вот этой системы, которая занимается мусором. Российский экологический оператор, сменивший Буцаева, Хату, взялся, пишет газета, за мусорную реформу. Опять реформа. Почему мусорная реформа не прекращается? Почему теперь реформу приходится реформировать? И в чем проблема организации работы по утилизации мусора? Насколько я понимаю, довольно высокими уже можно назвать платежи даже населения. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Глава МИД Филиппин называет Казань прекрасным городом. С ленты агентства ТАСС в эти минуты. Там же на ленте ТАСС много высказываний Сергея Глазьева, который сейчас государственный секретарь союзного государства. Вот, например, что он говорит. Совещание Большой Семерки подтвердило поддержку Западом действий Киева и способствовало переводу конфликта на принципиально новый уровень. Так, во всяком случае, пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Срочное сообщение, что здесь со ссылкой на Рейтер, который, в свою очередь, ссылается на некого неназванного дипломата европейского, агентство РИА Новости пишет. Евросоюз из-за наплыва дешевого импорта из Китая Народной Республики больше не живет в мире розовых пони. И МИД Российской Федерации заявление. Россия жестко ответит на новые санкции Евросоюза.
11: Поток. Успеем сказать главное.
13: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Павел волнуется, 682-й. Уже волнуется, говорит. Будем ли обсуждать возможный дефицит? Дефицит чего конкретно вы хотели бы обсуждать? Ну, прежде чем переживать, надо все-таки определиться. Не так разве? В общем, пишите через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Первая тема для обсуждения. В Минстрое анонсировали изменения правил семейной ипотеки с 1 июля. Такие сроки на форуме движения обозначил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, который сказал, что семейная ипотека теперь будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы, говорит, последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства и пришли к консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки к этому уже готовятся. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Константин Валерьевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Ну вот, Стасишин говорит, что уже договоренность есть, что через, что получается, через 2 недели правила семейной ипотеки изменятся. А понятно, как они изменятся?
14: Ну, слухи ходят разные.
4: наиболее такой известный и устоявшийся слух, что будет там дифференциация по количеству детей, один ребенок 10% ставка, два ребенка 6% ставка, три ребенка 4% ставка. Ну, учитывая, что все там почему-то думают, что это повысит рождаемость, ну, наверное, в эту сторону примерно и думать будут.
13: На ваш взгляд, если все так, как это вот пока обсуждают, что удивительно, на самом деле, получается, новые правила через 2 недели, но официально пока непонятно, что это за правила. Так вот, если они будут такими, что будет на рынке?
4: Ну, в целом картина кардинально не изменится. Я думаю, что застройщикам, ну, чуть-чуть похуже станет, но с точки зрения экономики в любом случае цены на новостройки падать не будут. Речь идет про ту же самую картину, что сегодня. Цены не растут, но застройщики показывают, там, вымучивают рост на уровне инфляции условно. Продажи у них не очень хорошо идут, ну, по ощущениям моим, но у них вот продажи где-нибудь там летом закончатся, осенью чуть-чуть рост будет, а на фоне эффекта низкой базы в следующем году будут красивые картинки показывать, хотя восстановление будет еще где-нибудь там 27-й год длиться, ну, потому что на фоне снижения ключевой ставки семейная ипотека становится все менее-менее привлекательной, и пока цены на вторичку не подрастут, а максимальный рост, мне кажется, будет к концу 27-го года, ну, вот ждать какой-то поддержки с этой точки зрения в сторону продаж у застройщиков, наверное, не нужно. Ну, вот грубо так.
13: Смотрите, если все так, сегодня 18-е, 1 июля все будет меняться, надо ли пытаться броситься и успеть получить ипотеку пока на, по действующим правилам? Или уже поздно?
4: Ну, неделька, наверное, еще есть у тех, у кого один ребенок. К сожалению, это, скорее всего, подстегнет определенный ажиотаж, как это всегда бывало. К сожалению, застройщики на этом фоне цены сейчас немножко приподнимут для того, чтобы их опустить потом, после того, как этот мини-ажиотаж схлынет. Ну, в течение недели еще люди, наверное, могут успеть, а дальше уже поздно, потому что, ну, уже поздно будет, да, не успеют просто банки одобрить и выдать кредит.
13: Значит, если я вас правильно понял, с вашей точки зрения, вы сказали, что и так что-то где-то в районе дна спрос в этом смысле. Дальше в июле будет спрос еще хуже на новостройки, и, следовательно, надо ожидать некой, как минимум, стабилизации, как максимум, падения цен.
4: Нет, вот смотрите, как я вижу это. Я вижу так, что сейчас будет, ну, то есть сейчас продажи не очень хорошо идут, но будет некий мини-ажиотажик, на фоне которого застройщики приподнимут цены от сегодняшнего уровня, а в июле они их могут опустить до сегодняшнего уровня, то есть не ниже. Да, будет продаж меньше, потому что, да, вот всплеск, который сегодня пройдет, он на себя перетянет, в том числе и спрос, наверное, июльский. Вот. Было бы, если бы они пораньше об этом объявили, наверное, бы еще перетянуло, может быть, и августовский. Ну, вот. Но, скорее всего, июльский спрос чуть перетянут, поэтому там просадочка будет. Но цены ниже сегодняшних, ну, вот сегодня, условно, например, начнут цены поднимать, там, давайте так, цены ниже майских вряд ли будут. Я вот не жду возврата цен там ниже майских, ниже апрельских. Просто на настройках не надо сравнивать сегодняшнюю цену там с месячной давностью. Надо там с 2-3 месяцами как-нибудь сравнивать, потому что застройщики любят такие вот вещи делать.
13: Подождите, но мы ведь не впервые сталкиваемся с ужесточением правил выдачи ипотеки. Следовательно, спрос, да, спрос должен сжиматься, сжиматься, сжиматься, а новостройки-то все строятся, все достраиваются. Почему нет падения цен?
4: Ну, давайте так, если очень грубо, то сама модель проектного финансирования в том виде, в каком она сейчас есть, она не позволяет снижать цены. Это вот так вот.
13: То есть даже если никто не купит, я все равно построю?
4: Ну нет, я просто перестану строить. Ну вот мы это и видим, да, сокращение стартовых площадок же в 2025 году было.
13: А вот это следующий вопрос. Хотя бы вот этот процесс, насколько серьезен?
14: Какое сокращение стартовых площадок, вы имеете в виду?
13: Да.
14: Ну, оно, знаете как, вот я что делал? Я брал и у себя на канале делал такой график, брал, складывал два показателя. Количество объектов, которые не проданы, и количество стартовых площадок. И вот цифра плюс-минус одна и та же получалась, там график условно, ну, грубо линия прямая, да? То есть получается так, что объекты, которые в итоге одно другое компенсируют. Сегодня снизили старты, но много объектов не проданных. Завтра будет больше объектов проданных, значит, старты увеличат. Ну вот оно грубо так. То есть в целом у них продается все время примерно одинаковое количество. Ну, вот.
13: А еще, когда вы говорили о том, что так устроено все в этой сфере, что вот это так работает, я еще даже переспросил, то есть буду строить, даже если у меня никто ничего не купит. А чем устроено? Это так законодательство устроено? Или вот как пишет наш слушатель, что 74, может, сговор у них просто?
14: Что еще раз слушатель пишет?
13: Может, у них сговор у строителей? Они все это устраивают
14: так? Нет, это не сговор. Сговора там нет, просто сама суть, ну вот давайте грубо. Я как застройщик беру деньги у банка, и банк в рамках выдачи мне этого кредита по проектному финансированию берет себе в залог тот объект, который я построю. Ну вот логика такая. Соответственно, если объект начинает в цене падать, значит, у банка уменьшается стоимость залогового имущества, и для банка это риск. Вот просто банальное объяснение, почему цена на объект недвижимости не должна падать. Вот. А дальше уже манипуляции, дальше уже инвестиционный цикл, при котором на котловане объект стоит дороже, меньше стоит, чем на высокой стадии строительства. И в рамках этого могут совершаться манипуляции. Просто, чтобы вы понимали, застройщик, например, если он продает квартиру на высокой стадии готовности, например, на 5% дороже, чем на котловане, он, по сути, уже сделал скидку в 10%. Потому что обычно разница между котлованом и готовностью дома, ну, процентов 15. Но никто эту скидку не увидит физически, потому что в цене квартира все равно выросла. Но вот условно застройщик в этой ситуации пожертвовал прибылью своей. Вот это может быть. А так, чтобы в лоб цена вниз прям шла, ну, на какие-то локальные сегменты, локальные объекты, малоликвидное что-то в моменте может быть. Вот. У них был хороший период в 2022 году, чтобы они цену уронили, как вторичка, разово, один раз. А потом все вместе с рынком там потихоньку росло. Но они этого не сделали. А потом ведь человек, который покупает новостройку, он ведь специфичный человек. Он готов ждать. Представьте, что цена падает. И падает не один раз мгновенно, ну, на один момент, да, потом все, стабилизация, а падает каждый месяц там меньше. Он что скажет? Он скажет, я не буду вообще тогда покупать, подожду, когда цены совсем упадут.
13: Ну, да.
14: Я все равно готов ждать. И они спрос еще сильнее обрушат. Застройщики это понимают. То есть, если начнут цены падать, это приведет еще, как это, индукции, да, которая приведет к тому, что самоиндукция рынка получится, да, обрушение спроса. Вот я про это имею в виду. Само падение цены будет провоцировать то, что спрос будет падать еще сильнее, чем он упал. Зачем это нужно застройщикам?
13: Спасибо.
14: Они лучше сократят старты.
13: Ну да. А потом, когда все получится, они начнут увеличивать. Мы уже говорили об этом.
14: Да.
13: Спасибо. Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». В Минстрое анонсировали изменение правил семейной ипотеки, и это произойдет, как говорят, уже 1 июля.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
15: Поток. Успеем сказать главное.
13: Павел продолжает волноваться. Теперь он уже говорит, возможно, дефицит топлива будем обсуждать. А чего вы переживаете? Мы уже неоднократно, во-первых, говорили о возможном дефиците топлива. И, насколько я помню, уже начали появляться сообщения о некой нормализации. Хотя, с другой стороны, 562-й говорит, цены на бензин дошли до 95 рублей. На какой бензин дошли цены до 95 рублей? Где конкретно бензин стоит 95 рублей? Это тоже важно. Следующая тема. Сменивший Буцаева Хатуов взялся за мусорную реформу, пишет газета «Коммерсант». Первый заместитель главы Минприроды Джамбулат Хатуов, который сменил в этой должности находящегося теперь в розыске Дениса Буцаева, намерен, как пишет «Коммерсант», заняться решением накопленных в отрасли проблем. Ссылают на публично-правовую компанию «Российский экологический оператор». Говорят, Хатуов уже поручил РЭО запросить и проанализировать договоры регионов на вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, а также ход ликвидации несанкционированных свалок. Как утверждает РЭО, особое внимание новый замминистра уделил контейнерам, площадкам во дворах. Картина, говорят, вызывает серьезные вопросы. Илья Рыбальченко, эксперт по информационной и экологической безопасности. Илья Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
13: Итак, почему мусорная реформа не прекращается? Получается, ее реформировали и реформировали, плата росла за мусор, а теперь, оказывается, надо все проанализировать и, видимо, все делать по новой?
16: Абсолютно так. В некотором смысле она и не начиналась. Я напомню, что несколько лет назад Генеральная прокуратура обратилась в Академию наук РФ. И Академия наук официально, протокольным, напомню, своим решением сказала, например, что в России неприемлемо мусоросжигание. Да, так и написали академики. Мусоросжигание неприемлемо. Тем не менее, некоторые деятели, чиновники и бизнес продолжали строить мусоросжигающие заводы. Мы сами все это знаем. А если говорить конкретно для нас, для людей, то все просто. Представьте себе грузовичок, который выезжает с вашего двора. Вы платите за вывоз мусора. Именно так написано в вашей квитанции. Соответственно, грузовичок, как только он вывез что-то с вашего двора, он заинтересован это выбросить побыстрее в ближайший овраг и поехать в соседний двор, потому что, напомню, вы платите за вывоз мусора. То есть в конце этой цепочки никакой экономической заманухи нет. Ну и последнее, что нужно знать про мусорную реформу. Российские ученые имеют десятки технологий, которые позволяют перерабатывать мусор в нечто полезное. То есть вообще без трубы и вообще без золы. Ничего не надо захоранивать и нет трубы, то есть ничего не идет в воздух. Но слышали ли вы об этом? И последнее, представьте себе какой-нибудь полигончик где-нибудь в лесу, где все это гниет, смрадит, пахнет и так далее. Технологии давно есть, чтобы на углу этого полигончика поставить маленький пиролизный заводик, который за полгода этот полигончик абсолютно безболезненно съест, и будет чистая травка. Слышали ли мы хоть на одном углу этого полигончика вот такую установочку? Ну уж я не говорю о том, сколько людей в Подмосковье, в регионах страдает от того, что мусор у них вывозят по нормативу. Да-да, не по факту, то есть не потому, сколько они выбросили в мусорный контейнер, а по нормативу. И, соответственно, люди иногда переплачивают, как будто бы у них там вывезли не один контейнер, а 30 контейнеров, 40 контейнеров. Кто устанавливал эти нормативы, абсолютно непонятно. В некоторых регионах их отменяют, но это в судах, это там, где есть активные люди. Вот, собственно, какой непочатый край работы у нового чиновника.
13: Подождите, а можно ли ожидать от нового чиновника тогда хотя бы уменьшение платежей? Ведь говорят, что сейчас платежи, вы уже упомянули это, платежи населения достаточно высокие за мусор. Тогда куда идут эти деньги? Он будет разбираться?
16: Скажу вам по секрету, поделюсь инсайдом. В министерстве говорят, что это назначение – это лучшее из тех кандидатур, которая могла прийти. Поэтому, конечно, все в самом начале, но, учитывая как бы вот этот инсайт, могу вам сказать, что ожидания самые позитивные.
13: Ну, вот смотрите, например, когда даже в самом начале уже говорят, что картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы, ну, прямо может такое случиться, что она перестанет вызывать вопросы?
16: А для того, чтобы это понять, давайте сделаем простой трехсекундный мысленный эксперимент. Представьте себе контейнер на площадку в своем дворе. Мысленно уберите оттуда весь пластик, который на самом деле полезное сырье. То есть поддоны из-под курицы мысленно уберите, бутылки из-под всяких газировок. И мысленно уберите оттуда органику, которую можно пустить к другим трекам. Чего там останется? Ну, честно. Ну, 20, ну, 30%. Вот. Объем мусора, который на самом деле нужно было бы вывозить, если бы мусорная реформа шла правильно. Вот, собственно, и все, что нам нужно про это знать.
13: Подождите,
16: просто и легко.
13: Тогда давайте все-таки вернемся к тому, что ведь мусорная реформа шла не один год, шла, видимо, неправильно. Если вы говорите, если бы правильно шла, то было бы по-другому. А понятно, почему она неправильно шла и что было неправильно?
16: Послушайте, слово «шла» оно немножко медийное. Я вам это прощаю, но я-то ученый. А правильно на нашем ученом языке, наверное, почему она тормозилась, почему она пробуксовывала. Согласитесь, то, что пробуксовывает, не может идти.
17: Подождите, значит, она движется? Да. Если пробуксовывает.
16: Да, она движется. Когда буксует, колесо, безусловно, движется по кругу, как и положено колесу. Смотрите, мусоросжигающие заводы продолжали строиться. Оплата по нормативу за городом оставалась. А современные технологии типа детонационной парогенерации, плазмы и так далее не просто не внедрялись, а ни одного плазменного завода не появилось в России. Ни одной детонационной парогенерации, это последняя история, пушка Фролова, можно погуглить, нет этого в России. Пиролизные заводы не строятся, понимаете? То есть можно по пальцам перечислять, что не сделано. Но самое главное, экономическая схема. Потому что сегодняшняя экология, она же не про лютики-цветочки, она больше про управление. И вот выстроить экономическую схему, чтобы она была выгодна, до сих пор не получалось абсолютно. Но представьте себе, в Москве переработчики пластика гоняются за пластиком, у них не хватает сырья, а все это невозможно добыть, потому что мусорные операторы вывозят это все на свои псевдополигоны. А переработчики работают на пределе банкротства. А в Нижнем Новгороде последний переработчик пластика обанкротился, потому что сырья не мог найти. Ну, связать это, но государственное мышление иметь, но немножко понимать, как работает экономика. Ну, вот всего этого, конечно, мы ожидаем от нового чиновника.
17: Это там, а мы-то ожидаем другого. Вот Сергей 954 говорит, до реформы плата за мусор была в 4 раза меньше, чем после реформы. И тогда, получается, реформа заключалась исключительно в сборе денег. Где деньги?
16: А я вам еще больше скажу. Несколько лет назад был введен так называемый РОП, расширенная ответственность производителя, где в цену каждого товара, ставлю восклицательный знак после слова «каждого», уже включалась стоимость его утилизации, что предполагало, что людей освободят от платежей за вывоз мусора, потому что этот платеж сидел в каждом товаре. Но мы что-то этого не увидели. Более того скажу, у нас есть прямое поручение Путина Владимира Владимировича о том, чтобы те домохозяйства, которые сортируют мусор, то есть разбираются, что на пользу, что, так сказать, в мусор, те домохозяйства уменьшать им платеж, как написал президент в своем поручении, вплоть до полного освобождения. Ну, слышали ли вы хоть одно домохозяйство, которое было освобождено вплоть до полного освобождения от платы за вывоз мусора, потому что они честно и добросовестно мусор сортируют? Да нет, конечно.
17: Спасибо. Илья Рыбальченко, эксперт по информационной и экологической безопасности, был с нами на прямой связи. СМИ пишут о том, что тот, кто сменил в Министерстве природы человека, ответственного за мусорную реформу, то есть новый ответственный за эту реформу, собирается разобраться в ней и навести там порядок. Хатуов, Джамбулат Хатуов, первый заместитель главы Минприроды, уже, говорят, запрашивает и пытается анализировать договоры регионов на вывоз отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, а также ход ликвидации несанкционированных свалок. Собирают информацию о контейнерных площадках во дворах, как говорят, ссылаясь на первого замглавы Минприроды, картина на контейнерных площадках страны вызывает серьезные вопросы. Теперь по поводу бензина. Сегодня утром публиковали фото ценовых табло одной из сетей, которая торгует бензином. И вот в этой связи новости, которые приходят на ленты информационных агентств. Федеральная антимонопольная служба направила столичной сети АЗС «Нефтьмагистраль» запрос о ценах на топливо, сообщили в пресс-службе ведомства. Крупнейшая независимая сеть АЗС теперь до 26 июня должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дистопливо, объемах их реализации на АЗС. То есть продолжает, соответственно, система контролировать историю. 562 утверждает, что на Татнефти дизель стоит 99 рублей, 95 бензин 95 рублей, а 92 93 рубля. Еще по этому поводу свидетельства Евгений 721 утверждает, что у Нефтьмагистрали уже упомянутый 95 стоит 98 рублей, а Павел, который беспокоится по этой теме, пишет, что отпуск на крупных АЗС где-то 20, где-то 30 литров, а про 20 литров вы откуда узнали? Ему, говорит, на «Газпроме» сейчас отпустили только 30 литров. Следим за ситуацией. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров анонсировал регулярные массированные удары России по целям на Украине. Это будет ответ на атаки Киева, заявил министр иностранных дел. По словам главы МИДа, поставленная президентом Владимиром Путиным задача выполняется. «Только слов в ответ на действия Киева недостаточно», сказал Лавров, комментируя атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. В Котельниках открыли одно из зданий торгового центра «Мега Белая дача». Посетители могут попасть в южную часть ТЦ. Северное здание пока остается закрытым по техническим причинам. Об этом пишет телеграм-канал торгового центра. Отмечается, что о полном возобновлении работы «Меги Белая дача» будет сообщено дополнительно. Россия примет жесткие ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат отметил на брифинге, что это были незаконные рестрикции против отдельных физических и юридических лиц, а также ряда зарубежных компаний. Они не замечают, насколько неэффективны и, мне кажется, саморазоблачительны для них все эти меры санкционного давления. Почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, а себе в первую очередь и миру, потому что все их разговоры о том, что они заботятся о судьбах мира, продовольственной, энергетической безопасности, разбиваются об эти самые санкции, отметила Мария Захарова. Кипр экстрадировал в Россию задолжавшего 2 миллиарда 600 миллионов рублей налогов бизнесмена. Предприниматель руководил двумя компаниями в 2015-2019 годах. По версии следствия, он отправлял в налоговую службу декларации о фиктивных доходах с подконтрольными подрядчиками. Согласно бумагам, компании поставляли коммерсанту стройматериалы и провели необходимые работы. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 10 рублей 76 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 72 рубля 75 копеек. Курс евро в четверг 84 рубля 34 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 15. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла. Днем плюс 19-21. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
18: Говорит Москва. 94,8.
19: Реклама.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
19: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
19: Плати по миру.
20: Как?
19: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
19: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
19: Да, а также букинг и подписки.
21: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
22: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: А вы говорите «милит».
25: Я его что?
24: Тоже мне «милит».
25: Рекламирую.
24: Да думайте о своей стране.
22: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... Своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Право знать. Говорит Москва.
22: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
17: Продолжаем. Четверг, 18 июня, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы, соответственно, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или в прямой эфир дозваниваетесь.
21: Движение.
17: Смотрим, что с пробками на московских дорогах. 4-бальные пробки, 4 балла в 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И потом в 8 вечера 4-бальные пробки. Так выглядят прогнозы. Серьезные проблемы у тех, кто по Ленинградскому проспекту собирается доехать до Сокола и дальше выезжать из области по Волоколамскому шоссе. Вот там сегодня бордового цвета пробка. Если есть возможность, объезжайте. Не забывайте о том, что в районе Капотни есть сегодня ограничения в движении. Например, вот Яндекс сейчас показывает перекрытие движения по улице Верхние Поля. Еще обращаем внимание тех, кто по шоссе энтузиастов едет в район стройки путепровода. Стройка — это где пересекается шоссе энтузиастов и свободный

0: о украинской атаке дронами по Москве. Об этом пишет агентство Лента.ру. Но что делать? Что можно, а что нельзя рассказывать о событиях, очевидцем которых ты становишься? Есть ли разница между рассказом, к примеру, популярного блогера и свидетельством конкретного очевидца? В чем-то в этом смысле отличается публикация в открытом интернете или, к примеру, в домовом чате? Первая тема. Вторая. У людей обнаружили скрытые способности к регенерации. Можно ли доверять таким новостям? Получается, что даже утраченные конечности люди при помощи каких-то двух белков могут восстанавливать. Так вот, можно ли доверять таким новостям? Действительно ли мы близки к такому варианту? И, может быть, тогда вместо того, чтобы развивать протезирование, все силы и средства надо сосредотачивать именно на разработке этой самой генерации или регенерации клеток. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств РИА Новости и ТАСС. Папа Римский Лев XIV в Перу поедет в первой половине ноября. Президент этой страны объявил об этом визите. Еще Следственный комитет Российской Федерации заявляет устами официального представителя Светланы Петренко, украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотником трассу в Брянской области, по которой ехал автобус с детьми. Цитата с ленты агентства РИА Новости. Там же, кстати, указывается, что Следственный комитет собирается установить всех причастных к удару ВСУ по автобусу в Брянской области. С ленты агентства ТАСС тоже история про атаковавший автобус с детьми под Брянском дрон, который, как тут пишут, был начинен поражающими элементами. Тоже со ссылкой на Светлану Петренко. А Марию Захарову цитирует агентство ТАСС вот в каком смысле. Российская Федерация рассчитывает, что после соглашения Ирана и США государства Каспия смогут возобновить реализацию намеченных шагов в регионе.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Ваше сообщение по поводу того, где что сколько стоит. Вот Татьяна 590, например, 95-й нашла за 72 рубля. Пятницкое шоссе, поворот на Зеленоград, Кутузовское шоссе. В общем, очередей нет, но при этом особый 95-й стоит почти 94 рубля. Денис 10-й говорит, утром на всех заправках были километровые очереди. Сейчас заправки от Реутова до Раменского закрыты. Говорят, бензина нет на одной из заправок. Так утверждает Денис. Еще раз, следят за ситуацией, сейчас разбираются. Вот, напомню, уже были сообщения о том, что Федеральная антимонопольная служба следит за конкретными ценами на конкретный бензин в конкретных сетях. Первая тема. Политического блогера Максима Калашникова вызвали в полицию после постов об ударах дронами по Москве. Пишет агентство, пишет Лента.ру, ссылаясь на базу. Политического блогера и публициста вызвали в полицию. Причиной стала публикация его о последствиях атак дронов в Москве. Информацию сам Калашников подтвердил, сказал, что едет в УВД по Южному округу. И это не про сегодняшнюю историю. Он сегодняшнюю историю там тоже в этих сообщениях упоминает. Майя Шевцова, адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trans and Law. Майя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Итак, есть события, очевидцем которых ты можешь стать. И получается, что о чем-то из этого нельзя рассказывать, пока нет официальной реакции. Можете поподробнее описать?
2: Да, вы знаете, в этой ситуации важно разделять два вопроса. Первое, то, что гражданин имеет право рассказывать о событии, очевидцем которого он стал. И второе, какие именно события он вправе рассказывать. У нас общее правило закреплено в Конституции. Каждый имеет право действительно свободно искать, получать, передавать информацию. То есть сам по себе рассказ очевидца о произошедшем не является нарушением. Но есть и рассматриваемый случай, как раз это речь идет о, не просто о фразе «я стал очевидцем», а о публикации видео повреждений завода в Капотне, да, после атаки беспилотников. Именно поэтому принципиальное значение, которое меняет правовую оценку. Так как здесь было общее сообщение о факте происшествия и публикация материалов, можно определить по этому сообщению место попадания и характер повреждения объекта, а также эффективность атаки и последствия работы средств защиты. И сейчас для Москвы есть специальное регулирование, так как 13 мая 2026 года антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения на распространение материалов, которые отражают последствия террористических атак. И также включают атаки беспилотных летательных аппаратов. И в официальном сообщении мэрии речь идет о всех текстовых, фото и видеоматериалах, которые отражают последствия таких событий.

0: И за нарушение таких решений в Москве предусмотрена административная ответственность по статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. И эта статья как раз устанавливает ответственность за неисполнение нарушения органа, сформированного в Москве по решению президента. И как раз в этом случае гражданин может быть привлечен к ответственности от 3 до 5 тысяч рублей. Я думаю, как раз в этой ситуации именно эта ответственность ждет данного блогера. Ну, то есть в этой ситуации не имеет значения, блогеру это или обычный человек. Именно констатация факта о том, что произошло и где произошло, с точными характеристиками этого места, она образует состав административного правонарушения.
1: Подождите, если человек пытается говорить о том, что что-то произошло рядом с моим домом, не указывая, что конкретно, но более-менее понятна локация. Это уже оно или нет?
0: А если он говорит о том, что это произошло в таком-то месте, в определенном месте, это уже оно. Если он говорит о том, что я слышал хлопок, или где-то рядом со мной было там такое возгорание, но нет точных координат, то есть, понимаете, изначально суть этого закона в том, чтобы в случае, если такое происходило, наши противники не могли понять, где это и какие точные координаты. Если лицо, проживающее на нашей территории, сообщает точные координаты того места, где это произошло, соответственно, это уже представляет угрозу для безопасности граждан, которые рядом находятся, для того, чтобы можно было скорректировать в дальнейшем удар, и он может прийтись на другие локации, находящиеся рядом, которые представляют интерес для противника. То есть здесь разница в том, что можно и нельзя, она именно в конкретизации объекта, в который попал данный удар.
1: Ну, то есть, вот если вернуться к сегодняшним событиям, лучше вообще ничего не говорить, а дождаться официальных каких-то сообщений. И не выкладывать в интернет, как пишет 838-й, ничего, что касается видео или текстов.
0: Но здесь важно понимать, что вот федеральный закон в целом не запрещает человеку быть очевидцем, не запрещает, в принципе, рассказывать, что он что-то видел. Но нужно понимать, что запрещенная рискованная информация – это не совсем то, что мы подразумеваем под эмоцией. Вы можете рассказывать эмоцию о том, что произошло, но конкретное содержание того, что было и где это было, рассказывать нельзя.
1: А как вот человеку неподготовленному разобраться, особенно на эмоциях, ведь вы про эмоции упомянули, в какой момент эти эмоции надо остановить и какую часть этой информации, выдача этой информации будет уже излишней и, более того, может быть наказуемой?
0: Вот здесь как раз на территории города Москвы по этому закону ответственности подлежит лицо, которое указывает на конкретные координаты места, где это произошло. То есть об эмоциях говорить можно, но конкретику говорить нельзя. И это наши принципы реальности, принципы того времени, в котором мы живем. Говорить можно, но конкретизировать нельзя.
1: То есть не более чем я испугался. Я что-то услышал и испугался. Все.
0: Да, так точно.
1: Сергей 954 спрашивает о другом, хоть вы это упоминали. Если некий блогер выставляет видео некой атаки, то это должно быть с его точки зрения отягчающим обстоятельством, потому что у него больше аудитория. Это как-то учтено в законе?
0: Вы знаете, здесь нет разницы между блогером и обычным человеком. Этот закон един для всех. Никто у нас сейчас по закону не имеет права на территории Москвы и Московской области говорить о точных координатах попадания вражеских объектов и ударов.
1: А вот Николай рассказывает, что он ехал, он пишет, кстати, где, я не буду говорить. Ехал, говорит, сегодня в начале дня, и полно народу со смартфонами и видеокамерами, которые направлены были в соответствующую сторону. Вот с этим видео, о котором пишет Николай, ничего нельзя сделать, да?
0: Здесь как раз по мере работы правоохранительных органов будут привлекаться те люди, которые будут установлены. То есть снимать можно, загружать нельзя, распространять эту информацию нельзя. И даже вот в нашем деле, что касается домовых чатов, это тоже распространение публичной информации. Вы не знаете, куда это дальше пойдет.
1: Давайте это подчеркнем, потому что я уже вижу вопросы от слушателей, которые говорят, а вот можно же в интернет выложить, а можно поделиться, к примеру, в домовом чате, мол, туда не надо идти, смотрите, что я там снял. Все равно.
0: Конечно, потому что это доступно неограниченному кругу лиц, и дальше может быть опубликовано где угодно. и те люди, которые получат эту информацию, могут ей распоряжаться. И в данном случае это уже несет ту угрозу, о которой говорится в законе. То есть это распространение будет публичным.
1: А публичность определяется... ладно, тогда от домового чата, ведь вам сейчас скажут, что в домовой чат ведь люди просто так попасть не могут, и, скорее всего, это какая-то своего рода закрытая история. Так получается, тогда и люди не могут пересылать подобное видео друг другу?
0: Здесь, понимаете, если это пересылать друг другу, то это не станет общедоступной информацией, которая может быть доступна в том числе и лицам, которые работают против нас. И это основное и решающее в этом законе, то, что мы не скрываем это от наших жителей, мы скрываем это от врагов. И если вы делаете эту информацию доступной для тех, кто против нас это делает, то это уже образует состав административного правонарушения. То есть это не преступление, это просто административное правонарушение, за которое человек может понести штраф. Но это в целом не образует состав преступления. Это направлено на безопасность нашу же.
1: А теперь Игорь 580 формулирует это так. Если вы стали очевидцем какого-то события, надо поделиться этим только с компетентными органами и не более того. Так что ли получается?
0: Это действительно самое правильное решение, потому что если такое происходит, то нужно сообщить об этом правоохранительной службе, потому что все распространение в публичные домовые чаты и пересылка своим соседям, она, по сути, никакой пользы для вас не принесет. А для того, чтобы это принесло какую-то пользу, и для того, чтобы это событие, которое произошло, было как-то устранено, нужно сообщать правоохранительные органы. Это имеет какой-то смысл и в целом несет какую-то позитивную окраску для всех жителей вашего района, нежели это сообщать всем вокруг.
1: Подождите, тогда еще одно требует уточнения. А человек скажет, я же не знал в тот момент, когда я это... Что это на самом деле? Я говорил, со мной рядом происходит непонятное. Я это выложил, а потом выяснилось, что это как раз то, о чем говорить нельзя. Я все равно несу ответственность?
0: Нет, если вы написали о том, что рядом с вами происходит что-то непонятное, при этом не поставили геометку, где это происходит, то состава административного правонарушения это не образует. И даже если вас вызовут в этом случае на допрос, вы можете сообщить о том, что я не указывал конкретные геометки и локацию, где это произошло. Соответственно, вас не привлекут за это к ответственности. Потому что в целом, да, сообщать о том, что рядом с вами что-то происходит, это не запрещено законом.
1: 349-я Марина говорит, подождите, хотя бы журналистам на новостные платформы отправлять можно или это то же самое?
0: Журналистам на новостные платформы отправлять можно, но в дальнейшем нужно понимать, что в случае, если будет указано, что данный контент был отправлен с вашего аккаунта, то к ответственности вы можете быть также привлечены. И главный вывод здесь можно сделать о том, что рассказывать о событии можно, но публиковать материалы с повреждением конкретного объекта, с последствиями атаки БПЛА и работ систем защиты, это очень рискованно, потому что в Москве с 13 мая 2026 года это может повлечь административную ответственность по статье 15.
1: Да, даже если это просто струя дыма в определенном направлении, снятая с нескольких километров?
0: Нет, как я уже сказала, если струя дыма снятая с нескольких километров без четкой локации, это не образует состава административного правонарушения.
1: Спасибо. Майя Шевцова, адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов и управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Трансэндло».
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Еще раз, это была Майя Шевцова из Московской коллегии адвокатов Trust and Law. Когда-то нельзя было даже представить, что армян будут учить воевать с Россией. Это МИД Российской Федерации, заявление Марии Захаровой. Следим за лентами новостей, которые в эти минуты появляются. Владимир 676, правильно, не надо людям знать, что происходит, не надо видеть. Подождите, Владимир, а вы не получаете информацию об этом? Вот это тоже важно. Совсем нет информации? Тут об этом надо говорить тогда отдельно. Следующая тема. У людей обнаружили скрытые способности к регенерации, пишут журналисты, ссылаясь на ученых. Люди могут восстанавливать утерянные конечности при помощи двух белков. Американские ученые сделали шаг к созданию технологий, которые могут позволить млекопитающим восстанавливать утраченные ткани после травм и ампутаций. Говорят, что это произошло в Техасском университете. Местные исследователи смогли добиться регенерации костей, связок, сухожилий и суставных структур, используя комбинацию двух сигнальных белков. Соответственно, в журнале Nature Communications результаты работы опубликованы. Говорят, вот саламандры, например, могут заново отращивать целые конечности, а млекопитающие, у них так не получается. Образуется рубцовая ткань, а не полноценное восстановление органов и тканей происходит. Алексей Паевский, научный журналист и главный редактор портала Нейроновости, к нам присоединяется. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну, во-первых, надо ли таким новостям доверять? А то у нас про британских ученых часто рассказывают.
3: Нет, это вполне себе нормальная работа, безусловно. Британских ученых часто перевирают, но действительно, хорошая нормальная работа. Другое дело, что, во-первых, от клиники, от открытия двух сигнальных белков, которые позволяют регенерировать конечностям, например, да, до клиники это еще очень-очень-очень долго, то есть это вот не прямо сейчас, не сию секунду, да? Вот, это первое. Второе, в любом случае непонятно, как еще оно будет, потому что нужно хотя бы на мышах проверить, как оно будет регенерировать. И третье, важная деталь, в принципе, человек-то может регенерировать, ну, например, только главное не повторять это дома, да? Если человеку отрубить кончик пальца, не весь палец, а вот самый кончик, так, чтобы осталось немножечко ногтя, концевая пластинка, да, то вот этот кусочек в кости, он отрастет, да, но отрастать он будет примерно месяц, даже больше. То есть в любом случае регенерация конечности может занять, наверное, несколько лет, если это даже, в принципе, возможно. Поэтому, да, как работа неплохая, да, конечно, нужно ее читать. Я, к сожалению, не успел добраться до Nature Communications, хороший журнал, вот, так, ну, не самый лучший, но не самый плохой, хороший, сильный журнал, вот, но я подозреваю, что там еще очень долгий путь до клинического применения.
1: Вот когда мы говорим «очень долгий путь для клинического применения», если мы видим, что есть серьезные сообщения по этому поводу, так, может быть, тогда в этом направлении, что называется, пытаться аккумулировать силы, и таким образом этот результат гипотетически можно будет приблизить? Или так это не работает в науке?
3: Так это не работает. Не, ну, речь не только как работает в науке, а как работает в медицине. Потому что долгий путь именно о том, чтобы привести открытие механизма, да, в возможность безопасного применения на людях. Потому что именно поэтому сейчас вся медицина требует там всех трех стадий клинических испытаний, до этого доклинических испытаний на животных, чтобы показать безопасность. Раньше, когда открывали какой-то препарат, ну, там, вещество, которое что-то как-то действует, да, его быстро начинали действовать, ну, применять на людях. И иногда это приводило к серьезным проблемам или даже к катастрофам, как, например, было такое вещество, талидомид, его применяли
1: для... Да, это известная история.
3: Ну да, вот, собственно говоря, вот такая вещь. Поэтому долгий путь означает то, что как только это выйдет, ну, хотя бы в возможное какое-нибудь применение на человеке, то есть когда вот открытие будет проверено на млекопитающих, на животных, на мышах, да, я думаю, что дальше и без этого все силы будут брошены, но все равно какие-то годы пройдут.
1: Тут удивительный поворот, но почему-то очень многие люди в этой связи начали писать, видимо, о более важном для многих людей. Они говорят, а зубы так восстановить можно?
3: А зубы можно восстанавливать и не так. То есть по зубам сейчас идут серьезные работы, чтобы вырастить новые зубы. Но тут, скорее всего, будет немножко другая вещь. Не выращивать новые зубы с челюсти, да, а выращивать зубы, как условно говоря, в пробирке под заказчика, да, и потом как импланты ставить их. Это проще, скорее всего, быстрее и безопаснее будет.
1: А насколько прав 838-й, который пишет, мол, вот пора, хвост растет, это надо у ящерицы научиться, про зубы растут, это надо у слонов научиться, или это все-таки попытка изучить собственную природу, а не природу ящериц или слонов?
3: Природа-то у нас примерно одинаковая, да, и мы в целом, каждый из нас, наш организм в целом совершенен. Другое, если можно делать его еще лучше, да, потому что мы эволюционно, ну, там, подготовились к одному, а сейчас живем в других условиях, и можно действительно пытаться заимствовать у других животных что-то, что какие-то механизмы, которые нам не пригодились в природе, когда мы были еще природным существом, да, а не человеческим, а социальным. Вот. А так и так изучается. То есть мы изучаем не конкретных там ящериц, слонов, все остальное, мы изучаем жизнь. Как она устроена, как она работает там, там и там, и понимая какие-то фундаментальные законы работы живых систем, мы лучше можем многое сделать для уже конкретных живых реальных людей, да?
1: Тогда, возвращаясь к началу нашего разговора, значит, это первый шаг в этом направлении. Если да. представить себе, что это правильный шаг, шаг в правильном направлении, на ваш взгляд, когда можно будет говорить о практике, практической реализации?
3: Я думаю, что лет через 10.
1: 10? Это не да, так 10. Много.
3: Ну, наверное, да. Может быстрее, я статью не читал, я не знаю, что там конкретно открыли. То есть одно дело, условно говоря, если ребята просто открыли два сигнальных белка, которые вот мешают регенерировать, просто нашли.
1: Они, да? они говорят, в регенерированной области появились кости, суставные элементы, сухожилия и связки. Они не были идеальными копиями исходных тканей, но их строение во многом напоминало естественную анатомию.
3: Это, нет, это понятно. Нет, повторюсь, это то, что пишут ну, журналисты. Да. А то, что написано в самой Nature Communications, в самой научной статье, надо посмотреть. Вот доберусь, посмотрю обязательно. Меня заинтриговали этой работой. Мне интересно будет посмотреть.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Алексей Паевский, научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости». Смотрите, если что, вот даже, видите, человек так с опаской относится к этим новостям, но говорит, 10 лет. Представьте себе, что всего через 10 лет это может вот так вот быть реализовано. 442-й утверждает, что с зубами это и сейчас реализуется. У меня, говорит, у отца на месте вырванного зуба вырос новый зуб. Не знаю уж, насколько этому можно доверять, потому что не часто подобного рода вещи звучат. Григорий вообще говорит, у человека зубы растут дважды. Почему нельзя запустить механизм еще раз? Или это какой-то заговор стоматологов? Ну да, у нас обязательно заговоры стоматологов, тех, кто работает на автозаправочных станциях, ну и так далее. А может быть, это правда какие-то механизмы природные? А, что касается зубов, получается тогда, что у отца 442-го как раз зубы начали расти не дважды, а даже трижды. А, не может ничего лишнего вырасти. Вот это волнует Олега 362-го. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров анонсировал регулярные массированные удары России по целям на Украине. Это будет ответ нашей страны на атаки Киева, заявил министр иностранных дел. По словам главы МИДа, поставленная президентом Владимиром Путиным задача выполняется. «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно», сказал Лавров, комментируя сегодняшние атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье. Министр иностранных дел также назвал украинского лидера Владимира Зеленского киевским террористом. Россия примет жесткие ответные меры на новые санкции Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат отметила на брифинге, что это были незаконные рестрикции против отдельных физических и юридических лиц, а также ряда зарубежных компаний. Они не замечают, насколько неэффективны и, мне кажется, саморазоблачительны для них все эти меры санкционного давления. Почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, а себе в первую очередь и миру, потому что все их разговоры о том, что они заботятся о судьбах мира, продовольственной, энергетической безопасности, разбиваются об эти самые санкции, отметила Захарова. Яна Лантратова назвала атаку ВСУ на Москву и область военным преступлением. Уполномоченный по правам человека в России призвала международные организации отреагировать на действия киевского режима. «Обращусь в ООН и ОБСЕ. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей», сказал омбудсмен в беседе с ТАСС. Лантратова подчеркнула, что это была атака на обычную жизнь людей, на их дома, семьи и на детей. Особенно тяжело, по ее словам, когда страдают дети. Они не имеют никакого отношения к военным решениям. Уполномоченный отметила работу экстренных служб, благодаря которым удалось предотвратить еще более тяжелые последствия. Яна Лантратова пообещала следить, чтобы всем пострадавшим оказывалась необходимая поддержка. Хантер Байден нашел работу в рехабе в Калифорнии. Сын бывшего президента США стал консультантом реабилитационного центра и исполнительным директором благотворительного фонда этой организации. Клиника расположена в Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. Она специализируется на работе с алкоголиками и наркоманами и ориентирована на состоятельных клиентов. Пока неизвестно, сколько он будет получать на новой работе и сможет ли трудиться удаленно или ему придется переехать в Калифорнию. Отметивший в июне 26 года 7 лет трезвости Хантер Байден привнесет и личный опыт, и желание сделать услуги по восстановлению и лечению поведенческих расстройств доступнее, пишет издание Newsmax. Сын Джо Байдена долгие годы старался держаться в тени, но при этом постоянно попадал в скандалы и имел проблемы с законом. В частности, сына экс-президента США обвиняли в неуплате налогов. В позапрошлом году суд признал его виновным в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уходя с должности, глава государства подписал указ о помиловании сына. Хантера Байдена освободили от ответственности за все преступления, совершенные с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024. Погода. Сейчас в Москве плюс 15, завтра в городе облачно с прояснениями, в течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 19-21. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за ситуацией на дорогах, следим за ситуацией на лентах информационных агентств. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня неожиданная тема, потому что новость звучит так. Названы самые привлекательные для жизни города России. И первыми в списке стоят Калининград и Ярославль. Речь идет о том, что люди, когда их спрашивают, какие города привлекательны для жизни и покупки жилья. Тут почему это важно, наверное, особенно подчеркнуть, потому что Москва там в этом списке есть, но она, по-моему, на 10-м месте. В общем, все это будем обсуждать, как выбирается, какой с вашей точки зрения город самый привлекательный для жилья. Вот это все у нас сегодня. И на голосовании, кстати, тоже уже стоит среди крупных российских городов самыми привлекательными для жизни и покупки жилья. По итогам первого полугодия 2026 года стали Калининград, Ярославль и Сочи. Вот мы и спрашиваем, какой из них выбрали бы вы? Калининград есть, в списке Сочи есть, Ярославль, другой город, напомню, мы про крупные российские города, ну и Москва тоже есть. Потому что, учитывая, что это радиостанция «Говорит Москва», Москву мы отдельно не могли не выделить. Запустили голосование, предлагаю вам голосовать. Через 50 минут будем подводить итоги. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас, 4 балла нам и обещали. 6-бальные пробки нам обещают на 6 и на 7 вечера, соответственно. Следим за лентами новостей, смотрим, что здесь из, соответственно, из срочных сообщений. Сингапур приветствует активное взаимодействие России с АСЕАН. РИА Новости цитирует, соответственно, выступление премьера Сингапура. Выступление Путина на ту же тему, потенциал экономических отношений России и Сингапура пока не реализован полностью из-за введенных ограничений, но каналы связи сохраняются, говорит Путин. С ленты РИА Новости ТАСС в эти минуты тоже цитирует Путина. Угрозы в сфере информационной безопасности одни из основных в современном мире, говорит Путин. Мирунов призывает наносить удары по объектам в странах Евросоюза в ответ на атаки по Российской Федерации. Это тоже в новостях. Ну и Захарова об инициативе Финляндии и Швеции не пускать русских туристов. В Евросоюзе, говорит Захарова, уже не знают, что придумать. Следим за новостями. И, собственно, наша тема сегодняшняя. Жила во многих городах, пишет 31-й. Калининград действительно лучший. Катя, 73-я. Не знаю, не уверен, могу ли я читать. В общем, она говорит, надо более внимательно исследовать инфраструктуру города. Подальше от определенных предприятий надо жить. Калининград, Константин 480-й, говорит, я понимаю, дальше всех от специальной военной операции. Вы так думаете? Не знаю. Игорь, в этом мире нет ничего... А, это, наверное, про зубы, которые теперь у некоторых вырастают сами. Следим за вашими сообщениями и, собственно, переходим к обсуждению. Здесь с нами Александр Шатилов, заместитель научного руководителя финансового университета. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здесь директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Если не Москва, то Калининград, пишет 639-й, но он, видите, со смыслом пишет. И немецкий учить. Видите как? Значит, 639-й так написал, но давайте с вас начнем, Александр Шатилов. Когда мы говорим «названы самые привлекательные для жизни города России», мы же понимаем, что это Александр Шатилов, собственно, и назвал.
5: Ну, здесь не собственно, это позиция одного человека.
4: Ну, я, понятно.
5: Хотя я давно занимаюсь регионалистикой и могу сравнить. И был, кстати, в Калининграде, и в Ярославле, и в Сочи. И могу судить не понаслышке, а об этих городах. Это наша исследовательская группа, которая анализировала как формальные, так и неформальные показатели. Прежде всего, связанные с миграционными потоками, да, желающими уехать или, наоборот, приехать в тот или иной город. Это желание купить там недвижимость или, наоборот, продать. матерью и купить где-то за ее пределами. Поэтому вот у нас получилась вот такая тройка. На мой взгляд, вполне достойная и вполне, ну, скажем, которую можно вполне обосновать вполне рациональными и аргументами, да, и вполне, на мой взгляд, действительно достойные лидеры.
4: Подождите, я тогда скажу сразу, что там дальше. Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь. Потом Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил, потому что тут уже пишут, надо на Дальнем Востоке посмотреть города. И, соответственно, вот после Нижнего Тагила Москва. Правильно я понимаю?
5: Ну, Москва у нас десятая, да, на десятом месте. Но здесь, опять же, многие рассматривают, ну, как бы, эту ситуацию, да, московскую. Опять же, если мы берем миграционные потоки, да, Москва как место для заработка. Приехал, поработал, уехал. В Москве приобрести недвижимость крайне сложно, и это, ну, практически невозможно.
4: Ну, то есть город привлекателен для жизни, но купить жилье в нем, да, нельзя. Ну, вот
5: практически
4: почему.
5: Невозможно. Да, для большинства населения России, по крайней мере, значительной части. Это раз. И не говоришь о том, что Москва очень такой динамичный город. И здесь даже питерцы зачастую теряются и говорят, как вы можете жить в таком темпе, как вы можете жить в таких условиях, когда вы постоянно куда-то бежите, что-то делаете, крутитесь, у вас тут постоянно такой трафик ужасный. Поэтому лучше Питера у нас ничего нет, говорят питерцы. Также многие и другие представители других городов также, я думаю, считают. Для многих вот чисто вот даже московская жизнь такая вот, ну, пусть даже на таком драйве, что называется, она неприемлема, на мой взгляд. И это тоже некоторых отпугивает от Москвы. Я человек как бы москвич, я уже привык к этой атмосфере.
4: Нет, смотрите, возвращаясь к первой тройке все-таки, помните, да, человека, если не Москва, то Калининград, и учить немецкий, к тому, что многие говорят, что там типа рядом с границей жить, если что, значит, в какой-то момент... В этом смысле, что ли?
5: Нет, там Калининград, конечно, он обладает определенным, ну, с одной стороны, имиджевой привлекательностью.
4: Ну, вот Максим пишет, это же не место для заработка, это если на удаленной работе, если на пенсии.
5: Янтарный край, там очень многие покупают себе, да, второе жилье для, ну, своего рода как бы отдыха в Европе, как бы пусть российское, но в Европе, это раз. Кто-то покупает себе место для такой тихой, спокойной старости, поскольку действительно регион и экологически чистый, и действительно с историей, с определенной, я говорю, с такими, ну, с природой хорошей, все-таки там Курская коса, там море, и многие в пользу этого делают свой выбор. Для некоторых Калининград, это до сих пор еще иногда остается Кёнигсбергом, да, такая русско-германская культура, это тоже как бы привлекает.
4: Ну, исторически, ладно, да. Дальше. Про Сочи даже не спрашиваю, понимаю, а про Ярославль не пойму.
5: А вот я как раз Ярославль, вот, например, один из самых моих любимых региональных центров, да. Во-первых, Ярославль достаточно хорошо выглядел даже и был обустроен даже, наверное, лет 10-15 назад. Не говоришь о том, что он расцвел сейчас, и действительно это очень такое атмосферное место, тоже с богатейшей культурой. Это Золотое кольцо, это, ну, памятники истории культуры, это Волга, Которосли и другие там такие водные артерии. Это потрясающая набережная. Ну, в общем, и тоже такая, знаете, очень благостная, тихая, спокойная жизнь.
4: Ну, как кажется, и набережная, и благостную, тихую, спокойную жизнь можно найти еще в ряде российских городов, кроме Ярославля, но именно Ярославль обошел даже Сочи.
5: Вот он обустроен очень неплохо, потому что качество жизни, оно предполагает, ну, вот мы сегодня в основном берем, скажем, такой миграционный вопрос, да, проблему, да, с точки зрения там остаться, уехать и так далее. Но на самом деле проблематика качества жизни, она включает в себя все, и экологию, и развитость инфраструктуры, и качество дорог, и минимизация преступности, да, и прочее, прочее, прочее. То есть это не чисто зарплата, речь о зарплате, там, о каких-то доходах. Тут все в комплексе, что называется.
4: Так, хорошо. Значит, еще раз напомню, по списку там Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил. Москва дальше, и только скажите, что, где там в списке Санкт-Петербург?
5: Сейчас скажу, на 12 месте.
4: А, то есть недалеко от Москвы. Хорошо. Александр Шатилов, заместитель научного руководителя в финансовом университете. Самые привлекательные города России, места, города, где хорошо, правильно было бы купить жилье, если не в столице. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Вранхикс. Владимир Викторович, что скажете? Как список?
1: А, ну, я добавлю, что я был во всех 10 городах, которые вы назвали, наверное, еще там можно назвать многие. У меня, знаете, всегда тоже есть такая сложность, на которую я не знаю, как дать ответ. Вот меня как-то спросили, а какой все-таки город ваш любимый, кроме Москвы, поскольку все-таки я считаю, Москва лучший город Земли, то, что тут родился. Даже мои родители здесь родились, кстати говоря, в Замоскворечье в том числе. И поэтому вот каждому сложно выбрать как что-то другое. Если ты не склонен к переезду, если ты здесь имеешь корни и здесь связана твоя жизнь, то другой город как-то сложно объяснить, почему он для тебя будет привлекательным. Нет,
4: понимаете, где-то есть море, где-то есть лучше климат.
1: Я это к тому, что это очень индивидуальные особенности, да. Но понятно, что если мы уже говорим о какой-то такой выборке, которая определяет выбор населением тех или иных городов, то это все то же самое. Это, во-первых, уровень жизни, возможность получения высоких доходов, это тоже немаловажно, и поэтому в рейтингах обычно используют такое медианное значение заработной платы, которая есть в том или ином городе.
4: То есть Калининград и Ярославль, про Сочи ладно, но даже там уже нормально с зарплатой?
1: Ну, здесь не этот фактор, наверное, играл самую главную роль, а как раз соотношение среднедушевых доходов или заработных плат как раз к стоимости жилья, к пакету каких-то услуг, которые здесь есть. Есть, напомню, индекс качества городской среды, который делается Минстроем тоже ежегодно, он тоже немаловажен, потому что мы понимаем, что город всегда должен иметь вот не только жилье и работу, собственно, да, но это вот третье место для человека, которое очень важно. То есть это какие-то общественные пространства, это досуговые учреждения, это то, где гражданин проводит какую-то часть своей жизни, не только связанную с работой или, собственно, с жильем. И вот эта совокупность факторов, она действительно определяет обычно, ну, приморские города здесь всегда выигрыши, поэтому я как раз не удивляюсь, что попали и Калининград, и Сочи, и Новороссийск. И южные, с точки зрения климата, города, они тоже всегда более привлекательны, поэтому так и растет Краснодар тот же, который туда попадает. Но вот про другие города здесь уже не то, что сложнее, но, наверное, вот эта дальняя периферия российской столицы, она тоже дает определенные преимущества, потому что соотношение цен и доходов, оно уже будет не таким, как в далекой провинции, скажем так, от Москвы, а все-таки центральность такого местоположения, оно, наверное, играет какую-то роль, поэтому в этот список так или иначе попали Ярославль, Тверь и Владимир.
4: Возникает вопрос про Нижневартовск, извините.
1: Ну, это...
4: Там город, просто заработать можно.
1: Город, где можно хорошо заработать. Но, кстати говоря, что Нижневартовск, что Новый Уренгой, что Сургут, Салехард, это сейчас достаточно обустроенные города.
4: Там холодно.
1: Да, точно так же, как вот Тюмень, например, уникально чем, что это единственный из российских городов, из крупных и больших российских городов, который никогда не терял численность населения в своей истории и продолжает этот тренд сейчас, используя в том числе выгоды от своего статуса такой столицы нефтегазоносного региона Большой Тюменской области в целом.
4: А есть какие-то из крупных городов, у которых бывала история, что у них резко падало население?
1: Ну, очень многие города испытывали, ну, в 20 веке таких случаев много было, и, допустим, они были связаны либо с той или иной войной, которая у нас была в стране. А в 90-е годы очень многие города стали терять численность населения, в том числе и крупные, то есть и крупнейшие.
4: С Тюменью этого не произошло.
1: Это единственный такой город.
4: Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Ранхикс. У нас тут люди... Да, кстати, вот это интересно, Александр Шатилов про Петербург уже спросил. Теперь давайте про Владивосток скажите, потому что многие обратили внимание на отсутствие в первой десятке этого города.
5: Ну, здесь мы, если идет речь все-таки о привлекательности там миграции, да, и покупки жилья, ну, то да. У нас население в основном сконцентрировано, конечно, в европейской России. Все, что за Уралом, ну, там уже все сложнее воспринимается, да, так скажем. Хотя Владивосток, на самом деле, как мне... Я давно там был, если честно, очень давно, но, как мне рассказывали, в принципе, он тоже преобразился, и тоже весьма-весьма симпатичный сейчас город. Другое дело, что все-таки многих пугает расстояние, удаленность от центра и, конечно, тарифы на доступ туда, да, так скажем, летать туда-сюда к себе на отдых, да, ну, проще, наверное, лететь в Таиланд, да, чем во Владивосток, если покупать там вторую квартиру себе, например, какую-то вот, поэтому здесь вот Владивосток, он вполне сейчас достойно выглядит, но именно с точки зрения вот этих того, насколько туда готовы люди переезжать, это все-таки проблема определенно.
4: Ну, даже если это инвестиция жилищная, контролировать жилье, которое находится от тебя там в 8 тысячах километрах, даже на этом уровне можно себе представить, и с зарплатами во Владивостоке тоже и с работой надо тоже определяться. Но... Константин, 480, сейчас я просто Константина процитирую, Владивосток должен попасть, просто никто не знает, что там хорошо.
1: Знаете, во Владивостоке, наверное, хорошо. Более того, город действительно очень сильно изменился в середине 10-х годов после саммита АТС, когда были, собственно, построены тогда вот мосты, несколько крупнейших мостов. Но он и потом не потерял тот потенциал к развитию, который есть. И даже в прошлом году открыли новую спортивную набережную и обустраивает Нагорный парк все дальше и дальше. То есть, ну, качество городской среды растет. Во Владивостоке появились многоэтажки, ну, такого вот именно многоэтажного строительства, чего не было ранее. И это тоже характеризует, что город развивается. Он действительно стабилизировал численность населения, но он как раз очень активно ее терял вот в 90-е нулевые годы. И сейчас нельзя сказать, что это бурно растущий город, несмотря на многочисленные программы, которые нацелены на дальневосточные города у нас.
4: А вот с вашей точки зрения, почему вот это вот при всех программах с нацеленностью, почему это не работает?
1: Ну, вы знаете, фактор удаленности определенно играет место. Более того, даже есть научные работы, которые обосновывают вот то, что нахождение в другом временном просто поясе, часовом поясе, оно создает такое неудобство для определенных видов деятельности и неудобство жизни просто горожан. В некотором таком сознательном каком-то состоянии они всегда, получается, живут новостями там, вчерашнего дня. Но здесь на самом деле проблема Дальнего Востока в том, что там, ну как бы сказать, нет такой критической массы привлекательности для жизни, которая есть в других местах. Все-таки Владивосток — это тоже... Муссонный климат не такой же, как в том же Калининграде или в Сочи.
4: Я бы еще не стал бы много гулять по Владивостоку. Это довольно физически сложно.
1: Сложные сопки, конечно, особенно когда это вот непогода и ветер, боковой ветер с дождем, это не так приятно. Но вы знаете, в этой связи вот есть очень четкий маркер такой. Не только я замечали, что, например, в Петропавловске-Камчатском даже городские автобусы имели рекламу «Купи квартиру в Калининграде». Ну вот, это факт, который многие так отмечали, я тоже как-то об этом тогда где-то блог написал в своем телеграм-канале, и здесь тоже есть такой вот вопрос, почему это так? Ну потому что если такой морской климат тебе уже свойственен, а в Петропавловске-Камчатске и во Владивостоке более-менее похожий климат, как ни странно, там тоже не такие суровые зимы, как есть, то хочется вот чего-то такого же, но более комфортного.
4: И чуть-чуть то же самое, но потеплее.
1: Да, и квартиры, как ни странно, в Калининграде стоят дешевле, поэтому, чем в Петропавловске-Камчатском.
4: Удивительная вещь, но кто-то из слушателей уже написал, что в Калининграде теперь Калининград тоже должен уходить с первого места куда-то ближе к Москве, потому что там цены на жилье соизмеримы с московскими. Это действительно так? Кто-то что-то знает об этом?
1: В Калининграде идет строительство, мы знаем, и, кстати говоря, и сломали, наконец, Дом Советов, если вы представляете, вот в прошлом году там, или в позапрошлом, я был вот буквально несколько месяцев назад и с удивлением обнаружил новый какой-то простор на собор, на центральную часть Калининграда, но цены на жилье там действительно как бы растут, но мне кажется, здесь...
4: По-моему, до московских им все равно еще далеко. До московских далеко,
1: но тем не менее есть вот Светлогорск, Зеленоградск, где цены действительно уже... достаточно такие высокий по отношению, наверное, вот если с малыми городами.
4: К Калининграду-то уж точно, я понимаю. 639-й был во Владивостоке в 21-м году, он, кроме пары центральных улиц, выглядит как смесь Москвы и Питера 90-х. Гулял по Владивостоку от канатной дороги до отеля где-то в стороне маяка. Не так уж и трудно. Не так уж и трудно один раз прогуляться. А если вот гулять долго, тогда ты обращаешь внимание до сопки. Все-таки да. Цены сопоставимы не в Калининграде, а все-таки в Зеленоградске и Светлогорске. Это Максим 407 пишет. То, города на побережье. Но когда мы сейчас говорим, мы все-таки про крупные города говорим, и, наверное, вот эти вот Зеленоградск и Светлогорск, они, наверное, в этот список по определению не могут попасть, потому что это да, очень маленькие города.
5: У нас 250 тысяч обычно в фокусе внимания наши города, хотя, конечно, вот Светлогорск и Зеленоградск действительно, ну, они очень и очень симпатичны с историей, плюс хорошо сохранились, в отличие от Кенигсберга, Калининграда, которые, ну, пришлось штурмовать, что называется, уже фактически сносить с лица земли. Тот же самый Зеленоградск, он же Кранц, да, очень неплохо сохранился, как такой маленький бюргерский, такая, получается, такая российская Германия, да, этих тоже много, многих туда, это тоже...
4: Это выглядит иначе, да. 838-й говорит, Владивосток лучший, хотя живу в Королеве, но при этом, говорит, деньги, красота важна. Красота, может, и важна, но деньги еще не отменили пока, понимаете? Поэтому мы об этом говорим. Я вот не очень понимаю, вот вы когда пишете, мы говорим, самые привлекательные для жизни города России. Лабытнанги предлагает 838.
1: Это так же, как Нижневартовск. Это очень похожие города.
4: Это похожие города, но тогда мы должны будем согласиться, что везде хорошо. И тогда следующий будет вопрос... Лабытнанги
1: единственный поменьше, он тоже не попадет. Вот Нижневартовск и Сургут, они все-таки там...
4: Нет, ну,
1: Сургут 400-тысячный.
4: Дальше там по списку человек предлагает и Томск, и Омск. Все это прекрасные города, но все равно их надо будет расставить, что называется, в этом списке. Каждый из них займет свое место. И оно не будет в первой десятке. Есть такое ощущение. И Норильск тем более, как мне кажется. Особенно Норильск, учитывая, что там с погодой и что там с экономикой. Во всяком случае, об этом говорят.
1: Но это сжимающийся город, обратите внимание, Норильск. Это
4: говорят, что там как раз жилье-то очень привлекательно.
1: Конечно, в том-то и дело. А в Воркуте еще более будет привлекательным, наверное, в этом, если делать такие соизмерения.
4: Тут спорят по поводу Краснодара кто-то из слушателей. Да, 639-й говорит, наверняка выбирают те, кто там просто не бывал никогда, думает, слышали что-то про парк Галицкого, а про 50 летом градусов не слышали. То, сколько до моря, не знают. И потому представить себе, что Краснодар действительно на шестом месте привлекательности, мне сложно, как и 639-м.
5: Ну, я думаю, что здесь действительно в какой-то мере сказался южный фактор, потому что там хорошо, где нас нет, особенно на юге, да, и у многих Краснодар почему-то ассоциируется с Краснодарским краем и с курортными местами типа Адлера, Сочи и так
4: логично.
5: Далее.
4: Что логично.
5: Да, хотя Краснодар...
4: Краснодарский это... край и Краснодар как-то связаны.
5: Да, но при этом, как говорится, это две, как говорили в свое время в Одессе, это две большие разницы, да, условно, Сочи и Краснодар. Поэтому, но некоторых Краснодар, например, привлекает с точки зрения деловой активности, потому что там это тоже такой традиционный южный деловой центр, там крутятся определенные там финансовые схемы, там такая активная торгово-экономическая жизнь ведется, и некоторым, ну, кажется, что вот тепло плюс такая активность и возможность заработать тоже дадут эффекты определенные.
4: Полторы минуты у нас до новостей, а тут важный поворот для финализации этого разговора и перехода к звонкам и к голосованию, собственно, уже несколько человек, вот 20-й, например, несколько раз написал, вы про бетонную конуру, вы потихо, что ли, на полвека в душном городе? Или 674-й, надо сельскую местность развивать, сельской местности на всех с лихвой хватит. Это ведь совершенно разные два течения развития цивилизации. И мы, кажется, сейчас все равно еще на пути к сбору в городах. Или уже нет, Владимир Климанов?
1: Да, я считаю, что мы еще не достигли потенциала урбанизации для страны в целом, хотя мы большая страна, но 75% формально городского населения в нашей стране это выше мировых показателей, там 57-58% мировые пока параметры. Но, тем не менее, потенциал урбанизации у нас еще достаточно большой.
4: То есть мы еще пока не готовы разворачиваться. Тот же вопрос.
5: Я тоже думаю, что в настоящий момент как-то еще вот этот тренд урбанизации, он работает, да, и все-таки стремятся большие города, прежде всего, потому что большие города – это и большие деньги, и возможность самореализации еще.
4: И комфорт.
5: И комфорта, да, и, если хотите, еще тоже развитая инфраструктура и индустрия развлечений.
4: Давид 544 говорит, знаю я все, где Краснодар, знаю, какая там погода, все равно бы туда из Москвы, говорит, переехал. Так что ж не переезжаете? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. Мирный житель погиб в результате атаки дронов в Горловке. Еще 8 человек получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил в своем телеграм-канале, что украинские беспилотники ударили по Калининскому району. Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Яна Лантратова назвала атаку ВСУ на Москву и область военным преступлением. Уполномоченный по правам человека в России призвала международные организации отреагировать на действия киевского режима. «Обращусь в ООН и ОБСЕ. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей», сказал омбудсмен в беседе с ТАСС. Лантратова подчеркнула, что это была атака на обычную жизнь людей, на их дома, семьи и на детей. Особенно тяжело, по ее словам, когда страдают дети, они не имеют никакого отношения к военным решениям. Уполномоченный отметил работу экстренных служб, благодаря которым удалось предотвратить еще более тяжелые последствия. Вячеслав Володин допустил очередной визит депутатов Госдумы в США уже осенью. По словам спикера Нижней палаты парламента, соответствующее обсуждение ведет Министерство иностранных дел России. «Возможно, наши коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть. Пока вопрос на стадии обсуждения», — сказал председатель Госдумы на брифинге. Напомню, визит российских парламентариев в Соединенные Штаты Америки состоялся 26 и 27 марта. В делегацию вошли Михаил Делягин, Борис Чернышов, Светлана Журова, Владимир Исаков и Вячеслав Никонов. На переговорах с членами Конгресса депутаты обсуждали конфликты на Украине и в Иране. В Кремле ранее отмечали важность таких контактов для восстановления двустороннего диалога России и США. Microsoft обнаружила распространяемый через USB-флешки вирус. Он ворует криптовалюту у пользователей операционной системы Windows. Вредоносная программа заражает компьютер через USB-носитель, а затем незаметно подменяет адреса кошельков в процессе отправки и может получать доступ к другим персональным данным. Исследователи назвали новый вирус Clipper. Он активен как минимум с февраля. В качестве мер безопасности Microsoft рекомендует пользователям соблюдать несколько базовых правил. Прежде всего, стоит отключить автозапуск программ с USB-накопителей в настройках системы. Также следует проявлять осторожность при работе с чужими флешками, не открывать подозрительные файлы и папки. Кроме того, эксперты советуют внимательно проверять адрес криптокошелька перед отправкой денег, чтобы случайно не перевести средства мошенникам. О погоде. Плюс 15 сейчас в Москве. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15, тепла, днем плюс 19-21. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Право знать. Говорит Москва.
13: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
4: Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 17.36. В городе пятибалльные пробки. 6 баллов ждем к 6 вечера. В 7 вечера тоже нам обещают шестибалльные пробки. На лентах новостей срочное сообщение. Росатом и Египет будут работать над сооружением в стране, соответственно, убежали сообщения, будут над каким-то центром ядерным работать, насколько я понимаю. Да, над сооружением в стране центра ядерной медицины. С ленты ТАСС, с ленты РИА Новости курсы доллара 73.36, евро 85.03. Это на завтра установленные курсы. Центробанк Российской Федерации сообщает, агентство РИА Новости цитирует. Первое сообщение про ядерную медицину было с ленты ТАСС. Следим за новостями, следим за этим, не забываем о голосовании. Среди крупных российских городов самыми привлекательными для жизни и покупки жилья по итогам первого полугодия 2026 года назвали

0: и заместитель научного руководителя финансового университета Александр Шатилов. Собственно, оттуда это самое исследование про самые привлекательные города к нам и пришло. Александр Борисович, вот вы же слышали сообщение, которое я зачитывал от наших слушателей, да и вы, Владимир Юрьевич, тоже слышали. Почему, при том, что городское население растет в Российской Федерации, люди говорят, нет, надо ехать в деревню. Есть какое-то противоречие между этим. Почему не так тогда? То есть люди хотят, но не могут.
1: Ну, тут есть, с одной стороны, некие, как помните, у меня там есть желание...
0: Но нет возможности,
1: да, что-то из этой серии. У некоторых есть желание чисто гипотетическое. Вот хорошо бы жить в сельской местности, причем она рисуется, эта сельская местность, благостно, как некие такие лужайки швейцарские с коровками, побытыми шампунем, с какими-то...
0: В которой кто-то уже проложил канализацию, да, заасфальтировал все дороги, ну и так далее.
1: Есть отличный интернет и, в общем, все блага цивилизации. Да, с другой стороны, реалии, они могут быть гораздо более жесткие, это раз. Второй момент, это может быть некое чисто спонтанное желание, которое возникает, вот сейчас бы хорошо бы куда-нибудь домик в деревне, да, с другой стороны не пускают работа, семья, дом, квартира московская и так далее. Потому что сторонников экологического жилья, честно говоря, достаточно много, и сейчас вот этот экологический фактор, он все больше и больше роль играет в определении качества жизни в российских городах.
0: Нет, подождите, но ведь главное, можно жить где угодно, если там можно зарабатывать.
1: Здесь вот именно что сейчас, особенно мы это видим у более как бы молодых поколений, особенно вот сейчас, кстати, даже зумеры уже вступают в, как бы в такую в силу потихонечку, да, у них иногда приоритеты очень свои, им не важно много зарабатывать, важно, чтобы было экологично, комфортно и спокойно.
0: А вот, кстати, 381 пишет, хорошо бы просто жить, и троеточие, спокойно.
1: Ну вот это, условно говоря, сейчас вот особенно молодое поколение, я как...
0: Но есть, все равно вот, придется, захочется, и значит, где-то надо заработать.
1: Ну, просто здесь, если вот предыдущее поколение желали заработать, обеспечить себе какой-то капитал, купить дорогую квартиру, машину и так далее, то нынешнее поколение, просто как вузовский преподаватель, тоже могу об этом не понаслышке тоже судить. Нынешнее поколение, ему главное, чтобы было деньги на малиновый раф, на интернет и плед, под которым можно пить этот малиновый раф и сидеть в интернете. Ну, я немножко утрирую, конечно, но далеко не всегда высокие заработки привлекают сейчас.
0: Ну, Витя, а кто постарше, 674-й пишет, работы нет, я бы давно уже на дачу переехал. А 960-й говорит, конечно, Ярославль, кстати, у нас есть актуальные цены на рынке ярославском, буквально, говорит, вчера смотрел, на вторичке, 5 минут до Волги. Интересно, 5 минут на чем? Тут важно. Пешком все-таки, я надеюсь. Ну, короче, 3 миллиона рублей. Тот же вопрос, Владимир Климанов. То, что мы продолжаем потихоньку перебираться в города, но при этом все говорим, надо бы перебираться в деревню, это противоречие или это нормально?
2: Нет, это не противоречие, это вполне естественно, потому что выбор города в качестве места жительства – это всегда такой компромисс между, с одной стороны, возможностью реализовать себя с точки зрения какого-то профессионала и заработать соответствующие доходы и получить какие-то услуги.
0: Чем выше плотность населения, тем выше вероятность реализации.
2: И так далее, да. А с другой стороны, это ущерб с точки зрения тех проблем, связанных как раз с концентрацией населения в определенной точке, то есть это и пробки автомобильные, потому тревожное такое состояние, это и, может быть, повышенный уровень преступности, это эффект такой социальной анонимности, который для многих тоже, ну, является давящим фактором, это экологические проблемы самые разные и так далее. Я, можно, сделаю буквально минуту, ну, не то что рекламу, но скажу, что у меня вышел только что учебник для школьников «Урбанистика» в издательстве «Просвещение», поэтому если кто-то хочет серьезно
0: тут поговорить... Тут важно, в нынешних условиях, когда подобного рода вещи говорят, а он допущен, он официальный, все нормально?
2: Он выпущен для факультативного изучения старшеклассниками. Это сейчас вариативная часть, которая, так сказать, находит новые преломления, но издательство «Просвещение» здесь не дремлет, поэтому...
0: А Василий пишет... Подруга жила в Сочи, устала там от тревог, переехала в Москву, теперь думает опять, не вернуться ли обратно. Напомню, в списке больше городов, чем Москва и Сочи. Ярославль, Калининград, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Якутск, в конце концов, Нижневартовск и Нижний Тагил. Если что, вот если тревоги постоянные. Вы были в Ярославле внутри дворов, пишет Алексей 12-й. Ну, слушайте, еще раз, мы ведь про все говорим. 639.

0: 9-й, я живу на даче, мне отлично, еще бы кто-то заказы подбрасывал почаще. Ну, то есть, читай, как раз работы не хватает, хотелось бы больше. Соответственно, наушники, и к нам наши слушатели присоединяются. Везде хорошо, где нас нет, пишет 381. Вы знаете, довольно часто вот, когда говорят о том, где жить, вот москвичи говорят, нормально, где мы есть, тоже ничего. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юрий, добрый вечер, уважаемые гости. Костя Измитина. Вот мы с семьей путешествуем очень много по городам России, ну, в основном это европейская часть, и у меня есть домик в деревне в Липецкой области. Вот смотрите, что могу сказать. В любом городе России я могу находиться, ну, максимум 3-4 дня.
0: Дальше почему?
1: Я начинаю волком быть, потому что мне не хватает скорости. Какие же они все медленные, как же это все, все засыпают. Движение на дороге ужасное. То есть я могу переехать. У меня бизнес такой, что я его могу в течение там месяца перевести почти в любой город России и, в принципе, ничего не потерять. Но я не хочу. Я попробовал. Единственный, наверное, город, куда бы я мог поехать, это Питер, но все равно он медленнее, чем Москва. Поэтому вот я живу чуть-чуть на окраине Москвы. Мне прям классно.
0: Это вы про Митина сейчас?
1: Да.
0: Подождите, я только хотел спросить, большой. А вот про домик в деревне. Когда вы упомянули, что у вас есть домик в деревне, а потом вдруг сказали про Липецкую область, до которой километров 400, как я понимаю, далековато как-то.
1: Родина.
0: Алло.
1: Алло, да, это родина, там осталось
0: Это просто поэтому. Понял. Тогда другое дело, это многое объясняет. В маленьком городе можно до работы без пробок доехать за 10 минут, а не минимум час в одну сторону в Москве. А есть минусы, есть плюсы. Понимаете, в Москве ты едешь час до работы, но она есть. А в маленьком городе не обязательно. 7373948. Григорий, я бы во дворе высотки на Котельнической набережной был, и там разруха, здание какое-то заколоченное стоит. Ну, а обязательно в каждый двор заходить, что ли? Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва. Смотрите, я бы переехал в Калугу, сам я коренной москвич, но был в Калуге, так он, конечно, спокойный, ну, меньше город, все нравится, но вот про зумеров, да, и нравится, и знаю ребят, которые переехали, но пока молодые, здоровые, готовы жить в деревне, медицины нету, от слова, ну, как бы, такой, да, а вот ты когда старый становишься, ты понимаешь, что все-таки московское медицинское обеспечение тебе бы дает хоть какую-то там, ну, какой-то шанс, там, условно, поправить свое здоровье. Когда ты молодой, пожалуйста, но когда ты пожилой, то есть в связи с нашей инфраструктурой, ну, то есть как бы нереально, мне кажется, там, переезжать. Надо быть либо очень здоровым человеком, ну, либо, ну, совсем фаталистом, чтобы на все это просто плюнуть.
0: Поэтому... Подождите, вот это тоже история такая, как бы, вот когда говорят, а вы из МКАД-то выезжали, мол, там и скорой помощи-то нету. Вот это вот не преувеличение. Давайте, Александр Шатилов, с вас начнем.
3: Ага. Ну, конечно, Москва по качеству, ну, как бы сказать...
0: Это понятно.
3: Да, она по ресурсному потенциалу, она явно превосходит, ну, подавляющие, ну, наверное, все города России, это да. Другое дело, что сейчас, на мой, не только на мой взгляд, и на, по опросам общественного мнения, и по изучению даже вот статистики и так далее, мы видим, что и жизнь в городах российских улучшается, причем не только даже те, которые мы изучаем, там 250 тысяч плюс, да, ну, потому что сейчас вот я тоже иногда прибываю, например, там замечательный город Коломна, например, есть, да.
0: Вам скажут, что это Подмосковье все-таки.
3: Ну, здесь как бы есть разное Подмосковье. Так же, как в Ярославской области, есть Ярославль, а есть, ну, не буду создавать негативную рекламу.
0: Есть другие города.
3: Да, другие города Ярославля, Ярославской области, которые, некоторые из которых также относятся к Золотому кольцу, но запущены до безобразия. И настолько некомфортные, настолько проблемные, да, что туда точно никто не захотел ехать.
0: Понимаете, никто не пытается... Не говорите о Москве, вы обижаете регионалов, пишет 838. Понимаете, у нас довольно много городов, и тогда получается, что вообще лучше ни о чем не говорить, потому что кого-то не упомянешь обязательно. По скорой помощи час в лучшем случае Рязанской области зимой могут не доехать. Это Сергей 400-й. В Подмосковье, вот у меня, например, была история, я сталкивался 20 с чем-то минут. Ехала скорая помощь. Но люди часто говорят, что за МКАДом чуть ли не вообще нет скорой помощи. Владимир Климанов.
4: Вы знаете, но я регулярно езжу по городам нашей страны и могу сказать так, что качество услуг последние вот годы, оно действительно значимо выросло. То есть, если вот, такие характеристики даются, то они иногда даются с опозданием, скажем так, для действительно многих мест. Но все-таки, конечно, тут спорить нечего. В Москве качество базовых услуг, оно выше, чем в других городах. И, наверное, это граждане чувствуют и поэтому говорят. Но, знаете,
0: Юрий, тоже входит в привлекательность
4: жизни. Да, Юрий, тот интересный момент. Вот у меня есть несколько просто приятелей даже, которые ездили, например, получать стоматологические услуги из Москвы в другие города.
0: А вот это знаменитый стоматологический туризм.
4: Да, это уже факт, который сложился, потому что в Москве стоматология, которая бесплатная, она достаточно труднодоступна какая-то становится в некоторых случаях, а платная, ну, просто очень дорогая. И поэтому... вот эти самые услуги люди готовы получать аналогичные в других местах. Значит, специалисты с аналогичной квалификацией могут их оказывать в других местах просто дешевле.
0: Так, продолжаются... Слушайте, друзья, вы когда стоматологически... Это в Минск, пишет 838-й. По-разному. Вы знаете, очень по-разному говорят. Там важно цены сравнивать на конкретно нужные тебе услуги. В Подмосковье плохо с узкими специалистами в поликлинике, которых нет. Вот опять же, давайте не будем абсолютных выводов делать. Вот во всем Подмосковье, во всех узких специалистов. Давайте конкретные вещи говорить. 226-й, город сказка Шаховская. Иржев немного дальше, но там без слез не взглянешь. Очень далекая Московская область, подчеркивает 226-й. 139-й говорит, раньше вообще в Кишинев ездили зубы делать. И это было дешевле, чем в Москве. Сейчас, кстати, многие говорят, что, может быть, есть смысл присматриваться к Будапешту. Ну, так вот, даже это я слышал. В смысле стоматологического туризма. Живу около Звенигорода. Природа шик, медицина. Скорая очень тяжко. Час полтора увозят в Одинцовские больницы, где очень плохо. Это 369-й. В Волгограде хорошо. Волга, Дон, Хопер и арбузы с помидорами. Но вот Волга, Дон, Хопер, арбузы с помидорами и тоже плюс 50. Это тоже не надо забывать. А когда зима, так может быть и холодно. Так вот, хорошо или нет? 7373948. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, друзья. Лимузин. Слушайте, ну вообще город, мне кажется, что это для молодых людей. Здесь большие возможности. Здесь есть где учиться, есть где работать, есть где отдохнуть.
0: А для пожилых, извините, город — это врачи.
5: Да. Вот, кстати, о Московской области. У меня дача находится в Латашинском районе. Это с Тверской областью граничит. И скорая там приезжала всегда очень быстро. Другой вопрос, что да, каких-то специалистов там, наверное, не хватает. Слава богу, я не углублялся в этот момент. Поэтому не могу вам точно сказать. Но про скорую могу сказать, что приезжает быстро. Может быть, где-то не быстро приезжает. Но там приезжала всегда быстро. Вот. И если говорить обо мне, вот смотрите... Я родился в Москве и вырос, и прожил здесь всю жизнь, собственно говоря, и могу легко поехать туда. Но там, для того, чтобы жить, ну, так, более-менее нормально в плане финансов, я должен что-то организовать вокруг себя, какой-то там, не знаю, бизнес, производство мелкое, что угодно. Для этого нужна определенная, так сказать, финансовая помощь, ну, не знаю, там, в виде кредитов. Но я не могу сейчас взять кредит на развитие, потому что вы сами знаете почему. Я вынужден, короче говоря, жить в Москве.
0: Берете, продаете все, что у вас есть в Москве, и таким образом вам кредит не понадобится там.
5: Идея прекрасная, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, в чем дело? Всегда есть риск, когда ты что-то организуешь. Можно все продать и остаться, так сказать. А, говорит, Москва там, кстати, ловит. В общем, в целом, почему нет?
0: На самом деле, интернет, благодаря интернету нас можно слушать везде по миру. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Не забывайте про голосование. Через Телеграм, через Макс заходим на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там есть соответствующая ссылка на самом сайте. В общем, голосуем. Мы спрашиваем, интересно, вот в нашей аудитории, в целом выбирают Калининград, Ярославль или Сочи. Но мы предлагаем, вот, а вы-то кого выберете из этого? Или все-таки Москву? Или какой-то другой город? Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий. Добрый
0: да, вечер, прошу.
6: Уважаемые гости. Знаете, по поводу медицины, вот у меня в прошлом году маму руку сломала. В Москве сделали плохо. Поехала, в первый день отпуска сломала. Поехала, ну, с Нижегородской области, на границу Чувашии. Маленький городок Шумерли. Там сделали снимок, поставили спицу, то есть переделали. Московский, так сказать. Суперврачей. А по поводу маленьких городов, ну, не знаю, у меня многие знакомые, вот, 60+, реально, вот, на Волге, не буду город говорить, не помню, как он, Углич. Реально там он купил и доволен. есть многие вот именно 60 плюс из Москвы сейчас.
0: Вот подождите, уйти. То есть хорошо, человек на пенсию уезжает, к примеру, в Углич.
6: Да, хотя бы на летний период, на зимний, конечно, там, ну хотя как, кому что надо, кому кто к чему привык.
0: То есть эта история, мы просто, видите, как много про врачей говорим, тогда получается, значит, с медициной в Угличе нормально?
6: Да, вот он, ну, как сказать, там есть у него парочка, так сказать, проблем, он там как раз таки тоже говорил, что все нормально.
0: Это важно, просто учитывая, я выбираю Гурзуф, пишет Григорий 418, учитывая, что до этого как-то так почти общим местом было, что есть проблемы с медициной, а так-то, в общем, зарплаты госслужащих должны быть, 226 пишет, да, одинаковые по всей России, тогда не будет оттока людей из регионов и бизнесу на местах, придется подстраиваться по зарплатам сотрудников.
4: Юрий, можно здесь я добавлю вот какую историю?
0: Давайте, что, Владимир Климанов.
4: Да, что была инициатива президента 2 года назад о необходимости переезда части главных офисов компаний с государственным участием в регионы, причем, как сказал президент, преимущественно регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. А эту же идею он только что неделю назад там повторил на Петербургском международном экономическом форуме. И мы знаем, что вот за этот период, несмотря на усилия, которые предпринимаются органами власти, ну, реальный переезд состоялся у Русгидро в Красноярск и у банка ПСБ как раз в город Ярославль. Кстати говоря, он стал теперь там крупнейшим налогоплательщиком. Может быть, поэтому и доходы увеличились именно в этом году. И, возможно, кстати, может быть. Возможно, этот фактор так локально сыграл определенную роль, когда даже несколько сот человек, которые появляются в городе, они создают новый импульс для движения.
0: 639-й говорит, да какие там депутаты Государственной Думы, даже Садовое кольцо не выехали.
4: Но действительно, процесс очень сложный, и вот в наших условиях просто переместить даже какие-то управленческие функции в регионы, стимулируя именно регионы не только с точки зрения насыщения их региональных бюджетов дополнительными доходами, но и создавая как раз спрос на жилье, на разного рода услуги, которые вот определенная категория граждан могла бы востребовать в этих городах. Это сделать не удается, вот если хотите.
0: Я понимаю, но все-таки...
4: Мы вот про это... Питер не берем опять, да, все кейсы.
0: Но все-таки это очень распространенная ведь идея, что все пойдет иначе, если будут хотя бы вот зарплаты чиновников одинаковые в Москве и в регионах.
4: Ну, это не очень правильная идея.
3: А, кстати, еще не факт, что в регионах, в некоторых регионах зарплаты чиновников меньше, чем в Москве. Если мы возьмем,
0: об этом, извините, мы не говорим. Меня,
3: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа...
0: Да, мы не знаем, что там Нижневартовский, кстати сказать, у чиновников.
3: Да, так что там достаточно высокие зарплаты. Более того, все там жаждут, чтобы туда приезжали управленцы. Ну, просто в связи с тем, что, ну, удаленностью, в связи... Ну, сейчас лучше сейчас стало, да, с инфраструктурой, с индустрией развлечений и так далее.
0: Не, ну, помидоры-то всяко дороже.
3: Да, ну, понятно, что там все равно и дороговизна, и все прочее. Но зарплаты формально там могут быть даже выше, чем в Москве.
0: Слушайте, еще вопрос, Александр Шатилов. Да. Очень многие люди пишут об одном и том же городе. Mm-hmm. И это Калуга. А у вас ее нет в списке.
3: Ну, Калуга, он такой тоже, с одной стороны, это...
0: Просто я удивлен, да. Часто упоминаю.
4: Я думаю, да. Что там нет 250 тысяч жителей, да, может, да, быть, чуть-чуть меньше, вот поэтому так. Он просто не попал в рейтинг.
3: Да, хотя Калуга, он вполне, да, достойный и такой академическо-интеллигентский город, кстати, я вот, да, как бывший декан факультета, можно сказать, что очень многие, например, студенты оттуда поступали.
0: Должен быть он, да, в списке 346 тысяч.
4: 346, да.
0: Да.
4: Хорошо, но знаете, с Калугой интересный был факт, когда вот там уже полтора десятилетия назад, наверное, создавались...
3: Нет, у нас есть Калуга, 35-я, да, вот, да, позиция.
0: Да. 35-я позиция.
4: Да, да. Смотрите, ой-ой-ой. Вот когда там создавались предприятия с зарубежным участием, в том числе автомобилестроительные, очень интересный был эпизод, когда нужно было привлечь достаточно небольшое количество иностранных рабочих, вот причем такого инженерного корпуса в этот город, то... Ничего лучшего не нашли, как затеять новое жилищное строительство с новыми такими требованиями к вот квартирам, которые нужны были такого рода специалистам. Вот, ну, буквально
0: вот
4: это
0: даже
4: было
0: на этом уровне.
4: 2 десятилетия назад, потому что тогда такого не было. Потом Калуга рванула, и инвестиционный бум, который там был, он, так сказать, наверное, сыграл свою роль. А сейчас с уходом как раз иностранных инвесторов.
0: На их места приходят другие инвесторы.
4: Да, там частично и даже активно они заместились, но пока, наверное, не полностью.
0: Но удивительно, вот, например, кажется, люди слушают радиостанцию «Говорит Москва» и должны как бы обладать информацией. Слушают, в том числе и наши разговоры. 226-й пишет: «Госдуму в Питер перевезите, москвичи хоть от мигалок отдохнут». Вы думаете, москвичи мучаются от мигалок Государственной Думы? Реально, 226-й? Вы слушаете радио «Говорит Москва», неоднократно мы эту тему обсуждали, и вы вот такое пишете. Ладно, Саратов — это рай, пишет 831-й. 948-й, а Челябинск где? 418-й, Севастополь где? Где-то опубликован этот список вообще?
3: Безусловно, он и на сайте финансового университета есть, и сейчас целый ряд средств массовой информации, они обнародовали наши рейтинги, да, но на Севастополь у нас есть 17-й номер, достаточно высоко, кстати...
0: Калуга 30 какая-то.
3: 35-я, да, так что тут как бы, хотя Севастополь есть определенные, сами понимаете, сейчас вопросы, прежде всего, связаны с безопасностью, но все остальные плюсы очень серьезные там.
0: Все, заканчиваем обсуждение. Беларусь — лучший город Москва. Все, что нужно для жизни, здесь, тут. Здесь работа отличная, с жильем вопрос решили. Если захочешь, все получится. Значит, было голосование у нас. Калининград, Сочи, Ярославль, другой город — Москва. Как думаете, какой город на первом месте? Александр Шатилов.
3: Москва, наверное.
0: Так.
4: Я тоже уверен, что Москва лучший
0: город. Какой на втором месте?
3: Скорее всего, Калининград.
4: И я так же думаю.
0: Нет. Москва действительно на первом месте, 35% говорят, и все равно я бы выбрал Москву. Второе место у другого города. Не хочу выбирать Калининград, Сочи или Ярославль. А вот дальше интересно, остальные проценты разделились ровно как по вашему списку. На первом месте Калининград, на втором месте Сочи, на третьем месте Ярославль. То есть, нет, вот видите, у вас Ярославль на втором месте. Да, в этом смысле получше. Разошлись. Как бы то ни было, названы самые привлекательные для жизни города России, и, судя по всему, наша аудитория в некотором смысле это повторяет, правда, подчеркивая. Москву мы не забываем. Александр Шатилов, Владимир Климанов, я благодарю вас. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо вам.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 6 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Дроны направят в страну до конца года в рамках пакета помощи на 996 миллионов долларов. Также Киев получит 350 ракет ПВО и наземные радарные системы. Кредит обеспечен доходами от замороженных российских суверенных активов. Об этом Рейтер заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис. Он принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Мирный житель погиб в результате атаки дронов в Горловке. Еще 8 человек получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил в своем телеграм-канале, что украинские беспилотники ударили по Калининскому району. Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. В США вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими годовалого ребенка. Они начались в городе Сенатобия, штат Миссисипи. В ходе столкновений с демонстрантами правоохранители применили слезоточивый газ. Сообщений о новых жертвах, пострадавших или задержанных во время беспорядков не поступало. Сотрудники полиции застрелили ребенка на парковке одного из супермаркетов. Они прибыли по вызову о краже и заметили двух человек, которые предположительно выбегали из магазина. При попытке остановить автомобиль подозреваемых водитель едва не сбил полицейского, после чего правоохранители открыли стрельбу по машине. В результате погиб годовалый мальчик. Организаторы премии Грэмми обновят правила церемонии. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам. Доля нового материала теперь должна быть не меньше 66%. Раньше для участия в премии этот порог составлял минимум 75%. Кроме того, Академия звукозаписи включит 5 новых номинаций на Грэмми. Это лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшая традиционная вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой и лучший традиционный фолк-альбом. Курс валют в пятницу. Китайский юань завтра будет стоить 10 рублей 83 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 73.36. Курс евро в пятницу 85 рублей 3 копейки. Сейчас в Москве плюс 15, идет дождь. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15, тепла, днем плюс 19-21. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: Каждое воскресенье после 17 часов.
12: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру.
9: Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: 18.08 в Москве. Сегодня 18 июня, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. В ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе. Снова экспериментируем. Может быть, это у нас войдет в привычку. Подключайтесь к нашему Рутюбу обязательно. И ко всем остальным нашим ресурсам тоже подключайтесь. Нажимайте лайки, прожимайте ракеты. Кнопочку с ракетой надо нажимать на Рутюбе. Такая возможность. Всем, кто хотел нажать на кнопочку, пожалуйста, Рутюб. К вашему вниманию, нажимайте там на кнопочку с ракетой. Это помогает развитию канала. Обязательно это надо сделать. Также у нас есть еще страничка в Дзене, еще у нас есть страничка в Максе. В Максе у нас есть еще и бот, который вам поможет написать сообщение нам в эфир. Для того, чтобы это сделать, нужно этого бота добавить, отсканировав QR-код у нас в трансляции, или перейдя по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Обязательно это сделайте. Справа там эти ссылки, если это компьютерная версия, и снизу, если это версия для мобильных телефонов. Вот я по хронологии пойду. Отец Борис пишет: ух, жаркий будет эфир сегодня. Да, наверное, хотя на самом деле, знаете, парадоксальность ситуации заключается в том, что ничего со вчерашнего эфира, по сути, не поменялось. И с позавчерашнего тоже, по сути, ничего не поменялось. Но, да, некоторые вещи подтвердили вчерашний эфир. Да все подтвердили, на самом деле, вчерашний эфир, да и позавчерашний. Это еще ракеты массово не пошли, этого, видимо, и ждем, пишет Миша Николаев. Сегодня будет у всех бомбить. Ну, понятное дело, с пониманием в этом смысле я буду относиться. Значит, добрый вечер, хотя его можно назвать добрым с натяжкой. Трамп и дроны в Москве и Московской области. Разделим отбой на две части. А что Трамп? Что хотите с Трампом обсудить? То, что они подписали договоренности и сами опубликовали список, там точно такой же список, ровно как и опубликовали до этого иранцы за несколько дней до. Ну, вот они их подписали удаленно, хотя вроде как он там где-то даже и расписывался. В принципе, я тут вообще ничего нового не вижу. Ну, подписать подписали, да. Единственное только вот, наверное, не в пятницу, а в четверг. Видимо, работая на опережение Израиля. Но мне все-таки кажется, что не это главная тема сегодняшнего эфира. Так, Валерий пишет: сегодня 20 минут стоял, но бензин есть. А знаете, а мне сегодня друг прислал, у него прямо из окна видно заправку. И вот он мне прислал фотографию. Причем там так получилось, что, я так понял, фотография с этой заправки, она где-то там по соцсетям разошлась. И он сфотографировал эту заправку, и действительно стоит очередь на заправке. А потом в течение там минут, по-моему, 40, он мне присылает эту же фотографию, нет ни одной машины на заправке. Ну, то есть нет, там машины какие-то есть, очереди просто нету. Это называется паника. Ну, надо еще с этими, с баклажками туда прийти обязательно и так далее. Это называется паника. Понятное дело, что бензин есть. Но паника, она работает ровно так же. Я думаю, что эти люди, в принципе, если они смогли наполнить канистры бензином, они эти канистры с бензином обязательно поставят на балкон, где у них до сих пор хранится гречка с 2020 года. Вот это все ровно те же самые люди. А так, да, ну, зато 20 минут постояли. А вы вот, если не секрет, поехали на заправку, потому что вам надо было просто, ну, у вас бак пустой был, и надо было просто заправиться? Или вы поехали так, как в ближайшее время, не дай бог что, а на всякий случай поеду на заправку? Вот, если не секрет. Очень мне интересно. Миша Николаев говорит, сегодня заправлялся на Лукойле, никаких вообще очередей не было, и цена была нормальная. Да, и цена нормальная, я прям вот, да давайте я прям вот сейчас в эфире смотрю, сколько стоит бензин. Благо, есть такая возможность сделать это удаленно. Буду смотреть на заправке, на которой я обычно заправляюсь, бензином той компании, которой я обычно тоже заправляюсь. Значит, вот, смотрим. Дизель 79, 92-й 65, 95-й есть обычный с присадками, 71-73 и 100-й 96. Ну, по-моему, те же самые цены, которые были и вчера, и позавчера. Ничего не поменялось. Могу специально, если хотите, поехать, мне не надо, честно говоря. Ну, можно, можно поехать сравнить сегодня вечером. Может быть, съезжу и попробую заправиться. Я уверен, что я заправлюсь. Ну, я не знаю, там, на 1000 рублей, наверное, мне больше не надо. Ну, чисто, чтобы успокоить вас, если кто-то сильно по этому поводу переживает. Так, мне кажется, людям скучно, им движ нужен, паника, там, выпученные глаза, срочный репост и прочее. Ну, таких много, мы вчера об этом говорили. Ну, я почему начал с того, что ничего не поменялось? Ну, действительно, а что существенно поменялось? Я вчера вам говорил о том, что они любят подбирать время под определенные даты. Говорил. Вот они сегодня под старт наших мероприятий в Казани сделали то, что сделали. Опять я говорил про форумы, все прочее. Вот вам форум, вот вам атака беспилотниками и всем еще, что у них там еще есть, и ракетами, да. Рекордное количество беспилотников. Вот это вот информация, которая наводит на мысли, но что-то мне подсказывает, что это запланированная история, и подкопили они, конечно, средства для того, чтобы эту атаку устроить, но это тоже сильно ничего не меняет. Под 1000 разных беспилотников, я так понимаю, летело, и да, в основном все эти беспилотники сбиваются, и тут кто-то писал, что слава нашим ПВО, безусловно, я к этому присоединяюсь, но там хватает нескольких для того, чтобы создать картинку. Картинка работает в том направлении, в котором я говорил вчера, в качестве психологического давления. Картинка работает. В качестве психологического давления. А еще она работает для того, чтобы показать это, ну, например, Дональду Трампу, европейским разным ребятам, тоже достаточно неплохо работает. В принципе, старые методы, ну, вот иногда они срабатывают. Что сильно поменялось со вчерашнего дня? Да ничего не поменялось. Что нужно с этим делать по сравнению со вчерашним днем? Они тоже здесь ничего, нет никаких изменений, делать надо все то же самое. Мы психологически не давимся, мы ядерку просим. Да, это об этом тоже же мы вчера говорили, что они могут просчитаться. То есть, если есть расчет людей сломить психологически, то они могут напроситься наоборот, на то, что люди озлобятся психологически и будут просить ядерку все больше и больше. Пока я наблюдаю, честно говоря, именно такую картину. Так. Живу за городом, купил бензиногенератор и думаю 200 бензина держать на прозапас. На всякий случай, я думаю, они скоро на электростанции будут переключаться, но я не паникую ни в коем случае, просто подстраховаться даже на случай плохой погоды, пишет Ларек Марек. Если вы будете переименовывать панику в подстраховку, в на всякий случай, это не перестанет быть проявлением паники. Сильное слово «паника», да, все сразу представляют себе человека с высоко поднятыми руками над головой, который бегает кругами и кричит боже мой», но на самом деле вот подобные истории, это тоже и есть паника, ровно поэтому на некоторых заправках запрещают наливать бензин в вот эти цистерны, как канистры, да, потому что если сейчас каждый приедет со своей машиной и еще с несколькими канистрами и будет заполнять, вот тогда бензин рискует закончиться раньше, нужного на заправке, потому что она не рассчитана на такое количество заправок в день. Там есть определенный лимит. Ну, это, так или иначе, видите, люди заранее понимали, что это может произойти. И покупки бензиновых генераторов, всего прочего, это, безусловно, проявление паники, и ничего кроме этого. Как бы вы это ни пытались назвать. Так, ну вот у меня бензин, тушенка, крупы, все на месяц выживания лежит на даче с 22-го года, пишет Костя Змитина. Вот, я же говорю, с 20-го года, с 22-го года, вот они, люди, которые сегодня могли бы... Скорее всего, эти люди, безусловно, поехали сегодня на заправки. Ну, это 100% так. Бункер еще вырыть не забудьте, пишет Свирит. Я думаю, такие есть обязательно. 100%. Сейчас еду домой, надо заехать. Вот, ну, буду через часик на заправке, пишет Егор Иванов. Кину вам фотку, как там. Давайте обязательно, скидывайте, буду ждать ваши фотографии. Зато тролли и боты под статьями всех крупных СМИ развлекаются по полной программе, изображая возмущенных россиян. И самое неприятное, что еще остались люди, которые верят в их вбросы, не привыкли еще с 2014 года, когда эти же люди писали, что в Москве пустые полки и очереди за хлебом. А, да. Так, кстати говоря, такое тоже было. Ну, что поделать. Вот Андрей мне скидывает фотографию пустой заправки. Заправка «Лукойл». На ней, ну, тут, конечно, видно, что человек ехал, и в движении фотография, ну, действительно, пустая заправка. Да, нету никакой проблемы с бензином, нету никаких очередей, потому что там что-нибудь по талонам раздают этот бензин и так далее, этого нету. Если хотите в это верить, то я кто такой, чтобы вам мешать в это верить, это просто факт. Этого нету. Но факт еще заключается в том, что сегодня рекордное количество беспилотников действительно летело в сторону Москвы, и несколько из этих беспилотников достигли целей, в том числе МПЗ. И факт еще заключается, кстати говоря, в том, что бесконечное количество видеосъемки с любых ракурсов продолжает производиться. Вот сегодня ночью летели беспилотники и ракеты по Киеву. По нескольким городам, в том числе по Киеву. Кто-нибудь видел хотя бы один кадр? Я не видел. Кроме вот этих вот замыленных до бесконечности, на которых ничего не понятно. Этих было много. Нет, вот таких, как наших. Ну, это тоже разговор такой уже. Видимо, здесь исключительно только методами каких-то жестких штрафов, дел заведенных и так далее можно с этим бороться. Словами никто не понимает. Очень высок вот этот вот высоко желание воспользоваться прекрасной невероятной камерой с бесконечным зумом, искусственным интеллектом встроенным, который доделывает камеру и делает ее еще лучше. Вот надо же фотографировать что-то кроме счетчиков, и вот подворачиваются возможности, и начинают бесконечно это все делать. Не надо фотографировать, снимать на видео. Если вдруг где-то в вашей видимости что-то взорвалось, прилетело, загорелось и так далее, не надо это фотографировать и выкладывать в сеть. Не надо этого делать. Доведете до того, что за это будут потом штрафовать, уже должны. Я все жду, когда будет выписан первый штраф по этим, по всем делам. Но доведете до чего-нибудь еще и похуже. Придется действовать жестче. Не надо этого делать. Повторяют уже из года в год все, кому не лень, на всех ресурсах, бесконечно это повторяют. Ну, это факт, с другой стороны, что это продолжается до сих пор. Так, да, сразу бутылку готовьте, будет проще, пишет Миша Николаев, я немножко перефразировал его. Сергей пишет, Георгий, пробовали сутки прожить без тепла и света зимой? Это не паника. Сергей, во-первых, на удивление я вам скажу, что я пробовал, бывало такое в моей жизни, а второе, что я скажу, это будет вопрос вам, а вы это написали к чему? 18 июня вы в своей голове пытаетесь представить себе, каково жить зимой без света и тепла, потому что это не паника, я правильно понимаю, я сейчас вот все четко разобрал, правильно ваши слова? Вы не паникуете. Вы просто делаете что? Для чего это сообщение вы прислали? Ну хорошо, вы не паникуете, я вас понял. Так, местный суетолог. Ну, местный суетолог мне скинул фотографию, которая сегодня обошла огромное количество соцсетей, с заправкой, которая, с которой, собственно, все и началось. Сети заправок, с которой все началось. Эту фотографию я видел. Видел объяснение руководства этой сети заправок тоже. Так, сажать надо съемщиков как пособников, пишет Павел. Павел, ну вот до этого и дойдет. У нас супер в этом смысле бесконечная какая-то свобода и попытка спокойным языком, поглаживая по голове, сказать, что не надо, пожалуйста, снимать, фотографировать, не надо работать на врага, не надо способствовать развитию паники, перестаньте это делать, перестаньте выкладывать все эти видеозаписи, перестаньте их присылать в сомнительные паблики в Телеграме, пожалуйста, мы вас очень сильно просим, иначе нам придется вас потом штрафовать. Рано или поздно это должно будет довести до того, о чем вы сказали, Павел. Ну, видимо, хотят люди вот этого. Не знаю, либо вот хотят почувствовать себя каким-то причастным. Мы живем в век, когда, во-первых, в век информационный, во-вторых, в век зависимый от просмотров, лайков, популярности. Посмотрите, до сих пор, вот уже несколько дней прошло, весь мир следит за тем, сколько людей подписалось на вратаря сборной... Что за сборная у него там была? Который отбил бесконечное количество мячей от сборной Испании, я уже забыл. Кабо-Верде, по-моему, это были. Кабо-Верде же это? Не Кюрасао это были, нет. Ты почему-то бесконечно путаешь Кюрасао и Кабо-Верде. Кюрасао получили семерку от Германии. Кюрасао играет в другой группе. Это я с специалистом футбольным сейчас поговорил, который программу ведет про футбол, он очень сильно разбирается. Он просто не выспался, наверное, смотрел сегодня Гану-Панаму, да? Кстати, какой счет там? Ага, понятно. Вот весь мир следит за тем, какое количество людей на него подписались, все восхищаются. В общем, в зависимости от вот этих вот просмотров, подписчиков, внимания в соцсетях, вот от этого никуда не деться нам. И поэтому хочется обязательно все, срочно надо все снять отовсюду, с комментариями, потом это куда-то обязательно надо отправить, желательно в какие-то телеграм-каналы. Ну, доиграются. Ну, по-хорошему, не понимает никто, это уже абсолютный факт, причем можете вот эту вот фразу продлить на что угодно, в том числе и на наших врагов. Там тоже по-хорошему никто ничего не понимает. Так, цены... Цены вырастут, потом в дело пойдет власть, опустят, потом в итоге все будут в шоколаде, пишет Артем. Не знаю, не очень сильно понял, о чем вы говорите, Артем. Назгул пишет, как вы считаете, отключение интернета помогает? А было сегодня какое-то отключение интернета в московском регионе? Я ничего про это не слышал. Не было никакого отключения интернета. Я не знаю. Помогает или нет. Я думаю, что в какой-то степени осложняет работу всех этих дронов. Ну, понятно, что они летят сразу на нескольких технологиях. И все эти дроны, они прогрессируют. Как и прогрессируют способы защиты от этих дронов. Это вечная битва, щит и меч. И так всегда было, так всегда будет. Чем лучше придуман меч, тем лучше потом будет придуман щит. Вот так и работает. Но я сегодня ничего с интернетом не слышал в Москве. Почему вы думаете, что только из-за лайков? Может, они действительно способствуют противнику целенаправленно? Я думаю, что такие люди, конечно же, есть, но не большинство. Не большинство. Я думаю, что в основном те, кто это... Вот видели, например, вчерашняя тоже была такая история, где какой-то пацан в ресторане «Вкусная точка», когда надо было свое имя под заказ вбить, он написал, что он Адольф Гитлер. И потом его за это взяли, ему сейчас, по-моему, до 15 суток грозит, и он начал раскаиваться, говорить, да я вообще, типа, да это просто было... Это очень часто, и я верю ему, это просто глупость. То есть ему показалось, что это очень смешно, а в итоге, когда он понял, что это преступление, ему сразу смешно не стало. Вот так и здесь. Это просто зачастую глупость, что-то такое низменное, вот построенное на этих инстинктах 21 века, в погоне за лайками, просмотрами и всем прочим. В основном, есть естественные пособники, но в основном просто глупость. Ну, в какой-то момент надо, ну, посидит с бомжами, посмеется, пишет Миша Николаев. Да, безусловно, так оно и будет. И вот с теми, кто снимает, рано или поздно произойдет все то же самое. Очень поздно, к сожалению, это произойдет. Это должно было произойти сильно раньше. Но сейчас, я думаю, процессы ускорятся. Террористы они, и методы у них террористические. А дальше что? Вспомните год назад, какое было среднее количество дронов в сфотках. 50-30. Сейчас 200-250 минимум. Сбивают за ночь, плюс ракеты пошли. И все вот эти разговоры, что фронт у них сыпется, мы слышим третий год, и ничего у них не сыпется, пишет Макс. Ну, во-первых, вы посмотрите. Знаете как, здесь вообще надо делить. Очень интересно. Я думаю, что настолько разделенный по своей сути конфликт мы наблюдаем, наверное, впервые в истории. Здесь очень четко нужно делить военную составляющую и их террористическую деятельность. Потому что они друг с другом, на самом деле, практически никак не связаны. Как и руководство государства украинского и интересы украинского государства, например. На поле боя у них нету никаких успехов, причем достаточно давно. Более того, вот западные средства массовой информации сегодня что-то начали выть по поводу того, что уже какие-то ударные темпы в районе Славянска и Краматорска демонстрирует армия России. И есть риск потерять эту агломерацию к концу лета. Вот они сегодня что-то завыли. Это что касается военной составляющей. Но они перестали надеяться на военную победу. Это то, что, о чем я говорил вчера, позавчера и позапозавчера. Они это приняли. Все, они не собираются выигрывать на поле боя. Они собираются быть террористами и добиваться своих целей террористическими методами. Поле боя особо их уже не волнует. Держится, медленно уменьшается количество украинской территории, это их вполне устраивает, никаких продвижений никуда вперед, тогда все, больше этого ничего не будет. Новости еще хорошие были про то, что все больше и больше иностранцев будет в рядах ВСУ, тоже, наверное, нам говорят о том, что, видимо, так или иначе заканчиваются люди. И все сложнее этих людей изыскивать для того, чтобы их отправлять на фронт. А террористическая деятельность — это параллельная деятельность. Они ведут ее ровно таким образом и делают на ней акцент. Задач эта террористическая деятельность, она решает сразу несколько. Ну, о каких поговорим еще раз, но уже после выпуска новостей.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 18:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. На юго-востоке Москвы начали открывать движение транспорта. О восстановлении проезда заявил департамент транспорта столицы. Движение открыто на улице Верхние Поля в оба направления, на улице Чагинская, говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс». Кроме того, восстановлено движение на съезде с внешней стороны Московской кольцевой автодороги на улицу Верхние Поля. Проезд был перекрыт из-за утренней атаки дронов по НПЗ в Капотне, рынку «Садовод» и торговому центру «Мега Белая Дача». Турция подтвердила готовность провести переговоры России и Украины. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Переговоры российского президента с главой МИДа Турции прошли в Казани на полях саммита России-АСЕАН. Путин на пленарном заседании предложил странам объединения разъяснить позицию Москвы по Украине. Они проявили заинтересованность. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал в эфире Первого канала. По словам представителей Кремля, президент дал достаточно подробную оценку ситуации в зоне проведения СВО. Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Дроны направят в страну до конца года в рамках пакета на $996 миллионов. Также Киев получит 350 ракет ПВО и наземные радарные системы. Кредит обеспечен доходами от замороженных российских суверенных активов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Цены на красную икру в России достигли 15 тысяч рублей за килограмм. Это рекордная стоимость для деликатеса, добытого в ходе начавшейся 1 июня путины. Цена свежезаготовленной икры нерки и кижуча составляет 11,5-13 тысяч рублей за кило. Икра горбуши 8,5 тысяч. Об этом рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он уточнил, что речь идет о стоимости деликатеса во Владивостоке. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах – на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. Оптовая стоимость соленой икры лосося подскочила на 80-90% по сравнению с прошлым годом, отметил Савельев в беседе с Интерфаксом. По его словам, в европейских регионах России цена на деликатес может достичь 16 тысяч рублей за килограмм. Погода. В Москве сейчас плюс 15, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 19-21. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
17: Говорит Москва. Реклама.
18: Я в панике. Доллары забыла купить.
19: Зачем доллары?
18: А как за границей платить?
19: Плати по миру.
18: Как?
19: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
18: Ага.
19: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
18: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
19: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от «Галс Девелопмент». Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
21: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.
22: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Тирания долга». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95, Москва, 94.8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.

Заходите туда обязательно, пользуйтесь платформой, смотрите, как она работает. Вроде как она работает неплохо, неплохо работает, все функционирует. Там есть кнопочка с ракеты, это главный плюс. На эту кнопочку можно нажать и посмотреть, что будет. Ракета полетит. Нажимайте на эту кнопочку, подписывайтесь. «Говорит Москва», везде называются наши ресурсы, везде сможете найти по этому запросу. Например, еще в Дзене можно попробовать нас найти, и наш канал в Максе тоже по запросу «Говорит Москва». В Максе есть еще бот, на который можно перейти, отсканировав QR-код в наших трансляциях, или с сайта «говоритмосква.ру», перейдя по ссылке. Через этого бота можно писать сообщение нам в эфир. Алексей пишет: «Почему не читаете мои сообщения?» Алексей, потому что у меня очень много сообщений, и я стараюсь читать все, но какие-то могут затеряться. Нет, не расстраивайтесь сильно. Отец Борис пишет: «То есть благодаря террористическим атакам, подобным сегодняшним, они хотят остановить конфликт?» Хороший вопрос, на самом деле. Чего по-настоящему они хотят? Если начать погружаться в эту тему, то оказывается, что не так очевидно, чего они хотят. Потому что их спонсоры, те, кто стоят за ними, хотят одного, а они хотят немножечко другого. И есть цели такие вот прям, наверное, немножечко кажутся ими фантастическими, но, в принципе, теоретически можно и попробовать реализовать, а есть более прикладные, реальные, которые можно реализовывать прямо здесь, сейчас, на месте. Чего они хотят? Хотят ли они победить, да, нас каким-то образом, или остановить конфликт. Давайте это, можно так эту формулировку оставить, с помощью этого терроризма. Я думаю, что они хотят нас глобально, желательно, посеять здесь панику и нас развалить. Сделать так, точнее, чтобы мы, как по старой доброй русской привычке, развалили себя сами, изнутри. Потому что в военном плане этого сделать у них никогда не получится, до них это дошло. Поэтому изнутри старый добрый метод, опробованный, реализованный как минимум дважды, почему бы и нет, можно попробовать что-то подобное провернуть. Но это такая, знаете, мне кажется, более глобальная история, которая, если вдруг получится, они будут очень сильно рады. Но сказать, что они все ставят исключительно только на этот вариант, я бы не сказал. А вторая история, это они хотят затягивать и затягивать это как можно дольше, потому что европейцам выгодна эта затяжка, потому что за это время они могут перестроиться. Вот они сегодня говорили, например, о НАТО 3.0. НАТО 3.0 — это НАТО без главенствующей роли Соединенных Штатов Америки в Европе, на самом деле. Но они это преподносят как НАТО 3.0. Американцы куда-то пытаются свалить. Европейцам надо перестроиться. На всякий случай, потому что, может быть, потом американцы вернутся, когда придет какой-нибудь новый президент. Но если вдруг этого не произойдет, Европа должна быть готова защищать себя сама. Они это тоже осознали. И они с удовольствием возьмут себе побольше времени для того, чтобы подготовиться. Соответственно, европейцам выгодна затяжка. Украине выгодна затяжка, потому что там работает старая схема. Чем дольше идет конфликт, тем лучше. Чем дольше это все продолжается, тем лучше, потому что пока он идет, Зеленский остается у власти, а каждый следующий день Зеленского у власти — это его маленькая победа. И он уже доволен. И все люди, которые вокруг него, тоже довольны. Каким образом с помощью этих террористических актов можно продлить срок конфликта? Европейцам будет легче объяснить своим налогоплательщикам, почему они готовы платить бесконечное количество денег в одну сторону, в сторону Украины, для продолжения этого конфликта. А еще есть гипотетическая возможность снова втянуть в это во все Соединенные Штаты Америки и сделать так, чтобы они платили за продолжение этого конфликта. Вот и все. ГДОшников с утра говорил, что они хотят убивать, что они нас хотят убивать насмерть. Ну, они вообще-то и убивают насмерть, как и любые террористы. Они это и делают. Но глобально они с удовольствием посмотрели бы на развал России. И в этот раз они бы, я вас уверяю, своих предыдущих ошибок бы не повторили. В этот раз 91-го года не будет. Они воспользуются по полной программе. Они развалят Россию, если им предоставится такая возможность, на много маленьких кусочков, чтобы больше никогда к этому вопросу не возвращаться. Но это мечта.

0: Это мечта, которая могла реализоваться, но они этот момент упустили в 91-м году, им казалось, что и так будет достаточно. Больше они эту ошибку не повторят. Можно ли это назвать, что они хотят нас убивать насмерть? Но без крови Россия обычно не распадается. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, это тоже следствие распада Советского Союза. Ну, вот как бы убивает ли это людей насмерть? Убивает, безусловно. Да. Есть ли у них какие-то... подергивается ли у них глаз? Выделяется ли слезинка от новостей о том, что дрон, начиненный поражающими разными элементами, взорвался, врезался и взорвался об автобус с детской футбольной командой? Нет, я думаю, что не вызывает никаких эмоций абсолютно. Поэтому да, они никаким образом не рефлексируют насчет того, сколько людей умирает в России и на Украине тоже. Абсолютно не задевает это никакие эмоции у этих людей. Это 100%. Поэтому, наверное, да, убивать насмерть, в принципе, если Леша так сказал, это подходит отчасти, да. Если в Финляндии начнут поставлять ядерное оружие, это станет первым звонком на нашей границе. Прямо-таки первым звонком. Прям до этого никто не звонил. Звонит до бесконечности. Не успеваешь на беззвучный режим ставить этот звонок. Только и делает, что звонит. Вот сегодняшняя атака, это с точки зрения наших доктрин о применении ядерного оружия, является поводом нанести удар ядерным оружием? Конечно, является. Это первый повод? Нет, это не первый повод. Мягко говоря, не первый. Поводов дали уже все, кому не лень, предостаточно этих поводов. Предоставили нам. Ну, мы этого пока не делаем. Сейчас разлетается по телеграмму кадры, как на выставке вооружений в Париже. Они прямо сегодня на стенде там каких-то украинских ракет выместили, значит, видео сегодняшнее из Москвы. Типа, вот смотрите, на что способны наши ракеты. Ну, вот это в том числе реализация этих целей. Это медийная составляющая. Террористическая медийная составляющая. Вот они на это и работают. Это в очередной раз подтверждает тезис, что нельзя недооценивать необходимость работать в медийной сфере. С точки зрения войны. Но в медийной сфере. Это так называемые медийные победы. Они работают на некоторых политиков, на то, чтобы, не углубляясь в тему, кому-нибудь объяснить, что происходит. Красивая картинка впечатляет особо впечатлительных людей, кстати, которыми является, по моим наблюдениям, президент Соединенных Штатов Америки. Очень-очень впечатлительный человек. Вот они таким образом работают. У них, они тоже не от хорошей жизни это делают, у них просто особо вариантов-то больше нету. На поле боя они ничего сделать не могут и не смогут. Поэтому работают с тем, что у них есть. Ну, при этом это все равно добровольный путь террориста. Добровольный, абсолютно. Есть у кого-то сомнения по поводу того, что либо человек, который управлял этим дроном вживую, либо искусственный интеллект, который натренировали, что он специально наносил удар по пассажирскому автобусу. То есть искусственному интеллекту что же надо задать определенные параметры? То он летит своим машинным зрением, ищет цель. И у него от этих целей там забито сразу несколько, в том числе и пассажирские автобусы. Это целенаправленный абсолютно терроризм, направленный против мирных людей. Что нужно делать с террористами? Террористов нужно уничтожать. И нужно делать это как можно скорее. Так, проблема в том, что Европе не с кем воевать, кроме нас, пишет Валерий. Нет, в Европе есть с кем еще повоевать, кроме нас, с самими собой. Еще можно с мигрантами повоевать, которых там уже, может быть, и столько же, сколько европейцев. Поэтому это не до конца верный тезис. Так, крупнейший в России производитель краски заявил о резком увеличении производства красной краски в связи с высоким спросом, пишет Василий. Да, это про красные линии, шутка. Влажные мечты радужных упырей из садов Барреля, пишет Ульрих Маржарета. Безусловно, радужные мечты упырей из этих самых садов, да, так оно и есть. Но эти мечты существуют. И при возможности они попытаются это реализовать. Они попытались это реализовать в 22-м году. Им показалось, что в 22-м году это как раз тот самый момент для реализации этих их влажных мечт. И они попробовали это сделать. У них в 22-м году не выгорело, не получилось. И все, кто тогда начинал это дело в 22-м году, все на этом погорели. Я про политические элиты, кроме Макрона пока что. Все погорели на этом. Но они думали, что у них получится. Рискнули, не фартануло. В 22-м году не фартануло. Но это не значит, что они будут отказываться от подобной мечты. Нет, конечно. И в случае, если будет такая возможность, они попробуют ее реализовать. Теперь возвращаюсь к своему же собственному тезису, который много раз произносил здесь в эфире. Что если вдруг президент Соединенных Штатов Америки, чьих представителей мы все еще ждем в Москве по заявлениям помощника президента Ушакова. Если президент Соединенных Штатов Америки вдруг увидит, почувствует или ему объяснят, что вот-вот можно будет достигнуть победы над Россией. А победа над Россией означает, что Россию можно будет раздробить на маленькие кусочки. Во всех маленьких кусочках, в которых есть чем поживиться, можно будет зайти своими фирмами, начать все вот это, чем можно поживиться, качать, зарабатывать на этом деньги, копать, полностью это контролировать, избавить себя от головной боли в виде нескольких тысяч ядерных боеголовок, которые нацелены на все большие города Соединенных Штатов Америки, может быть, забрать это все добро себе, направить это в сторону Китая и так далее. Вот если ему вдруг объяснят, что что-то подобное возможно, как вы думаете, он на чью сторону будет склонен встать? На сторону вот этой самой России или на сторону Украины? Конечно же, на сторону Украины. Ну, а какой дурак будет отказываться от такой возможности? А ему пытаются нечто подобное объяснить. Конечно, не в таком глобальном масштабе. Но примерно это ему и говорят. Вот посмотрите, у нас все западные издания после саммита Большой Семерки вышли с этими заголовками. Вот Дональд Трамп говорил, что у Украины нету никаких карт, а Украина ему типа эти карты продемонстрировала. И, соответственно, он сейчас будет пытаться менять свою риторику. От его риторики никому ни холодно, ни жарко. Потому что тоже вчера об этом говорили, посмешище, не способное довести ничего до конца. И сейчас он истерит у себя в соцсетях, пытаясь всем доказать, что на самом деле он невероятно победил Иран, и это супер сделка. А все, кто говорит, что это не супер сделка, все ему завидуют. На самом деле, и вообще и идиоты ничего не понимают. Но мы же ждем каких-то посланников этого самого президента. У нас с ним какие-то были договоренности. И на реализацию этих договоренностей мы пока еще каким-то образом, ну, мы на что-то там рассчитываем, что эти договоренности будут реализованы именно с американской стороны, потому что мы свою сторону давным-давно готовы уже реализовывать. Ну вот, в случае, если ему объяснят, будут нашептывать почаще, если он будет видеть определенную картинку, а он, я думаю, очень много обращает внимание на ту же самую картинку, на которую обращают внимание обычные люди. Не на какие-то сверхъестественные разведданные, на самом деле. Вот показательный был элемент, статья, я не помню чья, кого-то, значит, из западных ребят, статья была посвящена взаимоотношениям Трампа и Нетаньяху. И описывались взаимоотношения последний месяц Трампа с Нетаньяху там таким образом, что Нетаньяху чуть ли не каждый день звонил Дональду Трампу и по телефону висел с ним на телефоне и объяснял ему постоянно, почему нужно продолжать наносить удары по Ирану, почему вот нужно наносить удары по конкретным определенным местам, что израильская разведка подтвердила, что если мы нанесем удар вот сюда, если мы нанесем удар вот сюда и так далее, то будет то. В какой-то момент он выбесил уже Дональда Трампа постоянными этими своими звонками, довел до того, что Дональд Трамп даже трубку не брал. И вот фраза, за которую я зацепился, что в момент, когда Дональд Трамп выбесился, он стал обращаться к своим советникам и к своей собственной разведке для того, чтобы они подтверждали или опровергали тезисы Нетаньяху. И говорили, правда, есть Ну, правда, что вот тот-то объект, если мы нанесем туда удар, как говорит израильская разведка, или это все какая-то брехня? То есть он спустя огромное количество времени решил обратиться к своей собственной разведке, а не поверить человеку, который заинтересован в этом на 100% и сидит, ему лечат по телефону. Поэтому я вас уверяю, на заголовке средств массовой информации, фотографии из Твиттера и вот все прочее, он обращает очень большое внимание, больше, чем на разведданные, судя по всему. А они ровно над этой самой медийкой сейчас и работают. Они знают, против кого они играют. Они прекрасно поняли Дональда Трампа. У них было время изучить этого человека. Они поняли и делают ровно то, что им нужно. И отчасти в этом преуспевают, потому что мы с вами видим сегодняшнюю информацию по поводу выделения всех этих денег, заявление от президента США, что вот мы там подумаем о ракетах и так далее. Это в контексте договоренностей на Аляске, которые были. Будут ли реализованы эти договоренности? В 1917 году мы сковырнули империализм и не развалили страну, и страна приросла территориями, а вот в 91-м все было наоборот, вернулись к феодализму и потеряли немалую часть страны. Да вы что, Игорь Маслов, мы в 1917 году не развалили страну и приросли территориями? Даю вам два запроса в Яндекс. Прям так и вбиваете. Карта Российской империи. 15-й год. И карта Советского Союза 1990 год. И смотрите по поводу прироста территорий. Вы о чем говорите-то вообще? О каком приросте территории вы говорите? И не развали страны в 1917 году. 1917 год обернулся невероятно кровопролитной гражданской войной на несколько лет, в рамках которой тут переубивали друг друга миллионами, еще гигантское количество людей уехало просто из страны, потеряли территории, возвращались к состоянию, в котором была экономика Российской империи по отношению ко всем остальным экономикам мира, потом еще всю историю Советского Союза. О чем вы говорите про развал страны? 17-й, ну я не буду, не знаю, какой был страшнее, 17-й или 91-й, по факту сравнимо. Сравнимо. Просто в 17-м это произошло практически сразу, а в 91-м, видите, отложенная история. Но в масштабах истории, на самом деле, тоже практически сразу. Сейчас бы спрашивать Яндекс, который до сих пор Крым считает Украиной. А вы думаете, что Яндекс вам какую-то карту покажет? Не ту. 1915 года? Я думаю, что с этим он справится, не переживайте. Брестский мир, этого достаточно, пишет Роберто Баджо. Как вариант, можете и про это тоже почитать. Война прекратится только после того, как начнут умирать европейцы. Пока прямого урона Европе не нанесено, они будут воевать, сидя на диване, наблюдая за ней, как в компьютерной игре. Может быть, да, может быть и нет. Гарантий не давал бы я по поводу того, что начнут умирать европейцы. Но европейцы, в моем понимании, приближают и приближают войну с ними всеми силами. Здесь главный момент вот этот вот. Выждать правильно и рассчитать так, чтобы они не успели набрать вот того самого жирка, которым они пытаются сейчас, военного жирка, которым они пытаются обрасти. Ну, так они, конечно, приближают этот момент всячески. Делают для этого все, рассчитывая на то, что мы на это никогда не пойдем. А они пойдут в тот момент, когда они будут готовы, воспользовавшись нашей нерешительностью и нежеланием устраивать ядерную войну по всему миру. Ну, эта история приближается, честно говоря. К сожалению. Да, приступили к выполнению наших приказов по нанесению систематических массированных ударов только они, пишет Андрей. Ну, понятно, да. Белорус пишет. За 5 лет не поняли еще, что Киев не под силу? Выводите остатки... это пятачок торчит у белоруса. Выводите остатки войск, иначе погибать будет больше и больше людей. Этот теннис с дронами будет бесконечно. Белорус, а вот как вот, мне вас забанить или оставить вас на потеху публики просто? Как в честь чемпионата мира, может, попинать вас немножечко, как мячик? Пока оставлю, пускай остается. Иногда даже это весело. Так, про европейцев я уже прочитал. Наши никогда серьезно не занимались медийной составляющей войны. Такое ощущение, что за это отвечает руководитель уровня. Нам ваш этот интернет не нужен. А здесь дело не в интернете, это не про интернет. Медийная составляющая — это не про интернет. Это про то, что некоторые показательные истории важны точно так же, как и истории военные. Это не только про интернет. Интернет — это просто одно из средств доставки информации. Наверное, важнейшее на данный момент, но все равно только одно из. Поэтому дело здесь не конкретно в интернете, а в том, что нужно выводить нашу злость и эскалацию на новый уровень, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Для того, чтобы хотя бы гипотетически появилось понимание. Потому что на данный момент, почему у них должно появиться какое-то понимание? Чего угодно. Даже если, представим, завтра прилетает Уитков и Кушнер. И говорят, да, слушайте, Анкоридж действительно супер круто. Вот Анкоридж, мы именно так и будем действовать. Прилетают к Трампу, говорят, русские нам говорят про Анкоридж. Он говорит, точно забыл про Анкоридж. Круто, супер круто было. Сейчас пойду, значит, в Европу и к Украине расскажу, что надо реализовывать наши договоренности, которые мы заключили на Аляске. А с какого такого перепуга они должны сейчас на какие-либо подобные договоренности пойти? Почему? Лавешка мутится. Деньжата имеются, европейцы поддерживают, дроны поставляют, у власти он находится. Почему? Что должно вдруг заставить? Удары по центрам принятия решений не наносятся. То бишь жизнь в безопасности. Причин не вижу. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Турция подтвердила готовность провести переговоры России и Украины. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Переговоры российского президента с главой МИДа Турции прошли в Казани на полях саммита России-АСЕАН. Путин на пленарном заседании предложил странам объединения разъяснить позицию Москвы по Украине, если они проявили заинтересованность. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал в эфире Первого канала. По словам представителя Кремля, президент дал достаточно подробную оценку ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На юго-востоке Москвы открыли движение транспорта, о восстановлении проезда заявил департамент транспорта столицы. Движение открыто на улице Верхние Поля в оба направления, на улице Чагинская, говорится в сообщении в канале ведомства на платформе МАКС. Кроме того, восстановлено движение на съезде с внешней стороны Московской кольцевой автодороги на улицу Верхние Поля. Проезд был перекрыт из-за утренней атаки дронов по НПЗ в Капотне, рынку Садовод и торговому центру «Мега Белая Дача». Джейди Венс заявил о выполнении Ираном обязательств по открытию Ормузского пролива. Вице-президент США сообщил, что военные Исламской Республики вторую ночь подряд не обстреливают корабли. Он отметил, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Ираном, но для этого нужны действия со стороны самого Тегерана. А если они не будут поступать, как мы перед этим говорили, то они не получат никаких выгод от сделки. Иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране. При этом США точно ожидают, что Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые представляют масштабную угрозу миру, сказал Джейди Венс журналистам. По словам вице-президента США, предусмотренный меморандумом 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки Вашингтона и Тегерана начался сегодня. Московский госуниверситет вошел в список лучших вузов мира. МГУ имени Ломоносова занял 115-ю строчку рейтинга World University Rankings. Первое место занимает Массачусетский технологический институт. Вторую позицию разделили Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. Также в топ-5 вошли университеты Гарварда и Оксфорда. В двадцатке лучших вузов мира оказались Китайский университет Гонконга и Университет Джонса Хопкинса. Всего в рейтинге представлены 1500 вузов. При составлении списка эксперты оценивали академическую репутацию университетов, репутацию среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, а также цитируемость научных публикаций. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 13-15, днем до 21 градуса. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач.
12: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
5: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
16: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 18 июня, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, называется наше сообщество, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Идут наши трансляции, там каналы наши называются «Говорит Москва» на всех трех площадках, везде подписывайтесь, заходите на Рутюб, это в новинку для многих, именно наши трансляции на Рутюбе, но заходите туда, жмите на ракету, жмите на лайки, подписывайтесь там на наш канал, будем, видимо, теперь делать трансляции на Рутюбе регулярными. Поэтому пользуйтесь. Многие говорят, что, например, с телевизора очень удобно пользоваться именно Рутюбом. Также у нас есть еще страничка в Телеграме, наш канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, в Дзене и в Максе тоже есть наши каналы. Туда обязательно подпишитесь, отсканируйте QR-код в нашей трансляции, перейдите в бота в мессенджере Макс, пишите нам ваше сообщение в эфир. Эдвард пишет: «Георгий, а вы ведь в глубине души понимаете, что никаких договоренностей с Украиной не будет и быть не может. Эти дроны по Москве и Московской области, как по мне, имеют три цели. Первая – застращать народ, расшатать страну. Вторая – ультиматум, мол, мы продолжим, если не примете наши условия. И три – демонстрация борьбы, создание иллюзий для европейских хозяев, что те все делают правильно и нужно поднажать как финансированием, так и вооружением». И совсем согласен, кроме второго вот этого ультиматума, потому что это просто никому не выгодно. Из тех, кто заинтересован в конфликте, из тех, кто в нем сейчас участвует, это никому не выгодно. Остановка конфликта, парадоксальным образом, выгодна, помимо нас, на наших условиях, естественно, с учетом выполнения всех целей специальной военной операции. Вот помимо нас, выгодно, ну, украинскому народу, ну, кто его спросит, да, вот тот самый украинский народ, точнее то, что там от него осталось, и выгодно штатам. Если это будет сделано при их посредничестве и при непосредственном участии. Тогда выгодно штатам, а именно конкретно руководителю Соединенных Штатов Америки. Европейцам это не нужно. И Украине это не нужно. С учетом той выбранной стратегии, которой они следуют. То есть это тоже очень важно, что у них есть свои свое определенное видение, как оно должно выглядеть, как должно выглядеть будущее, куда они идут и так далее. И вот с этими, учитывая эти факторы, им это не нужно абсолютно. Поэтому им не надо никаких ультиматумов, чтобы что-то там останавливалось. При мирном существовании у Зеленского будут гигантские проблемы с тем, чтобы остаться у власти. Никуда не деваются коррупционные истории, никуда не девается история с тем, что он слишком много знает, и, может быть, его за эти его знания там кто-нибудь где-нибудь найдет и пристрелит, задушит, сымитирует, что он где-то повесился, у них есть опыт такой. Вот это вот все не нужно Зеленскому. Ему нужна власть, ему нужны деньги. Он может оставаться у власти и продолжать себе грести деньги лопатой, только если будет продолжаться специальная военная операция. А европейцам нужно время. Вот и все. Очень просто, на самом деле. Поэтому они в этом не заинтересованы. Единственное, что может поменять мнение европейцев, это если они почувствуют опасность. Зеленского мнения, я думаю, что не поменяет уже ничего. Там нету, там уничтожен инстинкт самосохранения. А у него и вариантов других нету. Ему только, вот, только продолжение конфликта. Поэтому я думаю, что у него его ничего не переубедит. Его можно только уничтожить. Или посадить. Ну, желательно уничтожить. Больше, я думаю, что ничего в его голове там никогда уже не щелкнет в обратном направлении. В глубине ли я души понимаю, что никаких договоренностей с ними не будет? Это не глубина души, это, честно говоря, на поверхности. Если все так однозначно, как нам рассказывают, то возникает простой вопрос, что мешает официально признать государство террористическим, объявить его руководство в розыск, возбудить уголовные дела. Наверное, есть причины. Какие именно, каждый может подумать сам. Что мешает? Я не знаю, что мешает. Ну, во-первых, много уже кто из руководства и так объявлен террористом, и возбуждены уголовные дела. Государство не объявлено террористическим. Что мешает? Я не знаю. что мешает? Вот этого ответа у меня нет. Дипломатическим путем, Марина пишет, конфликт не погасить. Если придется подписывать договор по урегулированию, то это будут уступки, невыгодные нам, а через несколько лет возобновление войны, но уже с еще большей силой столкновения. Нам сейчас нужно проводить тактическое, наверное, наступление, именно стратегическое. Ну, последнее не очень, я вот что там нам надо проводить, а по первым пунктам, ну да. Ну, наверное, да, отчасти согласен. Невыгодные уступки, договор с невыгодными уступками нам, соответственно, невыгодно подписывать. Это как будто очевидная абсолютная история. Никто ничего не собирается подписывать. Нет такого, такого вопроса нет на повестке дня. Вот в чем тоже ловушка. Никакого соглашения его нету. Нету, нечего подписывать. Договоренности, которые были наши на Аляске, в Анкоридже, договоренности между нами, американцами, когда мы исходили из того, что американцы рулят всей этой ситуацией. Американцы потеряли контроль не только над этой ситуацией, а над какой угодно ситуацией. Они потеряли контроль над всем. Хорошую сейчас видел Такер Карлсон, видимо, у себя где-то там в соцсетях. Вот у меня, пожалуйста, цитата его есть. Вы, вероятно, никогда не представляли, что конец американской империи может наступить в ходе чуть более чем 100-дневного конфликта с небольшим, в кавычках, изгоем государством в Персидском заливе, который имеет 34-ю по величине экономику в мире. Страной под названием Ирана, которой поколения американцев выросли с убеждением, что она безумно и опасна, но, по сути, незначительно и уж точно не цивилизована и никак не способна повлиять на место Америки в мировой иерархии. Вы просто не могли себе представить, что такое может произойти. Ну, как бы в чем он не прав? То, что было в конце, не в конце, а в середине, что это, конец, ну, в общем, в августе, сентябре 25-го года и ситуация июня 26-го года, это абсолютно не похожие друг на друга ситуации. Исходили ли мы из того, что американцы управляют Украиной, что американцы их содержат, что американцы, как скажут, так и будет, исходили из этого. Было ли оно так? Да, было. С тех пор поменялась ситуация? Конечно, поменялась. Американцы больше это не контролируют. Американцы сами себя загнали в такую интересную ситуацию, что они это не контролируют, и полностью уйти они тоже не могут, потому что это будет воспринято как их поражение, а поражений накопилось столько, что новое поражение не могут себе позволить. И в итоге ни контроля нет, ни пространства для маневра. И контроля нет еще и в огромном количестве областей, во всех на самом деле. Они не контролируют ничего. Поэтому договоренности с американцами... Это на бумаге хорошо, только они не выливаются в реальности ни во что, потому что американцы не имеют рычагов давления, за которые они действительно могут дернуть. Они слишком много обделались по дороге к июню 26 года. А тогда, когда попытались дернуть за эти рычаги, ну, в нужной мере не надавили, что ладно, и так сойдет, ну и в итоге сейчас имеют то, что имеют. Это уже их, на самом деле, в основном проблема. И Дональда Трампа, и трампизма, и республиканцев, и всего прочего. Пока там нету демократического президента в кресле, еще все-таки есть несколько лет. Вот этим надо пользоваться. Потому что отчасти вот то, как выглядит сейчас, как выглядят Соединенные Штаты Америки, нас... устраивает больше, нежели чем демократ-русофоб у власти, который будет делать все для того, чтобы разрушить Россию. И будет направлять гигантские средства на поддержку того же самого украинского террористического режима, как это делал Байден. Сейчас ситуация получше, чем с Байденом, но договориться с этими американцами все равно не получится. Уже договорились, это ни к чему не приведет. Договориться с ними можно, это не приведет ни к чему, они не могут ни на что повлиять. Вот в чем проблема. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
11: Алло.
0: Да, здравствуйте, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
0: Добрый.
11: Вот хочу сказать, вот смотрите, руководство Израиля, да, все-все, разведка их как работает, всех они знали, руководителей Ирана, и всех они убили, всех. Да. И покуда будет вот это вот змеи жить в числе... Зеленского, так это будет продолжаться и продолжаться.
0: Израиль плохой пример. Израиль плохой пример. Я вам объясню почему. Потому что и что, к чему это привело?
11: Ну что, к чему?
0: Ну к чему это привело?
11: Трамп согласился со многими требованиями Ирана.
0: Ну?
11: А мы что?
0: Так и пообъясните, мы должны брать пример с Ирана или с Израиля? Это две противоборствующие стороны, надо определиться.
11: Ну все-таки это большое дело, что они, так разведка у них работает. Все знали, где они живут, где семьи, где что. И все, и поубивали всех на свете.
0: И что, все. К чему это привело? К победе Ирана, правильно? К победе
11: вот
0: Ирана это привело.
11: Согласился ведь со многими требованиями Ирана. А наше требование, да никто не согласен.
0: Так, ладно, я понял, вы что-то, мне кажется, поплыли не в том направлении по течению. Не хочу я про Израиль, Иран и так далее еще поговорим. Вот это каждый раз одно и то же повторять. Что Израиль просто плохой пример, хорошая у них разведка. К чему привело, ни к чему не привело. Может быть, не стоит конкретно Израиль приводить в пример? Просто потому, что у них ничего не сработало. Но разведка работает хорошо. Никто же не... Мы же не знаем. Точнее, я догадываюсь, что наша разведка работает ровно таким же образом. Просто мы как видели... Как мы знаем, что израильская разведка работает хорошо? Потому что они нанесли удары и убили этих людей. А наши не нанесли удары. И поэтому мы не знаем ничего про разведку. Вот и все. Но... На Израиль я бы не ссылался сейчас. Это не самая выигрышная позиция. Мы тоже адреса публикуем. Ну, кстати, да, пожалуй, адреса мы тоже опубликовали. Ну, тогда, получается, разведка работает хорошо. Разведка ударов не наносит. Разведка говорит, куда потенциально эти удары можно нанести. Это у нас работает и так. Ударов-то нет. Занящих таких надо отправлять на переговоры с Трампом, пишет Эдвард. Да, это логика. Да, хочется и тут, и так, и везде какие-то параллели хочется углядеть, и вот везде со всех примеры брать. А в каком конкретно месте эти примеры надо брать? И на что конкретно ссылаться, не всегда получается разобраться. Ну, бывает, ничего страшного. Очень много всего происходит, очень все это сумбурно, очень. А кто-то говорит, вот посмотрите, было же и такое. Меньше, кстати, таких людей стало, но все равно. Вот посмотрите, как американцы работают. Сколько было этих фраз, помните? А посмотрите на американцев. Американцы в случае чего как бахают, как жахают, вообще не тормозят. Вот Трамп, блин, какой Трамп, а как он жахает, сразу бахает, вообще не тормозит. И где Трамп? Ну и справедливости ради и про то, как, что надо брать пример с Трампа тоже все меньше и меньше людей, которые так заявляют. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
17: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Здравствуйте, Евгений.
17: Вы знаете, почему такие вопросы возникают? Потому что мы признали, допустим, того же Зеленского и Буданова военными преступниками, а преступники должны понести наказание. И да. Вот из-за этого, наверное, и возникают такие вопросы, что, ну, раз это преступники, они на их руках...
0: А я не спрашивал, откуда возникают такие вопросы. Такого вопроса не стоял на повестке
17: дня. Я хотел свое мнение высказать по этому поводу, да. Да. Я хотел сказать, почему такие вопросы возникают. Потому что мы признали их военными преступниками, и они должны понести заслуженное наказание.
0: Должны.
17: Да, вот поэтому и такие вопросы и возникают.
0: А я понял, да. Почему возникают такие вопросы? Потому что такие вопросы возникают. Хорошо. Вы не спрашивали, но я расскажу, пишет Миша Николаев. Ну да. Отряды Путина на связи, пишет Миша Николаев. Да нет, там с риторикой в полный порядок. Вот. Да, кстати, давно не слышно было. Может быть, я просто не слежу. Надо как-то обновить. Так, Дмитрий Катков пишет. Если американцы ни черта не контролируют, почему на территории США нету терактов? Помнится нам... Гражданскую войну в том году обещали в Америке, не получилось что-то у них. Кто вам обещал гражданскую войну? Кто вам такое говорил? Я не говорил. Я как раз на гражданскую войну не ставил. Вероятность, конечно, была, но я не ставил, вероятность маленькую давал. По поводу терактов на территории Соединенных Штатов Америки, которых нету. А вот буквально вчера ситуация была, когда болельщики сборной Аргентины на футбол ехали, их машину расстреляли. Это теракт? Или не теракт, а когда с автоматами пытаются ворваться в Белый дом, это можно считать терактом или нельзя считать терактом? А стрельбу при выступлении президента Соединенных Штатов Америки, это теракт или не теракт? Поэтому, знаете, по поводу терактов на территории Соединенных Штатов Америки тоже надо быть поаккуратней. Но у Соединенных Штатов Америки есть один плюс гигантский, которого, к сожалению, нет у нас, а, наверное, нет ни у кого больше. Они очень далеко. Они очень далеко, и вокруг них практически никого нет. Практически никого нет. Это огромный плюс. Они этим плюсом пользуются великолепно абсолютно. Они освоили эти территории и поняли, что эти территории шикарно подходят под то, чтобы не подпускать туда особо никого. Поэтому это тоже, если мы говорим про теракты. Но я, когда говорю про контроль Соединенных Штатов Америки, я же не говорю про контроль над терроризмом у себя внутри, там, в стране. Ну, а покушение на президента по расписанию не теракты, пиждение из девятиэтажник. Ну да, вот, кстати, из недавнего там дронами собирались бомбить Белый дом в Вашингтоне, в момент, когда там, как же это странно звучит, проходил турнир UFC. Но в день рождения президента, добавлю немножечко странности. А это не теракт, его предотвратили, слава богу, но это вполне себе теракт, политический терроризм. Но я когда говорю про контроль, я говорю про контроль с точки зрения мирового гегемона, которыми Соединенные Штаты Америки, безусловно, являлись еще когда-то. Я про это говорю, а не про контроль над тем, что... Понятное дело, что у них сохраняется контроль, государственные институты продолжают работать, ФБР продолжает работать, там секретная служба, вот эти все спецслужбы работают, армия существует и так далее. Нет контроля над собственными союзниками, над собственными вассалами по факту, над подчиненными, над которыми контроль они выстраивали на протяжении последнего века. Вот этого контроля больше нет. Контроля над планетой Земля больше нет. Они на него претендовали, и именно такими себя и видели. Больше этого нет. Я говорю про этот контроль. Но и с терактами тоже, честно говоря, мимо. Бомбезный турнир мог бы выйти. Миша Николаев, ну да. Я не знаю, как вообще, кстати говоря, он прошел. Я не особо в этих во всех единоборствах шарю. Там говорят, хорошо, да? Вот. Он и так получился, судя по всему, бомбезный. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
18: Добрый вечер, как?
0: Здравствуйте.
18: Да. Вот такой вопрос. А вот если вот на, как бы удастся как-то совершенствовать систему вот нашу ПВО за счет мультисенсорных систем защиты, то есть не только радиопеленгации, да, то есть, грубо говоря, использовать те системы, которые нивелируют вот эти слабые стороны,
0: да.
18: Ну, технически обусловленные, когда да. Вот низколетящие цены, они цели, они плохо пеленгуются.
0: Да.
18: Там есть сложности определенные.
0: И что места. Будет тогда?
18: Вот. И вот по некоторым источникам тут была информация, что киевскому режиму им поставляют вот эти системы, которые, ну, как бы акустический принцип работы. И поэтому, может быть, вот у них получаются вот эти вот локальные удары по НПЗ там и прочее, то есть вот именно вот такое локальное давление, они же фундаментально-то не могут ничего нам...
0: Да, безусловно, рано или поздно система противодействия дронам разовьется для того, чтобы подобных инцидентов было все меньше и меньше. Я с этого начал. Это щит и меч. Так всегда было, так всегда будет. Придумывают новое оружие, потом придумывают, как от этого нового оружия защищаться. И это рано или поздно произойдет. Ну, к чему это, к чему было вот просто это рассуждение? Когда-нибудь произойдет, да. И я уверяю вас, у нас это произойдет раньше, чем у кого-либо другого. Просто потому что жизнь нас заставляет развивать подобные системы и ПВО, там, и радиолокационной борьбы, в общем, всего, чего только можно. Рано или поздно будет. Ну, а потом появятся новые дроны, это тоже рано или поздно произойдет. Новые дроны, новые ракеты, новые самолеты, новые танки, что-то вместо танков, пойдут роботы, а потом пойдут антироботы, роботы против роботов, и еще что-то, и это так человечество существует, всегда так будет. Так, помните сказку о царе Салтане, как князь Гвидон оборачивался комаром, пишет Валерий, оказывается, это уже не сказка. Китайцы уже делают дрон размером с комара. Война скоро снова изменится. Мне не хватает фантазии понять, чем это грозит всему человечеству. По-моему, дроны, ну, я не знаю насчет комара, но как муха, это вот, это как раз этот дрон, да? Ты прямо сейчас про него читаешь? Ага, ну это вот как будто бы все больше и больше мне намекает мой мозг на то, что я во сне каком-то, да? Потому что таких совпадений не бывает. По поводу дронов, комаров, дрон-мух, дрон-мухи, это все уже тоже, на самом деле, не новинка, по-моему. Это давно обкатывали подобные технологии. Когда-нибудь будут и дроны-комары. Да, наверное, будут дроны-комары. А значит, будут дроны-тапки и дроны-брызгалки от этих дронов-комаров. Вот щит-меч. Тапок-дрон, представляете себе эту штуку? Так. С победой алчного пуританского севера над патриотическим югом в захватнической гражданской войне 19 века штаты превратились в бешеного зверя, его уже не изменить, договариваться с ними невозможно, зверь подлежит только ликвидации. Ох, флаг конфедератов как бы сейчас вам зашел, Кудзет, вот прям я представляю, и такой немножечко южного акцента английского, ух, как хорошо было бы. Дрон-фумигатор, о, тоже да, может быть будет и так. Щит и меч даже в этой области. Эдуард пишет, Зеленский до войны был далеко не бедным человеком. Не думаю, что он ради денег начал войну. Там есть что-то другое. Не ради денег, ради власти. Власть — это намного более ценная вещь, нежели чем деньги. А власть и популярность, и обожание, и любовь, к которому стремится по натуре своей любой человек творческой профессии, особенно артист, комик, актер, это типа база. Он должен этого желать, он все этого получил. Но в основном это, конечно, власть. Но деньги тоже. Деньги тоже. Денег там очень много. Но это, я всегда про деньги говорю в вторую, а то и в третью очередь. Обратите внимание. Вы просто сфокусировались на деньгах. Там дело, конечно, не в деньгах. Да. Новость потом продолжим.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с премьер-министром Восточного Тимора. Переговоры президента и Шанана Гужмау прошли на полях юбилейного саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Глава государства назвал эту страну нашим перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Путина, Москва заинтересована в развитии сотрудничества прежде всего в сферах энергетики, туризма и разработки полезных ископаемых. Шанан Гужмау заявил, что Восточный Тимор хотел бы видеть у себя российское посольство. Власти страны готовы открыть и свою миссию в России, отметил премьер-министр. Джейди Венс заявил о выполнении Ираном обязательств по открытию Армузского пролива. Вице-президент США сообщил, что военные Исламской Республики вторую ночь подряд не обстреливают корабли. Он отметил, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Ираном, но для этого нужны действия со стороны самого Тегерана. А если они не будут поступать, как мы перед этим говорили, то они не получат никаких выгод от сделки. Иранцы не отказываются от права на самооборону в своей стране. При этом США точно ожидают, что Тегеран обязуется не создавать ракеты, которые представляют масштабную угрозу миру, сказал Джейди Венс журналистам. По словам вице-президента США, предусмотренный меморандумом 60-дневный период обсуждений для согласования финальной сделки Вашингтона и Тегерана начался в четверг. Пропавшую в Кемеровской области 9-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в деревне Уфимцево Промышленновского района на третьи сутки поисков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Уточняется, что девочку нашли добровольцы берегового поста. 16 июня ребенок не вернулся домой с прогулки. Родители подали заявление о пропаже в полицию. К поискам привлекли отряд «Лиза Алерт», также задействовали добровольцев и кинолога. Территорию деревни Уфимцево обследовали с помощью беспилотников с воздуха. Также привлекали водных специалистов из Новосибирска, сообщает ТАСС. В Госдуму внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение квалификационных требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря смогут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, а также студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров, отметили в Верховном суде. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Завтра в городе облачно с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла. Днем плюс 19-21. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
19: Говорит Москва. Реклама.
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да, а также Booking и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
22: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
23: Я все знаю! Ты убил его!
22: Нет, Люк. Я...
24: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
25: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
26: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
27: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
26: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: Имена. Поверх времен.
26: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
28: «Имена. Поверх времен».
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Внимание! Говорит Москва!
3: 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 18 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373948, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рубе.

0: почте или через ботов в Телеграме. И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение человечества. В детстве это было так фантастично, казалось, что до этого сотни лет, а вот прошло чуть больше 30, и мы в шаге от этого будущего, в шаге от конца человечества, сказал Костя из Митина. Слушаю вас, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий. Вот периодически вспыхивает дискуссия в отношении уничтожения Зеленского. Да надо наплевать и забыть про него. Он, во-первых, ничего не решает, а потом политической необходимости нет такой. Но если бы она была, уже давно бы отдал приказ верховный главнокомандующий на уничтожение Зеленского. Живой. Ну, видно, в этом есть какие-то соображения. Опять же, это политические соображения. Ну, Буданова объявил этот наш, ФСБ, руководитель ФСБ полтора года назад, что это законная цель. А потом эта законная цель оказалась на переговорах. И мы были вынуждены с законной целью сидеть за одним столом. Ну, где находится Зеленский, нам известно. Все запасные командные пункты со степенью защиты, все известны Российской Федерации, потому что они все построены в Советском Союзе. А все конструкции, там, какая степень защиты у него, там, на 5 килограмм квадратных сантиметров против ударной волны, еще на как, все известно. Сколько там этажей в земле. И найти возможность уничтожить Зеленского или когда он находится где-то в укрытом помещении или не в укрытом, ну, наверное, возможность бы за длительное время была. Просто она ни к чему не надо. Вот обозвал его Лавров сегодня этим киевским террористом. Он фамилию не называл, но я что, на его назвал. Ну и что? Ну и назвал. Правильно, он и есть террорист. Но никто не нагнетает обстановку в руководстве. Давайте-ка его это уничтожим. Дело не в этом. Вот 12 июня Путин что сказал, что будем наращивать удары по инфраструктуре противника, как он сказал, чтобы отбить желание нападать на наши гражданские объекты. Ну, желание пока не отбили. Что говорит сегодня Лавров вот, перед журналистами там на саммите в Татарстане? Он говорит, теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям Украины, от состояния которых зависит напрямую боеспособность ВСУ. Вот ключевые слова, значит, вроде как теперь будем. А почему-то вот месяц назад теперь не наступило. То есть, помните, как после в ночь 22-го удара по Старобельску, как высказался Лавров, у нас переполнилась чаша терпения. Она переполнилась, может быть, но не расплескалась. Ну, последовал удар, и что? Потом после этого еще удар, и что? А потом, не, после 22 мая был 3 июня, удар по автобусу в Винакио, 8 человек погибло, 11 ранено. Потом был Брянская область, 3 человека погибло, там, по-моему, в середине июня. 17 июня, как мы знаем, удар опять по автобусу с детьми, с белорусскими. Женщина погибла, а 7 детей ранены, из них 7 человек ранены, из них 5 детей. То есть, понимаете, вот непонятно. С одной стороны, он говорит, теперь будем на регулярной основе. Ну и где эта регулярная основа-то? Как и на нее посмотреть? А вот опять же возвращаемся. Задача поставлена вооруженным силам, например, была бы задача поставить, вот просто задача в тупую, взять Киев. Срок такой-то, ориентируйтесь, первый срок ориентировочный такой-то. Взять там к ноябрю, скажем, я условно говорю, 26-го года. Ну что, не взяли, что ли? Взяли. На месяц раньше взяли бы. Но задача такая не ставится. И мы еще с вами не знаем, а что будет с Николаевым, а что будет с Одессой, когда они будут нашими, а это наши города. Мы знаем, что Херсонская, Запорожская, ДНР, ЛНР – это наша территория, все тут ясно. А не ясна перспектива. То есть, вот это вот вся действие наших вооруженных сил, над ними давлеют некие политические цели. И вооруженные силы, они должны все свои действия планировать и действовать в рамках этих политических целей. Но это заметно уже. Вот им задача ставится, вот сухопутная

0: войска медленно, но упорно продвигаются вперед. А если вы сядете и посчитаете, даже вот с теми темпами они наращиваются. Вот нас сейчас освобождает одно село, там второе, город, вот уже Константиновка почти зачистена. Потом дальше пойдут, дальше. А территория еще большая. Если даже увеличить несколько этот темп, то нам хватит на весь 27-й год, чтобы дойти до Киева, скажем. То есть, опять же, то есть явно прослеживается, что у руководства какие-то иные планы добиться цели СВО полностью, иными планами, не доходя там до какого-то порогового значения, которое мы хотим. Вот Киев и все, или там безоговорочная капитуляция. Что-то вот никто не объявляет об этом и так далее. То есть чаша терпения-то она вроде как была объявлена, что переполнена, а действий мы не видим. Таких вот, что да, вот, вот теперь началось. А чего началось-то? Как били массированные удары, там два дня ударили, теперь готовятся, готовятся, проходит день, два, три еще раз ударили по, там, по энергетике, там чего. А боеспособность войск пока у них не потеряна. То есть в какой момент, в какой период вот эта чаша терпения в Москве будет реально переполнена, покажет только время. А пока вот как есть, так и есть. Люди будут каждый день, наши гражданские будут умирать, ранены и так далее. Спасибо.
1: Спасибо. По поводу того, что надо всего лишь поставить задачу взять Киев к определенной дате, я не знаю. У меня, честно говоря, сомнения, что это так работает, что надо было просто задачу поставить конкретную, и тогда бы она выполнялась. Но то, что какие-то политические надстройки давлеют над вооруженными силами, да, тоже не знаю, не владею подобной информацией. Давлеют политические надстройки, не давлеют, а какие это задачи, понятное дело, но это просто константа. Мы не знаем, да, какие задачи где-то там в кулуарах, в головах и так далее, мы не можем этого знать. Это секретная информация. Ну, а так, да, здесь с Сергеем Алексеевичем, с концовкой его речи можно согласиться. Будущее обязательно, да, то нам все покажет. Надеюсь, с Николаевым все будет хорошо. С Мишей Николаевым, пишет Денис Девятиэтажник. Я здесь присоединяюсь, конечно. Так, интересно, когда в эту всю движуху впишутся смотрители за планетой Земля и остановят все это? Это вы имеете в виду рептилиподобных? Вот этих смотрителей за планетой Земля? Или кого-то другого имеете в виду? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Ох, как хотелось бы, чтобы все было так, как говорит Сергей Алексеевич. Но, к сожалению, все намного сложнее. Помните, как у поэта, да, забыли про овраги, а по ним ходить. Ну, мы, как говорится, воюем, если против всей Европы, то, ребята, надо, в общем-то, соображать, что все очень и очень сложно. И невозможно все вот так вот, как хотелось бы сделать, к завтрашнему, послезавтрашнему дню, через год. Вы поставили очень серьезную задачу. Эта задача, ну, вот на сегодняшний день, мне кажется, невыполнимая. Понимаете?
1: Это которая?
2: Да вот демилитаризовать Украину и ее денацифицировать. Нам бы хорошо на сегодняшний день, ну, скажем так, закрепиться основательно и окончательно на том, что мы на сегодняшний день имеем.
1: О. Как будто мне звоните из года к 23-го, мне кажется, такой вот звоночек. Я живучий подонок, пишет Миша Николаевич. Хорошая. По поводу того, что какие задачи, что там можно, что нельзя, я считаю, что делать подобные выводы можно только после того, как ты все испробовал, ничего не сработало. Вот тогда ты можешь говорить, ну, походу, да, походу не получается, походу, да. Но сказать, что мы все испробовали, я на данный момент не могу, мягко говоря. В этом-то и проблема. Радует, что в Рутюбе можно системно отправлять ракеты, пишет Нигматуллин. Вот, радуйтесь побольше, подписывайтесь на наш Рутюб. Когда ставят такие красивые, но невыполнимые задачи, гибнет много бойцов, задачи должны быть реалистичными, а не взять опорник еще вчера, пишет Марго. Это, видимо, в противовес Сергею Алексеевичу, его мнению сообщение написано. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
3: Алло, доброе.
1: Добрый
3: вечер. Это Тараторга.
1: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
3: У меня, вот знаете, вопросик такой, он может быть интересный, может быть нет. Вот что мы имеем? Сейчас идет СВО. Дизель стоит колоссально дорого. Бензин стоит колоссально дорого. Все говорят, потерпите, СВО кончится, все будет нормально. Вот вопрос-то, откатится цена на топливо или нет?
1: Понятия не имею.
3: Интересно, я думаю. Вот, а говорят, что откатится.
1: Кто говорит?
3: Я не знаю. Пару раз слушал, вот, кстати, по радио у вас кто-то сидел и говорил про это, что, возможно, откатится.
1: Ну, вы бы хотя бы запомнили, кто говорил, чтобы ему потом вопрос задать.
3: Да, знаете, сколько у вас там всяких гостей интересно. Ну, не так легко.
1: Ну, тема один очень у вас специфическая, спросил, очень конкретный вопрос. Могли бы и запомнить. Я ничего про это не говорил, вы мне этот вопрос задаете.
3: Вот, и еще один вот вопрос.
1: Давайте, первый не очень интересный, давайте второй попробуем.
3: Ну, вот про линии мужчина рассуждал сейчас. Очень забавно, что действительно нету политика связана сейчас с войной. То есть армия не может действовать в полную силу, потому что ее держат за узды политики.
1: Угу.
3: Вот, он говорил правильно.
1: Это очень интересно. Это, кстати говоря, по-моему, никогда такого не было, да? По-моему, это что-то новое для человечества. Армию держат в руках политики. Ну.
3: Вот, но тут прям настолько явно, и аж от этого становится, знаете, не по себе, неприятненько. Ага. Осадочек очень огромный. Вследствие того, что и парни на передовой гибнут, и мирные в тылах гибнут.
1: А скажите мне, пожалуйста, приведите мне пример, хотя бы один, когда армия действует в отрыве от политического руководства государства. Вот в истории человечества, хотя бы вот один пример.
3: Ну, это я
1: когда
3: думаю,
1: такое
3: это
1: было?
3: Все-таки была Великая Отечественная. Там
1: армия
3: не было вот таких вот
1: действовала в отрыве от политического руководства Советского Союза от Иосифа Виссарионовича Сталина, правильно? Армия действовала
3: там не было
1: в отрыве.
3: Притормаживание армии, вот в чем дело.
1: Я не притормаживание,
3: а вам
1: вопрос
3: армию
1: задаю. Я говорю про управление.
3: Не, я говорю не столько про управление, а я про притормаживание. Я же говорю, что за узды держит армию, не дает им развернуться в полную мощь.
1: Ну да, я почему-то, знаете, был уверен, что будет пример из Великой Отечественной. Не потому, что этот пример имеет хоть какую-то связь с реальностью, а потому что почему-то больше никто не может привести никогда никакой пример, кроме как Великую Отечественную. Ну ладно, хорошо. Махно, пишет Дмитрий Катков, хороший пример. Махно это вот прям да, это туда надо стремиться, я считаю. Когда армия в отрыве от руководства, это военный переворот, пишет XMR. Вот именно, да. Это просто так удивительно прозвучало, ну, человек удивленно прозвучал. Мне поэтому захотелось узнать, а есть ли какой-нибудь пример, когда было наоборот, и желательно, чтобы он был с положительным итогом для того самого государства, а не военный переворот. Вот военный переворот и так очевидная история. Так, зато сегодня лично наблюдал после налета, значит, на МПЗ в Капотне очередь явно ажиотажного вида, а топливо подешевеет или подорожает, пишет Умбабент. Ну, про очереди мы с вами начинали с очередей, из того, как эти очереди выстраиваются, потом эти очереди исчезают, а вот только что Георгий Вячеславович говорил, что видел ролик, где мужик заполняет 100-литровую какую-то байду на заправке топливом, вот и такие есть. А, тысячу литровую. Цистерну он заправляет. А, просто чувак цистерну подогнал. Ну вот, понимаете, а кто-то и цистерну подогнал. Ведь знаете, в чем заключается ужас этой ситуации? В том, что у него была цистерна. То есть он где-то добыл цистерну и заранее, скорее всего, и подготовился, и теперь заливает в нее топливо. Ну да. Ну, что я вам хочу сказать? В это и целятся. От этого, на самом деле, никуда не денешься, ничего страшного. Тоже гречку в свое время кто-то покупал сотнями килограммов, до сих пор не может всю эту гречку сожрать, и это его исключительно проблемы, перебесится. Ну, так это, конечно, паника, и этой панике поддаваться не надо. Всегда, знаете, вот если вот как-то хочется вам паниковать, немножечко остановитесь на секундочку и попробуйте посмотреть на себя со стороны. Не выглядите ли вы как идиот? Если вдруг поймаете себя на мысли, что выглядите как идиот, наверное, это вы делаете что-то не так. Ну, так, ну, на секундочку просто можно выдохнуть. И вот представить себя человеком, который обложился туалеткой в 2020 году. И все мемы про это. И вот если вы выглядите примерно так же, то, наверное, на выдохе нужно сделать что-то другое, не поддаваться этой самой панике. Не у всех получится, я понимаю, не осуждаю, честно говоря, но хотя бы постарайтесь. А по поводу того, что нам нужно делать, ну, нам нужно быть злее. Нужно побыстрее разозлиться. Разозлиться очень серьезно. Потому что пока мы не разозлимся, прям по-настоящему, ну, наверное, так и будем продолжать обсуждать вот этих вот людей, которые цистерны бензином заливают. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
4: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла корейский зомби-блокбастер, военную драму о важности прогноза погоды и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Коллективный разум, неожиданный злодей 2025 года, вернулся в новом фильме Йена Сан-Хо, автора «Поезда в Пусан». Если в прошлый раз корейский постановщик помещал зомби-апокалипсис в вагоны экспресса, то теперь эпидемия разворачивается в стенах сеульского небоскреба. Во время конференции по биотехнологиям безумный ученый выпускает новый вид вируса. Зараженные немедленно звереют и образуют подобие улья, распределяют новую информацию на всех и действуют как единый организм. Кучке выживших необходимо любой ценой найти создателя вируса, раз за разом одурачивая не только опасного, но и на удивление сообразительного противника. «Колония» — первая весточка с прошедшего в мае Каннского кинофестиваля. Пресса не скрывала, что новинка не выдерживает сравнений с «Поездом в Пусан», но отметила, что «Сан-Хо» вновь удалось освежить жанр парочкой изобретательных и зрелищных эпизодов. 18+. 1944 год. США и Великобритания вовсю планируют открытие Западного фронта Второй мировой войны, чтобы помочь СССР остановить нацистскую Германию. Союзники рассчитывают на высадку войск в Нормандии на севере Франции в первых числах июня, но против расписания выступает дотошный метеоролог Джеймс Стаг в исполнении Эндрю Скотта. Специалист убежден, что солдаты могут попасть в опасный шторм. «Давление» — экранизация британской пьесы о закулисье одной из важнейших операций Второй мировой войны и оставленном без должного внимания вкладе метеоролога, который помог войскам добиться успеха. Несмотря на формат первоисточника, фильм Энтони Мароса — не камерная разговорная драма с утомительными спорами о климате, а вполне зрелищная военная драма, которая может похвастаться и напряженным экшеном, и россыпью знакомых лиц. Помимо Скотта, в фильме снялись Брэндон Фрейзер и Дэмьен Льюис. 18+. На прошлой неделе в кинотеатрах можно было застать «Безумного Пьеро», ранний шедевр Жана Люка Годара и один из ключевых фильмов французской «Новой волны». Теперь на большие экраны возвращается другой памятник европейского кино 1960-х – итальянская метадрама «8,5». После триумфа предыдущей картины от режиссера Гвидо в исполнении Марчелло Мастрояни ждут нового шедевра. Однако сам постановщик переживает мучительный творческий кризис. Нехватка свежих идей заставляет его все чаще обращаться к прошлому, переосмыслять карьеру и погружаться в собственные тревоги. Федерико Феллини не столько рассказывает историю, сколько помещает зрителя внутрь сознания героя, где воспоминания, фантазии и реальность существуют на равных. Несмотря на почтенный возраст, кажется, что фильм совсем не стареет, а скорее взрослеет. Даже сегодня 8,5 удивляет свежестью формы, режиссерской изобретательностью и, конечно, мудростью. Это пронзительная исповедь художника о том, что собственную жизнь не получится привести к стройному сюжету. 18+. Саша, Марк Эйдельштейн, безмолвно наблюдает, как рушится жизнь его семьи. Отец уходит к другой женщине, мать в ответ становится тусовщицей, сестра готовится сбежать в другую страну, а дед вот-вот проиграет схватку с деменцией. Однажды юноша встречает в переходе бездомную девушку, Дарья Якомасова, берет под свою опеку и приводит домой. «Ганди молчал по субботам» – фильм, который вполне мог застрять в производственном аду, причинуемо от смены режиссера до сбора средств на окончание съемок. Благо, все обошлось, и дебют Юрия Зайцева добрался сначала до посетителей кинофестиваля «Короче», а теперь и до российского проката. Тем лучше для зрителей, за эксцентричной завязкой скрывается болезненная и злободневная история взросления. «Ганди молчал по субботам» – по-дебютански расхлябанное, но живое кино о том, как одиноко и трудно жить подростку, когда весь мир вокруг него, кажется, начинает сходить с ума. 16+. Киноафиша онлайн.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Татнефти сообщили о штатных поставках нефтепродуктов в Москву. Проблемы с наличием бензина и дизельного топлива на автозаправках в столице Подмосковья нет. Введенный ранее лимит в 30 литров по АИ-95 сохраняется, пояснили ТАСС в компании. Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что поставка нефтепродуктов в столицу идет в обычном режиме. В городе работают все автозаправочные станции. Мэр Сергей Собянин написал в своем канале на платформе МАКС, что пожар, возникший утром в результате попадания беспилотника на территорию московского НПЗ в Капотне, в основном локализовали. Бенямин Нетаньяху заявил об отказе выводить израильские войска из Южного Ливана. По словам премьер-министра, его страна сохранит зону безопасности, несмотря на требования Ирана о выводе войск. Кроме того, необходимость обеспечить территориальную целостность Ливана упоминается в американо-иранском меморандуме о взаимопонимании, пишет газета Times of Israel. «Мы защитим север Израиля. Это требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана. Мы не уйдем оттуда до тех пор, пока не обеспечим защиту нашего государства», заявил Нетаньяху. Новость с пометкой «Молния». Силы США сняли по приказу Дональда Трампа морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон. Об этом сообщило командование Пентагона. Владимир Путин встретился с премьер-министром Восточного Тимора. Переговоры президента и Шанана Гужмау прошли на полях юбилейного саммита «Россия-АСЕАН». Он проходит в Казани. Глава государства назвал эту страну нашим перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Путина, Москва заинтересована в развитии сотрудничества, прежде всего в сферах энергетики, туризма и разработки полезных ископаемых. Шанан Гужмау заявил, что Восточный Тимор хотел бы видеть у себя российское посольство. Власть этой страны готовы открыть и свою дипмиссию в России, отметил премьер. Сергей Кравцов указал на неспособность новых технологий заменить учителя. Преподаватель на уроках в школе будет всегда, при этом иллюстративный материал может меняться. Он будет другим с учетом технологий, 3D-реальности и, возможно, другие технологии появятся. Но то, что не изменится, когда в классе будет учитель, это, я думаю, 100%. А как будет меняться сам процесс обучения, здесь сейчас сложно загадывать, заявил министр просвещения в беседе с ТАСС. Кравцов призвал аккуратно подходить к внедрению новых технологий, чтобы они не приводили к поверхностному изучению материала. По его словам, в педагогических вузах уже проводят соответствующие исследования, чтобы принимать взвешенные решения. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Завтра в российской столице сохранится облачная с прояснениями погода. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 19-21. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
5: Внимание! «Говорит Москва».
7: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
12: Имена. Поверх времен.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам снова в прямом эфире программа «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. По многочисленным просьбам наших слушателей, которые говорили, вот вы делаете один эфир с Никитой Бондаревым, и надо делать подряд несколько эфиров, потому что мы никогда не успеваем договорить. И действительно,
13: да надо мне уже соведущим брали, становиться. Здравствуйте.
1: Привет. Брали
13: обсуждали тему в апреле Югославия во Второй мировой войне, как все начиналось, когда 6 апреля началась война в Югославии. Сейчас, в мае, пора завершить эту тему. Югославия во Второй мировой войне, Югославия и Тита во Второй мировой войне. Как все завершилось, почему возникла Югославия. И у нас сегодня снова исторический эфир с Никитой Бондаревым, как вы уже поняли, историком и писателем. Никита, привет.
14: Я как не уходил, как будто.
13: Да. Итак, мы остановились в прошлый раз на, кто помнит, на Рубиконе, 43-й год. Партизанские бои идут за контроль над Боснийскими горами. Там активно действует партизанская армия Иосифа Броза Тита, их периодически преследуют фашисты. Параллельно с этим идет борьба четнического движения тоже. И еще совершенно непонятно, кто из них победит. Кстати, вот 8 мая в Сербии на Равной Горе отмечали и четники в этом году свой День Победы. Они, с одной стороны, вспоминали начало четнического движения, с другой стороны, вспоминали, как убили, расстреляли их лидера Дража Михайловича тоже. Получается, в каком? В 45-м же году его расстреляли?
14: Ну да.
13: Вот. И это тоже была одна из опций борьбы с фашизмом, хотя кто-то обвиняет определенные четнические силы в коллаборации с нацистами, наоборот. Вот, давай вернемся.
14: Хорошо, 43-й год, расскажи. Есть еще как бы некие вещи, которые я хочу сказать. Да. Но раз ты поднял тему четников, давай, значит, с четниками. В чем смысл? В годы существования социалистической Югославии детям югославским в школе вдалбливали, что сербские четники и хорватские устыши – это, мол, одно и то же. Что не может быть более далеко от истины. Это абсолютно не так. У нас, к сожалению, тоже многие до сих пор живут вот внутри этой иллюзии, потому что советская пропаганда тоже как бы...
13: Но очень просто делать параллель между власовцами, бандеровцами и, соответственно, сербскими четниками и хорватскими устышами.
14: Власовцев забудем вообще, я так далеко идти не готов. Значит, что касается четников и устышей, главная, наверное, разница между четниками и устышами – это разница даже не идеологическая, а организационная. Устыши были очень хорошо организованной структурой. Устыши были такой хорошей, четко функционирующей, строго вертикальной и иерархической структурой в духе средневековых рыцарских орденов. Собственно, они себя и называли крижари, крестоносцы. Они себя считали псами Папы Римского, которые должны искоренить евреев, коммунистов и проклятых схизматиков, то есть нас, православных. До войны движение, из которого устыши вышли, называлось крижари, так и называлось крестоносцы. И после Второй мировой войны, когда устыши были запрещены, как бы вот некие попытки хорватской националистической партизанской активности в конце 40-х годов уже, они как бы тоже себя называли крижари. Вот, а четники – это штука нередко рыхлая и плохо организованная. Формально они все своим главой признавали Дражу Михайловича, довоенного полковника генерального штаба, которого эмигрантское правительство королевское в Лондоне произвело заочно в генералы и назначило заочно военным министром и командующим королевской армией в Отечестве, как, значит, официально назывались четники. Но на самом деле реально подчинены были Драже Михайловичу четники только в Центральной Сербии, да и те постоянно тоже бузили и пытались тоже гнуть свою линию, а четники где-нибудь в Герцеговине, в Далмации, они вообще в гробу видали этого Дражу, они делали абсолютно что хотели, признавая его главенство только на словах, и они, четники там в Далмации, в Герцеговине, там лидер которых был там Драголюб Евджич такой, которого в фильме «Битва на Неретве» играет Орсон Уэллс, вообще физиогномически на него совершенно не похожий, тот был худой и гладко выбритый, Орсон Уэллс там толстый и бородатый в меховой шапке. Вот, а этот был совершенно не такой. Вот там Евджевич, Берчанин, у них были свои лидеры, у четников в Далмации и в Герцеговине, и они с самых первых дней оккупации сотрудничали с итальянцами, а после капитуляции Италии в 43-м году продолжили сотрудничать с немцами. Это были вот такие четники. при этом сотрудничая с итальянцами, воюя с коммунистами, действуя зачастую бок о бок с хорватскими устышами, они тем самым сохраняли безопасность местного сербского населения. Они именно этим свои действия и оправдывали. Мы сотрудничаем с итальянскими оккупационными властями, за это ни устыши нас не могут тронуть, ни как бы итальянцы сами нас не тронут, не трогают. Сербы в Далмации под итальянской оккупацией чувствовали себя достаточно хорошо, там никаких сербских погромов не было, именно потому что местные четники сотрудничали с итальянцами. Погром из далматинских городов был только в Дубровнике, который итальянцы вообще не хотели оккупировать, хотели его оставить изначально сербам, потом они вроде как передали его под управление устышей хорватских. Устыши, естественно, там устроили сербский погром, кучу сербов в Дубровнике вырезали. После чего итальянцы сказали, нет, так дело не пойдет, выгнали оттуда устыши и ввели свои войска. А в других далматинских городах, в Сплите там, и так далее, как бы сербы во время войны себя чувствовали в абсолютной безопасности. Устыши там сделать против сербов ничего не могли, потому что сербские четники там сотрудничали с итальянцами. И даже более того, в Сплите местные сербы издавали во время войны под итальянской оккупацией журнал под названием «Голоса из ям», где они описывали зверства хорватских устышей. Как устыши убивают мирных сербов, сбрасывают их живьем или там с перерезанными ногами в карстовые ямы, и, так сказать, там несчастные сербы долго мучительно умирают. Вот они издавали целый журнал, выходивший там раз в две недели, ну, скорее, информационный бюллетень, где они подробно, детально описывали все эти хорватские зверства. Устыши жаловались итальянцам, сербы вот про нас такое издают, и итальянцы им говорили, ну, не убивайте мирных сербов, им будет нечего издавать. От нас-то вы чего хотите? Вот так жили сербы в Далмации под итальянской оккупацией. Но залогом этого было то, что местные четники с самого начала с итальянцами сотрудничали. В Сербии поначалу четники Дражи Михайловича очень эффективно и продуктивно воевали против немецких и болгарских оккупантов. А при этом помимо четников Дражи Михайловича существовали еще так называемые легальные четники Косты-Печанца, чтобы окончательно это все запутать. Легальные четники — это вообще фашистская милиция, которые тоже с самого начала, с первых полицаи. Дней... Да, полицаи, да, которые тоже с самого начала, с первых дней оккупации сотрудничали с нацистами. Ну, там этот Косты-Печанец — это трагический человек, тоже герой Первой мировой войны, у которого во время Первой мировой войны болгарские оккупанты вырезали всю его семью. Жену, двух дочерей и сына. Там уцелел один его сын, который там при нем был адъютантом. И у него что-то в этот момент надломилось. Насколько надломилось, было не очень понятно. И в межвоенный период Косты-Печанец был руководителем организации ветеранов Первой мировой войны. Собственно, четники изначально. Это организация ветеранов Первой мировой войны. Ее руководителем был вот этот Косты-Печанец. И этот же человек был ответственен перед войной за подготовку внутри Сербии базы для партизанского движения в случае оккупации. Королевские власти были не совсем дураки, они понимали, что как бы война с большой долей вероятности будет, и к ней надо как-то готовиться. И надо не только армию к ней готовить, но надо готовить и базу для партизанской войны. И Дражи Михайлович готовил базу для партизанской войны в Боснии. Делал там буквально схроны с оружием, готовил людей, как бы брал подписку с каких-то местных контрабандистов и браконьеров, что они будут в случае войны помогать партизанскому движению. Очень хорошую базу в Боснии создал, которой потом воспользовались по факту титовские партизаны, а не Дражи Михайлович. А такую же базу в Сербии готовил вот этот Косты-Печанец. Но как только пришли оккупаторы, он сказал, знаете что, вот как бы я не верю в перспективы партизанской войны, в перспективы сопротивления, как бы я не хочу, чтобы с моими соратниками случилось то, что случилось с моей собственной семьей под болгарской оккупацией в годы Первой мировой. Поэтому, короче, давайте сотрудничать с нацистами. И значительная часть, но, конечно, не все, вот этих, значит, четников, легальных четников, бывших ветеранов Первой мировой, они вместе с Костой перешли на, значит, сторону нацистов. Косту-Печанца поймали и убили четники Дражи Михайловича за то, что он порочит четническую идею. Поймали его, как бы стали его вешать. Он говорит, я офицер, дайте мне пистолет, я хочу застрелиться. Ему говорят, не дадим мы тебе пистолет, ну дайте хотя бы нож. Ему дали какой-то ножик перочинный. Он послал всех к такой-то матери и перочинным ножом себе перерезал горло, забрызгав своих плачей кровью. Те в ужасе, глядя на его агонизирующее тело сказали, да, зря мы ему не дали пистолет. Наверное, все-таки югославский сербский офицер, он как бы всегда офицер, даже если он предатель. Вот это был такой неправильный четник Коста Печанец. Вот. А Дража Михайлович был правильный четник. Дража Михайлович до 43-го года уничтожал всяких коллаборантов, значит, воевал с немцами и с болгарскими оккупаторами. До конца 41-го года, даже, наверное, еще в самом начале 42-го, в январе 42-го еще продолжались какие-то вообще совместные акции четников и титовских партизан. И более того, есть архивные документы, я их видел и даже публиковал, где из Москвы, из ВКПБ и там остатков Коминтерна Тита пишут в 41-м году, там, в 42-м, Тита, почему ты так мало сотрудничаешь с четниками? Прекрати нам писать истерические письма о том, что четники твои идейные враги хуже фашистов. Ты должен с ними работать вместе. И это продолжается до 43-го года. В 43-м году происходит капитуляция Италии. Это меняет абсолютно все расклады на Балканах. Значит, большая часть итальянских войск отзывается назад в Италию, кроме тех, кто как бы пожелал воевать, продолжать на стороне Гитлера. В итальянскую зону оккупации входят немцы, как бы, и все стремительно меняется, с одной стороны. С другой стороны, английская военная миссия, посланная к Иосипу Брозу Тито, в состав которой входил, как известно, сын Черчилля Рэндольф, он не был отнюдь главным человеком в этой миссии. И вот вообще он был как бы такой абсолютно шалопа и пустобрех, этот Рэндольф Черчилль. Вот, но для статуса его туда засунули, чтобы вот сын самого Черчилля к Тито приехал. Приятно, черт побери. Значит, вот эта английская военная миссия, добравшаяся, наконец, до Тита, до этого какие-то отдельные английские офицеры, разведчики там до Тита добирались и с ним общались, но это была полноценная военная миссия. Посмотрели на него, пощупали его и сообщили в штаб, что четники находятся в жесточайшем кризисе, никто этого Дражу Михайловича не слушает, никаким реальным авторитетом он не обладает, каждый четнический воевод дудит в свою дуду. В отличие от титовских партизан, которые хорошо организованы, Тита обладает реальным авторитетом, Тита обладает реальным военным опытом, черт его знает, где он этот опыт получил. Ну как, во-первых, во время Первой мировой войны, когда он был разведчиком в австро-венгерской армии, во-вторых, я немножко об этом говорил в Москве в партизанской школе Коминтерна, где он 9 месяцев слушал, так сказать, ускоренный курс подготовки партизан и диверсантов. Тита что-то знает, что-то умеет. Как бы многие его, значит, соратники, там, Кардель, Кидрич, тоже в этой же Москве, в этой же партизанской школе тоже как бы некий курс прослушивали. Вот среди титовцев есть большое количество кадровых офицеров, а также людей, участвовавших в гражданской войне в Испании, получивших боевой опыт там, как Коча Попович, например, который абсолютно буржуазный человек, там из одной из богатейших семей в Сербии, в межвоенный период, значит, деятель сюрреалистического движения, друг там всяких Сальвадоров Дали и Марселев Дюшанов. Когда он примкнул к титовским партизанам, у него сначала было уничижительное прозвище «Граф», но довольно быстро вскрылся его неожиданный довольно военный гений, хотя он был в Испании и там как бы немножко пострелял уже. И как бы очень скоро его партизаны зауважали, стали его называть не граф, а коча-капитан. Вот абсолютно буржуазный человек, не имевший никакого военного образования, оказался внезапно там хорошим военачальником. И таких людей, мотивированных и дисциплинированных среди руководства титовских партизан, было очень много. И вердикт английской военной миссии был в том, что сотрудничество с четниками надо минимизировать. Вот королевское правительство в эмиграции в Лондоне, конечно, продолжает поддерживать, а Дражи доверия нет, потому что очень мало он дееспособен. Вот, а с Тито надо сотрудничать более активно. И сигнал об этом же был послан и в Советский Союз. Мы в четниках разочаровались, вот, а отныне помогаем в первую очередь Тито. И как бы в этот момент Советский Союз перестает, наконец, от Тита требовать, чтобы он больше сотрудничал с четниками и сосредотачивается тоже на прямой и непосредственной поддержке именно Тита как такового. Вот как-то так это было.
13: А история, когда чуть было Тита не захватили фашисты, а спасли его советские пилоты.
14: Ну да, что это за история? Уже после того, как англо-американские войска всю там южную и часть центральной Италии захватили, в городе Бари была база англо-американского командования, и там же была база советских летчиков. Чтобы, так сказать, поддерживать постоянную связь и с англо-американским командованием в Италии, и заодно и с титовскими партизанами. И вот оттуда из Бари они вылетели, забрали Тита, совершив там какую-то невероятно рискованную посадку на какой-то маленьком каком-то лужочке где-то в горах, где титовские партизаны толком не смогли правильную разметку поставить, чтобы самолет сел, но с третьего раза он таки сел, пилоты там посидели, естественно. Вот, Тита забрали, буквально через полчаса после того, как самолет с Тита с этой площадки взлетел, там появились, значит, боевики от Скорцени, вот, но было уже поздно. Муссолини им удалось, так сказать, вытащить из-под ареста ребятам Скорцени, Тита захватить им не удалось, советские пилоты успели первыми. И перевезли его на остров Вис, где в тот момент сделана главная новая база титовских партизан, потому что после капитуляции Италии в Далмации, в общем и целом, к 44-му году, особенно вот к, ну, уже к лету 44-го года точно, наступил там практически вакуум. У партизан вот в этой прибрежной зоне в Далмации, там прибрежной части Герцеговины, в Черногории, были очень хорошие позиции. Но только там они у них хорошими и были. Значит, в Хорватии континентальной Усташи очень крепко все держали, никаких шансов у партизан там не было. В Боснии были отдельные островки партизанские, где-то в глуши, но в целом вот Тита пришлось оттуда из Боснии эвакуировать самолетом. В Сербии вообще все было совсем плохо. Четники, увидев, что англичане от них отвернулись, начали более активно сотрудничать с нацистами. И партизан в Сербии долбили со всех сторон. С одной стороны немцы, с другой стороны четники, с третьей стороны болгары, с четвертой стороны еще кто-нибудь, албанские баллисты какие-нибудь и так далее. У них не то, что там весной и в начале лета 44-го года, а даже в конце лета 44-го в Сербии дела были настолько плохо, что Тита оттуда, с острова Вис, командует, значит, партизанским силам в Сербии как-нибудь отступать в сторону Черногории, потому что иначе их там сейчас всех совсем сомнут. Вот, а командовали там этот самый Петр Стамбулич, Мома Маркович, отец Миры Марковича, жены Милошевича, еще там кто-то. Вот, и командование партизана отвечает Тита, что, дорогой товарищ Тита, у нас настолько мы слабосильные, настолько мы вообще ничего не можем, что мы не можем пробиться не то что до Черногории, мы вот даже до Каполоника пробиться не можем. У нас абсолютно не обученные кадры, у нас молодежь, которая не в состоянии не то что выполнить директиву тобой присланную, а она даже не в состоянии повторить эту директиву, они вообще не обстреляны, ничего не понимают. Что делать, мы не знаем, шансов в Сербии у нас нет. Пишет вот конкретно Мома Маркович, отец Миры, пишет Тита в штаб. Это август 44-го года. В октябре появляется советская армия, и все меняется, значит, абсолютно
13: диаметрально. То есть вот все эти разговоры Вучича про то, что не надо думать, что только лишь Красная армия освободила Сербию и Белград. Мы освобождались вместе с сербскими силами освобождения.
14: Нет, ну они участвовали, конечно, в освобождении Белграда. И там подтянулись не только из Сербии, но отовсюду, откуда могли, из Черногории. Но там
13: только после того, количество... как пришла Красная Армия.
14: Да, но как бы маятник вот на территории Сербии качнулся в пользу титовских партизан вот ровно в тот момент, когда появились, так сказать, это самые красноармейцы наши. Без них шанс не было. Белград взяли за 3 недели, значит, общими силами Красной армии и титовских партизан, вот, с использованием всего, чего только можно было, авиации, артиллерии, Дунайской флотилии, Сколько времени понадобилось бы титовским партизанам для того, чтобы повторить этот подвиг? Ну, не 3 недели и не 3 месяца, а я не знаю, 3 года, наверное, если не советская помощь.
13: А почему тогда Красная Армия остановилась?
14: А что значит, она остановилась? Пошла? Нет, она не остановилась, она именно что пошла дальше, но она в другую,
13: вот, Вучечка,
14: но
13: вот,
14: она в другую сторону пошла. Она пошла в Венгрию и Австрию и на Берлин. Это была наша принципиальная цель – разобраться с нашим главным противником, с фашистской, нацистской, пардон, Германией. Вот. А, ну как, освободили Белград, оставили какие-то части, оставили партизанам то, чего у них не было. Оставили артиллерию, оставили авиацию, оставили какие-то суда Дунайской флотилии.
13: А что вот могли что им случилось оставить, оставили. После победы, поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Соединенные Штаты прекратили морскую блокаду Ирана. Вооруженные силы США больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены, заявили в Центральном командовании вооруженных сил. В Центком добавили, что американские военные корабли продолжат находиться в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. По данным командования, они обеспечат соблюдение всех положений соглашения между Вашингтоном и Тегераном и контроль за его реализацией. Тем временем власти Ирана сообщили о нормализации судоходства в южных портах. Несмотря на восстановление движения коммерческих судов, сохраняются некоторые ограничения. Ормузский пролив остается под наблюдением вооруженных сил Ирана. Все суда должны согласовывать свой проход с корпусом стражи Исламской революции. Об этом заявил секретарь Ассоциации судоходства страны Масуд Палмех. На данный момент в рамках нормализованной программы 3 крупных судна, перевозящих жизненно важные зерно и сырьевые товары, вошли в наши порты. 2 сверхкрупных перевозчика нефти успешно их покинули. Кроме того, региональные и коммерческие суда соседних прибрежных государств Персидского залива и Оманского моря теперь проходят без препятствий, пояснил Полмех в интервью агентству ИСНА. Татнефти сообщили о штатных поставках нефтепродуктов в Москву. Проблем с наличием бензина и дизтоплива на автозаправках в столице и Подмосковье нет. Введенный ранее лимит в 30 литров по АИ-95 сохраняется, пояснили агентству ТАСС в компании. Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что поставка нефтепродуктов в столицу идет в обычном режиме. В городе работают все автозаправочные станции. Мэр Сергей Собянин написал в своем канале на платформе МАКС, что пожар, возникший утром в результате попадания беспилотника на территорию московского НПЗ, в основном локализовали. Президент Мексики призвала не обращать внимания на все заявления Дональда Трампа. У американского лидера специфическая манера общения, отметила Клаудия Шейнбаум. Она прокомментировала слова главы Белого дома о том, что правительство Мексики утратило контроль над ситуацией в стране. Народ Мексики знает, что каждый день мы отдаем все свои силы, вкладываем сердце и душу, делаем все ради нашего народа, отметила глава государства в ходе ежедневной пресс-конференции. Президент Мексики подчеркнула, что Трамп не очень хорошо информирован в отношении ситуации в стране и не знает, какие усилия прилагает правительство для борьбы с криминальными группировками. Погода. Плюс 15 сейчас в Москве. В городе завтра будет облачно и с прояснениями. В течение всего дня возможны локальные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем до 21 градуса. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
15: Говорит Москва. 94,8.
16: Реклама.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
17: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да, а также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Говорит Москва» 94,8.
19: Повтор лучшего.
18: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
13: Продолжаем эфир с историком и писателем Никитой Бондаревым. Югославия во Второй мировой войне, после победы, как произошло становление Тита в качестве лидера половины Европы, продолжаем обсуждать. Это вторая часть нашего эфира про Югославию во Второй мировой войне. Первая была в апреле. Кому интересно, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», найдете, послушайте, или в телеграм-канале «Балканист». Тоже вы найдете. Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира. Если есть вопросы, звоните 84957373948. И если вы нас хотите видеть на YouTube, заходите, канал «Говорит Москва». Никит, итак, освободили Белград 20 октября.
14: Ну, нет, подожди, значит, освободили Белград. Это было дело достаточно стремительное, да, в там три с небольшим недели мы уложились. Немцы готовились Белград защищать вот просто как зеницу ока, как говорится. Белград для них был очень важен, и вообще у немцев на Белград были планы далеко идущие. То есть после войны они собирались вообще, значит, создавать некий Донауланд, некую, значит, автономную провинцию немецкую по Дунавле со столицей в Белграде, в которую должен был и Банат войти, где было много немцев.
13: Воеводина.
14: Местных, да, местных воеводинских немцев. Вот, значит, Банат и территорию, примыкающую к Дунаю со столицей в Белграде, они собирались выделить в некое отдельное такое квазиформирование Донауланд со столицей в Белграде, которые должны были переименовать в Евгенштадт, значит, в честь принца Евгения Савойского, который когда-то в 18 веке его освободил, и австрийцы тогда 20 с лишним лет владели Сербией, потом турки у них опять, значит, все отбили. А потом, значит, кому-то показалось, там, Шпееру, по-моему, что название Евгенштадт, оно какое-то непоэтичное, придумали более поэтичный вариант Евгения, как вот Александр Македонский города, основанные им, называл в честь себя Александрия. Вот город в честь Евгения Савойского должен называться не Евгенштадт, а Евгения, потому что, ну, Балканы, Македония рядом, здесь вот скорее должна работать эта традиция. Ну, как бы, окей, не глупо, лучше Евгения, чем Евгенштадт. Вот, и что они хотели вообще сделать с Белградом, если бы там хотя бы малую часть того, что они планировали, им удалось реализовать, ты бы город Белград не узнал, он выглядел бы абсолютно по-другому. Центром города должно было стать вот это великоратно острову, огромный остров на месте слияния Савы и Дуная, который сейчас фактически пустой, поросший лесом, там ничего нет. Летом какой-то понтонный мостик туда перебрасывают, чтобы люди там могли гулять, никаких строений там нету. Вот он должен был стать центром и ядром города. Вот, рядом с ним такой же острог, но маленький, малый рат на острове, там должен был быть построен мемориал по типу, как в Берлине, в Тиргартене, такая тоже стелла высокая. Все, значит, это нарисовали, все проекты были. Это был такой шпееровский Белград, абсолютно имперской и футуристически выглядящей, вот смотреть на все эти проекты того, во что нацисты хотели Белград превратить, безумно интересно. Вот, но, наверное, хорошо, что до этого дела все-таки не дошло, потому что это был бы Белград без сербов. Да? Сербам в этом городе как бы места не нашлось бы.
13: А у нас вот есть телефонный звонок, ага. Давай его примем. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
20: Извиняюсь, конечно, врач, здравствуйте, Олег, здравствуйте, Никита, спасибо за уникальные данные и такой фрагментарный перечень всего вышесказанного. Я бы хотел задать два кратеньких вопроса. Под Сталинградом был разгромлен хорватский полк из 4 тысяч голов. Была ли это

появлялись, не только в Одессе они безобразили, да, вот болгары, единственные болгары, как примкнули к Тройственному пакту, у них как бы было единственное условие, что с Россией / Советским Союзом мы воевать не будем. Вы нам позволяете в Восточной Сербии делать все, что мы хотим. Мы, как бы, так сказать, позволяем вам на территории Болгарии делать все, что вы считаете нужным. Вот. Но с Советским Союзом мы не воюем. Окей. В случае Болгарии, значит, это самое, нацисты на это условие пошли, и там болгарский посол всю войну сидел в Москве, и через него шло все дипломатическое общение между Москвой и Берлином, через болгарского посла. Вот, а все остальные европейские пособники фашистов как бы на территории Советского Союза вполне отметились. Что касается претензий Муссолини на Балканы, ну, они были и были реализованы, вот я об этом только что сказал. А итальянцы всю Далмацию, все побережье Адриатическое считали своим. У них не было претензий на Дубровник. Вот как бы все, кроме Дубровника, они считали как бы исторической частью Италии. Дубровник они вообще изначально собирались передать сербам, потом, ну, я сказал об этом, потом как бы Устшим они его передали, потом все-таки забрали его сами, вот, но вот Дубровник они считали городом скорее славянским, чем итальянским, видимо, из-за того, что Дубровницкая республика в средние века, республика Святого Влаха, как бы постоянно воевала с Венецией, была врагом Венеции, то есть Италии, и вот, значит, поэтому они были готовы Дубровник уступить, да, ничего хорошего они в нем не видели. В Черногории они, вообще у них тоже каких-то территориальных претензий по поводу Черногории не было, но поскольку, так сказать, итальянский король был женат на дочери черногорского короля Николы, вот, который к нему и бежал после начала, собственно, не после начала войны, а после того, как его внук Александр Георгиевич его вынудил вот, отречься от престола в свою пользу, значит, король Никола бежал в Италию к своей дочери, и там в Италии, собственно, и умер. Да? И антисербская черногорская политическая эмиграция, она вся группировалась в Италии, и на своего мужа, значит, эта черногорская принцесса Елена, по-моему, Елена, имела очень сильное влияние, вот, и итальянцы были вынуждены провозгласить в Черногории некое королевство, но это было королевство без короля. Они никак не могли кого-то найти, кто согласился бы, так сказать, возложить на себя венец короля Черногории. Хотели кого-то из Романовых. Никто из Романовых не соглашался. Нашли, наконец, совершенно человек с прекрасным именем Роман Романович Романов. Романов в третьей степени, так сказать, Романов в кубе. Тот вроде согласился. Привезли его туда, в Черногорию. Он посмотрел, какая это дыра. Это, значит, куда его привезли в это самое, в Цетине. Ничего ему в Цетине не понравилось. И той же ночью он сбежал. Вот и осталась Черногория королевством без короля. Вот, так что, но вот всю прибрежную часть итальянцы удерживали до капитуляции Италии достаточно четко. Вот, а после войны, ну как, в межвоенный период Истрия, которая после войны вошла в состав Югославии, она была еще итальянской. То есть, когда ты смотришь на карту королевства Югославии межвоенного периода и карту социалистической Югославии, ты даже издалека на нее глядя, сразу можешь понять, это королевская Югославия или титовская, именно по Истрии. В королевской Югославии полуострова Истрии нету, в титовской Югославии он есть. При этом амбиции Тита простирались аж до Триеста, и, собственно, из-за Триеста Тита со Сталиным и поссорился на самом-то деле. И это было не в каком, не в 48-м году, а это было еще в 45-м году. Значит, Триест, собственно, освободили титовские партизаны. Вот, практически одновременно с ними с кораблей высадились англичане и вошли в город одновременно. Но это не одно и то же. Приплыть на кораблике и быстро высадиться там куда-то в порт. Или там с боями прорваться туда, в Триест через там всю территорию Словении, как это было с титовскими партизанами. Вот, и Тита, который работал сам в юности рабочим гастарбайтером в Триесте на каких-то заводах, ну, его носило в юности по всей Центральной Европе, где он только не работал, в частности, в Триесте. Тита считал Триест абсолютно славянским, югославянским и югославским городом. Считал, что Триест должен быть частью Югославии. Англичане так совершенно не считали. И весной 1945 года Тит приезжает в очередной визит в Советский Союз, третий уже, наверное, по счету, вот,

0: И ему говорят, его принимают как родного, там он встречается с советской интеллигенцией, он производит там мощнейшее впечатление на, так сказать, советскую культурную элиту. Вот, всем он очень нравится, он такой обаятельный, такой живой и в то же время такой подлинно величественный, имперский. Вот так ему идет военная форма. Неформально, в неформальном общении ему говорят: «Тита, нам не нужна сейчас война с Великобританией. Это последнее, что нам сейчас нужно. Выводи свои войска из Триеста, не провоцируй англичан. Мы тебе вот из этой, ну, там вот эта часть спорная между Италией и Югославией была поделена на зоны, там зона А, зона Б. Короче, все, кроме Триеста, ты получишь. Но из самого города Триеста войска выводи». Тита говорит: «Хорошо». Он возвращается в Югославию, и в июне 45-го года что он делает? Он вводит еще дополнительные войска в Триест, чтобы его не отдавать никому. В этот момент в Москве все заскрежетали зубами, вот, и окончательно поняли, что с Тита никаких дел иметь нельзя, потому что он будет кивать, он будет говорить: «Да-да, хорошо, я все понял», а сделает все так, как он сам считает нужным, безо всякой оглядки на Сталина, безо всякой оглядки на Москву. Короче говоря, еще летом 45-го года пробежала вот эта кошка между Титой и Сталином. Триест в итоге Югославии так и не достался, но он был в каком-то странном международном статусе до 72 года.
1: Он был чуть ли не как вообще нейтральная территория.
0: Ну да,
1: отдельная.
0: Вот какой-то типа там нейтральная территория.
1: А зачем,
0: да,
1: Британии нужен был Триест?
0: Ну, тоже хороший вопрос. Чтобы иметь какие-то позиции на Адриатике, надо же понимать, что это 45-й год, британская колониальная империя, она как бы еще не совсем мертва, она еще существует, и позиции на Адриатике для них были важны. И на острове Корфу, как бы замыкающим выход из Адриатики, так сказать, была английская военная и морская база. И в Северной Адриатике они тоже хотели иметь какую-то свою...
1: Давай точку. Еще один вопрос примем. Здравствуйте, Николай, говорите.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, я понимаю, что разрыв во времени небольшой, но если вы располагаете информацией и можете связать, значит, факт создания Луганска с сербами, которые были приглашены Петром Первым, они создали там линию обороны на реке Луганке. Потом, значит, тем, что во время Великой Отечественной войны немцы оставили в качестве, ну, как вы сказали, полицаев в Луганске тоже, то ли венгров, то ли, ну, в общем, какой-то вот тут тоже такой винегрет, а сами, значит, пошли дальше. Вот эти вот события, можно как-то их, это самое, обыграть?
0: Ну, спасибо за вопрос, да, насчет этой самой Новой Сербии и Славяно-Сербии, вот этих вот славянских областей в Новой России, созданных как бы по образцу, так сказать, казачьего самоуправления, вот, там на самом деле довольно сложная история, это была очень хорошая идея, которая по целому ряду причин оказалась не очень жизнеспособной. Придумано это все было, да, в правление Петра Великого, первые какие-то сербы действительно, не имея в виду там адмиралов, а имея в виду просто вот какие-то пехотные полки, переходившие, так сказать, в российское подданство из Австрии, действительно, еще в правлении Петра I подобные примеры были. На самом деле создаваться вот в каком-то таком бюрократическом, организационном плане это все началось в правлении Екатерины I, а в правлении Екатерины II это все было упразднено. Почему это было упразднено? Потому что там уже сербов практически не осталось. Там в Новой Сербии сербов было человек 400, найдено при переписи, а в славян Сербии еще меньше. Часть ассимилировалась, вот, но проблема даже не в том, что они ассимилировались, что есть хорошо. Так сказать, это вот братство русско-сербское в прямом и буквальном смысле, слияние, так сказать. Да, у кого там только не обнаруживаются это самое, сербские крови, у Никиты Сергеевича Михалкова, через его дедушку Кончаловского, у которого там вроде какие-то были сербские предки, и у кого только не. Вот, а потому что, собственно, никогда толком это не работало. Когда австрийцы поняли, что сербы очень хотят и жаждут переселяться в Российскую империю, они сразу дали больше свобод военной границе в составе Австрии, где как бы сербы, собственно, были основной силой и основной, так сказать, частью населения. Вот. А с другой стороны, начали им всячески мешать территорию Австрии покидать. То есть сначала вроде как вот этот поток сербских переселенцев, не просто сербских переселенцев, а сербских военных переселенцев. Вроде как сначала он был достаточно бурный, вот, но как-то он очень быстро обмелел. Да? Если бы австрийцы не мешали, было бы их больше. А имеет ли какое-то значение для русско-сербских отношений сегодня вот этот опыт Новой Сербии и Славяно-Сербии? Ну, как бы имеет, конечно, но это, как сказать, это больше что-то типа какого-то невидимого града Китежа, да, которого нет, но в то же время он есть. Вот.
1: Давай вернемся к Тита, у нас уже последняя 10-минутка эфира наступила. Итак, как поссорился Тита со Сталином? Ты рассказал, что поводом был на самом деле статус Триеста.
0: Ну, там много чего было, но вот, да, какой-то такой главный, как говорится, реперной точкой.
1: А вот эта вот история большой Балканской Федерации.
0: А это... Это все правильно, но тут как бы немножко нужно понимать логику отношений...
1: Кто хотел объединить Албанию, Болгарию и Югославию?
0: Сталин хотел. Сталин.
1: Зачем?
0: Сам этого
1: Сталину
0: хотел.
1: Сталину такой монстр там.
0: Ну, были бы это самое, союз Балканских социалистических республик. Ну, вот есть союз Советских социалистических республик, да, где как бы много разных народов управляется из единого центра, так сказать, существует как бы некая единая общая экономика, которая как бы хорошо... в хорошие годы функционирует, а в плохие не очень хорошо. Вот. Ну, как бы очевидно, что просто с точки зрения экономической целесообразности, как бы это выгоднее, чем иметь много маленьких раздробленных государств, которые имеют сложные отношения друг с другом и имеют между друг другом всякие, так сказать, таможенные барьеры. И Сталин хотел, чтобы была Балканская Федерация. Вопрос Болгарии там обсуждаемый был, входит она или не входит, но вот Югославия, Албания точно, Болгария может быть. И Тита хотел, чтобы была Балканская Федерация. А в чем тогда причина ссоры, из-за чего они поссорились, если они оба этого хотели? А поссорились они из-за того, что Тита в очередной раз, не испросив разрешения у Москвы, начал вести переговоры с Димитровым. А давай мы вот это самое объединимся, вот так вот, всяк, и они уже что-то решают, и они уже начинают о чем-то договариваться. И вдруг Димитрову звонят из Москвы и говорят, так сказать, нам сообщили, что ты с Титой ведешь какие-то переговоры. Тот говорит, да. А ты в курсе, что эти переговоры никто не одобрял, что Тита без нашего одобрения, не спросив нашего московского разрешения, просто сам по своей воле начал с тобой вести эти переговоры. Димитров ужаснулся и вскоре умер. Вот, значит, человек был слабого здоровья, уже очень-очень, совсем слабого. Вот, Тита считал, что вот такие вещи, не только касающиеся внутренней политики Югославии, а касающиеся каких-то глобальных вещей, геополитики, касающиеся слияния двух государств, он может решать сам без оглядки на Москву. Захотел позвонить Димитрову и начать с ними вести какие-то переговоры, позвонил и начал вести. В Москве так совершенно не считали. В Москве считали, что вот мы придумаем, как вы будете объединяться, дорожную карту вам составим, спустим ее вам, и вы будете строго этой дорожной карте...
1: За свободомыслие
0: пострадал, мы придумали,
1: товарищ Тита.
0: Будете строго следовать. А вот этой вот инициативы на местах не надо. Вот инициативники — это опасные
1: люди.
0: Как это
1: знакомо?
0: Вообще. Да, да. Вот... История отношений Тита со Сталиным и конфликта Тита со Сталиным — это абсолютно вот про то, что инициатива наказуема. Будь он менее инициативен, все было бы хорошо.
1: Хорошо, случилась эта ссора, и в какой момент Запад понял, что Югославия — это довольно интересная страна, с которой можно заигрывать, которую можно кредитовать, которую можно создавать особые экономические условия, торгуясь за нее с Советским Союзом.
0: Ну как, Тита тесно и плотно общался с англичанами вот со времен там этой военной миссии с Рэндольфом Черчиллем, и как бы эти контакты никогда не прерывались. А кто-то из титовского окружения вообще, можно сказать, из Лондона не вылезал. Владимир Вилибит был такой хорватский деятель в окружении Тита. Вот, который, ну, это уже практически доказано, что он был английским шпионом, как бы, и был, и именно в этом качестве и был нужен Тита, как посредник между ним и Лондоном. Вот, И с этой триестской историей как бы англичане с огромной долей вероятности сами же его и провоцировали. Ну да, мы ввели свои войска, ну давай мы вот сейчас так, ты введешь усиленный контингент, а мы выйдем, тебе расчистим место. А, вот, сами его провоцировали вот на то, чтобы он какие-то такие вещи совершал, которые Советскому Союзу, очевидно, не понравятся, да. Так сказать, раскручивали его, вышла там обложка журнала, журнал Life Stita на обложке красивейшим шикарным портретом с надписью «Пролетарский проконсул», вот, и огромной статьей о том, что из всех лидеров коммунистических стран Тита самый обаятельный и самый в своей стране авторитетный, и в международном масштабе он может стать столь же авторитетным, и, короче, подвинься, Сталин. Буквально так. Ну, ясно, что это в Москве никому не понравилось.
1: Как далеко могла зайти вражда на самом деле Тита и Сталина? Ведь не секрет, что Тита продолжал и после смерти Сталина строить бункеры на территории Югославии, бункеры в том числе против ядерного оружия. И есть даже версия, что почему рухнула Югославия, потому что югославская экономика не выдержала строительства одного мегабункера на границе нынешней Боснии и Хорватии, который по тем оценкам 70-х, 80-х годов более 1 миллиарда долларов было потрачено тех долларов, не нынешних, тех долларов было потрачено на строительство этого бункера. И бункер был такой огромный, он находился внутри огромной горы, что внутри горы располагался аэродром, и из горы могли взлетать самолеты, истребители, и в гору они могли также залетать.
0: Ну, это в значительной степени правда. Другое дело, что Советский Союз, в общем, был в курсе строительства этого бункера, хотя, так сказать, частью военной организации, так сказать, Варшавского договора Югославия никогда не была. Но, тем не менее, какие-то, так сказать, военные советники советские в Югославии тоже были. И в плане каком-то военно-инженерном какие-то советы давали. Я вот в этом месте, о котором ты говоришь, я только слышал, там я не был. Я был в похожем месте в, так сказать, подземной базе ракетных катеров в хорватском городе Омиш. Вот как бы она вроде как законсервированная, все местные как бы знают, и если там кому надо дать на лапу, тебя могут туда привезти, снимать, фотографировать. Конечно, ничего нельзя, но посмотреть можно.
1: Нет, подожди, ну а Черногория, Боко-Которский залив, где подводные лодки могли заходить, как в балаклаве.
0: Да, я говорю о том, что я видел сам и где я лично был сам. Ну,
1: вот я, видел это в Черногории.
0: Вот я в Черногории на базе подводных лодок не был.
1: Как это выглядит, что вот смотри, вот видишь в горе такое углубление, вот эта дырка, в нее входит подводная лодка.
0: Это был проект наш советский по образцу балаклавы, да.
1: Наш советский?
0: Да.
1: Но построенный-то югославами?
0: Ну, построенный югославами при нашей, так сказать, с нашего одобрения и при нашем каком-то
1: участии. То есть это уже после потепления?
0: Естественно, конечно.
1: А движение неприсоединения, как и когда возникла эта идея, и был ли это ответ на Сталина, на ссору со Сталином, или уже после значительно?
0: Это большая тема, мы вот в рамках оставшихся 3 минут про движение неприсоединения поговорить точно никак не успеем, задай какой-нибудь вопрос более локальный, а в следующий
1: Хорошо.
0: Раз поговорим.
1: Насколько боялся Тита реальной войны с Советским Союзом?
0: Боялся, на самом деле боялся, иначе не вел бы переговоры с НАТО о возможности вступления в Югославии в НАТО, которая почти произошла. Был как бы создан некий очередной Балканский пакт, таких организаций под названием Балканский пакт было много, это вот Балканский пакт номер 3, военный союз Греции, Турции и Югославии, при том, что Греция и Турция члены НАТО. И в начале 50-х годов прошло 3 больших международных военных учений на территории Югославии с участием натовских, то есть греческих и турецких войск. И Советский Союз от этого просто дрожал в ужасе от перспективы присоединения Югославии к блоку НАТО. И, ну, собственно, не было необходимости бункера какие-то строить, да, если бы Югославия действительно к НАТО примкнула, и безо всяких бункеров бы справились.
1: Никита Бондарев, историк и писатель, был гостем программы «Дело принципа». Чувствую, 3-й эфир про Югославию и Тита нам не миновать. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане. Президент России вместе с главой республики Рустамом Минихановым дал старт производства по видеосвязи. Комплекс «Казань-Компрессор-Маш» расположен примерно в 30 километрах от Казани. Глава государства разрешил приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Путин отметил, что его запуск – это еще один шаг в укреплении технологической независимости страны. Ранее российский лидер провел встречу с главой Татарстана после юбилейного саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Путин поблагодарил Миниханова и организаторов международного мероприятия за работу в интересах укрепления международных позиций России. Президент извинился перед казанцами за перекрытое движение транспорта из-за саммита. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка. Все эти кортежи и перекрытие улиц, сказал Путин. В Анкаре заявили о намерении возобновить прямые переговоры по Украине. Вместе с тем в турецком правительстве назвали ситуацию сложной. «Мы продолжаем прилагать усилия для сохранения диалога и создания условий для нового переговорного процесса. Турция готова вновь предоставить площадку для контактов сторон, однако ситуация остается крайне сложной и требует политической воли всех участников», сказал собеседник агентства РИА Новости. Глава МИДа Турции Хакан Фидан во время общения с президентом России Владимиром Путиным в Казани подтвердил готовность Анкары принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Встреча Путина с Фиданом прошла сегодня на полях саммита России-АСЕАН. По словам министра иностранных дел, Анкара по-прежнему считает дипломатический путь единственным способом добиться устойчивого урегулирования конфликта. Власти Австрии выступили за переговоры с Россией по Украине. По словам канцлера Кристиана Штокера, любой мир начинается с переговоров. Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога. Если сейчас они открываются, то для меня не столь важно, на каком именно уровне это происходит. Важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно, сказал председатель австрийского правительства по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Срочное сообщение РИА Новости. В течение дня в период с 7 до 20 часов по Москве средства противовоздушной обороны сбили 234 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает канал информационного центра по автомобильным дорогам. Причины временной остановки движения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в сообщении инфоцентра. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, завтра в российской столице облачно, с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 19-21, ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
5: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
3: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
9: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И у нас настоящий умный парень Никита Никифоров, педагог, учитель музыки и блогер. Никита Витальевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы про школу вообще в эфирах обычно много говорим. А сейчас, естественно, информационных поводов много, потому что и всякие единые учебники даются, и плюс ЕГЭ сдают, и плюс в вузы поступают. И вообще про проблемы школы очень много говорят, и что молодые люди оттуда бегут или не добегают после педагогического института. Поэтому, конечно же, решено про эту насущную проблему поговорить непосредственно с молодым, я бы даже сказала, очень молодым учителем. Да? Сколько вы работаете в школе?
10: Я работаю 4-й год.
9: И как вам? Сбежать не хочется?
10: Первое, конечно, время очень хотелось.
9: Сбежать?
10: Вот, да.
9: Вы жалели очень о том, что пошли в педагогический институт?
10: Да, именно. Что вообще свою жизнь связал с музыкой, но потом я понял, что без нее, к сожалению, жить не могу.
9: Без музыки или без школы?
10: Без школы и без музыки тоже.
9: Да? А что вас привлекает? Вот интересно просто, какое желание пойти работать в школу? Потому что, к сожалению, существует до сих пор, я вам, знаете, буду шаблон давать, а вы будете их отбивать, что в педагогические институты идут, потому что надо куда-то идти. И, к сожалению, там такое бывает, что, в общем, люди не сильно мотивированы идут в педагогические институты. Насколько это верное суждение?
10: Во-первых, я пошел туда, потому что мне нравится работать с детьми, и я чувствую единственная профессия, в которой чувствую стабильность.
9: Да, да, как интересно.
10: Именно стабильность.
9: Так. Ну, и вы пошли, потому что хочется с детьми работать. Угу, вот. Именно. И вы пришли с детьми работать. Да. А там что?
10: А там, ну, конечно, сначала не оправдало моих ожиданий, потому что очень много, конечно, есть в школе минусов. Но, как по мне, плюсов больше, поэтому я вот уже 4-й год продолжаю работать.
9: А минус-плюсы, давайте вот про это с вами подробнее поговорим. Mm-hmm. Есть педагоги, я, кстати, видела у кого-то интересную статью, где говорили, как можно в школе работать десятилетиями. То есть как будто бы вот когда к данному, там, 26-му году человек подходит с 40-летним стажем, примерно понятно, когда он начал в конце там Советского Союза и так далее. А сейчас, когда человек говорит, что на одном месте можно задержаться дольше, чем на там пару-тройку лет, и вы говорите, что школа как раз про то, что там можно задержаться. Почему?
10: Наверное, какое-то внутреннее ощущение, спокойствие, вот комфорт. Знание того, что ты делаешь.
9: Ага, но у вас
10: для чего?
9: При этом вы выбрали все-таки работать именно по направлению музыки и мировой художественной культуры. А с вашей точки зрения, есть недооценка творческих предметов
10: да.
9: в школе?
10: Я почему? Работал уже вот в трех школах и, грубо говоря, начинал с самого начала.
9: Так.
10: Работа, да, начиная с первого класса, заканчивая в 8-м классе. Эти уроки часто заменяли другими предметами, потому что иногда нет учителя-предметника.
9: Угу.
10: Этот предмет вел абсолютно каждый преподаватель, кому нужна там дополнительная какая-то нагрузка.
9: Просто вот. Песенки попеть,
10: да.
9: какие-то стихи выучить
10: да.
9: и все.
10: Поэтому большой уклон, конечно, что делали на русский язык, заменяли угу. на математику. Те предметы, которые сдают.
9: Так.
10: Вот.
9: Но вы, соответственно, пришли туда для того, чтобы как-то доказать, что все-таки этот предмет нужен.
10: Да, именно.
9: А зачем?
10: Потому что я учился, кстати, закончил как дирижер. Мое uh-huh. первое образование дирижерско-хоровое, преподаватель. Я учился хорошо, и я тоже хотел сбежать с первого курса Бузулукского музыкального колледжа, но директор меня остановил. Я буквально, наверное, проучился еще один год, и я понимаю, что без музыки абсолютно жить не могу. И при этом у меня нет музыкальной школы.
9: Но вы же не пошли в консерваторию, а вы пошли в школу работать. Именно. А детям музыка зачем?
10: Наверное, я сейчас работаю для тех детей, которые хотят что-то узнать в музыке, как-то разобраться в ней. И мне очень комфортно работать с маленькими детьми. Это начальная школа, 1-4 классы.
9: Так.
10: Вот. Наверное, для тех детей я работаю, которым это нужно.
9: Но это же обязательный предмет в школе.
10: Да, это обязательный предмет в школе.
9: И сейчас в основном же как говорят? Сейчас говорят, что школьная программа в целом очень перегружена, потому что много всяких дополнительных предметов, которые считаются, например, несут даже не образовательную, а скорее воспитательную функцию. Mm-hmm. Вот музыку вы бы к чему отнесли? И есть ли проблема недооценки важности этого предмета для школы?
10: Наверное, я бы отнес и к воспитательной функции тоже какой-то, угу. какому-то направлению. Потому что нужно уметь слушать, выражать свои какие-то мысли, потому что не все дети умеют выражать свои мысли.
9: Не все взрослые умеют выражать свои мысли, а вы говорите про детей. Да,
10: именно. Вот. Как-то так.
9: Как найти общий язык с детьми современными? Есть ли все-таки какая-то разница?
10: Да, сейчас это очень сложно. С каждым годом это все сложнее и сложнее. Я не знаю вообще, сколько я еще поработаю в школе. Конечно, хочется подольше. Вот. Как найти общий язык с детьми? Наверное, быть на одной волне, но при этом давать понимать, что я учитель, а вы ученики. Это очень важно, потому что были случаи с других школ, в которых я работал, угу. где молодые учителя, к сожалению, вот эту рамку не совсем поняли.
9: И, пытались быть друзьями
10: учителя? Да, именно.
9: Почему этого делать нельзя? Ведь, смотрите, я просто буду вам поддавать такие идеи. Очень часто родители приходят в школу и говорят, что если мой как-то не слушается, или ему там не хочет, или еще что-то, вы его не смогли заинтересовать. Угу. Он не будет слушать там Никиту Витальевича или Марью Ивановну, угу. которые будут просто говорить, слушай меня на том простом основании, что я учитель. Меня всегда это удивляло, потому что мне кажется, да нет, надо слушать учителя просто на том простом основании, что он учитель. Учитель, в конце концов, не аниматор, не клоун. Именно. У вас нет ощущения, что на учителя пытаются навязать функцию аниматора или клоуна?
10: Да, именно.
9: Да?
10: Да, опять с каждым годом это все хуже и хуже.
9: Почему это происходит, как вы думаете?
10: Я думаю, что все родители и дети, наверное, не совсем понимают свои права и обязанности. То есть, вернее, все знают свои права, но не знают своих обязанностей в школе.
9: Так.
10: Вот.
9: Ну, попробуйте развить эту, соответственно, мысль. Угу. Что здесь может такого происходить?
10: Опять-таки, они чувствуют, что этот предмет не совсем важный. И мне вот в начале пути в каждой школе из трех было очень сложно начинать, потому что дети понимают, что этот предмет совершенно не нужен. Родители тоже думают, что мы придем, песенки попели, ничего делать не нужно.
9: Так.
10: Вот. Я начинал с самого начала, откуда зарождалась музыка. Я принимаю сообщения только в письменном варианте. То есть родители, конечно, понимают, что там другого выхода нет. На меня тоже некоторые начинали жаловаться. Но когда приходили, и мы начинаем вместе разговаривать и говорить о чем-то, вот, то они понимают, что я хочу вообще от них и от детей. Вот сейчас у меня отличное взаимопонимание с администрацией, с родителями.
9: Но вот это, главное, чтобы администрация это услышала,
10: да.
9: что у вас хорошие взаимоотношения с администрацией. Проблема подготовки, то есть обучения в педагогическом институте, с учетом того, что сейчас еще вступительные кампании же начинаются, и многие тоже про пединститута думают, это важно, потому что у нас дефицит учителей и предметников основных, ну и в целом дефицит учителей. Одно дело, как вас учат, как правильно, а другое дело, с чем вы сталкиваетесь в реальности. Вот это где-то совпадает или нет? Или
10: нет,
9: забудьте обо всем, чему вас учили в институте.
10: Конечно, не совпадают. И когда я только начинал, мне очень хотелось, чтобы мне подсказали, как нужно делать даже элементарно технологическую карту урока. Да? В педагогических вузах и СУЗах сразу говорят, на практике делайте техкарту, но не рассказывают и не показывают, как это нужно сделать.
9: Чего не хватает? Вот если бы, например, вас, как уже действующего практика, причем молодого практика, отправили бы прочитать какую-нибудь лекцию в пединститут, чтобы вы туда, например, внедрили? Потому что во многих же учебных заведениях есть проблема, что очень много теоретизации на предметы науки, неважно чего, а к практике это вообще не имеет никакого отношения.
10: Хочется именно, чтобы сделали уклон на какую-то документацию, которую мы вынуждены делать.
9: Так.
10: Сдавать. И опять-таки в СУЗах этого не объясняют.
9: А взаимоотношения с детьми?
10: Здесь уже, наверное, все делаем на ощупь.
9: Серьезно?
10: Да. Потому что подход к разным детям абсолютно разный, индивидуально, не то что к классам, абсолютно каждому человеку индивидуальный подход.
9: А нужен ли он?
10: Я думаю, что да.
9: Почему? С учетом того, что это же массовая школа.
10: У каждого своя жизнь, каждый ребенок он индивидуален, вот, и поэтому там требуется подход. Все, что может, все может случиться у каждого, поэтому мы вынуждены понять, выслушать, помочь.
9: Какова специфика преподавания все-таки музыки в школе и таких предметов, которые с точки зрения многих и детей, и родителей, и даже учителей, я думаю, что все равно вот эта иерархичность существует.
10: Да.
9: И уровень престижа, ну, как будто бы недооценивается, как будто, а вот зачем? Вот мы же приходим в школу учиться читать, писать и считать, а вот это нам зачем? Мы же не пойдем на сцену, не пойдем на эстраду, ну, если что, вот искусственный интеллект включим, он нам напишет песенку.
10: Сложность в том, опять-таки, чтобы дать понять детям, что урок музыки, неважно, изобразительное искусство, сейчас еще предмет отдан КНР, основа духовно-нравственной культуры народов России, что эти предметы тоже важны для человека, вот.
9: Для чего? Важны в каком плане?
10: На этих уроках мы также анализируем, мы также читаем, развиваем воображение, да, при прослушивании какого-то музыкального произведения, что это нужно обязательно детям.
9: Вы видите какую-то динамику в том плане, что грамотное преподавание тех или иных предметов, которые, опять же, считаются какими-то недооцененными, если учителя литературы и русского языка, в общем, иногда воют и говорят, что детей сложно этим заинтересовать, то я предполагаю, какая серьезная нагрузка на вас, например, лежит в этом плане.
10: Ну, конечно, такой прям динамики нет, но мы стараемся, делаем все возможное, чтобы как-то, да,
9: помогать. Чтобы это было. Существует ли конфликт отцов и детей в школе между учителями постарше и помоложе? Насколько я понимаю, где-то есть институт, как это правильно сказать, наставничества, когда вас, как молодого, вверяют каким-то старшим коллегам, и вот они вас всему должны научить. Но очень часто это, мне кажется, выливается в какую-то конкуренцию, что еще молод, еще не знаешь, как на самом деле. Наверное, где-то включается профессиональная деформация, что, в общем, чем дети эти уже начинают надоедать, а молодые такие, открытые. Видите вы этот конфликт или нет?
10: Конфликт есть.
9: Так.
10: И очень много коллег, опять-таки, я являюсь еще основателем объединения молодых учителей под названием «Свет».
9: Ага.
10: Вот, и все рассказывают свои истории, и мы слушаем. Вот, это
9: в чем
10: очень
9: основная
10: много.
9: Проблема?
10: Наверное, старшее поколение видит все в рамках, абсолютно, в плане общения какого-то и так далее. Современные учителя, они как-то более, наверное, понимают молодежь, говорят на одном языке, вот, мотивируют по-своему как-то, вот, и не совсем, вот, старшее поколение совсем это воспринимают и понимают.
9: Они воспринимают это, что они видят в вас, например, какую-то конкуренцию, или они, ну, с вашей точки зрения, или же это не конкуренция, а неприятие чего-то другого,
10: да.
9: Потому что у них это работало десятилетиями,
10: да, да.
9: А вдруг сейчас приходите вы со своими взглядами.
10: Да, то есть они считают, что это неправильно, то есть так работать нельзя.
9: А судьи кто, вот по-вашему, судьи кто, как правильно? Вот кто должен сказать, как правильно? Родители тоже их слушают странно, да. Дети, тем более они еще, у них лобные доли еще не созрели, чтобы действительно понимать, как правильно, как неправильно. Но на горохах не ставят, слава богу, за двойки уже хорошо. Где эталон, как правильно, как вы думаете?
10: Конечно, мы слушаем в первую очередь администрацию, которая у нас также сидит на уроках, анализирует в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и все. Прочее.
9: Но с другой стороны, подождите, но одно дело, когда администрация, да, вы следуете законам, вы следуете стандартам, у вас есть определенный набор там контрольных самостоятельных работ и контрольно-измерительных материалов, а другое дело, как именно вы с детьми будете работать. Нет ли, например, такой проблемы, что есть восприятие определенное, что не школа для детей, а как будто бы дети для школы, потому что есть погоня за рейтингами, например,
10: да.
9: Есть погоня за талантливыми, удобными в какой-то степени детьми, и у нас получается такой конфликт. С одной стороны, дети вроде бы все должны быть работы с индивидуальностью, а с другой стороны, есть таблички Excel, куда надо всех вписать. И вот как в этой связи работать молодому педагогу? Потому что у вас настоящая сцилла и харибда. С одной стороны, педагоги старшего возраста, которые говорят, что это тут такое вообще жизни не знаете, с другой стороны, стороны, дети, которые вас пытаются за друга своего держать, и с третьей стороны, это родители, которые чуть что сразу в такую конфронтацию начинают вступать. Как в этой связи работать?
10: Я думаю, что надо действовать так, как ты считаешь нужным. Опять-таки, все это делается на ощупь, и если нужен совет, подойти к более опытному преподавателю,
9: дают
10: если это требуется. Да, дают советы, если именно я подхожу что-то узнать по поводу документации, либо какого-то случая, который, например, произошел на уроках,
9: так.
10: И так далее.
9: Почему выгорают учителя? И почему молодые выгорают как будто бы быстрее, чем пожилые?
10: Я думаю, в первую очередь, конечно, из-за нагрузки и из-за заработной платы учителей, потому что это важная составляющая часть. Вот.
9: А нагрузка? В смысле, что она большая?
10: Да, она очень большая. Я думаю, что абсолютно в каждой школе есть вакансии, есть часы. Угу. Вот. Нехватка учителей, конечно, колоссально огромная. И каждый год учителя то приходят, даже в середине года увольняются. Вот. И ставки, часы висят. И угу. Эти часы обязательно должны вестись кем-то.
9: Потому что не хватает людей. Ну, именно. Хорошо, а за счет чего держатся, например, люди более старшего возраста? Нет ли проблемы, например, в том, что ну, как будто бы они более устойчивы? А у вас, вы сами говорите, что представления о профессии одни, а заход в профессию оказывается все несколько иначе. Может быть, здесь какая-то, ну, как бы вопрос личной устойчивости, не все так страшно? Или объективно есть вот прям череда проблем, которые, если не решать, то, в общем, молодые люди так и будут убегать из школы?
10: Я думаю, что старшее поколение задерживается, потому что они привыкли к этой работе.
9: Так.
10: Им комфортно, и знаю, что вот у нас есть преподаватель, ей 80 лет. Она
9: до сих пор работает.
10: Работает, да. Это филолог, учитель русского языка и литературы, прекрасно себя чувствует. Вот. И она не хочет уходить, потому что она настолько любит свой, во-первых, предмет, она настолько любит детей, она ведет в старших классах, 10-11 классы. Вот.
9: А какие плюшки, наш слушатель спрашивает, есть для молодых учителей, которые могут мотивировать все-таки в школе оставаться? И заходит ли здесь речь о ценностях или сугубо все лежит в финансовой плоскости, спрашивает наш слушатель.
10: Еще раз.
9: Какие плюшки, он говорит, сейчас есть для молодых учителей? Потому что очень часто про учителей говорят, ну вы же, как это, как врачи Гиппократу клятву давали, а здесь, не знаю, кого, Аристотелю клятву давали, и вы должны идти за своей миссией, и вот, а деньги это не основное. Ну, какие-то такие романтические рассуждения, я даже от рекрутеров такое периодически слышала.
10: Поощрять молодых специалистов, конечно же, это стимулирующие или выплаты, как молодым учителям. Вот. Везде сумма абсолютно разная, все зависит от школы. Вот. Чем еще? Смотря какая администрация, вот, например, мне, как молодому специалисту, они видят, что я настолько обожаю свой предмет, я без него жить вообще не могу. Вот. Что мне, у меня в кабинете стоит рояль.
9: Рояль.
10: Да, настоящий. Именно рояль, да.
9: Так, и его вы играете.
10: Да, конечно. Настраивают его раз где-то в 2-3 месяца. Рояль старый, но играет. Вот. И по моей просьбе еще закупили цифровое пианино, также поставили в кабинет, да. Вот так вот всеми способами как-то пытаются мне угодить, чтобы мне дальше работать с детьми.
9: Степан спрашивает, вопрос вашему гостю. Уроки музыки влияют на воспитание? Влияет ли на воспитание и формирование личности ребенка? Или просто предмет музыки как знание предмета, что есть 7 нот, Бах, Прокофьев и Шаляпин?
10: Я думаю, что, конечно же, влияет, потому что особенно в начальной школе, после уроков, они все говорят, что я тоже буду учителем музыки, Серьёзно? Настолько вдохновленный, да. Что, да, даже такое
9: как
10: есть.
9: Как так удается? То есть это какой-то ваш личный прием?
10: Да, я использую различные разные вообще методы.
9: Вы же методист еще вообще, да. Еще по образованию, да. Методист.
10: Да, я занимал должность.
9: Должность.
10: Заместитель по методической работе.
9: И, соответственно, здесь вот эта вот фишка в подходах, она какая, как это происходит, как можно этим заинтересовать?
10: Опять-таки, это современные дети, поэтому мы используем современные подходы. Например, у нас есть... огромная тема, как опера, она длится один урок, да? И тема оперы за один урок, тем более в начальной школе, это просто рассказать невозможно, а тем более ее посмотреть. Поэтому я на различных платформах нашел оперу в мультфильме, то есть которая длится примерно 15-20 минут, но текст музыкальный, он подлинный. То есть все в картинках, все настолько понятно и по-детски, что дети запоминают композитора, там название, например, Моцарт, там волшебная флейта, что дети сразу запоминают. Иммерсивные видео, мне обязательно в начальной школе с 1 по 4 классы минута 3-5 это иммерсивное видео с погружением, то есть различные движения, где они отдыхают, они просто это обожают. Вот, различные хлопки, повторение ритма, что мы развиваем, да, какое-то чувство ритма какое-то, вот.
9: То есть не просто поёте?
10: Да, мы не просто поём, да, мы разбираемся, смотрим обязательно презентации на каждый урок.
9: Ага. Еще один слушатель говорит, спасибо большое, очень интересно. А Денис говорит, когда в младших классах мне разрешали на них не ходить. Но параллельно я учился в музыкальной школе. Говорит Денис, есть проблема недооценки уроков музыки в школе, но при этом люди же, знаете, парадокс в чем? Уроки музыки в школе считают чем-то лишним, но при этом все хотят отдавать детей в музыкальные школы, потому что музыка развивает. Почему возник этот парадокс, как вы думаете?
10: Без понятия.
9: Не знаете? Но ведь правда, ведь хотят же, чтобы там дети на каком-то хотя бы инструменте научились играть. Там кто-то хочет бренчать на гитаре потом, значит, девушек покорять, кто-то, не знаю, на баян идет и так далее. А уроки в музыке, это, знаете, физкультуру напоминает. Физру в школе недолюбливают многие, но при этом чемпионами района становятся по своим видам спорта.
10: Я не заканчивал музыкальную школу.
9: Так.
10: Да, я специфику вообще работы в музыкальной школе не знаю, не понимаю. Вот. Но в следующем году, получается, учебном я открываю небольшое отделение при школе как фортепиано. Вот уже есть огромное количество родителей, детей, которые вот хотят заниматься именно со мной.
9: Музыкой.
10: Музыкой.
9: Уже
10: да,
9: более углубленно.
10: Фортепиано, да.
9: А наш слушатель еще один. Сейчас найду этот вопрос. Так, секунду. Сейчас прошел он уже. Прошел. Какие классы у вас в преподавании? Есть ли разница в восприятии вашего предмета между началкой, например, и старшей школой?
10: Да, я веду с 1 по 8 классы включительно.
9: Так.
10: Вот в следующем году еще у меня 10 класс «Мировая художественная культура». У нас открывается не обычные классы, а именно профильные 10. У нас нет обычных классов. То есть у нас
9: нигде уже
10: гуманитарный,
9: нет
10: да, театральный у нас класс. Я буду вести вот в театральном классе.
9: Ага.
10: Если... Какой вопрос еще там
9: был? Мировая художественная культура как раз сейчас. Как выглядит этот предмет и что там преподают? И самое главное, какой в этом толк? Есть ли разница в восприятии, наш слушатель говорит, началки уроков музыки и в старшей школе?
10: Да, у всех восприятие было разное, особенно когда я пришел в эту школу. Там примерно года два не было предмета музыки. Учитель очень сильно болел. И когда пришел я и начал говорить свои какие-то правила, конечно, они сначала вообще не поняли, что они думали, что так же можно ничего не делать. Я очень оцениваю, наверное, даже не знание предмета музыки, а именно, что каждый ребенок должен приложить какое-то малейшее усилие.
9: Вовлеченность.
10: Да.
9: Так.
10: Усилие, труд, только за это вы получите оценку. Да,
9: даже
10: именно.
9: Так.
10: Чуть-чуть элементарно открыть рот и попеть вместе с нами и современные песни, и даже не современные, да.
9: Ноты выучить. А, так, еще наши слушатели говорят, проблема современных детей, у них клиповое мышление, они любят картинки и громкие звуки. А нет ли вреда в том, что мы как будто бы подчиняемся их хотелкам? А ведь по-старому тоже учились, и люди были умные. Ну, по-старому это как книжки, ноты и рисунки.
10: Ну, я тут такого не вижу, чтобы они... что было вредно громкая музыка и так далее.
9: Проблема восприятия имеется в виду и усидчивость с учетом того, что дети привыкли к быстрой смене картинки, к клипам. Ну, просто, например, в обычных предметах тоже есть учителя, которые используют презентации в русском языке, там, в математике. Не всем детям это подходит, но как будто бы это следование за общим трендом. Вот дети листают ТикТок или там что-то еще, да, вот нам тогда им в режиме ТикТока надо уроки преподавать. Это правильно, нет?
10: Я думаю, что да, всегда наглядность, она нужна. Она, мне кажется, она прям самая понятная наглядность. И презентация у меня примерно всегда слайдов 10-15. Мы проходим тему буквально за минут 15-20, если какая-то там теория. Остальная часть — это вокально-хоровая работа и закрепление.
9: Да. Проблема обучения сейчас, какие бы вы выделили у детей в обучаемости?
10: Проблемы...
9: Да.
10: Это лень. Огромная проблема – лень.
9: Поподробней здесь.
10: Да.
9: Очень интересно.
10: Дети, наверное, совершенно не хотят думать, выразить свои какие-то мысли, говорить. Они сразу, если какая-то самостоятельная даже, либо контрольная, сразу достают телефон. То есть они даже не хотят элементарно прочитать вопрос, как-то понять его и так далее.
9: А как с этим работать? Ну, это, я так понимаю, что это один из основных вызовов, да?
10: Да.
9: Как с этим работать? выработан вот. Какой-то подход, нет?
10: Я думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос, но пока ответа нет.
9: Пока ответа нет. А Никита Никифоров с нами, педагог, учитель музыки и блогер. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
3: Реклама.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Про школу сегодня говорим. К нам пришел педагог и учитель музыки, блогер Никита Никифоров. Алекс говорит, при всем уважении к профессии учителя, музыка – сложный предмет. Как сказала дочь, хорошо, что она закончилась. Позорится, к доске пойдет. При этом она ходит в музыкалку, играет в группе на электрогитаре. Это вот к вопросу восприятия. Когда ты в школе... И какие-то там, ну, любые предметы, в том числе и творческие, вот, кого-то, наверное, ИЗО тоже беспокоит в школе. А другое дело, когда тебе реально это очень нравится, ты ходишь в музыкальную школу, и там ты не считаешь, что ты позоришься. Это же тоже про восприятие детьми этого предмета, про страх какое-то самовыражение.
10: Именно, да.
9: Что делать-то с этим?
10: Есть дети, которые прям стремятся петь и хотят даже петь сольно. Я это делать позволяю.
9: Там,
10: либо дуэтом, либо трио, либо квартетом, неважно, вот. Но в большинстве случаев, конечно, все поют только у меня, только хором.
9: Угу.
10: У нас вокально-хоровая работа. Но есть девочки, это, конечно, старшие классы. Это 7-8 классы, где кто-то хочет спеть сольно какую-то партию, там, либо какой-то куплет, например. Поэтому это важно.
9: Вы упомянули, что вы ходили сначала в СУС, у вас был колледж, получается, да? А потом вы пошли в пединститут.
10: Да.
9: Сейчас есть такая склонность, есть желание, чтобы дети чаще шли все-таки в среднеспециальные учебные заведения, вот, даже, может быть, минуя 10-11 класс. В чем преимущество, с вашей точки зрения, СУЗа перед тем, чтобы идти в 10-11 класс?
10: Да. Старшеклассники тоже спрашивают вообще, куда лучше идти, в колледж либо в институт. Я думаю, что в институте это уже для взрослых детей, которые...
9: Более сознательная история, да?
10: Именно.
9: Так.
10: А после девятого, я думаю, что они такой колоссальной разницы в колледже не почувствуют. То есть там все равно за каждым, я считаю, что бегают, что-то подсказывают, направляют и так далее. А, наверное, в институтах это... Мы там никому не нужны, мы делаем все самостоятельно. Пришли, отчитываемся, сдаем какие-то, сдаем сессию и так далее.
9: Но, то есть, вы считаете, что трек для современного школьника – это школа, то есть начальное, среднее, потом среднее специальное учебное заведение, а потом институт – наиболее понятное и логичное, да?
10: Да, все происходит очень плавно, очень плавно.
9: Слушатель говорит, а можете ли развить мысль по поводу мотивации все-таки учителей идти в школу, потому что сейчас очень много учителей, которые даже заводят свои странички в социальных сетях и тем самым пропагандируют профессию. Кажется, что это выглядит как реклама, чтобы остальные тоже шли.
10: Мотивация, чтобы учителя остались в профессии.
9: Чтобы идти вообще в профессию. Чтобы идти туда.
10: Вот как раз-таки для этого я и создал сообщество под названием «Свет».
9: Так.
10: Сейчас в обществе находится 152 человека.
9: Типа профсоюз, что ли, какого-то?
10: Да, да, именно. И этот чат мы сделали в сети ВКонтакте. Как раз-таки для тех учителей, которые только пошли, либо там собираются, либо уже учатся на последнем курсе там колледжа, чтобы было все понятно и вот видели, как все есть на самом деле. Они спрашивают вопросы, как это сделать, с чем мы можем подсказать методически, что-то направить. Вот, у меня в команде замечательный педагог-психолог Хлудова Ева Модестовна, работает в нашей школе. Молодой психолог, и уже зарекомендовала себя у многих родителей, к ней ходят вот, дети и так далее. Также учитель начальных классов у нас, Светлана Олеговна. И наш, я его называю наш мозг, это учитель химии и биологии Андрей.
9: Вот. Но мы это все ваша в команде. Школа.
10: Нет, это мы вообще создали. Это
9: разные
10: никак,
9: школы.
10: Это никак не относится, да, к школе. Это мы все с разных школ, вот за исключением педагога-психолога. Мы работаем вместе.
9: А почему такая идея возникла?
10: Потому что понимаем, что хочется больше видеть молодых специалистов, которые работают в школе.
9: Так.
10: Вот. И вот так вот. Хотим поддержать эту престиж этой профессии.
9: Но это учительское комьюнити хорошо в социальных сетях и в жизни, наверное, тоже оно формируется. Но вот, скажем так, вы сказали, что есть проблема, когда там возникает первый кризис, и значит, пытаются убежать учителя и найти себя в чем-то другом, не знаю, в репетиторстве или еще что-то. Ведь, по сути, это же та же самая деятельность. Почему из школы убегают в репетиторство?
10: Я думаю, что здесь проблема две. Ну, три проблемы, наверное.
9: Так.
10: Первое – это сложные дети, которые позволяют себе очень много. Есть очень много разных случаев, которые совершенно очень сложно их перенести. Второе – это родители, очень скандальные родители, которые знают свои права, опять-таки не знают своих обязанностей. Могут унизить, сказать что-то.
9: Учителям.
10: Да, именно. Вот. А последнее сейчас даже администрация, которая непонимающе, наверное, относится к молодым специалистам. Сейчас вот говорят, что в школе должен быть педагог-наставник, который должен подсказывать молодым учителям все этапы работы, что делать. На практике, конечно, такого нет, я не замечал. В городе Самара, например, у нас было 15 молодых специалистов, около 15. Вот. За каждым не было никакого наставника, спрашивали вот у друг друга.
9: Вы сказали про детей и про родителей. Это тренд последнего времени или в целом скандальные, конфликтные были всегда, но просто в какой-то момент их атаки, грубо говоря, умели отражать, и сейчас по каким-то причинам все стали, не знаю, более чувствительные или нельзя ничего им сказать, супротив. Ну,
10: да.
9: Почему это работает так?
10: Я без понятия, что вообще происходит с родителями.
9: Да? Да. Серьёзно, прям так?
10: Да, именно.
9: Расскажите.
10: Потому что, да, очень сложные различные ситуации, когда родители говорят, что вы не правы, ваш метод, он совершенно там ненужный, неправильный, вы не умеете работать. Да, могли даже говорить в лицо. Не мне это все говорю, вот.
9: Ну, кому-то говорили.
10: Да, это говорили.
9: Так, ну и с этим, а как с этим справиться? Сразу уходить из профессии? Зачем?
10: Нет. Ну, учителей писали в департамент... В министерство пишут вот различные
9: жалобы.
10: Там, да, жалобы, да.
9: Ну,
10: что моего ребенка
9: всех-то не уволят.
10: Поставили тройку и так далее.
9: Даже за
10: я
9: это.
10: Я думаю, здесь что обидно учителям, потому что они вроде хотят как лучше там натянуть до тройки, например, там, как, неважно, какой предмет. А родители видят по-другому, что мы хотим завалить, поставить всем двойки, что-то не допустить. Тем более по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология, мы только рады, ну, чтобы завысить оценку. Но иногда мы этого сделать не можем, потому что ученики позволяют себе очень много
9: как
10: лишнего.
9: Как эту конфликтность

0: действительно ли, условно, школа стала, ну, прям довольно серьезным стрессовым фактором, чего раньше, например, не было. Угу. Вот если, условно, сравнить, там, не знаю, ваш период самого обучения я как человека, как ученика, и теперь ваш период, как вы уже учитель, и вы с другой стороны смотрите на эту проблему.
1: Конечно, когда я учился, ничего такого не было. Мы не могли ничего сказать против вообще учителю. Вот. Если сравнить, вообще не понимаю, что происходит. Опять-таки, с современными родителями, детьми. Вот это недопонимание, мне кажется, вообще будет оно постоянно. Я не знаю, как с этим бороться.
0: У старших не спрашивали?
1: Нет.
0: Почему?
1: Без понятия.
0: Может быть, стоит бы у них спросить, как они с этим справляются.
1: И со старшими тоже, с учителями есть проблемы, взаимоотношения между родителями и даже детьми.
0: Ага.
1: Вот, поэтому пока без понятия.
0: Почему, с вашей точки зрения, все больше людей хотят уходить из школы на семейное, например, обучение?
1: Угу. Я думаю, что, опять-таки, отношения учителей, если они считают, что мы там придираемся, им так будет легче. У нас тоже есть такие случаи, где ученики ушли на семейное обучение. Им это удобнее, не нужно ходить разбираться,
0: это
1: что-то выяснять.
0: Есть ли здесь проблема, например, того, что ребенок не получает социализацию, которую он, например, получает в школе?
1: Проблемы есть, потому что этот ребенок ходит и нам сдает отдельно, каждый предмет прям отдельно приходит. Сдают какие-то контрольные и так далее. Я спрашиваю, вот, как ты считаешь, что вообще что-то отложилось вот на семейном обучении? Он говорит, нет. От слова совсем.
0: Ребенок
1: то есть я считаю,
0: так
1: что,
0: говорит.
1: Да, что качество, да, намного хуже, чем вот вы посещали бы очно.
0: Потому что он, как это, в этом поле общем не находится с другими детьми. Ведь кто-то говорил, что, по крайней мере, я слышала логику, почему сейчас в большей степени выбирают там семейную форму обучения, потому что там страхуют ребенка от буллинга, угу, страхуют ребенка от излишних переживаний. То есть это даже не про то, что не надо больше вставать в 7 утра, угу, а в большей степени про боязнь того, что ребенок столкнется, в том числе вот с этими учениками или чужими родителями, и там будет травля, буллинг и прочие неприятные вещи. Именно поэтому, говорят, отправляют на семейку.
1: Угу. Но у нас только, вот я думаю, что по отношению к каким-то учителям они ушли на семейные, либо по состоянию здоровья что-то у них.
0: Здоровье
1: – это
0: понятно. Здесь вопрос в том, что существует определенная конфликтность между пониманием того, что дает современная школа,
1: угу,
0: массовая школа, я имею в виду, и тем, что люди могут получить, если они отгораживаются от массовой школы и берут как бы необходимый минимум, чтобы просто сдать и от них отстали.
1: Но думаю, что они должны понимать, что это намного хуже, наверное, в плане качества образования на
0: семейном.
1: То есть
0: вам так кажется все-таки?
1: Я считаю, что да, что семейное обучение намного хуже, некачественнее, чем вот
0: чем
1: очное.
0: Школьное, чем,
1: да,
0: очное образование. Угу. 7373-248, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. 7373-248, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
2: Мое искреннее мнение, что внутрь у человека влияет на его подсознание, в отличие от многих других предметов, которые изучаются в школе.
0: Музыка влияет на подсознание. Так, и следовательный вопрос ваш.
2: Вот у меня не то что вопрос, у меня предложение.
0: Да.
2: Не следует ли вот музыкальному сообществу педагогическому разработать такой комплекс программ.
0: Так. Ой, все пропало уже. В общем, углубленное изучение музыки требуется. Как вы на это смотрите? В школе? Или этого достаточно?
1: Я думаю, что это будет очень сложно реализовать.
0: Почему?
1: Во-первых, специалистов и вообще людей, которые хотят, вернее, которые собираются работать в школе, их очень мало, тем более музыкантов.
0: Так.
1: Вот. Если углубленный еще уровень, я думаю, что это будет очень сложно найти специалистов, кто будет работать.
0: Искусственный интеллект используете в работе?
1: Да. У нас существуют российские платформы под названием «Слайди» и «Обучай»,
0: угу,
1: которые делают прекрасные цветные, красочные очень презентации, которые я также использую в своих уроках музыки. Вот. Все. Они также делают технологические карты уроков и плюс презентации, все необходимое.
0: И может заменить педагога?
1: Я думаю, что нет, это дело в подходе. Опять-таки, мы должны выслушать, понять, потому что у каждого ребенка может что-то случиться.

0: какие-то там различные мысли, мы должны это увидеть, поддержать, выслушать. Это очень важно. Я думаю, что искусственный интеллект как раз-таки это сделать не сможет.
1: 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, давайте вас еще послушаем. Алло, пожалуйста, ваши вопросы. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: А скажите, вот был бы такой вот вариант преподавания музыки? Вот у меня у детей приезжали по обмену там мальчики и девочки из Франции. У них музыка, она была исключительно в виде изучения игры на каком-то музыкальном инструменте. Ну, то есть, допустим, если даже не изучение музыкального инструмента, ну, было бы неплохо, да, там, на каком-то начальном уровне, это для гитары, там, все мальчики, девочки пытаются в определенном возрасте там научиться, а банально даже научить не стесняться петь. Вот.
1: Самовыражаться. Но... Не стесняться самовыражаться на уроках.
0: Еще разок вопрос.
1: Человек сказал, что за границей, например, преподают музыку так, что обучают на конкретном инструменте играть или просто обучают конкретно пению для того, чтобы человек просто условно не боялся выступать.
0: Я буду ссылаться на федеральную рабочую программу.
1: Но другую нельзя.
0: Да, потому что если мы заглянем туда, то там совершенно нет каких-то вокальных именно изучений, практики нет. Все, каждый, мы изучаем жанры, там больше всего теории. Конечно, я теорию только вести я не могу, поэтому распеваемся по системе Стрельникова либо Емельянова. Наполняю я уже сам, как я это вижу, но мы именно идем по теме, которая прописана в федеральной рабочей программе. А тем более мы не изучаем нотную грамоту. Мы не изучаем, как правильно там играть и так далее.
1: Это, нет этого, да?
0: Да, в программе этого абсолютно нет.
1: Но это есть уже в школах, да, где действительно просто есть углубленное изучение музыки.
0: Либо музыкальная школа, если кто-то захотел.
1: Елена говорит, в Москве есть тренды обучения игре на свирели в начальной школе. Существуют ли какие-то, ну хорошо, модные направления на ваших уроках? Ага. Какие отметите?
0: Мы с первыми классами играем на погремушках, то, что у нас имеется, потому что их у нас
1: как
0: примерно
1: в детском саду.
0: Да, 25, больше у нас инструментов нет. Но у меня сейчас пополняется коллекция, я сам закупаю, показываю, как выглядит свирель, как выглядит дудочка, как укулеле выглядит, и за свой счет беру все необходимые музыкальные инструменты, рассказываю, показываю и так далее.
1: Вопросы, смотрите, вот с вашей точки зрения, основные тренды работы, наверное, педагогов, любого абсолютно предмета, но просто вот тренды работы, например, вашего поколения педагогов, какие бы вы отметили здесь вызовы, сложности и возможности, самое главное?
0: Возможности. Использование искусственного интеллекта, опять-таки, все мои коллеги современные используют искусственный интеллект. Очень часто я не вижу, используют ли старшее поколение, правда. Вот, например, в своей школе, наверное, человек 1-2 максимум.
1: Могут сейчас современные технологии использовать.
0: Да, учитель английского, точно так. Знаю. Вот.
1: Какие сложности основные бы вы выделили?
0: Основные сложности учителей в преподавании?
1: Да, учителей, вообще работы учителя в современной школе.
0: Сложности.
1: Или пока вы еще не накопили такое количество опыта?
0: Да, я думаю, что да.
1: Пока вы просто
0: сложности, копите. Вот я сказал, что сложность только в подаче, потому что раньше предмет музыки считали вообще ненужным предметом. Я вот начинал с самого начала, чтобы этот предмет как-то зауважали, что ли.
1: Но вот. У вас есть ощущение, что зауважали?
0: Да. Есть очень много отзывов от родителей, от учителей, администрации. Меня очень поддерживают, особенно родители. Мне очень приятно, что они поняли, что я хочу. Им это интересно, потому что мне совершенно не пофиг на этот предмет, и тем более на детей.
1: А есть ли, с вашей точки зрения, проблема чрезмерного участия родителей вообще в жизни школы? И, может быть, им стоит дистанцироваться и чуть больше доверия выказать?
0: Я думаю, что родителям некогда. Родители работают, я думаю, что они вот... не погружаются.
1: Не, ну, подожди, им же есть, когда писать кляузы в министерство?
0: Да,
1: есть.
0: После работы, да, пришли, послушали, что говорит ребенок, и сразу начинает писать через телефон жалобу, все.
1: Хорошо, то есть, по-вашему, все-таки родители должны больше погружаться в учебный процесс ребенка?
0: Я думаю, да. участвовать в каких-то мероприятиях, потому что школа вот, должна тесно все-таки быть с родителями. Но, как показывает опять-таки практика, что это совершенно не так.
1: Угу. А Конь говорит, сложность в школе – это хамство родителей, это никак не победить, говорит наш слушатель. Хорошо, а работа, вот, например, учительского комьюнити, с вашей точки зрения, может ли каким-то образом повлиять на то, что с родительским, ну, сложно сказать, сообществом, как вообще с родителями, можно будет каким-то образом тоже работать?
0: Я даже не задумывался об этом, кстати, вот как идея.
1: Дарю.
0: Да, это было бы, наверное, интересно.
1: Потому что иначе получается такое, ну, мне, по крайней мере, кажется, что возникло, знаете, как в школу детей отдают как вот такое на поле противостояния сразу. Чуть что, либо базово не доверяют учителю, либо базово не доверяют ребенку. То есть если идут на сильного учителя, учитель всегда прав, а ребенок нет. А если идут просто в школу, говорят, учитель базово не прав, а ребенок всегда прав. И в итоге, получается, сам ребенок находится между молотом и наковальней. А в какой-то момент надо просто объединиться. И странно, что раньше это срабатывало, а теперь это
0: да,
1: не именно, работает.
0: Именно. Очень хочется, на самом деле, вот работать тесно с родителями, вот, но, к сожалению, пока не получается. И именно поэтому я не беру уже четвертый год классное руководство.
1: Серьезно, да?
0: Да, это основная причина, да. Хотя предложений было очень много, но я сказал, что я пока не готов к этому.
1: Слушатели, Анастасия говорит, изучаете ли вы, например, зарубежные практики современного образования для того, чтобы внедрять в свою работу?
0: Нет, зарубежные нет.
1: Почему?
0: Без понятия.
1: Не задумывались не просто об этом никогда, да?
0: Да?
1: Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
2: У меня вопрос вот какой.
1: Да.
2: Мне кажется, что прерванный вопрос, смысл его заключался немножко в другом.
1: Давайте.
2: А именно, нужно создать новую программу сопровождения музыкального обычным системам обучения, чтобы она, музыка, психологически действовала на усвоение материала и вызывала другое восприятие этого материала.
1: Восприятие материала. Ну, не знаю, мне кажется, вот вы сказали, что очень много теории, и вы как раз ее разбавляете практикой.
0: Да.
1: Вот. Но углубленное изучение – это вопрос. Можно ли это, в принципе, внедрить в обычной школе?
0: Я думаю, что можно сделать только как внеурочная деятельность, именно отдельно углубленно.
1: Мария говорит, задайте, пожалуйста, вопрос вашему гостю, воспитательная функция в школе. Как-то это размежевалось. Сначала говорили, что школа оказывает услуги, а дети потребляют эти услуги. А теперь говорят, что школа воспитывает. Почувствовали ли вы эту лишнюю нагрузку, что вы должны теперь не только учить, но и воспитывать? Мне вообще кажется, это странное разделение. Здесь воспитываю, здесь учу. Странно.
0: Появилось очень много, если мы будем говорить про рейтинг, да, угу. Это самоубийственное, я думаю, слово для всех учителей.
1: И для родителей тоже.
0: Да. Очень много появилось различных конкурсов, мероприятий, именно патриотических, да, плюс разговор о важном каждый понедельник, да,
1: во всех школах,
0: страны, да. И очень много вот рейтинговых мероприятий, которые нужно сделать там срочно, например, их огромное количество. И иногда просто время на уроке мы просто теряем.
1: Потому что нужно в конкурсах участвовать.
0: Потому что участвовать в конкурсах, да, и, например, если подготовить какие-то номера по музыкальной части, например, да, это, ну, у меня же нет дополнительного какого-то часа отдельно с ним заниматься, а кто после уроков, восьмом уроку, например, придет ко мне учить песню, там что-то такое, это никому не нужно абсолютно.
1: То есть вы считаете, что рейтингование — это, в общем, штука, которая вызывает вопросы?
0: Да.
1: Почему?
0: Я думаю, что мы просто гонимся за какими-то цифрами.
1: Но теряем... это самый удобный способ измерения, да, как будто бы эффективности отдельно взятого учебного заведения, разве нет?
0: Хочется просто медленно работать в своем темпе, да, и это было, чтобы качественно. Ощущение, что мы просто рвемся по этим цифрам, абсолютно по каждым критериям.
1: То есть вы скорее за сам процесс обучения?
0: Да.
1: Да?
0: Именно.
1: Еще было здесь, сейчас скажу, воспитывать должна полиция, а не учитель, говорит Конь-огонь. Конечно, в каждый урок еще по полицейскому заодно надо. На каких предметах, сейчас скажу, было ли такое, что после ваших уроков, например, дети пошли целенаправленно в музыкальную школу, и не является ли это достижением поставленных вами целей?
0: После моих практик говорили, что хотят поступить либо в театральный. Я, правда, не знаю, сейчас поступили.
1: Кружок или институт?
0: Институт.
1: Институт,
0: да. Но я без понятия, поступили ли они или нет.
1: Интересно. 7373948. Давайте вас еще послушаем. Алло, здравствуйте.
3: Здрасте, Андрей, Москва.
1: Да.
3: У меня вопросов нет. Я хочу поблагодарить педагога приглашенного. Я сам закончил музыкальную десятилетку.
1: Так.
3: Хоровая капелла мальчиков. Но стал радиоинженером. В общем, вспоминая Петра, он говорил: «Сердце дамское, вельми на музыку податливо. Используй сие, и обласкан будешь непременно».
1: Так вот, зачем вы пошли? Вот зачем вы пошли в музыкальную школу, оказывается. Вот это интересно. Видите, какой, Никита Витальевич, вам комплимент. Для чего идти все-таки в музыкальную школу работать? Никита Никифоров был с нами, педагог, учитель музыки и блогер. Никита Витальевич, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра я с вами с 16 часов, поэтому дождитесь, и будут новые темы.
4: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Есть несколько камней, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения. Например, султанит или александрит. Но если это создала природа, то почти 1700 лет назад древние мастера смогли сделать сосуд, который при обычном свете отливает зеленовато-желтым, а при прямом попадании луча света – вино-красным. Это кубок Ликурга. Но на самом деле это не совсем кубок. Это диатрета – сосуд с двойными стенками, покрытый фигурным узором. Его высота всего 16,5 см, чуть больше ладони. Самые ранние диатреты появились в первом веке нашей эры, но расцвет их производства пришелся на 3-4 века. Такие вещи были безумно дорогими, доступны только самым богатым людям империи. Кубок Ликурга – единственная диатрета, которая сохранилась практически целиком. Сюжет – сцена из древнегреческого мифа. Царь Ликург был ярым противником Диониса, бога виноделия и веселья. Однажды он напал на спутник Диониса – Минат, и прогнал их со своей земли. Бог в долгу не остался. Он наслал на Ликурга нимфу Амбросию. Та обворожила и напоила царя. В приступе безумия Ликург решил вырубить виноградник, но случайно убил мать и сына. А после Дионис и его спутники опутали безумного царя виноградными лозами. Именно этот момент изображен на кубке. Пока Ликург пытался выпутаться из ловушки, он отрубил себе ногу и умер от потери крови. Но почему кубок меняет цвет? Долгое время считали, что он сделан из металла. Но в 1950 году, когда ученые смогли исследовать сосуд, выяснилось, что это стекло. Но не простое, а дихроическое, то есть меняющее цвет. Только в 1990 году с помощью электронного микроскопа ученые разглядели, что на миллион частиц стекла приходится 330 частиц серебра и 40 золота, причем их размер наноскопический, в сотни раз меньше толщины человеческого волоса. Как древний мастер это сделал, ученые до сих пор спорят. Специалисты также дискутируют о назначении кубка. Форма говорит о том, что это сосуд для питья, но есть версия, что его использовали для проверки вина. Если цвет менялся, значит напиток подсыпали яд. Другие же считают, что это был светильник. На некоторых диатретах есть бронзовые кольца, за которые их подвешивали. Еще одна тайна, откуда кубок взялся. Предположительно, его изготовили в Александрии или Риме. Там в античности процветало стеклодувное ремесло. Но датировать неорганические материалы сложно. Также неизвестно, как он попал в сокровищницу Римско-католической церкви. В 18 веке его нашли французские революционеры, которым нужны были деньги, и те кубок продали. В 1845 году предмет выкупил банкир Лионель де Ротшильд. Спустя 12 лет на него случайно наткнулся немецкий искусствовед Густав Аген. Он был так поражен красотой и необычными свойствами кубка, что уговорил банкира показать его миру. Наконец, в 1862 году кубок выставили в музее Виктории и Альберта в Лондоне. А потом он снова исчез в частной коллекции почти на 100 лет. И только в 1958 году, уступив многочисленным просьбам, Ротшильд продал кубок Британскому музею, где он находится и сегодня.
4: История предмета.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Эталон женской красоты менялся все время. В Средневековье ей считалась Пресвятая Дева Мария с удлиненным овалом лица, подчеркнутым высоким лбом, огромными глазами и маленьким ртом. В эпоху же Возрождения – статная, полнокровная женщина, высокого роста, широкими плечами, бедрами, полными руками и ногами. А вот в первобытное время ими были Венеры. Самая известная из них – Виллендорфская, найденная в 1908 году недалеко от поселения Виллендорф в Австрии. К слову, ей 29,5 тысяч лет. Она сделана из аолитового известняка, породы, которая сама в Виллендорфе не встречается. Ближайший холм с таким материалом находился около города Брно в Чехии, в 136 километрах на северо-восток. И таких фигурок, сделанных в каменном веке, множество. Есть Венера Лассельская, Лиспюкская, Костеновская и другие. Но всех их объединяет канон. Это зрелая женщина с гипертрофированными пышными формами, огромной грудью, широкими бедрами, явно выраженным животом. Ее голова наклонена, лица практически нет. Зато есть тщательно проработанная прическа или, возможно, ритуальный головной убор. Причем это не неумение древнего скульптора, это осознанный выбор. Возможно, так художник подчеркивал, что это изображение не конкретной женщины, а некой силы, понятия и божества. Канон также предполагал, что руки Венеры лежат на груди, колени сведены. Еще одна деталь. Эту статуэтку нельзя поставить на полку. Ее явно либо клали, либо прислоняли к чему-то. Но почему Венеры стали воплощением доисторического женского идеала? В эпоху палеолита представления о красоте были тесно связаны с плодородием и выживанием. А потому Венеры с их пышными формами символизировали жизненную силу и защиту от холода. В то время полнота ассоциировалась с хорошим здоровьем и достатком. Однако современные ученые отмечают, Венеры – это именно преувеличение, сознательно созданный акцент. Есть и другая версия. Венеры могут быть символом связи с миром животных или миром предков. Однако это точно неизвестно. Тем не менее, многие такие статуэтки намеренно разбиты, возможно, как часть ритуала. А сама Венера Виллендорфская была покрыта красной охрой и аккуратно уложена в ямку, словно святилище. К слову об охре. Этот минеральный пигмент для людей палеолита имел символическое значение. Охра – цвет крови, жизни, огня и возрождения. Ею посыпали могилы и использовали в наскальной живописи. Покрывая Венеру охрой, древние люди, вероятно, ритуально оживляли ее и наделяли сакральной силой.
4: История предмета.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Восемь часов, 8 минут, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

Доброе утро, пишет за плинтусом. Павел пишет, недоброе утро. Неужели в Москве нельзя защитить НПЗ? Не в первый раз же дожили, пишет Павел. Пора бахнуть, пишет Олег. Увидел мнение некоторых белорусов, что это Россия виновата в атаке на автобус с детьми. Совсем упоротые, пишет Алекс Поляков. Так это не белорусы, это поляки, литовцы и украинцы, которые изображают, что они белорусы. Ждем зятя Трампа в гости, пишет Док. Конечно, уже посекунчики готовые, как там еще, чебуреки, все. Хей, дыр-дыр-дыра, ай-на-ри-на-ни-на-най. Будем общаться, да?

0: А где ПВО, пишет Игорь. На месте ПВО, если ПВО не было, вы бы сильно удивились. Европейские страны G7 и США будут лицензировать производство ракет большой дальности систем противовоздушной обороны на Украине. Сделка позволит Украине значительно расширить производство оружия по западным лицензиям, включая дальнобойные средства. Le Parisien пишет. Вот, пишет Супер П. И добавляет, мы да выпендриваемся, однажды проснемся и горько заплачем от последствий своей доброты и близорукости. А ведь мы сидим на оружии победы. Оно пылится, но не применяется, к сожалению, пишет Супер П. Какие есть предложения, почему беспилотники летят со стороны Востока? Предположение, пишет Владимир. Да, предположение это понятное. Они летят, может, и не со стороны Востока. Другое дело, что они могут залетать потом в восточную часть. А так-то направление ясное в этом смысле, откуда это что летит и как летит. И в каком количестве, самое главное. «Долго мы будем наблюдать за системными массированными ударами Украины», пишет Василий. Ну, давайте будем говорить откровенно, Василий, мы за ними не то чтобы наблюдаем, мы им противодействуем. «Бравадные речи не соответствуют действительности, к сожалению», пишет Евгений. Интересно. «Вы видели полицейские пикапы с тентом в багажнике? Вчера я увидел, что под тентом там стоит пулемет», пишет за плинтусом. Ну, отлично, увидели. Другим не рассказывайте и фотографии не выкладывайте. «Они летят из Казахстана», пишет Андрей. Нет, зачем им лететь из Казахстана и по какой причине им лететь из Казахстана? Это достаточно большой крюк в этом смысле. Если мы говорим о тех атаках, которые идут на Москву, ну, по карте вы даже можете посмотреть, что, конечно, через Казахстан, ну, далеко. Так, бахать по Киеву рано, до центра не долетает, пишет Ростислав. Сколько бы ПЛА пропустить, это как-то непонятно. Столько бы ПЛА пропустить, это как-то непонятно, пишет Игорь. Игорь, это война. Это война. Чтобы долететь до востока Москвы, не нужен Казахстан, пишет 506-й. Да. Сколько идиотов фото сделали, интересно, пишет Андрей. Ну, наверное, много. Некоторые, особенно, наверное, одаренные, еще что-нибудь и выложили где-то. В комментариях к новостям некоторые прямо выспрашивают, куда прилетело, просят фото, видео результатов прилета. Возможно, хохлы, пишет Сергей. Невозможно, а точно, Сергей. Любое видео и фото — это, собственно, информация, которая крайне полезна противнику. Как будто бы заборы из металлической сетки натянуть гораздо дешевле, чем потом разгребать последствия от БПЛА, пишет БР. Как будто бы я с вами согласен, БР. Много раз мы обсуждали наши НПЗ, находящиеся много где, и фантазировали в том числе на тему того, как можно дополнительно защитить наши заводы от вражеских ударов. В том числе рассматривали с вами варианты, ну вот, сетки. Да, цепей, сетки, ну и всего того, что можно, как вот, чем можно как шатром накрыть объект, который нужно накрыть. Не знаю, наверное, это не всегда и не везде возможно по каким-то причинам. Мне сложно сказать, по каким причинам это возможно или невозможно. Разве это не красная линия, пишет Сухарики? Конечно, красная, Сухарики. Но что вы дополнительно предлагаете, помимо того, что мы делаем уже сегодня? Так, как так, что Украине поставляют дальнобойные ракеты, а мы молчим, пишет Николай. Так мы не молчим, Николай. Там размеры, километры, пишет Олег. Ну, да, наверное, опять же, если мы говорим о каких-то производствах, надо смотреть, что наиболее горючее на этих производствах и взрывоопасное, и именно это закрывать в первую очередь. Вот. А если завод с размером с район города, пишет Сергей, так он может быть и размером с город, я и говорю. То, что горючее, то, что взрывоопасное, то и прикрывать в первую очередь. Все остальное уже по ситуации. Почему в сухопутке не задействованы силы ОДКБ, пишет Юрий Лебедев. Мы не запрашивали помощи ОДКБ. Я видел сетки над НПЗ, не скажу где. Не понимаю, почему на других НПЗ это не сделано, пишет Павел. Я тоже видел сетки на некоторых объектах, не скажу каких и где. И тоже не понимаю, почему на других объектах этого нет, допустим. Тоже не скажу, где нет, и не скажу, где видел, что нет. Но, тем не менее, не понимаю, почему. Что-то, видимо, мешает. Что? Это вопрос, конечно. Под землю нужно завод прятать, пишет Сухарики. Ну, если это как-то технически возможно, то, наверное, это было бы правильное решение. Вообще, я слышал много по этому поводу заявлений, которые звучат от людей, которые разбираются в теме военной. И вот это коллеги мои с разных других ресурсов. И они говорят, что надо под землю уходить в этом смысле. Я просто не знаю, насколько это возможно вообще НПЗ увести под землю. И сколько это требует денег, сколько это требует ресурсов, сколько это требует времени, что самое главное. И насколько это эффективно. После баллистики ночью по Киеву фото вообще нет, а фото и видео нашего прямо море, пишет Василий. Дело в том, что на Украине уже очень эффективно и жестко карают за появление последствий ударов, на самом деле. У нас достаточно лояльно относятся, хотя есть уже законы соответствующие, есть возможность людей наказывать, которые до сих пор никак не могут как будто бы сообразить, что делать можно, а чего нельзя. Но все равно, в сравнении с тем, как это, например, организовано, да, в Израиле в том же самом или на так называемой Украине, у нас, конечно, либерализм и демократия. Вот так вот. В народных массах присутствует либерализм и демократия. С чем это связано, сложно сказать. Я всегда здесь апеллирую к разуму людей. Да, может быть, о нас слишком хорошо думают в высоких кабинетах, о нас, о всех, и такие, да ну, не будут же они публиковать фотографии и видео, они же понимают, что эти публикации фактически дают возможность врагу бить точнее и ставят под удар самого фотографирующего и выкладывающего, ну не будут же они, может быть, так думают в высоких кабинетах. Вот я хочу доложить, мы люди несознательные. Мы не можем собрать, мы не понимаем, что если мы фотографируем ПВО в работе, это мы выдаем местоположение ПВО врагу. Мы не понимаем, что если мы фотографируем последствия ударов по НПЗ или по чему-то еще, мы даем фактически кадры объективного контроля нашему противнику, которыми он не располагает, а благодаря нам располагает. Мы не понимаем, мы глупые, мы не знаем, что наши фотографии и видео и там заявления некоторые, они приводят к тому, что нас враг бьет и бьет именно тех, кто, по сути, их заявляет. То есть мы сами себя этими заявлениями и фотографиями лишаем защиты. Мы не понимаем этого. У нас не получается сопоставить эти вещи, к сожалению. Поэтому накажите нас в этом смысле. Что-то придумайте, потому что мы так и будем выкладывать, я вам говорю. Это вот так и будет продолжаться бесконечно. Это можно нас уговаривать, мы сами себя можем уговаривать, но руки тянутся, понимаешь? Еще телефоны у нас такие хорошие, и вот камеры там такие классные, и все такое удобное, и все вот эти умные очки у нас, и вообще вот, технологии просто конфетка в этом смысле. А вот ликеро-водочные заводы никогда не бомбят, пишет Квадрат Малевича. Но это красная линия Квадрат Малевича, значит, тоже. Закон о том, что частные компании могут самостоятельно закупать средства для своей защиты, в том числе вооружение, приняли всего пару недель назад. Дайте им немного времени, скоро выстроят защиту. А так быстро закупки не работают, пишет Василий. Да, жалко, что закон ну так долго принимали. В этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы быстрее такие законы принимались, потому что военные действия идут уже 4 года, а закон, да, действительно, вы правы, абсолютно, вот, он утвержден недавно совсем. Так, Восток Московской области, Василий, не буду читать, если позволите. Дальше. Как вы думаете, может быть, за голову Зеленского, как и за другие враждебные России головы, надо объявить щедрое вознаграждение и посмотрим, что будет, пишет Олеся. Олеся, тут ведь какое дело? Можно. Идея такая была, когда, например, за голову Мадуро объявляли американцы вознаграждение. Помните, такое было, еще не украли, когда они Мадуро. Вот я предположил, а почему нам, например, не объявлять награду за голову Зеленского? Но все-таки, как я понимаю, проблема устранение Зеленского физическим способом, точнее, препятствие, да, оно не в большей степени не физическое препятствие, а политическое. Вот как-то так, что ли, наверное, я его характеризую. То есть никаких наград ни за какие головы назначать, в принципе, и не нужно. Вот. Потому что, ну, я так понимаю, мы плюс-минус знаем, где и когда может и, или находится Зеленский. С другой стороны, мы тоже с вами много раз обсуждали здесь, как действуют те, кто охраняет Зеленского. Ну, это понятно, да, коллективный Запад, в широком смысле этого слова. Ну, они отслеживают все наши пуски, они отслеживают все наши движения, и, естественно, они Зеленского перемещают, да. Но, опять же, они-то перемещают Зеленского, но можно ли предположить, что мы прямо его выискиваем и хотим ликвидировать, вот именно Зеленского, именно мы? Ну, мне что-то подсказывает, что нет. Ну а что с мостами-то? Неужели не пора бы все мосты через Днепр обвалить, пишет Фарготтен? Пора, Фарготтен, тоже 100 000 раз уже обсуждали с вами, чем и как обваливаются мосты, и какие мосты, и в каком объеме, и что нужно для того, чтобы развалить крупный мост. И, как показывает практика, высокоточкой разнообразной этого сделать, это сделать можно, наверное, но очень и очень сложно. Вот, хорошо обваливаются мосты при доступе к этим мостам наших бомб ФАБ-3000 с планированным, вот этим управляемым блоком планирования и коррекции у МПК. Модулем планирования и коррекции. Не блоком, а модулем. Вот тогда хорошо складываются. И вот кадры-то есть. Где-то там возле лимана, если я не ошибаюсь, нужно было сложить мост, и наши сложили его. Как раз ФАП-3000. Вот эта вещь работает безотказно. Но это где-то 100-120 километров должно быть до этого моста. И тогда, ну, даже поменьше, на самом деле, где-то там 70-100 километров, и тогда вот он становится достижимой, понятной и уничтожаемой целью, во всех смыслах этого слова. Было видео, что 43 дрона хватило на мост обычный на сваях, пишет Василий. Ну, обычный. Когда мы говорим про Днепр, там не совсем обычный. Все-таки, если мы говорим о советском мостостроении, то там с заделом на ядерную войну все примерно делалось, и создавалось крепко, мощно. Наши предки потрудились сделать так, чтобы все было надежно. Поэтому, конечно, мост мосту рознь в этом смысле. Потому что мосты советские, их не так просто взять. Да-да-да, ну, понятно, что, опять же, размеры важны здесь, да, насколько этот укреплен объект, не укреплен, какое значение он имеет, на какой дороге он стоит, что рядом там. Американцы сложили крутой мост в Иране, иранцы им гордились, пишет Станислав. Возможно, есть ведь и прогулочные мосты, и всякие разные другие мосты. Опять же, если говорить об американцах в Иране, они работали... Ну, израильтяне, они тоже работали, американцы, бомбами непосредственно в небе, над Тегераном даже. То есть, что в некотором смысле говорит нам о том, что им удалось, например, над Тегераном подавить систему ПВО. То есть, завладеть небом над Тегераном удалось израильтянам и американцам в определенный момент. А это как раз доступ с точки зрения можно доставать уже бомбами. Да, там, с, опять же, с крылышками, но бомбами. Можно ли говорить о том, что вот мы сейчас можем на наших бомбардировщиках летать над Киевом? Ответ отрицательный. Нет, сейчас мы на наших бомбардировщиках летать над Киевом не можем. В силу разнообразного рода причин, например, потому что система ПВО киевские, ну, то есть находящиеся в Киеве, вот, западного производства и курируемые Западом, они еще присутствуют и пополняются, на всякий случай. И там, конечно, работают они на совершенно разных высотах и против разных целей. Поэтому вот так вот на самолете там пролететь вариантов нет. Я интересовался этой темой отдельно. Мне было интересно, вот как работают системы ПВО западные, какой там потолок у них, да, рабочий. Ну, есть у них те, которые способны работать по всему Ну, по любой высоте, так скажем. Если мы говорим о том, что они там пытаются сбить нашу ракету какую-то, или они пытаются сбить наш самолет какой-то, ну, то есть любая высота. Надо будет, будет 15 километров, надо будет, будет 20 километров, 25 километров, ну, вот так. Поэтому сегодня мы пробиваем системы ПВО и уничтожаем системы ПВО западные нашим высокоточным оружием с невероятными показателями скорости. Да, там вот, вы знаете, там гиперзвук и все остальное. Вот то, что перехватить не могут они никакими своими системами ПВО. Естественно, сами понимаете, самолеты на гиперзвуке не летают. Самолеты летают на сверхзвуке, ну и то это, если мы говорим о некоторых моментах, когда там форсаж полный, и вот на сверхзвуке самолет летит некоторое время, то есть это не постоянная работа на сверхзвуке идет, а так вообще на дозвуке. Вот, особенно если мы говорим о том, что там подвешено что-то к этому самолету, прицеплено. Ну и вот представьте себе самолет, который летит на дозвуке. Это, ну, такая цель для западных систем ПВО. Понятная, большая, понятная цель. Вот так вот я вам скажу. Поэтому специфика нашей работы по мостам связана в том числе и с тем, что нам нужно двинуть фронт до того момента, когда до этих мостов будут лететь фабы. Как я это понял. Возможно, я ошибаюсь. Я хочу подчеркнуть эту вещь. Я могу ошибаться. Назвать меня именно военным специалистом ни в коем случае нельзя. Я не военный специалист. Но я достаточно много общаюсь с этими людьми и какие-то выводы для себя делаю из их слов. Возможно, ошибочно. Выводы. Конечно, удары тактическим ядерным оружием по мостам, наверное, бы решили эти вопросы, и не нужно было бы двигать там фронт как-то ближе. То есть тот же самый Орешник в его боевом именно исполнении, подчеркиваю, потому что применение боевое было, но в небоевом исполнении. Вот в боевом исполнении он бы, конечно, и мосты сложил, и что хочешь сложил бы, это ясно. Но такое оружие в конфликте нынешнем пока не применяется. Так, ура, Алису починили, пишет Светлана. В смысле, мы теперь опять вещаем через эту Алису. Менять срочно концепцию войны, иначе никак уже все. Дыры найдены, осталось дело за малым, пишет Андрей. Ну, вы тоже рассказываете. Мы утюжим врага на протяжении нескольких лет. В том числе их объекты, находящиеся в разных совершенно городах, в западной части, в центральной части, в восточной части. И посмотрите-ка, ничего, ничего, что-то они еще огрызаются, что-то они еще демонстрируют. Да? Это просто для понимания, когда все говорят, дыры найдены, все, поехали. Там. Это вы имеете в виду что? Я в бане, что ли? Да не в бане вы, ну просто имейте в виду, что много людей пишут, и поэтому там... Вот Нематуллин меня спросил. А зачем складывать мосты полностью? Можно сложить пролет один. Логистика-то нарушится, пишет Виктор. Да, можно сложить один пролет, но для этого надо в этот пролет несколько раз попасть очень хорошо. Если мы говорим о высокоточном оружии, но не такой уж высокой мощности, то мы обычно имеем пробитие этого моста, которое латается. Ну вот уже это тоже было показано много раз. Как, ну просто дырка. В полотне дырка. Эту дырку, отверстие, потому что дырка у тебя... Я понял, понял, спасибо большое, дорогие друзья. Вот. Отверстие. И вот это отверстие, его просто латают и все. Ну, или закрывают, или объезжают. Вот такая вот интересная специфика. Ну вот, не выкладывание видео проблемы, пишет Евгений. Естественно, проблемы всегда комплексные, но выкладывание видео и фото – это снабжение врага информацией объективного контроля, которое, естественно, врагом собирается эта информация, анализируется, причем при помощи ИИ западных по типу Palantir, они туда отсылают свои видео, и на основании этих видео делаются выводы о том, что эффективно, что неэффективно, какие маршруты эффективны, какие неэффективны. Эффективны, какие типы боеприпасов эффективны, неэффективны, какие беспилотники эффективны или неэффективны, и все в таком духе. Вот поэтому проблема и в видео тоже, да, да. Во многом разного рода проблемы возникают в тот момент, когда ты находишься в военном противостоянии, и эти проблемы надо решать и уметь лучше врага их решать. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Восемь тридцать в Москве. Четверг, июнь, день 18-й, в студии Алексей Гудошников, это радио «Говорит Москва», 94,8. Так, Лёш, ну по полтысячи дронов пускают, вон в новостях сказали. Как так, доколе, пишет 506-й. Так нет, я что вы удивляетесь-то, я не понимаю. Такое ощущение, что я вам сказал когда-то, что они все меньше и меньше дронов будут пускать. Они все больше и больше будут дронов пускать, они все больше и больше будут их делать. Эти дроны делаются в Европе. Они называются украинскими только потому, что они так называются. Это европейские дроны. Это западные технологии. Они работают на западных чипах. Они работают при помощи западных ИИ-технологий, так скажем. Они работают при помощи западных спутников. Они навигируются этими спутниками. Вот так. Ну, а что? Что вот в этом смысле, да, мы как бы нового узнали сейчас. Дальше. Какие планы у Запада? У Запада планы такие. Нас убить. Если вдруг кто-то, ну, сомневается в этом, то я могу попытаться вам доказать, что я прав. Но, наверное, вам уже доказывать это не надо. Я так понимаю, что все вы уже это осознаете, да? Ну, Запад нас хочет убить. Не просто убить из разряда, ну, где-то что-то как-то убить, а прям убить. Вот меня сейчас слушайте, вы живой. И я вот вам сейчас что-то говорю, я живой. А вот желательно, чтобы ни вы не слушали, потому что вы умерли, и ни я ничего не говорил, потому что мертвый. Вот такое вот желание у Запада. Что с этим поделать? Отбить это желание. Как его отбить? Ну, теми способами, которыми мы сейчас отбиваем их желание, у них желание еще пока не отбивается. Пока их желание, судя по всему, нарастает. А это, предположительно, ведет нас к тому типу будущего, в котором мы будем находиться в прямом противостоянии военном, ну, как минимум, с Европой. Ну, естественно, и США тоже, но США будут изображать, что они вне схватки, что не будет соответствовать действительности. Но мы движемся туда.
4: ну, все ближе и ближе и ближе. Дроны, летающие над Прибалтикой, да, которые по нам бьют. Вы, наверное, слышали. Дроны эти производятся в Европе. Дальнобойное оружие, которое европейцы фактически разрабатывают для Украины, создают, и потом вот опять украинцы клеят там свои шильдики, флажки. ИИ с наведением, когда теряет связь тот или иной, там, дрон и так далее, у него есть ИИ, который, ну, машинное зрение. И он сам выбирает себе цель. В списке целей туристические автобусы, автомобили обычные, что там, поезда, дома, люди. Ну, то есть, список целей не ограничивается военными целями. Это не то, чтобы Запад хочет разбить нас на поле боя. Это уже говорит о том, что Запад перешел в режим геноцида. То есть, вот чтобы совсем было хорошо понятно всем, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, и вы мне скажете, ты не прав, ты не прав. Запад нас очень любит, Илон Маск такой классный, он недавно стал триллионером, мы все очень сильно радуемся. А еще давай обсудим футбол. Давайте потом порадуемся и обсудим футбол обязательно, но вот сейчас именно ситуация такая. Эти ребята устраивают нам геноцид. Они убивают мирное население, они настроили свои дроны западные, которые называются украинскими, так, чтобы те били по автобусам с людьми. Мирными, абсолютно, абсолютно мирными. С детьми. С детишками из разных регионов России. Из Белоруссии, которые едут отдохнуть в Геленджик. Просто вот есть автобус, и давай по нему жахнем. Вчера смотрю кадры, публикуются все еще. Не буду говорить где, не буду говорить как. Грузовик. Обычный грузовик, не военный грузовик, в одном из городов, стоит на перекрестке. Откуда-то с большой высоты пикирует FPV-дрон и бьет ему прямо в лоб, этому грузовику. Водитель погиб. То есть, к чему идет? А идет к тому, что, вот вы видели танки и другие наши бронированные машины с мангалами, да? Вот идет к тому, что каждая такая наша машина должна будет ездить вот с такими мангалами. Ну, суть по всему. Потому что все, они перешли к тактике террора. Вот у нас тут небольшой разговор был в рамках телеэфира. Девушка прекрасная, во-первых, женщина, мать, женщина, плюс эксперт, плюс занимающаяся гуманитарной помощью, она говорит, я с вами поспорю, они всегда придерживались тактики террора. Ну, я не стал как-то развивать эту мысль в разговоре с ней, времени не было. Спора нет между нами. Они всегда использовали террор. Другое дело, что сейчас это приобрело уже иной масштаб. То есть сейчас они это делают уже в таком масштабе, который, ну, сложно не заметить, так скажем. Все, вот оно. Ну, как бы добавить нечего. И как теперь батька на это посмотрит, пишет Павел. А ведь он давал интервью и хорошо отзывался о Зеленском, пишет Павел. Ну, он и хорошо отзывался о Зеленском, потом он плохо отзывался о Зеленском. Потом Зеленский вообще говорил, что у него 500 целей обозначены в Белоруссии, куда он бить собирается. Ну вот, на что господин Лукашенко сказал, что нам достаточно одну цель поразить в Киеве, мы даже знаем, какую и где. Ну, то есть обменялись любезностями. Но опять же, обратите внимание, Лукашенко, да, Александр Григорьевич, говорит про одну конкретную цель. Он имеет в виду киевский режим, политическую власть, да, то есть, если вдруг этот режим проявит агрессию по отношению к Белоруссии. Зеленский рассказывает про 500 целей в Белоруссии. Вот интересно, а автобус с детьми белорусскими, это тоже одна из этих 500 целей? Такой вопрос. Вот. Это не ошибка. Вот у нас вчера был опять же спор, в эфире, мол, техника ошибается. Вот вылетает дрон, у него машинное зрение, оно недостаточно хорошее, это машинное зрение, там, и так далее. И вот оно ошибается, потому что, там, допустим, автобус похож на фуру, еще что-то. Нет. Мы выяснили прямо в этом эфире, что есть полетное задание и есть список целей. И есть приоритет, конечно, целей. То есть военная цель всегда в приоритете. Но другое дело, что военную цель поразить сложно. И поэтому дрон идет по списку целей и доходит до списка, например, где есть автобус туристический. Видит его и бьет в него. Все. То есть эта цель заложенная. Машинное зрение, даже если оно очень плохое, у британцев и у американцев, оно может отличить туристический автобус от танка. Ну, может. И если он бьет по туристическому автобусу, значит, эта цель у него в его мозгах электронных есть. Все. И причем она есть не то, что одна фотография какого-то автобуса размытая. Нет, это значит со всех сторон. Это образ создан цифровой цели для того, чтобы машина анализировала. То есть со всех сторон разные виды автобусов, как они выглядят, что такое автобус, как они движутся, все анализируется на ходу. Ага, типа перепутали танк с автобусом, ну-ну, пишет 506-й. Да. Нужно уничтожать центры принятия решений вплоть до банковой, тогда в управлении будет хаос и фронт посыпется. Если появится новое руководство, его уничтожить, и тогда будет не до стрельбы по мирным жителям, пишет Серк. Серк, фронт у них и так сыпется. Вот, это факт. Если мы обратим внимание именно на военную составляющую этого конфликта, мы увидим, что фронт у них сыпется прямо сейчас. Например, в Константиновке. Это как бы все знают, и все это говорят, даже у них. С этим во многом связано и то, что они усилили и масштабировали террор. Еще раз. Поразить военную цель, которая защищена, прикрыта, передвигается, скрывается, это очень сложно. Лупить по мирным, что сложного? Ну, человек едет в автомобиле или в автобусе, абсолютно незащищенном, по дороге, что сложного? Ничего сложного. Террор это достаточно просто. Это делать больно незащищенным людям, мирным людям. Террористы этим всегда и пользовались. Обратите внимание, террористы, которые совершили свое нападение на Крокус, они же не нападали на защищенный военный объект, где их размотали бы на подступах сразу. Они нападали именно что на торговый, вот этот, ну, центр, так его назовем, да, торгово-развлекательный. Они знали. И они понимали, что там люди не смогут дать им отпор, потому что там мирные люди с детьми. Украина действует так же. Это логика террористов. Абсолютно, точно, вне всяких сомнений. Это не ошибка. Это не ошибка ИИ. Это не ошибочный выбор цели. Это не сбой программы. Это такие программы, они так прописаны. По Старобельску 3 волны ударов было. 3 волны в одно место. По детям. Потом рассказывается, какие-то начинаются. Это сбой ИИ. Какой сбой ИИ? 3 волны. 3. Вы о чем говорите? Никаких сбоев. Четко выбрана цель, и в нее четко летит. Все. Никаких сбоев. Дальше. Автобусы, машины, грузовики, вообще не имеющие отношения к военным действиям, я имею в виду с точки зрения там, обеспечения и всего остального, внесены в банк целей. Все. Вот о чем идет разговор. И зачем, и почему начинают некоторые из моих коллег, ну, как бы, мудрствовать по этому поводу, для меня загадка. Это просто там, у них недостаточно совершенное машинное зрение. Да уж прям, настолько несовершенное.

террористы, вот эти нацисты гнусные, бандеровские, которые сейчас вот перезахоранивают Мельника, нацистского преступника на своей территории. Это все вообще не секрет. Но самое интересное, что когда вдруг какие-то всполохи якобы там совести там, вдруг появляются, и там на Западе что-то негодуют, итог-то какой? Какие-то там ордена они решили украинские снять с груди, поляки. Потому что те украинцы хоронят этих нацистов, которые поляков убивали, да, геноцид устраивали полякам, перезахоранивают с почестями, с воинскими. Ну и все. А дальше ничего, никаких действий не предпринимается. То есть они точно знают, что украинский режим нацистский. Они точно знают, что украинский режим совершает террористические действия. Они сами координируют и дают фактически добро, потому что это их техника, на террористические действия. Они бы могли сделать так, чтобы Украина не могла совершать террористические действия. Они не противодействуют Украине в ее террористической деятельности. Скажу больше, они соучастники этой террористической деятельности, которые пытаются изобразить, что единственное, что они делают, это не противодействуют якобы. Но не противодействуют они сознательно, а это значит, что они содействуют, потому что сознательное не противодействие, это содействие. Такая вот простая математика, или как, что это... В Брянской области всем известно, что за автобусами дроны охотятся, кто и зачем, что-то пытается оправдать сбоями, непонятно, ну и что же там автобус с детьми делал, тоже странно, пишет Дмитрий. Автобус с детьми ехал в Геленджик. Что странного, что автобус с детьми едет в Геленджик на отдых, скажите, пожалуйста. Вот не понимаю я, что вы мне сейчас хотели сказать этим сообщением. Там трасса из Белоруссии, пишет Димастер. Ну. Ну, и все об этом знают, а мы выражаем только озабоченность, как обычно, пишет Андрей Лобанов. Я с вами в корне не согласен, потому что, когда вы говорите, что мы выражаем только озабоченность, вы множите на ноль те усилия, которые сегодня прилагают наши бойцы и командиры на поле боя. Вы как будто выносите их за скобки, и они типа ничего там не делают. Нигде они не продвигаются, никакие Константиновки они от врага не освобождают. Это. Мы сидим и выражаем озабоченность. Вот так, такую картину вы рисуете. Это не соответствует действительности, то, что вы говорите. Вот. От Брянска до Гомеля всего ничего, это одна местность. Как им еще ездить-то, пишет XMR. Не будет в этом году летнего отдыха в Крыму, и на своей машине не получается туда поехать. Бензин продают по 20 литров в руки, пишет Станислав. Одна из целей террора украинского – это, конечно, срыв туристического сезона в Крыму и не только. Ну, в общем, на нашем юге. Мы уже обсуждали эту тему в эфире, и, казалось бы, это какое-то странное действие с той стороны. То есть, что туристический сезон сорвать, а немцы какие-то совершенно кретины или что? Ну, во-первых, более 3% нашего ВВП – это туриндустрия. Сравнимо с сельским хозяйством, на всякий случай. Это то, сколько туриндустрия дает нашей экономике, в широком смысле этого слова. Представьте себе. Во-вторых, это террор, который они осуществляют и запугивают наших людей, и запугивают граждан Белоруссии, и запугивают вообще всех, мол, жизни не будет мирной ни у кого. Они знают, что мы по отношению к украинскому населению ведем себя крайне корректно. Ну, то есть мы ведем себя настолько корректно, насколько вообще можем. Максимально корректно. И мы стараемся минимизировать сопутствующие потери. То есть потери среди мирного населения в результате боевых действий. Мы это воспринимаем как трагедию. Когда идут потери среди мирного населения, в том числе и на территории, которую сегодня контролирует враг. Они воспринимают потери среди нашего мирного населения как свой невероятный успех. Поэтому я и говорю, что это террор, это террористы и это геноцид.
одобренный и спонсируемый.

0: мы Западом. Ситуация именно такая. Дальше можно говорить, конечно, о том, а что предпринять можно дополнительно в этой ситуации. Потому что, если мы говорим о поле боя, это поле боя. Там наши бойцы идут вперед, честь им и хвала. Они реально великие. А вот террор, который устраивает наш противник, это террор. Это другой характер вообще конфликта. Они не срывают отдых, они отрезают снабжение военным и планируют захватить Крым. Пишут открыто об этом, пишет Евгений. Они планируют захватить Крым в своих мечтах. Они Крым не возьмут военными методами. Они говорят, что они отрезают военное снабжение, а на самом деле они бьют по мирным для того, чтобы запугать людей и устраивают террор. Не выбирают они военных целей. Военные цели они этими дронами не поражают. Я вам подчеркиваю это. Это просто обратите на это внимание свое пристальное. Они бьют по мирным прицельно, четко. Вы никак до сих пор не можете сообразить. А то, что они говорят, что они бьют по военным целям, это они говорят именно для того, чтобы вы это повторили и следовали в их информационной конве, где они якобы бьют по военным целям, но случайно попадают по мирным, вот понимаешь. Случайно по автобусам попадают. Это не так. Ситуация обстоит совершенно иным образом. Военными методами они ничего сделать не могут. На поле боя они проигрывают. Федоров, возглавляющий ВСУ, не ВСУ, а Минобороны Украины. Я считаю, что он террорист, бандеровец, экстремист и негодяй, и подлец. Он говорит, что они подпишут определенные законы сейчас, реформируют эти набор в ВСУ, и 30-50% штурмовых подразделений пехотных будет из иностранцев. Это говорит о катастрофических потерях на поле боя у них. Катастрофических. И нехватке личного состава. Просто нехватке. У них проблемы. Анализ той ситуации, которая складывается сегодня в Константиновке и уже дальше, говорит о том, и это внутренний здесь анализ, я это обсуждаю с экспертами военными здесь, внутри, говорит о том, что даже мы не ожидали, что такие темпы продвижения будут в Константиновке. Это крупный населенный пункт, и мы ожидали, что Украина будет сильнее сопротивляться. Она не может. У них очень тяжело на фронте. Очень тяжело. Они это знают. И они усиливают террор. И рассказывают вам о том, что они сейчас Крым отрежут и будут опять каву пить в Крыму. Ничего они пить в Крыму не будут. И в Донбассе они себе ничего никогда не смогут отвоевать уже. Все. Сейчас будет Константиновка, потом будет Дружковка, потом будет Славянск-Краматорск. Лиман наши зашли очень быстро. Сейчас об этом пишут западные медиа, наши, ну и некоторые украинские, которые хотят побыстрее рассказать, потому что как бы от их официальных лиц мы это услышим где-то через полгода. В Лиман зашли быстро настолько, что все говорят, а как это вообще так? Ну, то есть, фактически, населенный пункт взяли и, ну, прыжком одним. Так. А вот так. У них очень плохо на поле боя. Вот. Когда вам, еще раз, я просто подчеркиваю, когда они рассказывают, что они таким образом сейчас прервут какое-то снабжение, сейчас они сделают Крым островом и все остальное, это лапша на уши. Они хотят убивать мирное население, чтобы мирное население дестабилизировать, чтобы общество взвыло от боли наше. Вот их цель. И они вот к ней идут. Ясно? А что им мешает продолжать террор без Константиновки и прочих городов Донбасса, пишет Алексей. Ну, вы сами понимаете, чем дальше мы их отодвигаем, тем меньше у них возможностей нас достать. Понятно, что их снабжают в том числе и дальнобойными технологиями, но дальнобойные технологии, они все равно не такие массовые, как, например, там, вещи, которые можно использовать в рамках линии боевого соприкосновения. А вот. У них с дронами хорошо все, пишет Алексей. Ну и у нас с дронами все хорошо. Алекс это написал. Другое дело, что мы не берем и не месим все подряд. Можем ли мы сейчас начать сносить все движение на дорогах Украины? Все машины, все автобусы, вообще все пассажирские поезда взрывать. Можем или нет? Вопрос прямой. Ответ такой же прямой. Можем. Можем. Бить вообще по всем, просто, без разбора. Автобус с детьми, автобус с детьми. Конечно, технически легко. Вот сейчас можем начать. Но мы этого не делаем и не будем. Подчеркиваю, мы не будем этого делать. То есть те, кто ждут, что мы это будем делать, мы этого не будем делать. Примите это как данность. Вот. В этом конфликте мы добрая сторона. Сторона добра. Мы не убиваем мирных жителей и мы не устраиваем террор. Мы не террористы, они террористы. И у них карт-бланш террористический в этом смысле. Все, они не стесняются быть террористами. Им разрешено быть террористами. Они сами себе разрешили быть террористами. И те, кто их снабжают, разрешили быть им террористами. Поэтому я и говорю, что в Киеве террористический режим, и те режимы, которые их снабжают, по факту террористические. Все эти Урсулы фон дер Ляйен и прочие люди, Кая Каллас и через запятую. На их руках кровь наших людей. Мирных жителей. На их руках кровь убитой женщины вот в этом автобусе с детьми, которая ехала. Сломанные ноги и руки этих детей. Это их рук дело. Вот этих вот политиков, которые там ходят и изображают, что они поддерживают Украину демократическую, такую замечательную, а Россия такая вот вся террористическая, страшная, нацистская. Ну-ну, мы-то, конечно, террористические и страшные, но террор осуществляет Киев. Мы-то, конечно, нацисты, ага. Но только нацистов перезахоронили в Киеве с почестями воинскими, а не у нас. Понимаете, какая штучка интересная? Вот. Почему тогда сохраняем жизни главарей Евросоюза, пишет Веб? Потому что, если мы говорим о ликвидации главарей Евросоюза, то есть ударом прямым по Европе, это прямой военный конфликт с Западом. Прямой военный конфликт с неизвестным финалом. Для всего мира. Вот какая беда. Они повышают ставки. Но они повышают ставки через прокси. Новости.
1: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы, скорее всего, знаете статую Огюста Родена «Мыслитель», даже если не помните, что она так называется. Там сидит человек, подперев голову рукой. Но вопрос, как именно? Если вам кажется, что его кулак прижат к лбу, вы не правы, но не одиноки в этом. Огромное количество людей по всему миру помнят скульптуру именно так. Человек в глубокой задумчивости, его локоть на колене, а кулак у лба. Но это эффект Манделы. На самом деле человек подпирает подбородок тыльной стороной кисти. История мыслителя началась с госзаказа – создать бронзовые двери для музея декоративных искусств в Париже. Тема – божественная комедия Данте. Роден назвал свою работу «Врата ада». Он работал над ними почти 40 лет. Однако композиция так и осталась незаконченной в том виде, в котором ее хотел видеть скульптор. Но за эти десятилетия Роден создал сотни фигур. Так родились поцелуи, Ева, Данаида и мыслитель. Внутри этих дверей, наверху, над всеми кругами ада, должна была сидеть фигура, которая смотрит вниз на кипящие под ней человеческие мучения. Сначала Роден хотел назвать ее «Поэт». Имелся в виду сам Данте, человек, который спустился в ад, чтобы описать его. Но потом замысел изменился. Роден убрал прямые отсылки к Данте, и фигура перестала быть портретом поэта. Она стала человеком в общем. При этом у скульптуры нерасслабленная поза. Тело мыслителя скручено. Роден говорил, мой мыслитель думает не только мозгом с нахмуренными бровями, расширяющимися ноздрями и сжатыми губами, но и каждым мускулом своих рук, спины и ног, с сжатым кулаком и сжатыми пальцами ног. Дорадено скульптура изображала либо богов, либо героев, либо идеальных людей. Он же сделал сильного, но мучимого мыслью человека. В 1904 году мыслителя показали публике, и реакция была неоднозначной. Критики возмущались, что мускулистое тело скульптуры не совсем подходит для изображения процесса мышления. Роден же отвечал, что идея заключалась в том, чтобы изобразить грубого и трудолюбивого человека, который думает, чтобы проявить способность, отличающую его от животных. Сегодня в мире существует больше 20 бронзовых копий мыслителя. В Парижском музее Родена, Буэнос-Айресе, Москве, Филадельфии и других городах мира.
1: История предмета.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
8: В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн.
8: Новая прокатная неделя принесла корейский зомби-блокбастер, военную драму о важности прогноза погоды и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Коллективный разум, неожиданный злодей 2025 года, вернулся в новом фильме Йена Сан-Хо, автора «Поезда в Пусан». Если в прошлый раз корейский постановщик помещал зомби-апокалипсис в вагоны экспресса, то теперь эпидемия разворачивается в стенах сеульского небоскреба. Во время конференции по биотехнологиям безумный ученый выпускает новый вид вируса. Зараженные немедленно звереют и образуют подобие улья, распределяют новую информацию на всех и действуют как единый организм. Кучке выживших необходимо любой ценой найти создателя вируса, раз за разом одурачивая не только опасного, но и на удивление сообразительного противника. «Колония» — первая весточка с прошедшего в мае Каннского кинофестиваля. Пресса не скрывала, что новинка не выдерживает сравнений с «Поездом в Пусан», но отметила, что «Сан-Хо» вновь удалось освежить жанр парочкой изобретательных и зрелищных эпизодов. 18+. 1944 год. США и Великобритания вовсю планируют открытие Западного фронта Второй мировой войны, чтобы помочь СССР остановить нацистскую Германию. Союзники рассчитывают на высадку войск в Нормандии на севере Франции в первых числах июня, но против расписания выступает дотошный метеоролог Джеймс Стак в исполнении Эндрю Скотта. Специалист убежден, что солдаты могут попасть в опасный шторм. «Давление» — экранизация британской пьесы о закулисье одной из важнейших операций Второй мировой войны и оставленном без должного внимания вкладе метеоролога, который помог войскам добиться успеха. Несмотря на формат первоисточника, фильм Энтони Мароса — не камерная разговорная драма с утомительными спорами о климате, а вполне зрелищная военная драма, которая может похвастаться и напряженным экшеном, и россыпью знакомых лиц. Помимо Скотта, в фильме снялись Брэндон Фрейзер и Дэмьен Льюис. 18+. На прошлой неделе в кинотеатрах можно было застать «Безумного Пьеро», ранний шедевр Жана Люка Годара и один из ключевых фильмов французской «Новой волны». Теперь на большие экраны возвращается другой памятник европейского кино 1960-х – итальянская метадрама «8,5». После триумфа предыдущей картины от режиссера Гвидо в исполнении Марчелло Мастрояни ждут нового шедевра. Однако сам постановщик переживает мучительный творческий кризис. Нехватка свежих идей заставляет его все чаще обращаться к прошлому, переосмыслять карьеру и погружаться в собственные тревоги. Федерико Феллини не столько рассказывает историю, сколько помещает зрителя внутрь сознания героя, где воспоминания, фантазии и реальность существуют на равных. Несмотря на почтенный возраст, кажется, что фильм совсем не стареет, а скорее взрослеет. Даже сегодня 8,5 удивляет свежестью формы, режиссерской изобретательностью и, конечно, мудростью. Это пронзительная исповедь художника о том, что собственную жизнь не получится привести к стройному сюжету. 18+. Саша, Марк Эйдельштейн, безмолвно наблюдает, как рушится жизнь его семьи. Отец уходит к другой женщине, мать в ответ становится тусовщицей, сестра готовится сбежать в другую страну, а дед вот-вот проиграет схватку с деменцией. Однажды юноша встречает в переходе бездомную девушку, Дарья Якомасова, берет под свою опеку и приводит домой. «Ганди молчал по субботам» — фильм, который вполне мог застрять в производственном аду, причинуемо от смены режиссера до сбора средств на окончание съемок. Благо, все обошлось, и дебют Юрия Зайцева добрался сначала до посетителей кинофестиваля «Короче», а теперь и до российского проката. Тем лучше для зрителей, за эксцентричной завязкой скрывается болезненная и злободневная история взросления. «Ганди молчал по субботам» — по-дебютански расхлябанное, но живое кино о том, как одиноко и трудно жить подростку, когда весь мир вокруг него, кажется, начинает сходить с ума. 16+.
11: Киноафиша онлайн.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, почти уже 6, четверг, июнь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 15 градусов, ощущается как 13. Вот Светлана пишет, Светлана всегда пишет что-то такое провокационное, ну вот, давайте. И что, какая разница, вот что, как вот мы разложили, террористы там они или нет, что у них кровь там на руках или где, то есть, а вот жилой дом поврежден, дальше населенный пункт, то есть нам сидеть и быть наготове, или готовиться к вводу какого-то опять режима, самоизоляции или чего-то еще, пишет Светлана. Светлана, ваши заявления все были бы справедливы, если бы я вам рассказывал о том, что вам делать, находясь где-нибудь на теплом острове, может быть, в Тихом океане, еще что-то. И я бы вам рассказывал бы, вот, как вот, какие они плохие, какие мы хорошие, и при этом, что они террористы, и все такое. А вы мне говорили, а мне какая разница, а вот дом. Я живу вместе с вами в Москве. Вместе с вами. Мне хорошо известны те районы, о которых мы сейчас слышим в новостных сводках, в официальных сводках. Да? Поймите правильно, когда я говорю о том, в какой ситуации мы находимся, я говорю в том числе и потому, что я сам нахожусь в этой ситуации. Ну, то есть, возможно, это довольно, как бы, сложно срастить в голове. Почему? Потому что, когда ты там слушаешь радио, тебе кажется, что человек на радио — это человек, который в вакууме где-то живет. Нет! Это я с вами разговариваю, я такой живой человек, как и вы. И я тоже живу примерно там же, где и вы. Ну, плюс-минус, да? Ну, какой-то, может быть, мы в разных районах живем. Но, в общем-то, все то же самое. Все то же самое. Как, кстати, и в ковид. Какая разница? К черту. Все то же самое. Для всех все одинаково. Поэтому, когда я говорю сразу о той ситуации, в которой мы все вместе находимся. А не вы отдельно, Светлана, а кто-то еще. Нет, мы все вместе находимся в этой ситуации. Понимаете или нет? Ну, все. Я думаю, что если вы будете исходить из этой, на самом деле, правды, вот прям правды, знаете, истины, у вас сразу начнет по-другому складываться картина нашего разговора в голове, эмоциональная картина, да, то есть не факты, о которых мы всегда говорим, но факты — это факты, есть еще и эмоциональная составляющая. И вот она сложится правильно сразу, когда вы поймете, что я не на острове сейчас вам рассказываю, как вам тяжело, а мне вот здорово, я вообще, меня как бы это не касается. Ну, давайте хотя бы добавим сюда, что я есть в личных таких вот списках на, как это, как они говорят, на ликвидацию украинских. Ну, вот так вот. За что? Сказать, за работу на радио и на телевидении. Ну, за то, что я вам вот излагаю факты, я есть в списках на ликвидацию украинских. Непосредственно я. Вот вы, Светлана, непосредственно там не присутствуете, а я, например, присутствую. Ну так, для понимания просто. Это я не говорю, что вы теперь в безопасности, а я в какой-то невероятной опасности. Я говорю, что наоборот. То есть мы находимся все в одной стране. Многие из нас, наше радио называется «Говорит Москва» и вещает в Москве, преимущественно, и Подмосковье. Мы находимся с вами в одной агломерации вообще. То есть мы с вами ходим в один и тот же магазин, плюс-минус. Ездим по одним и тем же дорогам, заправляемся одним и тем же бензином. Все? Все. Мы решили это. Нет, Алексей, вы не на острове. Ну вот спасибо большое, Светлана, что вы наконец-то. Я понимаю, но что-то нам надо делать, пишет Светлана. Ну что-то мы и делаем, Светлана. Вы же понимаете, что исходя из того, что мы просто с вами покричим, ну там ничего не меняется. Что-то мы и делаем. Непосредственно сейчас на фронте наши бойцы и командиры идут вперед и выполняют сложнейшие боевые задачи. И имеют успех на фронте. Наш враг это видит. Наш враг решил бить по родне, близким, друзьям этих бойцов, находящихся на фронте. Эти люди сейчас там под пулями идут вперед. Бьют по их тылам, по нам. Мы, их друзья, их родственники, там кто-то дети, да, там родители. Понимаете? Вот так это поймите. Мы единый организм. Мы одно государство. Мы один народ. И они ищут слабые места. И теперь они, как свойственно террористам, естественно, перешли именно на террор населения мирного. Бить по детям, бить по старикам, без разбора, по автобусам, по машинам, по всему, чему вот куда летит, туда и летит. Бойцы под пулями, мы под дронами, пишет MT Words. Естественно, вот для понимания, и они под дронами, и они под пулями, и они под танки идут, и куда они только не идут, наши бойцы. И мы тоже вместе с ними терпим. Ну, что делать? Если мы не терпим, ну, в какой-то момент, и говорим, все, мы не можем, а бойцы идут наши вперед. Мы подводим наших бойцов, которые идут вперед. Фактически, если задуматься, если мы мыслим себя как единый организм. Мы им, пацаны, ну извините, какие там у вас успехи, что вы там взяли, не знаем. Как бы, вот, у нас тут все, у нас сил нет, допустим. Да, вот такая ситуация. Это, собственно, то, чего добивается враг. Есть примеры исторические, касающиеся нашего государства, когда мы фактически были победителями в войне, но вышли из нее с огромным проигрышем, находясь в стане победителей. То есть мы победили в войне, но в результате мы были почему-то тем, кто сильно пострадал. Не от самой войны даже, а последствия. То есть заключение мира в той войне, где мы вообще в стане победителей. Ну как это вот возможно? Это Первая мировая. Почему? Потому что дестабилизировалась ситуация внутри. Общество взорвалось внутри. Советский Союз — это еще один пример того, как, собственно, распадался Советский Союз. Его не разбили на поле боя, я подчеркиваю это. Ни бойцы где-то, ни наша армия, ни вооруженные силы наши, да, где-то что-то сдали в каком-то смысле. Нет. Мощь была огромная. Можно было работать. Сломались морально. Противник знает наши слабые точки. Противник знает исторически наши слабые места. Знает, в чем заключаются наша сила, и знает, в чем заключается наша слабость. И бьет туда, где мы даем слабину обязательно. И будет так делать. Учитывая еще тот факт, что они фактически террористы. Нацисты немецкие уничтожали наше мирное население. Потери мирные у Советского Союза, гражданских, больше, чем потери военные. Потери немецкие мирного населения меньше, чем военные потери. Простая логика. Мы не убивали мирное население Германии. Чего они там не рассказывали про своих изнасилованных немок? Эти мифы плодить они любят. Про то, какая Красная Армия ужасная была. Ну вот сухие факты говорят об обратном. А они убивали мирное население, сжигали. Это и есть геноцид, который осуществляли, подчеркиваю, европейцы на территории нашего государства. Ну вот... Даже 100 лет еще не прошло. Им никогда не чуждо было стрелять по мирному населению. Они это делали с 14 года практически каждый день, пишет Серк. Да. И те люди, которых они убивали, объявив, внимание, антитеррористическую операцию в Донбассе. В Донбассе не было ни одного террориста. Ни одного террористического акта не совершили жители Донбасса. Ни одного вообще. Ну, этого нет, это отсутствует как факт, просто не существует никаких террористических актов от жителей Донбасса в Киеве, во Львове, где угодно, нигде не было. Они объявили так называемую антитеррористическую операцию и стали убивать мирное население Донбасса, объявив их террористами, еще использовали разные такие формулировочки типа «сепары», да, помните такое, может быть? И посмеивались, сидели, и рассказывали, что это все неправда. Ну да. И биолаборатории американские на территории Украины, это тоже, конечно, все неправда, но только выяснилось, что правда. Вот когда об этом рассказывал генерал-лейтенант Кириллов, это все было ха-ха, что это за формулы там рисуют, это вот рассказывают нам, какие еще биолаборатории туда-сюда. Вот Тулси Габбард выложил это все. Объяснила, рассказала. Сейчас вот уходит в отставку. Вот, напоследок сделала доброе дело. Сказала, что мы правы на самом-то деле. И мы были правы в этом вопросе. Мы правы в вопросе того, что на Украине нацисты пришли к власти в 2014 году. Ну, это так. Сегодня, когда поляки изображают, что они только что для себя обнаружили, что культ есть Бандеры, Шухевичи и прочих других коллаборантов, нацистов и радикальных националистов украинских, он есть во власти украинской, и не только. И что костяк сегодня фактически украинские — это нацисты. Вот сегодня, когда они это для себя обнаружили с перезахоронением костей Мельника, они начали там про ордена говорить, что мы отказываемся от украинских орденов и так далее. Но не более того. Погремели, пошумели, пару заявлений сделали, повыпендривались перед своим населением польским, какие они молодцы, как они помнят трагедию Волыни, и все. И все. Все знают, что в Киеве нацисты и террористы. Все знают. Все, не только мы. Мы правы с самого первого дня. Каждое наше действие обосновано. Ни одного действия мы не совершили, которое было бы необосновано в принципе. Все наши действия имеют фундамент в виде того, что на Украине произошло страшное. Нацизм поднял голову. Но это так. И сейчас выясняется, поляки сколько лет против нас фактически через прокси воюют, Жешув поставляет оружие и все остальное. Я просто перечислять сейчас замучаюсь это все. Вы знаете это все прекрасно. Открывают глаза и говорят, ой, а что это они Мельника перезахоронили? А то это, вы все знаете. Вы все знаете. Тем не менее, лобызаетесь Зеленским. В Канаде, когда они прославляли эсэсовца украинского, бандеровца, было дело в парламенте. Что они там кричали? Они там кричали лозунг нацистов этих украинских про славу и так далее. Политики европейские, которые сегодня, до сих пор еще пока на постах на своих, на сборищах разнообразных, где присутствовал Зеленский, кричали этот лозунг. Ну, что еще нужно тут знать и говорить? Ситуация вот такая. Соответственно, либо они каким-то образом убеждаются в том, что их ничего хорошего не ждет, либо они продолжают в том духе, в котором они продолжают. Они пока считают, что они нас сломают. Имейте это в виду. Наша задача не сломаться. А страшно ли? Ну, конечно, а чего хорошего, когда враг атакует, да? Тем более, что мы прекрасно понимаем, что враг наш перешел давно и сейчас масштабировал свою тактику террора. Все ясно. Враг целится именно в вас, вот конкретно, Светлана, в вас, в меня конкретно. Все. Никаких фантазий относительно режимов, никаких фантазий относительно это чисто военная там какая-то разборка, мы здесь ни при чем, мы тут будем по ресторанам ходить и так далее. Не, как бы я не против ресторанов, почему бы хорошо не поесть, но надо понимать, что никакого разрыва между фронтом и тылом нет уже. Угу. И если в вашей голове он есть, то это ошибочное представление о мире. Я не говорю сейчас конкретно про слушательницу, вот Светлану. Я имею в виду, если вдруг у кого-то есть такой разрыв в голове. Это ошибочное представление об этом мире. Потому что реальное представление о мире, к сожалению, оно такое примерно, как я его описываю. Хотя, может быть, это и грустно кому-то было бы, и неприятно признать, и вообще кто-нибудь просто потому, что какая-то говорящая голова в микрофон это говорит, не хочет этого признавать. Дух противоречия силен. Ну, я был бы рад быть неправым. Я бы очень хотел, чтобы я ошибался, но, судя по всему, я не ошибаюсь. Потому что, собственно, а где здесь ошибиться? Где здесь вот, ну вот, где здесь ошибку можно совершить логическую? Вот где она? Ее нет. Ну, просто потому, что и негде ее совершать. В частности, потому что наши противники достаточно откровенно транслируют и свои убеждения, подкрепляют это действиями ритуального характера разнообразные, заявлениями разнообразными. То есть они не то чтобы очень уж изощренно пытаются скрыть что-то, они и не скрывают, они открыто говорят. Поэтому сложно ошибиться. Да, это понятно, но что мы собираемся с этим делать? Разобьем их, а кого поставим во власть к ним, без этого ничего не получится, пишет Марина. Ну, во-первых, мы должны не забывать, что многие из тех людей, которые сегодня сражаются на нашей стороне, это жители бывшей Украины. Давайте не забывать об этом. Давайте не забывать о том, что Донбасс, пока Украина не стала нацистской и пока там не воцарился нацистский режим, жил в мире с этой самой, в составе этой самой Украины. Несправедливо были проведены границы. Несправедливо. Тем не менее, люди приняли тот факт, что вот такие теперь границы таких государств будут. Живем, как живем. Пока их не стали убивать. Когда их стали убивать, они восстали. Донбасс восстал. Но это люди, которые имеют непосредственное отношение к здоровому пониманию того, что мы когда-то называли Украиной. Это как раз, если так можно выразиться, украинцы здорового человека. Они здесь, многие. Кто-то с оружием в руках, кто-то идеологически борется, кто-то еще как-то борется. Их много, и они с нами. Если говорить о том, что вам покажется, что какой-то вакуум власти где-то создастся, нет. Вот эти люди, пожалуйста, они знают эти места, это понятные им места. Киев для многих родной город для них. Другое дело, что власть в Киеве взяли нацисты, а этих людей оттуда вытеснили. Их родственников некоторых убили, некоторых посадили, некоторых просто запытали, запугали. Ну, такая ситуация. Надо выбить нацистов. Вот задача. Надо выбить нацистов. А сможем ли мы наладить мирную жизнь? Конечно, мы сможем наладить мирную жизнь. Конечно, мы сможем. Потому что мы всегда налаживали мирную жизнь на этих землях. А Запад всегда шел войной на эти земли и придумывал, как бы здесь кровь пролить нашу. Вот придумали в очередной раз. Нашли на что опереться. На местечковый, изолирующий, тупой национализм. Агрессивнейшую его форму. Финансировали, вооружали и отправили в бой. А что? Мариуполь с Крымом, кстати, яркие примеры, пишет 506-й. Конечно, Крым же был в составе Украины. Был? Был. Но Украине же надо было отправлять туда какие-то поезда дружбы. Надо же было говорить, если вы считаете, что вы русские и вы там близкие как-то к Украине, давайте уезжайте отсюда. Помните, и Зеленский это говорил, когда президентом стал Украины. До этого он рассказывал, что русских трогать не будет. Ну, что лишний раз подчеркивает его гнилую натуру. Но было дело такое. Какие-то поезда дружбы, в кавычках. Там дружба заключалась в том, что националисты должны были приехать и крымчан поставить на колени, чтобы те выполняли их приказы. Вот в чем заключалась дружба. Такая же дружба, как в Доме профсоюзов в Одессе. Когда русских людей просто сожгли в доме под улюлюканье веселое, а потом делали в ресторанах меню, где писали «майские шашлыки», «Одесса» там и так далее. Мы это все четко фиксируем, и четко мы это все знаем. Кто забыл или не знал, осведомитесь. Я понимаю, что за это время вообще, в принципе, есть те люди, которые подросли и стали интересоваться теми вещами, о которых мы говорим уже много лет. Раньше не интересовались в силу того, что... В школе учились. Некогда им было. Географию учили там. Астрономию. Слава богу, не астрологию какую-нибудь дурацкую лженауку якобы. Да? Вот. А там все уже разрушено и уже невозможно восстановить, пишет Андрей. Это не так. Украина и вообще вся западная Россия, Советский Союз, давайте так скажем, лежали в руинах после немцев. Все восстановили, все сделали. Наш народ может все. Восстановить, сделать, все будет хорошо. Вопрос в том, что нам хорошо делать не дают. Угу. Препятствие к тому, чтобы мы навели порядок на своей земле, а это наша земля исторически. Да? И тех людей, которые называют себя украинцами, если им так нравится, в принципе, это просто географическое положение русского человека на Украине, на окраине. Ну хорошо, вы называете себя украинцами. И тех украинцев, и русских людей, которые называют себя русскими именно, да, и всех остальных. Это все наша историческая земля. И нам мешают бандеровцы, нам мешают нацисты, нам мешают враги, финансируемые другими государствами для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и как можно больше людей убить и бросить в мясорубку на наших исторических землях. Никакого отношения англичане не имеют к Днепру. Никакого отношения американцы не имеют к Днепру. Никакого отношения не имеют немцы. И я могу долго перечислять. Они здесь вообще никто. И звать их никак. И быть их здесь не должно. Потому что их здесь никогда и не было. А каждый раз, когда они появлялись здесь, это была война. Которую они устроили, и они на нас шли. То Наполеону надо было сюда идти. То там какому-то Гитлеру надо было сюда идти. То еще кому-нибудь надо было сюда идти. Каким-то шведам надо было зачем-то Полтаву брать и все остальное. Че приперлись? Валите к себе. Валите к себе. Мы что, может быть, распоряжаемся в ваших землях? Мы пришли к вам? Нет, вы пришли к нам. А Днепр для нас исторически важнейшая река. Наш народ в корне своем с этой реки появился. Весь наш народ, как бы себя ни называли, там украинцы, не украинцы, без разницы абсолютно. Это наш корень. От Ладоги и до Черного моря. Вот так вот мы расселились. Так вот мы появились. Так вот у нас появилась государственность. Так вот мы крестились. Понятно? И этому уже больше, ну, тысячи лет это только с момента крещения. А так это больше тысячи лет. И никаких французов тут не было. Что они тут забыли? Какую демократию они защищают? Какую демократию они защищают, мы видим, да, Зеленский проводит выборы прямо очень ярко, мы видим, как его все выбирают, как его все хотят. Опросы только последнее время, которые проводятся, там же прямо на Украине, говорят о том, что большинство не выберет Зеленского, если выборы сейчас будут происходить. Не выберет, все, иди вали. И он это знает, и все это знают. Вот. Да, моя бабушка 35-го года участвовала в стройке в Москве, приехала из Тулы, сейчас 90 лет ей, Светлана говорит. Ну вот о чем и разговор. А что, вот эти все по Днепру построенные мосты, все эти электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции, это, может, французы построили, может быть, это? Или, может быть, это какие-то бандеровцы что-то построили? Нет, бандеровцев в этот момент приютили в Канаде, в США, в других странах. Они там скрывались, ждали своего часа, когда дрогнет Советский Союз. Это все строили именно те люди, наследники которых сегодня с нашей стороны сражаются, с той падалью, которая засела в Киеве. Это все строили эти люди. Вот те люди, которые сейчас в Донбассе сражаются с оружием в руках, стоят насмерть. Вот так вот. Вот эту падаль всю надо выбить. И, к сожалению, многие из наследников великих советских людей и советских воинов-освободителей предали своих предков. Предали. И встали на сторону немецко-фашистских захватчиков. Это, может быть, даже несколько карикатурно звучит, да? Ну, я понимаю. Но это так. Зеленский предал своего деда. Зеленский предал своего деда. Он внук человека, который был в рядах Красной Армии. И он был победителем. И он хоронит Мельника с почестями. Зеленский предатель своего деда. И, к сожалению, на Украине очень много людей, предавших нашу общую историю и свою героическую родню. К сожалению, они решили, что они коллаборанты и они нацисты. Это большая трагедия для нас, для всех. 9.30 новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
12: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
14: Каждое воскресенье после 17 часов.
12: Гость в студии.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
16: Oh my goodness!
15: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
16: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
15: Just seen from Roberto Carlos. That is
17: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Продолжаем наш разговор. Так. Угу. Вот одно сообщение было интересное. Кто-то вот из слушательниц написал и улетело. А, вот Ленок. Вопросов нет по поводу военных действий, тут все более-менее понятно. Мне непонятно, что происходит в мире. Говорят, якобы просто деньги зарабатываются, отношения выясняются друг с другом. Знакомые, говорят, своих не убивают, доводы приводят, а ответить нечего. Зеленский жив, Рублевку не трогают, пишет Ленок. Ленок, объясняю, как строился конфликт. Изначально. Возможно, вы не знаете, и, возможно, этого не учитывают ваши близкие, там, друзья какие-то, знакомые и так далее. И им кажется, что они открывают Америку заново. А давайте вместе это сделаем, откроем эту Америку вновь. Значит, первое, что они сделали, они ввели санкции против нашего руководства, помните? Давно. И утверждали, что это санкции только против нашего руководства, и они не касаются населения. Целью введения этих санкций, целью этого давления было дестабилизировать ситуацию в элитах и противопоставить одну часть элит другой части элит. Дальше предпринимались разные шаги, которые в итоге привели ни к чему. Противопоставить одну часть элит другой части элит настолько, чтобы это перешло в переворот, например, государственный и так далее, не получилось. Хотя попытки они осуществляли и осуществляют до сих пор. То есть можно не сомневаться в этом. После того, как они поняли, что через схему переворота, когда одни элиты смещают другие элиты, берут управление на себя и подчиняются внешней администрации, они перешли к террору населения широкомасштабному. В первую очередь экономическому. То есть удушение экономическое. Вы будете плохо жить, у вас не будет сыра, у вас не будет хамона, у вас не будет кетчупа, вы не сможете сделать булочку с кунжутом, вот, у вас не будет машин, у вас не будет стиральных машин, вы откатились в средневековье, русские будут ездить на лошадях. Я просто вам напоминаю, как это строилось, да, что это было. Ну, а потом уже мы говорим о прямом военном противостоянии фактически, и поэтому тоже сомнений никаких нет. Они пытались изобразить, что якобы у них есть некие группы русских вооруженных людей, которые отстаивают какую-то иную Россию прекрасную. В основном это беглые нацистского характера люди с территории России, такие были на территории России. Подполье сидели, а там они получили карт-бланш. И вот они пытались изобразить, что эти нацисты, они за Россию. Эти нацисты зашли, например, в приграничье Брянское, и там стали убивать мирное население, снимать это все на камеры и выкладывать в интернет. Для многих тогда, потому что были некоторые, странное дело, сомневающиеся люди, все стало наконец-то понятно. Хотя для большинства было понятно изначально. Это не освободители русской земли, это не русские люди, это коллаборационисты, это нацисты, это власовцы наших дней, которых финансируют Украина, которых финансирует Запад, с которыми западные политики фотографируются, и вы будете смеяться, если вы об этом не знаете, вот сейчас вы посмеетесь. Очень любят позировать и финансировать которых наши так называемые оппозиционеры внесистемные, которые долгое время на территории России мутили воду, потом сбежали, то они лес Химкинский защищали, а теперь они фотографируются с РДК, то они еще что-нибудь там делали, то они какие-то видеозаписи делали, якобы они там борются со всем плохим против... за все хорошее со всем плохим борются, вот так вот. Все это оказалось неправдой. Журналисты, так называемые разнообразные, а по факту пропагандисты западные, которые рассказывают теперь, что они будут делать переливание крови, чтобы русской крови, не дай бог, не осталось. Некоторые родственники артистов наших, патриотически настроенных артистов, которые оттуда призывают бомбить своих родственников здесь. Вот, и им дают широкую площадку для того, чтобы они об этом высказывались ярко и мощно. И много чего еще интересного. То есть сначала они попытались идти таким самым прямым и понятным методом. Подкупить часть элит и свалить Россию именно через госпереворот. У них не вышло. И они перешли к нам, ко всем. Это сейчас выглядит так, как будто бы так было всегда, но было так не всегда, я объясню. То есть был момент, когда у нас часть аудитории говорила, ну они же не против нас, не против населения. Был такой момент. Я говорю, это вы что, это иллюзия, это сказка, такого, ну вы просто, ну ребята, вдумайтесь, да? Сейчас все уже понимают, что это была иллюзия, которую они рисовали, что они якобы вот вообще, что-то мы русских не трогаем, русское население, население это население, там население, давайте поднимайтесь там, скидывайте там режим, революция вам нужна. Ну, помните, было такое? Ну, было такое. Население не купилось на это. Видимо, наученная двумя революциями, не прошла история. Вот с украинцами, к сожалению, прошла в 2014 году эта история, и поэтому мы видим, в каком состоянии сейчас находится Украина. Алеша бы так говорил с первого дня. Молодец, исключительно профессионально, пишет 506-й. Спасибо большое за похвалу, 506-й. Действительно так вот сложилось, что получается, что я так и говорил. Не могу сказать, что это был результат какого-то невероятного анализа. Но... как мне кажется, как раз вот мудрствовать лукаво и не нужно в этих ситуациях. Ну, когда мы видим, что есть противник, и этот противник нам рассказывает о том, что мы плохие, ополченцы Донбасса плохие, эти-то плохие, а в этом плохие, советские военно-освободители плохие, а они-то Европу освобождали там всем Западом, а мы-то не освобождали. Ну, как-то получается, что точек соприкосновения с ними, ну, изначально нет. Другое дело, что, наверное, для какой-то части нашего населения была непонятна сама история с важностью победы в Великой Отечественной войне. Может быть, в силу того, что ну, уже много времени прошло с момента победы в Великой Отечественной войне, и некоторые, как мне кажется, люди просто говорили, ну что вот ворошить прошлое, при чем здесь вообще те времена, и ну, какое отношение это к чему имеет, а вот поляки, они там сносят памятники, ну это Польша, что хотят, пускай то и делают, и все в таком духе. Но по факту это звенья одной цепи, и конечный итог вот сейчас, да, на данный момент мы можем зафиксировать ситуацию, она говорит о том, что, да, начиналось все с притеснения русского языка, точнее так, начиналось сначала с притеснения и попыток свергнуть нашу власть внутри, сначала конфликтами внутри элит, потом свергнуть власть путем выведения людей на площади, естественно, за деньги, это все делали эти агенты с протекторами и всеми остальными, мы все это узнали. Протекторы — это такие специальные люди, которые говорят, кто, где, какую должность должен занять, сами сидят там на Западе. Ну, знаете, спасибо большое и на агенту, и экстремисту, и террористу, и все вместе взятое, Ходорковскому, который нам это все зачем-то рассказал, ну вот рассказал, спасибо ему вот за это. Единственное, за что я могу сказать спасибо. Вдруг вот, решил искренне рассказать о том, что он пешка всегда был, есть и будет, как и все остальные эти персонажи. Ну вот и все, а это было начало. Это было начало. Людей, когда убили в Доме профсоюзов, это были не просто люди, которых именно там, в Доме профсоюзов, именно в Одессе только лишь сожгли, да, прилюдно, устроили казнь. Массовое убийство. Это преступление. Я хочу подчеркнуть, это преступление. Это геноцид. В Доме профсоюзов и ситуация в Доме профсоюзов четко тогда показала отношение ко всем людям.

кондиционеры взрываются там. И все. И все. Гинеколог разрешила 1,5 миллиона шенгенов в надежде в массах разжечь негодование, но когда мы сплотились, урезала до 1 миллиона от злобы, пишет Ринатулик. Мы вообще любим забывать даже то, что 10 лет назад было, а вот Европа все свои претензии веками помнит, пишет Александр. Да, и, наверное, в этом смысле я надеюсь, что я помог нашей слушательнице, которая там не находит аргументов и все остальное, там про какую-то рублевку, еще что-то. Да, это был первый этап. Попытка разжечь противоречия внутри людей, которые управляют нашим государством. И воспользоваться этим. Это был первый этап. Один из этапов острого противоречия, которыми они попытались воспользоваться, это, конечно, были события, связанные с мятежом Евгения Пригожина. Это острейшее, опаснейшее событие, которое произошло, страшнейшее на самом деле. Последствия которого, в случае, если бы все сложилось по-другому, я даже и не пытаюсь предсказывать здесь в эфире, потому что я, черт побери, боюсь даже думать, если честно, в эту сторону. Но тогда это был критический момент, в который действительно все могло вообще рухнуть. Вообще все. И мы бы с вами сейчас не говорили о том, что мы где-то кого-то тесним и все остальное. То есть вообще все напрочь. Нас могло разнести, и мы могли погрузиться в гражданский конфликт, как раз-таки тяжелейший, кровавейший. И все. Там о каких-то военных победах мы бы уже не говорили с вами. И говорили ли бы мы или не мы, может быть, мы бы уже бы там... Кто-то из нас в сырой земле лежал и так далее, из тех, кто тогда это все наблюдал. Поэтому пытались они этим воспользоваться, разжигали они эти противоречия, пытаются они это и сейчас делать. Другое дело, что они уже не пытаются там, держать лица, и они не пытаются изображать, что они там... мирное население мы не трогаем. Вот эти заявления вялые из ООН, которые сейчас звучат, что мы против любых ударов по мирному населению. Что значит против любых? Эти слепые из МАГАТЭ, которые никак не могут понять, откуда беспилотники бьют. На оптоволокне беспилотник прилетел, ударил в Запорожскую атомную электростанцию. На оптоволокне. Возьми, пожалуйста, пройди по оптоволокну, поймешь, откуда он прилетел. Не таким уж надо быть гением, чтобы понять, откуда ниточка идет. Ну, правда? Ну, вот... Извините, не понимаю, не видим. 1000 раз говорили об этом. Мы можем 10 000 раз об этом поговорить. Так что маски сброшены. Все ясно. Единственное, что сейчас еще пока не произошло, и, вероятно, это может произойти. Хотелось бы, чтобы этого не произошло, но, вероятно, это может произойти. Вероятность этого растет. Это непосредственная прямая, ну вот, война с Европой. Ну, или давайте сразу расширим, со всем западным миром. Это, конечно, кратно усложнит ситуацию везде. Везде. Если такое произойдет, надо понимать, что нам легко не будет. Не будет вообще, от слова совсем. То есть думать, что они там все никакого отпора не будут давать там и так далее, не будут атаковать, это ошибка. Будут, а они готовятся. Вот. Ну и нам надо готовиться, к сожалению. Единственное, на что в этом смысле можно надеяться, что они посчитают, что у них не получится. Посчитать, что у них не получится, они могут только, если мы будем хорошо готовиться, максимально. Отдаваться этому делу, так скажем. Ну, вот так. Не усложнит, а упростит. Мы применяем ядерное оружие, пишет Супер-П. Супер-П, я все понимаю. И да, ядерное оружие. Оно есть. Как последний аргумент. Но мы оружие судного дня называем оружием судного дня не просто так. Судный день – это день, когда все закончится вообще. Мы рассматриваем наши ядерные вооружения как щит, не позволяющий нашим противникам,

0: и нас убить безнаказанно. Вот если так можно выразиться. Я видел, как, ну, опять придурковато смеялись некоторые персонажи над фразой нашего президента относительно «мы в рай, а они и помолиться не успеют». Но на самом деле у этой фразы очень много разных подсмыслов, которые на самом деле хорошо объясняет само понимание наше и ответственное отношение к ядерному оружию. Мы ядерное оружие считаем оружием, когда уже все, совсем все. Понимаете? Такое дело. Совсем все. Я не исключаю, что наше отношение к этому виду вооружений может измениться. Я не исключаю, что те люди, которые говорят, что есть способы применения таких видов вооружений, которые позволят охладить пыл нашего противника, при этом не получить удары подобные в ответ, я не исключаю, что такое может быть. Но, понимаете, оценить вероятность того, как оно будет, мне не представляется возможным. То есть взять и вот вам сказать, что если мы сейчас там застеклим что-то, они просто испугаются и убегут и ничего не применят, я не могу утверждать этого, не могу. И я полагаю, что этого не может на самом деле никто. То есть я думаю, что заявление такого характера – это эмоциональное заявление, а не реальность. А в реальности конфликт всегда развивается как-то, как он развивается. Некоторые вещи настолько быстро и неожиданно эскалируются, что никто этого и прогнозировать не мог. В реальности может быть все, что угодно. Вот как получается. Ну, это, наверное, то самое главное, что я вынес на данный момент из всего того, что я видел, слышал, анализировал, вместе с вами обсуждал, да? И обсуждаю. Может быть, все, что угодно. И реакция может быть какая угодно. И у нас может быть разная реакция. И по-разному может сложиться. В любом случае, путь эскалации глобальный – это губительный страшный путь. Как и для нашего врага, так, естественно, и для нас. Почему? Ну, потому что это такого вида оружие. Оно такое само по себе. Ну, вот оно страшное. Оно судного дня. Вот. Ядерное оружие — это конец всему сущему на Земле, по факту, пишет 506. Ну, если говорить о той мощности, которая есть сейчас, мы говорим о термоядерном оружии. Если говорить о том количестве термоядерного оружия, которое есть, о тех средствах доставки, которые есть, то, в принципе, да, это конец всему. Это прям конец всему. Не, ну я не исключаю, что как в фильме «Терминатор», сейчас я позитивно, да, там, в первые, да, там, 3,5 миллиарда погибли под этими ударами. А это значит, что 3,5, а то и 4 остались. Правильно? Ну, другое дело, а какая жизнь-то будет у этих 4 миллиардов? Не будет ли это, как, знаете, в священных текстах, и живые позавидуют мертвым? Поэтому стремиться, наверное, да, я так полагаю, нам нужно к тому, чтобы наш враг был по-другому сломлен, его воля по-другому была сломлена. И я думаю, что и они стремятся по-другому сломить нашу волю. Ну, то есть ядерных бомбардировок они не осуществляют пока. Хотя такие планы, помните, превентивных ядерных ударов, они вообще существовали, и они их рассматривали. Другое дело, что вот этот гиперзвук, он, конечно, сильно игру поменял. Вот. Поэтому им тоже приходится изыскивать какие-то прокси-войска, еще что-то, придумывать, гражданство раздавать колумбийцам, чтобы они были как будто бы украинцы, и не только колумбийцам, и много кому еще. Вот изыскивать какие-то хитрые уловки юридические, при которых небо, например, Прибалтики открыто для дронов ВСУ, а это значит, что Прибалтика участвует в прямой военной агрессии против нас. Но на словах, на заявлениях официальных, на бумаге, оно закрыто, просто не все удается поймать, так скажем. Но никто небо не открывал. То есть они крайне изощренные ищут методы, при которых как бы комар носа не подточит с точки зрения законно. Они придумывают. И вот поэтому производства украинские, понимаете, на территории Германии, на территории Голландии, там Нидерланды, да, и остальных стран, они украинские. Всегда что-то какое-то очень хитренькое, понимаете? И поэтому компании, которые обеспечивают связь, такие как Starlink, они частные. Но при этом этот частник все-таки американец. И законы, которые говорят о том, как нормируется, да, вообще пребывание и существование тех или иных спутников, которые вокруг Земли там летают, говорят о том, что это спутник — это территория другой страны. Атака на территорию, на спутник — это атака по территории другой страны, а это казус белли, это вообще как бы объявление войны. То есть он вроде бы частный, но при этом есть законы, которые говорят о том, что он не совсем частный. И вроде бы Илон Маск участвует против нас в войне, но при этом он сам не платит за это. За это платят поляки. Но опять же, какие поляки, из каких средств? Очень и очень много разных хитрых методов существует. Очень крайне изощренные и лживые. Ну, а цель одна — нас сломать. Ну, цель одна. Это я с этого начал и этим в некотором смысле подытоживаю. Они ищут варианты, а мы только заявления делаем и красные линии рисуем, пишет Димитриус. Димитриус, они в том числе очень хотят, чтобы то, что вы заявляли мы почаще и погромче. Чтобы мы вот так вот «все пропало» кричали и говорили, что мы только делаем заявления. Мы, ребята, движемся на фронте. Если говорить о военных действиях, а не говорить о широкомасштабном терроре, который развернул киевский режим против нас, мы движемся на фронте. На фронте они все вместе, несмотря ни на что, нам проигрывают. Все вместе. Все прям вот коллективом, там, желающих, нежелающих, вот, жаждущих, они проигрывают. На поле боя. Угу. А в терроре, конечно, мы им проигрываем, потому что мы не террористы, мы не открываем террор. Мы не действуем террористическими методами, мы просто ими не действуем. Поэтому, когда вы говорите, ну вот они же как террористы, смотрите, действуют. Ну да. А чё мы не действуем как террористы? Потому что мы не террористы, ребята. Такие дела. Ну почему советский воин-освободитель не устраивал геноцида в Германии? Ну, почему? Ну, вот потому, что он советский воин-освободитель, а не немецко-фашистский захватчик. Вот поэтому. Что он освободитель. Тяжело. Тяжело, да. Да. Ну, давайте запустим какую-нибудь ракету со своей территории по Лондону, и мы были бы не в курсе, типа, пишет Супер П. А много желающих из каких-либо стран запустить ракету по Лондону. Так что давайте, конечно, пропустим. Ракету эту пусть летит себе. А много желающих? Что-то не наблюдается, понимаете? Что-то не наблюдается. Коллективный Запад настолько на самом деле запугал весь мир, что люди прям боятся по-настоящему. Сегодня объективно мы... Ну вот Иран еще вынужден был. Но до этого мы в единственном числе бросали вызов Западу коллективному. Все остальные всячески стараются ни в коем случае не вступить в это противодействие. Полагаю, что у тех, кто вступил в противостояние с Западом, шансов нет. Вообще никаких. Нет. Они считают, эти все страны, что мы не сдюжим. Ребята, они в нас, грубо говоря, не верят. Кроме корейцев. Вот им большое спасибо. Они красавцы абсолютные. Они думают, что мы, понимаешь... Ну, как бы, ну, американцы же, ну, ё-моё. Там же ж это Европа, у них же так много денег и так далее. Они думают, что мы не сможем. А мы должны смочь. Вот так вот. И сможем. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В декабре 2004 года британская газета The Daily Telegraph провела опрос среди экспертов, какое произведение 20 века повлияло на искусство больше всего. И большинство, а именно 64%, назвали не картину Пикассо «Авиньонские девицы», а фонтан Марселя Дюшана, по-простому писсуар с надписью. Дюшан учился в Париже в престижной академии Жулиана. И поначалу все шло как у всех – холсты, краски и попытки найти свой стиль. Но довольно быстро он понял одну простую вещь. В живописи уже случилось все, что могло случиться. Кубизм, импрессионизм, фавизм – все было придумано до него. Тогда он пошел в магазин сантехники, выбрал случайный фарфоровый писсуар, принес домой, перевернул его на 90 градусов, поставил на постамент и подписал «Эрмат, 1917 год», что в переводе с английского сленга значит «дурак» или «балбес». Так появился его знаменитый фонтан. Дюшан отправил свое творение на выставку независимых художников в Нью-Йорке. По правилам, жюри было обязано принять любую работу, если автор заплатил взнос. Но когда они увидели писсуар, случился культурный шок. Жюри отказалось выставлять фонтан. Дюшан в ответ устроил скандал в прессе. Он опубликовал статью, где задавал неудобные вопросы. Если художник сам выбрал этот предмет, разве это не делает его творцом? То вообще решает, что красиво, а что нет? Где границы искусства? Ирония в том, что оригинал писсуара не сохранился. Его то ли выбросили, то ли потеряли. До нас дошла только одна фотография, сделанная в студии Штиглица. Зато потом Дюшан сделал много копий. И сейчас этих фонтанов в мире больше десятка. Один даже продали на аукционе за $1 миллион. Критики пытались найти в писсуаре красоту. Рассматривали линии и изучали изгибы фарфора. Дюшан же над этим смеялся, потому что никакой эстетики он туда не закладывал. Когда же через много лет у него спросили, зачем вы это сделали, он ответил: «Я швырнул им в лицо писсуар, они восхищаются его эстетическим совершенством». Дюшан первым сформулировал простую мысль: художнику не обязательно уметь рисовать. Достаточно выбрать предмет, подписать его и принести в галерею. Остальное – дело публики. Дюшан утверждал, что искусство делают не авторы, а зрители. Художник создает только пространство для диалога. А уж что увидят люди в перевернутом писсуаре – их личное дело. Так родился термин «ready-made» – готовое изделие. Обычная вещь, которую контекст превращает в шедевр.
1: История предмета.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи работяги, искатели ходаки.

0: предатели, ходоки.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: смеются и пляшут, поет и танцует народ.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж старик. Только не надо играть в загадочных и делать из жизни левин трист. Это все чепуха.

банкротства приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочусь. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. Одессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничтожен.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Двадцатый век берет разбег, и человек на «ты» уже на «ты» с луной. И снится мне, я на луне, и под

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
1: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: сладкие.
1: Капают, кап, кап, капают прямо на копье.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: говорит Москва.
1: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кинобилет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родных и друзей, позабыв все дневные заботы и усевшись на травку под ряд, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди вас, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди вас, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолин, в гитару и бас. Кого, кого из нас, в мандолин, в гитару и бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолин, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбранный из них. Они спорили много, гадали, и могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало узнали.

радость, мандарина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлот до соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья пока.

0: долина, гитара.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Вдруг огромный вал Джима с рифа снял Джим и Юнга, пьет и джин. Бочка с джином удержала Джима к бочке, он прикреплен. Юнга Джим невредим, пьет джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, Джим и Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалота пасть, Джим и Юнга пьет джин. Пасть уж близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет. Юнга Джим невредим, пьет джин вдвоем.

0: бьет чин вдвоем.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернул.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки снова.

Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.